Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Главная мысль проста. Для плохих людей нет будущего. Поэтому нам и не надо вмешиваться в их судьбы, как не надо торопить траву, которую еще не завяло. Ярость и борьба — неверный ответ. Господь поступает иначе. Он смеется. В сущности, плохих людей нелепо принимать всерьез. Как бы они ни тщились, сколько бы о себе ни мнили, у них нет ничего впереди. Гневаясь на них или борясь с ними, мы придаем им больше значения, чем следует. У зла ровно столько реальности, сколько мы ему отпустим. Мы делаем его реальней, откликаясь на него. Конечно, не надо это упрощать. Зло — неизбежная часть падшего мира, и в каждый настоящий момент сила его велика. Но оно не может устоять, у него нет будущего. Должно быть, кроткие — не самый точный перевод греческого слова из Евангелий. А греческое слово не так важно нам, как еврейское, которое и употребил Спаситель. Слово из Псалма — «Анавим». Само по себе это слово не обозначает нравственного свойства. Анавим — неудачники, то есть те, кто подчиняется, а не владеет людьми и обстоятельствами. Казалось бы, именно они никакой земли не наследуют. Тяжкая судьба иудеев вынудила их, в конце концов, переосмыслить Господне обетование. После всех своих бед они уже не могли считать, что благополучие, преуспеяние, власть автоматически связаны с верностью Божьему закону. Жизнь показывала им, что меньше всех процветает народ Господень. Они искали свою вину, и благочестие их все больше окрашивалось покаянием. Но этого было мало. Самые мудрые из них догадались, что полная покорность закону вполне совместима с бедностью и бессилием. Об этом и говорит 36-й псалом. Псалмопевец уже знал, что главное — утешаться Господом, предать Ему свой путь. Остальное приложится в свое, то есть в Божье время. Да, время, а не земная сила на стороне праведного. Отсюда проистекает удивительное сочетание надежды и скорби. Наверное, тогда же, что и Псалом, возникла единственная в своем роде личность — цадика, праведника. Цадик далеко не всегда известен миру, он никогда не преуспевает. Но именно он на путях промысла связывает мир и Творца. Он — канал, по которому течет в мир Божья милость. И потому именно Он держит собою мир. Вероятно, Христос отсылает и к этой традиции, когда говорит о соли земли. Автор послания к Диогнету называет христиан душой мира. Мир сгнил бы, как мясо без соли. Он просто бы умер, если бы не христиане. Сам Христос — совершеннейший цадик. И в очень ранней церкви его так именовали. В нем сгущаются до предела чаяния его народа и исполняются. Он тот праведник, которого не нашлось в Содоме и Гоморре, но которого достаточно, чтобы спасти мир. Христос отдал себя в руки врагов.
Он беззащитен перед их злобой. Они победили его, но победил он. Вот оно, предельное выражение Божьей тактики в падшем мире. Только распятый может низложить всех врагов под ноги свои. Нам очень хочется достигнуть царствия методами мира сего, но такие попытки все до единой перечеркнуты крестом. Не противься злому. Когда апостол учит нас, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе», а вслед за тем воспевает униженного и превознесенного Христа, он не хочет сказать, как многие из нас, «Конечно, все это глупо, но удовольствуйтесь глупостью». Он предлагает нам новую мудрость, новое здравомыслие. Слово, которое он употребляет, означает по-гречески «быть разумным». Именно такая разумность заповедана христианам. Первая заповедь блаженства говорит нам, что мир неверно понимает обладание. Вторая заповедь говорит, что мир неверно судит о деятельности и действенности. Быть может, именно потому блаженны те, которые «не способны ничего добиться», в кавычках. И впрямь, есть что-то сомнительное в попытках добиваться. Человек создан по образу и подобию Божию, и деятельность его должна быть подобна деятельности Бога. Бог же не хлопочет, не устраивает, он просто делает, а это совсем иное. В сущности говоря, сотворение мира ничуть не нужно, в кавычках. Это, если хотите, игра ума, тоже в кавычках. Игра очень тесно связана с делом творения. Ангелус Силезиус говорит, что роза цветет, потому что цветет. Об этом не надо забывать, когда Христос говорит нам о лилиях. Даже если мы скажем, что цветы играют большую роль в экологии, мы не ответим на вопрос, зачем существует сама экологическая система. Весь тварный мир цветет, потому что цветет. Если мы хотим действовать как Бог, мы должны полюбить действие ради действия, в неразумную игру. Мы должны принять действие не как средство, а как цель. Помните, как Баламуту Льюиса советуют Гнусику, чтобы тот не допускал у своего подопечного бесцельных действий? Когда человек с удовольствием пьет какао или играет в крокет или разбирает марки, он проявляет какую-то невинность, какое-то смирение, которым я, Баламут, не доверяю. Когда он искренне и бескорыстно наслаждается, чем бы то ни было, он тем самым защищает себя от самых тонких наших искушений. Воля наша может удовлетвориться только всем благом Божиим. Если мы хлопочем о чем-то, что-то устраиваем, результаты наших действий, на удивление, ничтожны. Конечной нашей цели — Бога. Таким путем не достигнешь. Землю наследуют кроткие, беззащитные, неумелые, потому что Божью землю, истинную землю, иначе не получишь, она дар, или, по слову Евангелия, наследство. Чтобы получить наследство, надо, чтобы кто-то умер. Больше ничего. За нас умер Христос. В нас умирает ветхий Адам. Для нас, христиан, умирает мнимый мир суеты и неправды, греха и расчета. Все мы нередко удивлялись, что больше всего дают в результате не наши разумные действия, а что-то совсем другое. На жизнь человеческую часто влияют случайные слова, которых никто толком не понял или не расслышал, а рассчитанные наперед средства приводят к каким-то нелепым, если не смешным, последствиям. Это должно бы открыть нам глаза на очень важную истину. Нельзя составить путеводитель в Царство Божие. Это нам не Лондон и не Нью-Йорк. Мы можем полагать, что Лондон на пути к Царству и стремится туда. Но нет никаких оснований считать, что мы правы. Каков наш правильный путь, знает только Бог. И то, что нам кажется ошибками, может оказаться необходимыми ступеньками промыслительного замысла. Если мы это поистине поймем, наша жизнь очень упростится.
Разочарования приходят, потому что мы чего-то сильно хотели. Но стоит ли этого сильно хотеть? Что бы мы ни делали, мы похожи на человека, который сажает в саду семечко неизвестного растения. Вспомним о том, как часто мы не понимаем событий и действий. К примеру, мы думаем, беседуя с кем-нибудь, «я с ним беседую», или «я даю ему ценный совет», или «я ему помогаю», или «я решаю его неурядицы». На самом же деле все совсем не так. Быть может, Бог попустил беседу по другим причинам. Я должен вогнать собеседника в сон, чтобы он отдохнул. Или отвлечь его звуком голоса. Или, наконец, разозлить так, чтобы он понял, какой соблазн испытывает убийца. Нам настолько мало известен Божий замысел, что просто глупо печься о нашей собственной цели. Зато действия наши, если это понять, становятся гораздо проще. Раз от наших хлопот ничего не зависит, мы можем стать много спокойнее. Приятно понять, что ценный результат зависит не от нас, а только от Бога. Без Божьей воли действительно не произойдет ничего. На этом зиждется особое духовное делание – предание себя промыслу. Все, что бы ни случилось, воспринимается как знак воли Божией. Если принять это всерьез, для нас уже не будет несчастий. Ибо несчастье, как правило, противопоставлено какой-нибудь надежде или какому-нибудь желанию. С другой стороны, для нас не будет достижений и успехов. Цель Бога – спасти нас. Ни в коем случае нельзя думать, что Он как бы подстерегает нас, стремясь наказать за тот или иной проступок. Он трудится, создавая, а не уничтожая нас. Поэтому с богословской точки зрения правильнее смотреть на жизнь с надеждой, чем со страхом. Даже то, что удаляет нас от спасения, Бог может и хочет использовать нам во благо. Самое страшное зло – убийство Христа, сердцевина нашей надежды. Именно так использует Господь наши грехи и страдания, так должны воспринимать их и мы сами. Грех входит в реальность, в рисунок жизни, только потому, что Христос страдает всеми нашими страданиями. Вне этого грех бессмысленен, его нельзя принимать во внимание. Суетливые попытки от него оградиться придают ему большую реальность, чем у него есть. В начале II века тому же, хотя иначе, учил странный римский духовидец Ерма. Ему было явлено, что надо меньше каяться и больше молиться о святости. Конечно, зло играет немалую роль в нашем мире, но лишь потому, что нашему миру сильно не хватает реальности. Мера реальности – воля Божья. В Боге нет греха, и все, что можно описать как зло, преобразуемо в славу. Тут нас подстерегают два соблазна. Мы можем вообразить, что мир уже стал раем, хотя мы этого не видим. Но рай не скрывает себя. Он приходит явно. Его нельзя не увидеть. Можем мы вообразить и другое. То, что мы видим, и есть вся реальность. Это не так. Глазами веры мы должны видеть невидимое, самую суть действительности. Теперь скажу снова. Избегая этих двух ошибок, мы не можем всерьез разделять нашу жизнь на успехи и неудачи. Наше дело иное – предавать себя творящей и спасающей силе Божьей. Это не значит, что мы не вправе как-то менять мир. Порою именно такая обязанность проистекает из послушания Богу. Но непременно нужно помнить, как велик зазор между нашими усилиями и результатами. Все, чего бы мы ни добились в жизни – только сырье или, если хотите, условный набросок блаженства. Важно то, что мы делаем, а не то, что стараемся сделать. Святая Тереза из Лизье сказала перед смертью, «Я сею доброе семя, которое Бог вложил в мою слабую руку для моих птичек. Что будет с ним, не мое дело,
Я об этом и не думаю. Добрый Бог говорит мне: «Давай, всегда давай, и не заботься о том, что из этого выйдет». Если мы сумеем это понять, нам покажется просто смешным мирской взгляд на жизнь. Поистине, глупо добиваться успехов и влияния, печься о многом. С Божиим замыслом связано лишь то, что мы действительно делаем. Такова та кротость, о которой говорит наша заповедь. Это нравственная духовная позиция, которая начинается с беспомощности, столь естественной для земного удела, а завершается соработничеством Богу. Кроткие блаженны, поэтому мы должны помнить, что позиция эта лучше и радостней, а не хуже и несчастней других.

«То, что явлено, не благо», — учит святой Игнатий Антиохийский, быть может, цитируя какое-то ходячее речение, и добавляет: «Бог наш Иисус Христос, уйдя из мира к Отцу, явил Себя полнее. Исчезнув, Христос появился в большей мере, чем тогда, когда Он жил на земле». Ориген ссылается на то же или похожее речение, рассуждая о словах Господних: «Войди в комнату свою и закрой дверь свою». Это лучше поясняет нам слова святого Игнатия и смысл речения. Нельзя молиться явно. Бог не действует явно. Все это входит в давнюю и долгую традицию. Христианские богословы и до и после святого Игнатия учили, что Бог действует тихо, незаметно, без шума и суеты. Такое учение бросает свет на еще одну грань того почти неуловимого качества, которое названо кротостью. Все наши хлопоты о благополучии, влиянии, власти происходят от нашей неполноты, тогда как Бог, действующий тихо, говорит от полноты бытия. Блаженство, обещанное кротким, призывает нас отрешиться от деловитости, свойственной миру неполноты, чтобы жить в тишине и незаметности полного Божьего мира. Вспомним, как торжественно явился Бог на Синае. Этого, собственно говоря, мы и ждем от Него. Но когда Он снова является Илии, это происходит очень тихо, словно Он нарочно отрицает все то, что так поразило народ в книге Исхода. Не в буре, Господь, не в землетрясении, не в огне, а в веянии тихого ветра. Даже в Новом Завете Господь действует так же. Он говорит: «Лучше для вас, чтобы Я пошел». И идет, уходит. Сперва в страстях, потом в вознесении. Ориген не без основания сказал, что Христос был послан не только, чтобы Его знали, но и чтобы остаться скрытым. Кроткие почитают этот способ действия и стараются подражать в нем Богу. Они не тщатся чего-то достигнуть, что-то уладить, завоевать мир. Их действия проистекают из полноты бытия, отражающего полноту бытия Божия. Такой отказ от соревнований обходится недешево. Образец наш — Христос на кресте. Его помогут понять не сентиментальные оптимисты из душеспасительных книжек, а скорее великие трагические герои — Агамемнон, Эдип, Гамлет. Все они в ловушке. Это часто бывает с человеком. Жизнь мира сего — ловушка. Снова и снова мы оказываемся в безысходном положении. Сколько бы мы ни мечтали, что все прекрасно устроится, нам приходится жить в ловушке прежних своих ошибок, чужих грехов, дурных социальных систем. Ощущение беспомощности – одна из самых тяжких психологических проблем нашей эпохи, легко приводящая к полному отчаянию. Евангелие дает на это суровый, но единственный реальный ответ. Оно говорит, что только приняв ловушку, мы можем изменить хоть что-то. Не надо суетиться, не надо рваться на волю, надо нести крест беспомощности, как нес его Спаситель, чтобы обрести истинную силу для жизни, более приличествующей образу и подобию Бога. Все наши хлопоты и метания только увеличат неполноту, суету падшего мира. Тишина же, тихость, дает Богу возможность действовать. Это тайна Его ненавязчивого присутствия. Кроткие такой тайне причастны. Блажен тот, кто не тщится что-то сделать, тот, кто умеет беспомощно ждать на кресте. Именно такие люди наследуют землю. Наверное, только они и могут ее наследовать. Земля была дана Адаму. Мы получаем ее в новом Адаме, Христе. Смотрите, как говорит о новом Адаме евангелист Иоанн. Снова мужчина и женщина в саду, повторяющие рассказ о сотворении человека. Мужчина этот — садовник. Магдалина не ошиблась. Он новый садовник в новом раю. И как тогда он произносит имя.
Адам называл по имени зверей, Христос Марию Магдалину. Услышав свое имя, она узнает и признает его. После грехопадения наша власть над землей выражается в потреблении и порче. Власть же Адама выражалась в том, что он давал имена. Согласно святому Ефрему Сирину, нарекая животных, он поистине соучаствовал в творческом деле Бога. Во Христе мы снова обретаем эту силу, помогая каждой твари обрести полноту бытия. Если мы должны наследовать землю, научимся узнавать, называть по имени, освобождать все тварное, возвращая его к должному состоянию, и перестанем суетиться, что-то налаживая и устраивая на пользу самим себе. Точно так же должны мы обращаться и друг с другом. Как жаль, что, помогая людям, мы тщимся решить их проблемы. Это почти неизбежно приводит к тому, что мы наклеиваем ярлыки абстракций на неповторимые ситуации. На самом же деле мы должны не решать, не ставить диагноз, не наклеивать ярлыки, а узнавать, или точнее, познавать, как первый человек, каждое существо, каждую ситуацию в их совершенной неповторимости. Когда ситуация уж очень безвыходна, мы начинаем понимать, что нужно не столько найти из нее выход, сколько выразить ее. Тут хорош поэт или художник. И порой, по милости Божией, мы сами можем стать этим поэтом и художником. Каждая ситуация в нашем мире требует не делового, а художественного подхода. Если мы наследуем землю, мы обязаны этим неумелому администрированию, а чему-то похожему на тонкости творческий дух. Кроткие — это те, кто не добивается и не устраивает, а беспомощно взирает на жизнь. Кому же, как не им, сказать в единении с Божиим Словом то Слово, которое освободит всякую тварь, вернув ее к самой себе? Только они и могут по-настоящему радоваться власти над землей. Итак, не гневайтесь на благоденствие нечестивых. Ни у них, ни у вашего гнева нет будущего. Радуйтесь о Боге, и взором веры и надежды вы увидите творимый им мир сквозь отчаяние и безысходность века сего.

0: прозвучала вторая передача по страницам книги Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах» в переводе Натальи Трауберг. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-Анот прозвучало песнопение божественной литургии заповеди блаженства, напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архиепископа Михаила Мудюгина из цикла «Богопознание».
3: Я, как всегда, рад снова встретиться в эфире с моими дорогими радиослушателями. Необходимо напомнить, что мы находимся в самом центре, если можно так выразиться, интереснейшей темы – христианская гносеология. То есть богопознание. И на прошлых лекциях мы установили несколько таких положений, которые нельзя забывать. Не только в течение всего курса, но вообще нельзя забывать в жизни. Прежде всего, что богопознание требует выполнения ряда условий. Первое из этих условий – самоспособность человека к богопознанию. Это условие важнейшее, но о выполнении его позаботился сам Господь Бог, ибо Он создал человека по образу своему и по подобию. Душа человека богоподобна. И поэтому это условие уже выполнено. Каждый человек по своей сущности близок к Богу и поэтому способен к его познанию. Познание оказывается совершенно необходимым для каждого из нас. Об этом Христос сказал своим ученикам. В этом есть жизнь вечная, чтобы знали Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Поскольку нам необходимо спасение, поскольку нам необходимо богопознание, которое и есть жизнь вечная, приобретение жизни вечной, это спасение. Для богопознания необходимо, чтобы было откровение. И об этом позаботился тоже сам Господь. Он дает нам откровение в самых разных видах и формах, начиная с познания природы, которую мы воспринимаем как творение Божие. И мы знаем о том, что познавая природу, мы познаем Бога, Творца. Он дает нам себя, открывает внутри нас самих, в нашем самосознании, в нашей совести, в нашем понимании добра, исходящего от Бога. Он открывает себя нам в Священном Писании, ибо Слово Божие, которое дано нам через апостолов, через пророков, оно является для нас словом не каким-либо иным, а словом Бога. То есть прямым откровением Господа на понятном для нас языке, понятным для нас образом. Самым высшим откровением, мы знаем, является сам Господь Иисус Христос, пришедший в мир для спасения грешных, падших людей, для спасения мира, который Бога отвергает, который Бога не любит, который далек от Бога, но Бог любит этот мир. Так возлюбил Бог мир, сказал Господь Иисус Христос, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Вы уже знаете, что это в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе, написаны эти бессмертные, величайшие слова, сказанные Господом одному из Своих учеников Никодиму. Со стороны человека нужно участие в богопознании всех его функций, его духа. То есть необходимо, чтобы в богопознании участвовало и разум, и чувство, и воля. и рациональное познание должно быть, и эмоциональное, то есть познание чувствами, переживаниями человека, и, наконец, человеческой волей, действием человека. Мы с вами остановились в последний раз как раз на рассмотрении тех умозаключений, которые относятся как раз к рациональному богопознанию. Издревле люди старались убедиться рациональным путем, разумно убедиться в неизбежности заключения о том, что Бог есть, как пишет апостол в послании к евреям, Бог есть и ищущим его воздает. То есть он находится в близких отношениях с людьми, которые его ищут, и которым он дает себя познать. Вот это разумная основа, это основа, которая доступна буквально для каждого человека. Да, есть многие люди, даже совершенно неверующие, но которые способны познавать истины чисто рациональным путем. Мы знаем, что этого недостаточно. Нужны также и эмоции, нужны и воля человеческая, нужно исполнение воли Божией. Но чисто разумное восприятие откровений возможно, возможно даже без участия и эмоций, и воли. Этого недостаточно для спасения человека, но возможно. Вот и даже более того, это необходимо, потому что без ясного представления о том, что открывает нам Бог в своем откровении, конечно, богопознание как таковое тоже невозможно. И вот в числе этих суждений о бытии Божьем, которые раньше назывались доказательствами, мы избегаем этого названия, потому что мы воспринимаем Господа Бога нашего не только разумом, а и другими способами, и в чувствах нашими, и волей, и в исполнении Его святой воли, и в общении постоянном с Ним. Поэтому говорить о том, что мы нуждаемся в доказательствах, таких доказательствах, какие есть, скажем, в математике, какие есть в точных науках других, в логике, нам это, такие доказательства, по существу говоря, даже нам не нужны. Нам не нужны доказательства того, что для нас ясно, как день. А Господь – это есть солнце правды, которое непосредственно светит нашу душу. И поэтому доказывать нам, что солнце на нас светит, нам просто не нужно. Нам надо воспринимать и переживать. Но тем не менее, мы думаем о Боге. И когда мы думаем о Боге, мы, конечно, нуждаемся в, и совершаем известные умозаключения, поскольку это раньше называли доказательствами, а мы, воспринимая их как очень ценный элемент нашего мышления человечества, мы называем это умозаключением. Вот мы уже говорили об умозаключениях двух, самых простых и доступных буквально всем. Первое – это умозаключение космологическое, то есть, иначе говоря, а то идет от факта существования материального мира, который нас окружает, и которого причина и основа, и начало – это творческая воля Божия. И второе умозаключение – это телеологическое, то есть которое основано на убежденности в том, что в жизни окружающего нас мира, в его связях, в его сочетаниях, в его функциях имеется цель, которая поставлена Богом. Что в мире, даже в материальном, самом, во всех явлениях, которые мы видим в природе, мы наблюдаем целесообразность, разумную целесообразность. Эта разумная целесообразность говорит нам о разумном Творце, о Творце, разум которого превыше всего существующего. В одном из псалмов говорится: «Велий Господь наш, и разума его несть конца, нет предела его разума». Вот этот разум создал мир и не только является его причиной, но и положил ему определенные великие цели, которые нам остается только изучать и жить в этих целях. Но наступил 12 век, и один из замечательнейших мыслителей, богословов того времени, Ансельм, архиепископ Кентерберийский, примас английской церкви. Английская церковь в то время не была самостоятельной, как сейчас, она входила как составная часть как и епархия, входила в римско-католическую церковь. Во главе этой епархии стоял Ансельм, причисленный потом католической церкви к лику святых. Это был замечательный человек, который всю свою жизнь отдавал служению Богу, который боролся за интересы церкви, боролся с властями, придержащими, в частности, с английскими королями. Эта борьба была очень интенсивной, тяжелой и не всегда удачной для Ансельма. Но он всегда находил время среди своей практической деятельности, посвящал многое богословию. Он прожил замечательную жизнь и умер в 1109 году. Святой Ансельм написал много богословских произведений, в том числе такое великолепное произведение, как «Cur Deus Homo» – «Почему Бог стал человеком?» «Почему Бог очеловечился?» Изумительное по своей силе, по своей глубине богословское произведение. Но его заветной мечтой было дать такое суждение, такое доказательство бытия Божия, которое исходило бы не из материального мира, который является продуктом действия божественной творческой воли, а который бы исходил из самой божественной сущности, которое было бы онтологично. И он это суждение обрел и назвал его онтологическим доказательством бытия Божия. Я не случайно употребляю слово «обрел», потому что это именно была находка. Находка, данная ему действием Святого Духа. Он рассказывал о том, что эта мысль пришла к нему во время совершения божественной литургии. В то время, когда он совершал таинство Евхаристии, в это время его как молния поразила эта мысль, которую я сейчас постараюсь вам изложить. Эта мысль заключается в следующем. Бога мы можем мыслить только как существо всесовершеннейшее. Нет ничего в мире более совершенного, чем Бог. И Бог превосходит все остальное в этом мире. В частности, Он превосходит даже наше мышление. Уж на что человек обладает величайшими дарами мыслительными. Он познает окружающий его мир. Но Бог совершеннее всего. Совершение и в нравственном смысле, и в смысле сложности своего, и в смысле его беспредельности, его свойств во всех отношениях. Настолько

а реального, то он не был бы совершеннейшим. Всякое другое существо, любое существо, любая тварь, реально существующая, имела бы превосходство перед Богом, потому что она обладает бытием, а Бог не обладает бытием. Какое же может быть суждение о совершеннейшем существе, как мы можем называть даже такое существо совершенным, можем называть Богом, если он не обладает бытием. То есть само бытие уже заложено в слове «Бог», уже заложено в самом понятии о Боге, как о существе всесовершеннейшем. Но мы знаем, что он бесконечно могущественен, что в его воле все содержится. Вот все это, то, о чем мы думаем, уже обеспечивает невозможность для нас думать о Боге иначе, как о существующем, о сущем. Вы, вероятно, помните даже на одной из прошлых лекций, я напоминал вам, как Моисей получил и услышал из уст Божиих, услышал это слово «Я есть сущий», то есть существующий. Вот это есть то первое, самое основное и самое существенное, и самое для нас важное понятие о Боге, то, что Он существует. Раз мы говорим слово «Бог», мы тем же дыханием говорим, что Он существует. Но его есть бытие, причем бытие, скажем, попутно превосходящее всякое другое бытие и дающее основу и начало всякому другому бытию, независимое от других бытийных существ всякого другого бытия, основа всякого другого бытия. Вот эта убежденность Ансельма Кентерберийского нашла свое отражение в его творениях. Он проповедовал это, он учил это, вошло в богословие на все века. И вот сегодня я вам тоже излагаю это, потому что это чрезвычайно ценно, это чрезвычайно интересно, это чрезвычайно оригинально. Она этого суждения ничего не прибавляет и ничего не убавляет от величия Божия, от его бытийности. Но, тем не менее, для нас с вами это есть большая ценность. Мы еще находим еще один аспект, позволяющий нам с абсолютной убежденностью говорить, что наша вера обоснована. Эта вера охватывает всех нас, не только наши чувства, не только эмоции, не только нашу волю, когда мы исполняем волю Божию, но и наш разум охватывает. Вот это онтологическое суждение и умозаключение о бытии Божьем. Я позволю себе перейти еще к последнему из классических умозаключений о бытии Божьем, а именно к нравственному умозаключению. Оно имеет гораздо более позднее происхождение. Его дал и вставил его как бы в курс богословия, в курс философии вставил великий философ всех времен и народов, имя которого знает почти каждый грамотный человек. Это Эммануил Кант, который скончался в самом начале 19-го столетия. Это человек, который прожил всю свою жизнь в городе Кёнигсберге, в теперешнем Калининграде, который очень мало выходил из дома. Он настолько был аккуратен и пунктуален, что по его выходу из дома люди заводили часы, буквально. Это был человек, который предавался всю свою жизнь размышлению, человек, оставивший такие капитальные труды, как критика чистого разума, критика практического разума. В частности, он в критике, отчасти в критике практического разума, отчасти в других произведениях, он вот излагает свое нравственное доказательство бытия Божия. Он так его и называл, нравственное доказательство. Причем большинство слушателей, большинство учащихся, студентов, большинство богословов находит, что это суждение о бытии Божьем, что оно является наиболее убедительным, наиболее сильным. Посмотрим, что же это такое за рассуждение о бытии Божьем. Оно сводится к очень простой истине. Человек, как всякое животное, несомненно, заботится о самом себе.

0: У него есть инстинкт самосохранения. У каждого человека есть забота о сохранении жизни своей собственной и о сохранении жизни или развитии жизни его потомства. Это явление биологическое. Здесь нету ничего такого, чтобы казалось бы нам выходящим за рамки природных явлений, которые кругом нас. Любое растение, любое животное заботится о себе. И растения поворачиваются многие лицом к солнцу, для того, чтобы больше и сильнее воспринимать его лучи. И растения поглощают столько питательных веществ из почвы, сколько им необходимо для жизни. И животные потребляют пищу самым различным образом для того, чтобы поддерживать свое существование. И когда наступает опасность, то всякое животное стремится, и всякое живое существо стремится и сознательно, и бессознательно стремится избегнуть этой опасности. Но между тем, человек не всегда поступает так. Не всегда. Разве мы не знаем случаев, когда человек жертвует своей жизнью для спасения жизни другого человека? Разве мы не знаем случаев, это было неоднократно в печати, и мы знаем, что действительно было, что люди, видя ребенка, играющего на шпалах, и при надвигающемся локомотиве, люди бросались, ставя свою жизнь под опасность, ставя свою жизнь под угрозу смерти, бросались и вытаскивали ребенка буквально из-под колес локомотива. Такие случаи были, многократно были. И причем не всегда они оканчивались благополучно. Были случаи гибели и ребенка, и человека. Это один пример. Другой пример более тривиальный. Как человек, который даже не очень уж хорошо умеет плавать, бросается в одежде, бросается прямо в воду, видя тонущего другого человека. Он же тоже ставит под угрозу свою собственную жизнь. Далеко не всегда у него такая полная уверенность, что он и сам сумеет из воды выйти у человека. Тем не менее, он не раздумывает, он бросается и делает это дело. Что им движет? Движет ли ему природный инстинкт самосохранения? Ни в коем случае. Природный инстинкт самосохранения должен заставить его остаться на берегу, что, к сожалению, часто и бывает, конечно. Остаться на берегу и подумать о том, что, ну, слушайте, да, во-первых, моя жизнь не менее ценна, чем жизнь этого человека, который там барахтается в воде. А во-вторых, мне же вряд ли удастся его вытащить. Ну, случайно, трудно это, знаете. Я не так уж хорошо, может быть, и плаваю. Да и вообще, принял ставить ее под угрозу ради того человека, который мне совершенно не знаком. И мне совершенно чужой. Но, тем не менее, очень многие люди в человеческой истории, в истории человечества, тем не менее, бросались и спасали. И таких случаев мы знаем очень много, а среди нас есть люди, которые и сами это осуществляли, или которые были объектами спасения. В частности, и меня тоже, когда я тонул в Генисаретском озере в Палестине в 1966 году, то я там оказывался в состоянии очень тяжелом, и был под угрозой потопления, и погружался в воду многократно, у меня уже дыхание перехватывало, к счастью, не наглотался воды. Меня спасли, меня спас ныне здравствующий епископ Евсевий, русский епископ Русской Православной Церкви, и ныне покойный уже высокопреосвященный митрополит Ленинградский и Ладожский, а потом Новгородский Никодим. Вот эти два человека меня вытащили и спасли мне жизнь, за что, конечно, я сохраняю благодарные молитвенные об них воспоминания. Но дело не во мне, а во множестве людей, которые вот действительно были объектами угрозы потопления и которых спасли, или которые сами кого-то спасали. Под влиянием чего человек совершает все-таки такие, мы назовем, героические поступки? Кант отвечает: под влиянием категорического императива, который живет в душе человека, и который говорит ему: ты должен вот сейчас это сделать. И некоторые называют это совестью, Но совесть тут, это не все скажут, что это явление аналогичное воздержанию от какого-нибудь греха. Скажет, человек не обязан совершенно жертвовать своей жизнью. Правда, мы знаем, что существует христианский закон о том, что человеку нужно больше любить Бога, чем самого себя, и выполнять волю Божию и служить другим людям. Но ведь не все люди христиане, и не все те, кто спасал других людей, обязательно были христианами и действовавшими во имя Христова. Поэтому здесь, видимо, нечто еще другое. Вот это другое, что есть в душе человека и заставляет его жертвовать своей жизнью для спасения другого, называет Кант категорическим императивом. Вот все то, что человек иногда против своей воли, насилуя самого себя, все-таки заставляет себя делать во имя высоких целей, во имя чего-то высшего, иногда вот жертвуя даже своей собственной жизнью, а иногда просто, ну, найдете другой пример, где нет жертвы жизни, но что страшно тяжело проводить дни и ночи у постели больного, иногда безнадежного больного, забывая о сне, забывая о пище, забывая о самом себе, о том, о вреде для здоровья, который человек приносит самому себе. Если он любит другого человека, он отдает себя, свое время, свои силы беззаветно, живет интересами, живет дыханием другого человека. Вот это называется категорический императив. Категорический императив совести или императив добра в душе человека. Откуда? Откуда этот императив? Природа не могла его дать. Природа говорит, спасай самого себя, заботься о своей жизни, питай самого себя, о собственной безопасности. Кант говорит, это могло быть вложено в человека только высшим существом. Это чудо, что в душе человека, наряду с другими побуждениями, есть побуждение самопожертвования. Всем жертвует человек ради другого человека. Это вложено в человека Богом. Оно не могло возникнуть само по себе. Ни в каком другом живом существе этого нет, этого побуждения. Вот последнее из классических великих суждений о бытии Божьем. На этом мы сегодня нашу лекцию завершаем. И в следующий раз будем говорить уже о эмоциональном аспекте богопознания, о том, какое место в богопознании занимают человеческие чувства, человеческие эмоции. Я пока прощаюсь с вами, да благословит вас Господь.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Богопознание».
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучала молитва Господня композитора Николая Кедрова сына в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Когда последнее сено было разделено, Левин, поручив остальное наблюдение конторщику, присел на отмеченной тычинкой ракитника копне, любуясь на кипящий народом луг. Пред ним в загибе реки за болотцем, весело треща звонкими голосами, двигалась пестрая вереница баб, и из растрясенного сена быстро вытягивались по светло-зеленой отаве серые извилистые валы. Следом за бабами шли мужики с вилами, и из валов вырастали широкие, высокие, пухлые копны. Слева по убранному уже лугу гремели телеги, и одна за другою, подаваемые огромными навилинами, исчезали копны, и на место их навивались нависающие на зады лошадей тяжелые ваза душистого сена. — За погодку убрать сено же будет, — сказал старик, присевший подле Левина. — Чай, не сено. — Последнюю, что ли? Крикнул он на малого, который, стоя на переду тележного ящика и, помахивая концами пеньковых вожжей, ехал мимо. «Последнюю, батюшка!» — прокричал малый, придерживая лошадь и, улыбаясь, оглянулся на веселую, тоже улыбавшуюся румяную бабу, сидевшую в тележном ящике, и погнал дальше. «Это кто же, сын?» — спросил Левин. «Мой меньшенький!» — с ласковой улыбкой сказал старик. «Какой молодец!» «Ничего, малый!» «Уж женат?» «Да, третий год пошел с Филипповки. Что ж, и дети есть». «Какие дети? Год целый не понимал ничего. Да и стыдился», — отвечал старик. «Ну, сено, чай настоящий», — повторил он, желая переменить разговор. Левин внимательнее присмотрелся к Ваньке Парменову и его жене. Они недалеко от него навивали копну. Иван Парменов стоял на вазу, принимая, разравнивая и отаптывая огромные навилины сена, которые сначала охапками, а потом вилами ловко подавала ему его молодая красавица-хозяйка. Молодая баба работала легко, весело и ловко. Крупное слежавшееся сено не бралось сразу на вилы. Она сначала расправляла его, всовывала вилы, потом упругим и быстрым движением налегала на них всею тяжестью своего тела и, тотчас же перегибая перетянутую красным кушаком спину, выпрямлялась и, выставляя полные груди из-под белой занавески, с ловкой ухваткой перехватывала руками вилы и вскидывала на вилину высоко на воз. Иван поспешно, видимо, стараясь избавить ее от всякой минуты лишнего труда, подхватывал, широко раскрывая руки, подаваемую охапку, и расправлял ее на вазу. Подав последнее сено граблями, баба отряхнула засыпавшуюся ей за шею труху и, оправив взбившийся над белым незагорелым лбом красный платок, полезла под телегу увязывать воз. Иван учил ее, как цеплять за лисицу, и чему-то сказанному ею громко расхохотался. В выражениях обоих лиц была видна сильная, молодая, недавно проснувшаяся любовь. Воз был увязан. Иван спрыгнул и повел за повод добрую, сытую лошадь. Баба вскинула на воз грабли и, бодрым шагом, размахивая руками, пошла к собравшимся хороводам бабам. Бабы с граблями на плечах, блестя яркими цветами и треща звонкими веселыми голосами, шли позади вазов. Один грубый, дикий бабий голос затянул песню и допел ее до повторения, и дружно, в раз, опять сначала подхватили ту же песню полсотни разных, грубых и тонких, здоровых голосов. Бабы с песнью приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его, и копна, на которой он лежал, и другие копны, и ваза, и весь луг с дальним полем, все заходило и заколыхалось под размеры этой дикой, развеселой песни с вскриками, присвистами и ёканьями. Левину завидно стало это здоровое веселье, хотелось принять участие в выражении этой радости жизни. Но он ничего не мог сделать, и должен был лежать и смотреть, и слушать. Когда народ с песнью скрылся из вида и слуха, тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою телесную праздность, за свою враждебность к этому миру охватило Левина. Некоторые из тех самых мужиков, которые больше всех с ним спорили за сено, те, которых он обидел, или те, которые хотели обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему и, очевидно, не имели и не могли иметь к нему никакого зла или никакого не только раскаяния, но и воспоминания о том, что они хотели обмануть его. Все это потонуло в море веселого общего труда. Бог дал день, Бог дал силы.
И день, и силы посвящены труду, и в нем самом награда. А для кого труд? Какие будут плоды труда? Это соображения посторонние и ничтожные. Левин часто любовался на эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этой жизнью. Но нынче, в первый раз, в особенности под впечатлением того, что он видел в отношениях Ивана Парменова к его молодой жене, Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которую он жил, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь. Народ весь разобрался. Ближние уехали домой, а дальние собрались к ужину и ночлегу в лугу. Левин, незамечаемый народом, продолжал лежать на копне и смотреть, слушать и думать. Народ, оставшийся ночевать в лугу, не спал почти всю короткую летнюю ночь. Сначала слышался общий веселый говор и хохот за ужином, потом опять песни и смехи. Весь длинный трудовой день не оставил в них другого следа, кроме веселости. Перед утренней зарей все затихло. Слышались только ночные звуки неумолкаемых в болоте лягушек и лошадей, фыркавших по лугу в поднявшемся предутром тумане. Очнувшись, Левин встал с копны и, оглядев звезды, понял, что прошла ночь. «Ну так что же я сделаю? Как я сделаю это?» — сказал он себе, стараясь выразить для себя самого все то, что он передумал и перечувствовал в эту короткую ночь. Все, что он передумал и перечувствовал, разделялось на три отдельные хода мысли. Один — это было отречение от своей старой жизни, от своих бесполезных знаний, от своего ни к чему не нужного образования. Это отречение доставляло ему наслаждение, и было для него легко и просто. Другие мысли и представления касались той жизни, которой он желал жить теперь. Простоту, чистоту, законность этой жизни он ясно чувствовал и был убежден, что он найдет в ней то удовлетворение, успокоение и достоинство, отсутствие которых он так болезненно чувствовал. Но третий ряд мыслей вертелся на вопросе о том, как сделать этот переход от старой жизни к новой. И тут ничего ясного ему не представлялось. Иметь жену, иметь работу и необходимость работы, оставить Покровское, купить землю, приписаться в общество, жениться на крестьянке. Как же я сделаю это? Опять спрашивал он себя и не находил ответа. «Впрочем, я не спал всю ночь, и я не могу дать себе ясного отчета», — сказал он себе. «Я уясню после. Одно верно, что эта ночь решила мою судьбу. Все мои прежние мечты семейной жизни — вздор, не то. Все это гораздо проще и лучше». «Как красиво!» — подумал он, глядя на странную, точно перламутровую раковину из белых барашков-облачков, остановившуюся над самой головой его на середине неба. Как все прелестно в эту прелестную ночь! И когда успела образоваться эта раковина? Недавно я смотрел в небо, и на нем ничего не было, только две белые полосы. Да, вот так-то незаметно изменились и мои взгляды на жизнь. Он вышел из луга и пошел по большой дороге к деревне. Поднимался ветерок, стало серо, мрачно. Наступила пасмурная минута, предшествующая обыкновенно рассвету, полной победе света над тьмой. Пожимаясь от холода, Левин быстро шел, глядя на землю. «Это что, кто-то едет?» — подумал он, услыхав бубенцы, и поднял голову. В 40 шагах от него ему навстречу, по той большой дороге Муравки, по которой он шел, ехала четверней карета с вожами. Дышловые лошади жались от колей на дышло, но ловкий ямщик, боком сидевший на козлах, держал дышлом по колее, так что колеса бежали по гладкому. Только это заметил Левин, и, не думая о том, кто это может ехать, рассеянно взглянул в карету. В карете дремала в углу старушка, а у окна, видимо, только что проснувшись, сидела молодая девушка, держась обеими руками за ленточки белого чепчика. Светлая и задумчивая, вся исполненная изящной и сложной, внутренней, чуждой Левину жизни, она смотрела через него на зарю восхода. В то самое мгновение, как видение это уж исчезало, правдивые глаза взглянули на него. Она узнала его, и удивленная радость осветила ее лицо. Он не мог ошибиться. Только одни на свете были эти глаза. Только одно было на свете существо, способное сосредоточивать для него весь свет и смысл жизни. Это была она. Это была Кити.
Он понял, что она ехала в Ергушово со станции железной дороги. И все то, что волновало Левина в эту бессонную ночь, все те решения, которые были взяты им, все вдруг исчезло. Он с отвращением вспомнил свои мечты женитьбы на крестьянке. Там только, в этой быстро удалявшейся и переехавшей на другую сторону дороги карете, там только была возможность разрешения столь мучительно тяготившей его в последнее время загадки его жизни. Она не выглянула больше. Чуть слышны стали бубенчики, лай собак показал, что карета проехала и деревню, и остались вокруг пустые поля, деревня впереди, и он сам, одинокий и чужой всему, одиноко идущий по заброшенной большой дороге. Он взглянул на небо, надеясь найти там ту раковину, которой он любовался, и которая олицетворяла для него весь ход мыслей и чувств нынешней ночи. Там, в недосягаемой вышине, совершилась уже таинственная перемена. Не было и следа раковины, и был ровный, расстилавшийся по целой половине неба ковер все умельчающихся и умельчающихся барашков. Небо поголубело и просияло, и с той же нежностью, но и с той же недосягаемостью отвечало на его вопрошающий взгляд. «Нет», — сказал он себе, — «как нехороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться к ней. Я люблю ее».

0: В конце сентября был свезен лес для постройки двора на отданной артели земле, и было продано масло от коров и разделен барыш. В хозяйстве на практике дело шло отлично, или, по крайней мере, так казалось Левину. Для того же, чтобы теоретически разъяснить все дело и окончить сочинение, которое, сообразно мечтаниям Левина, должно было не только произвести переворот в политической экономии, но совершенно уничтожить эту науку и положить начало новой науке об отношениях народа к земле, нужно было только съездить за границу и изучить на месте все, что там было сделано в этом направлении, и найти убедительные доказательства, что все то, что там сделано, не то, что нужно. Левин ждал только поставки пшеницы, чтобы получить деньги и ехать за границу. Но начались дожди, не дававшие убрать оставшиеся в поле хлеба и картофель. По дорогам была непролазная грязь, и погода становилась все хуже и хуже. 30 сентября показалось с утра солнце, и, надеясь на погоду, Левин стал решительно готовиться к отъезду. Он велел насыпать пшеницу, послал купцу приказчика, чтобы взять деньги, и сам поехал по хозяйству, чтобы сделать последние распоряжения перед отъездом. Переделав, однако, все дела, мокрые от ручьев, которые по кожану заливались ему то за шею, то за голенище, но в самом бодром и возбужденном состоянии духа, Левин возвратился к вечеру домой. Непогода к вечеру разошлась еще хуже. Крупа так больно стегала всю вымокшую, трясшую ушами и головой лошадь, что она шла боком. Но Левину под башлыком было хорошо, и он весело поглядывал вокруг себя то на мутные ручьи, бежавшие по колеям, то на нависшие на каждом оголенном сучке капли, то на сочный еще мясистый лист вяза, который обвалился густым слоем вокруг раздетого дерева. Несмотря на мрачность окружающей природы, он чувствовал себя особенно возбужденным. Разговоры с мужиками в дальней деревне показывали, что они начинали привыкать к своим отношениям. Дворник-старик, к которому он заезжал обсушиться, очевидно, одобрял план Левина и сам предлагал вступить в товарищество по покупке скота. «Надо только упорно идти к своей цели, и я добьюсь своего», — думал Левин, «а работать и трудиться есть из-за чего. Это дело не мое личное, а тут вопрос об общем благе. Все хозяйство, главное положение всего народа должно совершенно измениться. Вместо бедности – общее богатство, довольство. Вместо вражды – согласие и связь интересов. Одним словом, революция. Бескровная, но величайшая революция. Сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира, потому что мысль справедливая не может не быть плодотворна. Да, это цель, из-за которой стоит работать. И то, что это я, Костя Левин, тот самый, который приехал на бал в черном галстуке, и которому отказалась Щербацкая, и который так сам для себя жалок и ничтожен, это ничего не доказывает. Я уверен, что Франклин чувствовал себя так же ничтожным и так же не доверял себе, вспоминая себя всего. Это ничего не значит. И у него была, верно, своя Агафья Михайловна, которой он поверял свои планы. В таких мыслях Левин уже в темноте подъехал к дому. Приказчик, ездивший к купцу, приехал и привез часть денег за пшеницу. Условие с дворником было сделано, и по дороге приказчик узнал, что хлеб везде застоял в поле, так что неубранные свои 160 копен было ничто в сравнении с тем, что было у других. Пообедав, Левин сел, как и обыкновенно, с книгой на кресло и, читая, продолжал думать о своей предстоящей поездке в связи с книгой. Нынче ему особенно ясно представлялось все значение его дела, и, само собой, складывались в его уме целые периоды, выражающие сущность его мыслей. «Это надо записать», — подумал он. «Это должно составить краткое введение, которое я прежде считал ненужным». Он встал, чтобы идти к письменному столу, и ласка, лежавшая у его ног, потягиваясь, тоже встала и оглядывалась на него, как бы спрашивая, куда идти. Но записывать было некогда, потому что пришли начальники к наряду, и Левин вышел к ним в переднюю. После наряда, то есть распоряжений по работам завтрашнего дня и приема всех мужиков, имевших до него дела, Левин пошел в кабинет и сел за работу. Ласка легла под стол. Агафья Михайловна с чулком уселась на своем месте. Пописав несколько времени, Левин вдруг с необыкновенной живостью вспомнил Кити, ее отказ и последнюю встречу. Он встал и начал ходить по комнате. «Да нечего скучать», — сказала ему Агафья Михайловна. «Ну что вы сидите дома? Ехали бы на теплые воды, благо собрались». Я и то еду послезавтра, Агафья Михайловна. Надо дело кончить. Ну, какое ваше дело? Мало вы разве и так мужиков наградили? И то говорят, ваш барин от царя зато милость получит. И чудно, что вам о мужиках заботиться? Я не о них забочусь, я для себя делаю. Агафья Михайловна знала все подробности хозяйственных планов Левина. Левин часто со всеми тонкостями излагал ей свои мысли и нередко спорил с нею и не соглашался с ее объяснениями. Но теперь она совсем иначе поняла то, что он сказал ей. «О своей душе известное дело. Пуще всего думать надо», — сказала она со вздохом. «Вон Парфен Денисович, даром, что неграмотный был, а так помер, что дай бог всякому», — сказала она про недавно умершего дворового. «Причастили, особоровали». «Я не про то говорю», — сказал он. «Я говорю, что я для своей выгоды делаю. Мне выгоднее, если мужики лучше работают». «Да уж вы как не делайте. Он, коли лентяй, так все будет через пень-колоду валить. Если совесть есть, будет работать. А нет, ничего не сделаешь». «Ну, да. Ведь вы сами говорите, Иван лучше стал за скотиной ходить». «Я одно говорю», — ответила Агафья Михайловна, очевидно, не случайно, но со строгою последовательностью мысли. «Жениться вам надо, вот что». Упоминание Агафьи Михайловны о том самом, о чем он только что думал, огорчило и оскорбило его. Левин нахмурился и, не отвечая ей, сел опять за свою работу, повторив себе все то, что он думал о значении этой работы. Изредка только он прислушивался в тишине к звуку спиц Агафьи Михайловны и, вспоминая то, о чем он не хотел вспоминать, опять морщился. В 9 часов послышался колокольчик и глухое колебание кузова по грязи. «Ну вот вам и гости приехали, не скучно будет», — сказала Агафья Михайловна, вставая и направляясь к двери. Но Левин перегнал ее. Работа его не шла теперь, и он был рад какому бы то ни было гостю. Сбежав до половины лестницы, Левин услыхал в передней знакомый ему звук покашливания. Но он слышал его неясно из-за звука своих шагов и надеялся, что он ошибся. Потом он увидал и всю длинную, костлявую, знакомую фигуру, и, казалось, уже нельзя было обманываться, но все еще надеялся, что он ошибается, и что этот длинный человек, снимавший шубу и откашливавшийся, был не брат Николай. Левин любил своего брата, но быть с ним вместе всегда было мучением. Теперь же, когда Левин под влиянием пришедшей ему мысли и напоминания Агафьи Михайловны был в неясном, запутанном состоянии, ему предстоящее свидание с братом показалось особенно тяжелым. Вместо гостя веселого, здорового, чужого, который, он надеялся, развлечет его в его душевной неясности, он должен был видеться с братом, который понимает его насквозь, который вызовет в нем все самые задушевные мысли, заставит его высказаться вполне. А этого ему не хотелось. Сердясь на самого себя за это гадкое чувство, Левин сбежал в переднюю. Как только он вблизи увидал брата, это чувство личного разочарования тотчас же исчезло и заменилось жалостью. Как ни страшен был бы брат Николай своей худобой и болезненностью прежде, теперь он еще похудел, еще изнемог. Это был скелет, покрытый кожей. Он стоял в передней, дергаясь длинную худою шеей, и странно жалостно улыбался. Увидав эту улыбку, смиренную и покорную, Левин почувствовал, что судороги сжимают ему горло. — Вот я приехал к тебе, — сказал Николай глухим голосом, ни на секунду не спуская глаз с лица брата. — Я давно хотел, да все не здоровилось. Теперь же я очень поправился, — говорил он, обтирая свою бороду большими худыми ладонями. «Да, да», — отвечал Левин. И ему стало еще страшнее, когда он, целуясь, почувствовал губами сухость тела брата и увидал вблизи его большие, странно светящиеся глаза. За несколько недель перед этим Левин писал брату, что по продаже той маленькой части, которая оставалась у них неделенную в доме, брат имел получить теперь свою долю — около 2000 рублей. Николай сказал, что он приехал теперь получить эти деньги и, главное, побывать в своем гнезде, дотронуться до земли, чтобы набраться, как богатыри, силы для предстоящей деятельности. Несмотря на увеличивавшуюся сутулость, несмотря на поразительную с его ростом худобу, движения его, как и обыкновенно, были быстрые и порывистые. Левин провел его в кабинет. Брат переоделся особенно старательно, чего прежде не бывало, причесал свои редкие прямые волосы и, улыбаясь, вошел наверх. Он был в самом ласковом и веселом духе, каким в детстве его часто помнил Левин. Он упомянул даже и о Сергее Ивановиче без злобы. Увидав Агафью Михайловну, он пошутил с ней и расспрашивал про старых слуг. Известие о смерти Парфена Денисовича неприятно подействовало на него. На лице его выразился испуг, но он тотчас же оправился. «Ведь он уж стар был», — сказал он и переменил разговор. «Да, вот поживу у тебя месяц-два, а потом в Москву. Ты знаешь, мне Мягков обещал место, и я поступаю на службу. Теперь я устрою свою жизнь совсем иначе», — продолжал он. «Ты знаешь, я удалил эту женщину».
1: «Марью Николаевну? Как? За что же?»
0: Она гадкая женщина, кучу неприятностей мне сделала.
1: Но он не рассказал, какие были эти неприятности.
0: Он не мог сказать, что он прогнал Марью Николаевну за то, что чай был слаб. Главное же за то, что она ухаживала за ним, как за больным. «Потом вообще теперь я хочу совсем переменить жизнь. Я, разумеется, как и все, делал глупости, но состояние, последнее дело, я его не жалею. Было бы здоровье, а здоровье, слава богу, поправилась».
1: Левин слушал и придумывал, и не мог придумать, что сказать. Вероятно, Николай почувствовал тоже. Он стал расспрашивать брата о делах его, и Левин был рад говорить о себе, потому что он мог говорить, не притворяясь. Он рассказал брату свои планы и действия. Брат слушал, но, очевидно, не интересовался этим. Эти два человека были так родны и близки друг к другу, что малейшее движение, тон голоса говорил для обоих больше, чем все, что можно сказать словами. Теперь у них обоих была одна мысль – болезнь и близость смерти Николая, подавлявшая все остальное. Но ни тот, ни другой не смели говорить о ней, потому что все, что бы они ни говорили, не выразив того, что одно занимало их, все было ложь. Никогда Левин не был так рад тому, что кончился вечер, и надо было идти спать. Никогда ни с каким посторонним, ни на каком официальном визите он не был так ненатурален и фальшив, как он был нынче. И сознание и раскаяние в этой ненатуральности делало его еще более ненатуральным. Ему хотелось плакать над своим умирающим любимым братом, и он должен был слушать и поддерживать разговор о том, как он будет жить. Так как в доме было сыро и одна только комната топлена, то Левин уложил брата спать в своей же спальне за перегородкой. Брат лег и спал или не спал, но как больной ворочался, кашлял, и когда не мог откашляться, что-то ворчал. Иногда, когда он тяжело вздыхал, он говорил: «А, боже мой!» Иногда, когда мокрота душила его, он с досадой выговаривал: «А, черт!» Левин долго не спал, слушая его. Мысли Левина были самые разнообразные, но конец всех мыслей был один — смерть.
0: Смерть — неизбежный конец всего, в первый раз неотразимую силой представилась ему. И смерть эта, которая тут в этом любимом брате, с просонков стонущим и безразлично по привычке призывавшим то Бога, то черта, была совсем не так далека, как ему прежде казалось. Она была и в нем самом, он это чувствовал. Не нынче, так завтра. Не завтра, так через 30 лет. Разве не все равно? А что такое была эта неизбежная смерть? Он не только не знал, не только никогда и не думал об этом, но не умел и не смел думать об этом. Я работаю, я хочу сделать что-то, а я и забыл, что все кончится, что смерть... Он сидел на кровати в темноте, скорчившись и обняв свои колени, и, сдерживая дыхание от напряжения мысли, думал. Но чем более он напрягал мысль, тем только яснее ему становилось, что это несомненно так, что действительно он забыл, просмотрел в жизни одно маленькое обстоятельство, то, что придет смерть, и все кончится, и что ничего и не стоило начинать, и что помочь этому никак нельзя. Да, это ужасно, но это так. «Да ведь я жив еще. Теперь-то что же делать?» «Что делать?» — говорил он с отчаянием. Он зажег свечу и осторожно встал, и пошел к зеркалу, и стал смотреть свое лицо и волосы. Да, в висках были седые волосы. Он открыл рот,
1: Зубы задние начинали портиться. Он обнажил свои мускулистые руки. Да, силы много. Но и у Николеньки, который там дышит остатками легких, было тоже здоровое тело. И ему вдруг вспомнилось, как они детьми вместе ложились спать и ждали только того, чтобы Федор Богданович вышел за дверь, чтобы кидать друг в друга подушками и хохотать, хохотать неудержимо. Так что даже страх перед Федором Богдановичем не мог остановить это через край бившее и пенящееся сознание счастья жизни. А теперь это скривившаяся пустая грудь, и я, не знающий зачем, и что со мной будет. «Что ты возишься, что ты не спишь?» — окликнул его голос брата. «Так, я не знаю, бессонница». «А я хорошо спал. У меня теперь уже нет пота. Посмотри, пощупай рубашку. Нет пота». Левин пощупал, ушел за перегородку, потушил свечу, но долго еще не спал. Только что ему немного уяснился вопрос о том, как жить, как представился новый, неразрешимый вопрос. Смерть. Ну, он умирает. Ну, он умрет к весне. Но как помочь ему? Что я могу сказать ему? Что я знаю про это? Я и забыл, что это есть.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодняшняя наша передача посвящена истории первого кадетского корпуса. Мы поговорим о доме, который находится на университетской набережной и известен петербуржцам как Меньшиковский дворец-музей. Это одно из старейших зданий нашего города, построено в первой четверти XVIII века. Дворец когда-то принадлежал первому санкт-петербургскому генерал-губернатору князю Александру Даниловичу Меньшикову. Сейчас здесь музей истории Петербурга первой четверти XVIII века. Менее известная страница истории этого дворца – это то время, когда здесь в течение 185 лет находился первый кадетский корпус, старейшее военное учебное заведение России, колыбель русского офицерства. В царствование Петра I была выдвинута мысль о создании корпуса для подготовки офицеров из детей русских дворян, но осуществить ее удалось уже после его кончины в царствовании императрицы Анны Иоанновны. Основателем корпуса и его первым директором был президент военной коллегии граф Мених, который составил доклад императрице Анне Иоанновне, и она дала указ Сенату об основании в Санкт-Петербурге корпуса кадетов. Корпус решили разместить в Меньшиковском дворце, хозяин которого к тому времени уже скончался в ссылке. Помещение дворца стали приспосабливать для нужд корпуса, но парадный подъезд, вестибюль и 5 комнат второго этажа, в которых жил хозяин дворца, не тронули, сохранились той же обстановкой, которая была во времена Петра I. Открытие корпуса состоялось 17 февраля 1732 года. Собралось 56 дворянских сынов в возрасте от 13 до 18 лет почтеннейших фамилий из русских и иностранных семей. Через полгода их было уже более 300. Первое время кадеты жили в Меньшиковском дворце, но скоро дворец стал тесен, и по линии, которая стала называться кадетской, построили несколько зданий для размещения жилых и учебных комнат. Сейчас это дома под номером 1, 3, 5 по кадетской линии. В основном в этих зданиях и жили кадеты. А в самом дворце была церковь корпуса, канцелярия. Жили некоторые преподаватели и сохранились комнаты князя Меньшикова, и был еще создан музей истории первого кадетского корпуса. Еще при князе Меньшикове за дворцом был разбит большой роскошный сад, который по красоте мог соперничать с летним садом. В саду было несколько аллей, оранжереи, гроты, статуи, цветники и 4 пруда. За садом был огород. Весь сад был поделен между группами кадет для прогулок и обнесен каменной оградой, которая для назидания была расписана поучительными изречениями на русском и иностранных языках, а также на стене была написана хронология исторических событий, которые изучали в классах. Эту стену называли «говорящей стеной». По воскресным дням в кадетских садах можно было прогуляться и всем жителям Санкт-Петербурга, кои порядочно одеты. К саду примыкал плац для военных занятий, и в 1898 году на этом плацу состоялся первый футбольный матч, с которого началась история российского футбола. На территории корпуса был также построен манеж для упражнений в конной езде, а также кирпичный 3-этажный дом для игры в мяч, его называли «Жо-де-Пом», первое в России крытое спортивное сооружение. Этот дом и сейчас сохранился на территории нынешнего университета. Со стороны кадетской линии во дворе было построено специальное здание лазарета, была также своя аптека в корпусе. Это был целый комплекс зданий первого кадетского корпуса, кадетский городок на набережной Васильевского острова. Еще во времена князя Меньшикова в саду дворца в 1713 году была построена небольшая мазанковая церковь Воскресения Славущего. Ее стройная колокольня заметно возвышалась среди немногих строений Васильевского острова. По воспоминаниям современников, эта церковь была внутри красива, а снаружи проста, что вполне соответствует старой русской забытой пословице «Будь как храм, прост снаружи, богат внутри». Это обветшало, ее снесли еще за 2 года до основания корпуса. В самом дворце была еще одна церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, но совсем небольших размеров и для корпуса слишком мала. Для кадетского храма был приспособлен большой зал дворца, к которому присоединили соседние комнаты, и в 1744 году освятили церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи. Эта церковь была при корпусе до самой революции. На стенах храма висели памятные доски с именами погибших в боях выпускников корпуса. Для кадетов лютеранского вероисповедания была устроена небольшая кирха в одном из залов дворца. Программа обучения кадетов была весьма обширная. Она давала не только военное и инженерное, но и общее гражданское образование. Преподавали латынь, немецкий, французский и русский язык. Были приглашены гувернёры-иностранцы, которые всегда сопровождали воспитанников и даже спали вместе с ними, дежурили по 2 недели. Какой национальности был дежурный гувернёр, на том языке и говорили кадеты, поэтому знание языков было значительное. В корпусе была замечательная библиотека по многим отраслям знаний. Ей могли пользоваться не только кадеты и их преподаватели, но и многие горожане в определенные дни и часы. Уцелевшая после революции часть книжного собрания первого кадетского корпуса хранится сейчас в Российской национальной библиотеке, составлен для нее отдельный электронный каталог. Преподавали будущим офицерам предметы общеобразовательные и специально военные, а также преподавали музыку, танцы, архитектуру, верховую езду и фехтование. Из корпуса выходили образованные люди, некоторые из которых потом получили известность. Императрица Екатерина II называла кадетский корпус рассадником великих людей. Многие кадеты увлекались литературой, и это увлечение в середине XVIII века привело к тому, что в корпусе организовалось общество любителей русской словесности. Члены общества собирались вместе и в своих классных комнатах и спальнях читали друг другу свои собственные произведения и переводы. Один из них, кадет Сумароков, стал писать трагедии. И на святках 1749 года члены этого общества кадеты очень удачно поставили одну из его трагедий «Хорев», вошедшую потом в ряд классических произведений XVIII века. По воле императрицы Елизаветы Петровны кадеты повторили свой спектакль в Царском дворце. Успех превзошел ожидания, и Сумароков, тогда уже выпускник корпуса, произведенный офицера, был назначен директором Первого русского театра. Выпускниками корпуса были поэт и декабрист Рылеев, изобретатель телеграфа Шиллинг и многие другие, известные до революции люди, просто имена их сейчас уже забыты. Но все-таки большая часть выпускников служили офицерами, и среди них были известные военачальники. Это фельдмаршал Румянцев-Задунайский, память побед которого рядом с корпусом, там, где сейчас находится Румянцевский сад, был установлен обелиск, на постаменте которого надпись «Румянцева победам». Среди преподавателей кадетского корпуса – ученые из Академии наук и из университета. Один из них – академик Захаров, в 1804 году с плаца кадетского корпуса начал первый в России полет на воздушном шаре с проведением научных опытов. Преподаватель физики академик Ленц в кадетском пруду проводил опыты по изучению температуры воды. В школе до сих пор изучают закон Ленца. Преподавал в корпусе путешественник и натуралист Озерецковский, автор книги о путешествии по Ладожскому озеру. Возглавляли корпус тоже люди замечательные. Первым директором и основателем корпуса, как я уже сказала, был граф Миних, который попал в опалу и после 20-летней ссылки уже престарелым человеком вернулся в Санкт-Петербург и посетил основанный им корпус. В середине XVIII века директором корпуса был известный реформатор образования и воспитания Иван Иванович Бицкой, который составил устав кадетского корпуса. В конце XVIII века корпусом управлял Михаил Илларионович Кутузов. А вот об одном директоре этого кадетского корпуса можно прочитать в рассказе Николая Семеновича Лескова, который называется «Кадетский монастырь». В кадетском монастыре Лесков увидел 4 праведников. Первый из них был директор корпуса Михаил Степанович Пирский. Вот так пишет о нем Лесков.
1: «Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Пирский оставил здание. И один раз, когда его увидали в сопровождавшем его вестовым на тротуаре, весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие. Михаил Степанович прошел по улице. Ему, впрочем, и некогда было разгуливать. Будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности 4 раза в день непременно обходил все классы. У нас было 4 перемены уроков, и Перский непременно побывал на каждом уроке. Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери. Перский исключительно занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказания за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание. Кадета ленивого или нерадивого, он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя и скажет своим чистым, отчетливым голосом: «Дурной кадет!» И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел и всячески старался исправиться и тем утешить Михаила Степановича. Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он не женится тоже для нас. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же уместно будет сказать, что это кажется совершенно справедливо. По крайней мере, знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные и нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал: –

На центральной дорожке, недалеко от храма Смоленской иконы Божьей Матери, сохранилась могила этого замечательного человека. В круглой каменной колонне с утраченным завершением можно прочитать едва различимые слова: директор 1-го кадетского корпуса, генерал-лейтенант Михаил Степанович Перский, 1776-1832 год. И вот в кадетском монастыре, в кадетском корпусе, Лесков увидел 4 праведников. Вторым праведником в корпусе был добрейший эконом Андрей Петрович Бобров, третьим – доктор Зеленский, прослуживший в корпусе 30 лет, и отец-архимандрит, духовник кадетов. И вот, несмотря на такие теплые воспоминания одного из кадетов, на основании которых написан рассказ Лескова, ну, не все идеально было в кадетском корпусе, как и во всех учебных заведениях. В середине XIX века, после Крымской войны, общественное мнение стало указывать на недостатки воспитания в кадетских корпусах. В XIX веке корпус жил по уставу, составленному еще в конце XVIII столетия, согласно которому в корпус принимали совсем маленькие дети 5, 6 и 7 лет, которые росли в отрыве от семьи, среди чужих людей, и не все были такими замечательными, как Михаил Степанович Перский. Малолетнее отделение находилось под женским надзором, а потом все жили по военному режиму. Маленькие мальчики были поделены на роты. Был очень ранний подъем, вставали они без четверти 5. В 6 часов уже начинались занятия. Это было закрытое учебное заведение, свидания с родными разрешались только по воскресным дням. Срок обучения 15 лет, и выходили совсем взрослые молодые люди в 21 год. Дисциплина в корпусе была очень строгая. Много времени уделялось маршировке, нередко за счет учебных занятий и отдыха. Применялись и телесные наказания. И вот в 1863 году, в царствование императора Александра II, вышло высочайшее повеление по преобразованию кадетских корпусов в военные гимназии. Общее образование было отделено от военного. Военное образование теперь давали военные училища. В этом же году 1-му кадетскому корпусу, преобразованному в 1-ю военную гимназию, было приказано покинуть прежнее помещение и перебираться на Петроградскую сторону, в помещение Павловского кадетского корпуса на Большую Спасскую улицу. Ныне это улица Красного Курсанта, дом 21. Павловский корпус переехал в здание Меньшиковского дворца и был преобразован в Павловское военное училище. Звания кадета и названия кадетских корпусов были вовсе упразднены. Военные гимназии просуществовали 20 лет, и в 1882 году при императоре Александре III были снова преобразованы в кадетские корпуса, но уже с измененным уставом, согласно которому в кадетские корпуса принимали уже мальчиков в возрасте 10-12 лет. И 1-й кадетский корпус снова вернулся в свой дом на Васильевском острове, когда Александр III с императрицей Марией Федоровной посетили 1-й кадетский корпус на Новоселье, то император сказал такие слова: «Я бы не успокоился до тех пор, пока бы не перевел корпус в прежнее здание». 1-й кадетский корпус не был единственным в Санкт-Петербурге. Был еще 2-й кадетский корпус на Петроградской стороне, на Ждановской набережной, в доме номер 11, там, где сейчас находится Академия имени Можайского. Был кадетский корпус имени императора Александра II на Итальянском улице, в доме номер 12, здание-то сейчас занято квартирами. Был также еще морской кадетский корпус на Николаевской набережной Васильевского острова. Был Николаевский кадетский корпус на улице Декабристов, в доме номер 23. Раньше эта улица называлась Офицерской. В других городах России тоже существовали кадетские корпуса. Кадетские корпуса – это средние военные учебные заведения. Образование, как правило, кадеты продолжали в военных училищах, которые имели статус высшего учебного заведения. Важно отметить, что название «кадет» и «кадеты» не имеют никакого отношения к партии кадетов, бывшей у нас до революции. Это была партия конституционных демократов, которая образовалась после революции 1905 года и которая ставила свои задачи преобразование России без революции путем социальных реформ. Само слово «кадет» происходит от французского слова «каде» и означает «младший» и относится к мальчикам, будущим офицерам.

0: С назначением великого князя Константина Константиновича в марте 1900 года главным начальником военных учебных заведений жизнь кадетов изменилась к лучшему. Основным принципом воспитания стало уважение к личности кадета. Константин Константинович часто бывал в корпусах, и особенно он любил первый кадетский корпус. В число кадетов этого корпуса был зачислен его старший сын князь Иоанн Константинович, который посещал занятия в корпусе и некоторое время жил вместе с кадетами. Многих воспитанников великий князь знал по имени и по фамилии. Кадеты не боялись его как начальника, а уважали и любили. Он по-отечески относился к кадетам и даже называли часто отцом всех кадет. Известен такой случай. Один кадет, исключенный из корпуса за нарушение дисциплины, пришел на прием к Константину Константиновичу в Павловский дворец, где он тогда жил. Но швейцар не пустил мальчишку. И тогда исключенный кадет, недолго думая, залез под дерево в окно его кабинета. Великий князь узнал кадета, назвал его по фамилии, расспросил его и сказал: «Ну что же ты теперь думаешь делать?» «Отдумать будете вы, ваше императорское высочество», — отрапортовал кадет. Константин Константинович подумал, и мальчика восстановили в кадетском корпусе. Потом он стал офицером и погиб в годы Гражданской войны. Известен другой случай, когда великий князь заступился за 13-летнего воспитанника Полтавского кадетского корпуса Михаила Максимовича. Этот кадет во время парадного строя в строю перекосился на храм, мимо которого шли кадеты, нарушив этим устав. Об этом поступке было доложено Константину Константиновичу, но наказание было заменено похвальным отзывом. И этот провинившийся кадет, за которого заступился великий князь, стал потом святителем Сан-Францисским Иоанном Максимовичем, причисленным ныне к лику святых. Константин Константинович установил такую традицию, что каждый вновь поступивший кадет получил от него в подарок книгу Нового Завета, в которую был вклеен листок с дарственной надписью и со стихами Константина Романова. «У меня сейчас в руках книга Нового Завета, изданная в 1914 году. Это моя собственная книга, она является реликвией нашей семьи. Эту книгу моя бабушка когда-то во время блокады обменяла на кусочек хлеба, попав во время блокады под страшную бомбежку, и уже не надеясь остаться в живых, она дала как бы такой обет Богу, что если останется жива, то кусочек блокадного хлеба поменяет на книгу Нового Завета, а тогда на хлеб можно было поменять все. И бабушка поменяла дневную норму хлеба на книгу Нового Завета. То остался как раз экземпляр со стихами Константина Романова, который дарили кадетам. И вот эти стихи. «Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда». Это написано наклейки в книгу Нового Завета. Это стихотворение имеет следующее продолжение. «Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустную долю земной, пусть ваше сердце вливаются и небеса сочетаются с чистой вашей душой». Во время Первой мировой войны на фронте воевали 5 сыновей великого князя и его зять, муж старшей дочери, князь Багратион Мухранский. Отсрочки им великий князь не сделал. Из семьи погибли 2. Сын Олег Константинович и муж дочери, князь Багратион. А в 1918 году 3 сыновей великого князя, князь Иоанн, Игорь и Константин, погибли в одной шахте под Алапаевском вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной. А сам великий князь Константин Константинович умер вовремя, до революции, в 1915 году и был последним представителем императорского дома, похороненным в Петропавловской крепости. Большое значение в первом кадетском корпусе придавалось празднованию юбилейных дат. И вот когда в 1832 году отмечали столетие корпуса, то праздничный парад стоялся рядом с корпусом на площади у обелиска в память побед фельдмаршала Румянцева, выпускника первого кадетского корпуса. Командовал парадом на белом коне император Николай I, который благоволил корпусу. После парада был обслужен молебен в церкви корпуса и освящено полковое знамя. Кадеты были приглашены на обед в Зимний дворец и на спектакль Эрмитажного театра. вечером в кадетском корпусе был дан бал. 150-летие корпуса в 1882 году праздновалось скромно, так как в это время кадетские корпуса были упразднены, но многие выпускники собрались вместе на товарищеский обед. Но зато 175-летний юбилей корпуса 17 февраля 1907 года праздновался очень значительно. Празднование проходило в Царском селе, куда накануне юбилея приехали кадеты. Праздничный парад состоялся в присутствии государя-императора Николая II, императрицы Марии Федоровны и Александра Федоровна. Присутствовали многие великие князья и, конечно, Константин Константинович. Его сыновья Олег, Игорь и Константин находились в строю вместе с кадетами. После парада все были приглашены на завтрак в Царскосельский дворец. А на следующий день в первом кадетском корпусе был концерт, подготовленный кадетами, и был дан бал, который длился до 4 часов ночи. Народу собралось так много, что теснота помешала провести танцы с теми затеями, которые были приготовлены. Для гостей корпуса был приготовлен сюрприз. Классные комнаты и залы были обращены в богато убранные гостиные для прогулок публики. В одном из залов был устроен зимний сад с деревьями в катках, садовыми дорожками и скамьями. Благоухали среди зимы клумбы с цветами, а в пруду плавали золотые рыбки. Это была последняя юбилейная дата корпуса. Во время Первой мировой войны выпускники первого кадетского корпуса ушли на фронт. За время войны состав русской армии очень изменился. Многие профессиональные военные погибли. Армия пополнилась новобранцами из рабочей среды, многие из которых поддались пропаганде революционных агитаторов. И в актовом зале первого кадетского корпуса в июне 1917 года состоялся первый всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов, на котором выступал Владимир Ильич Ленин. Этот съезд запечатлен на картинах советских художников. На здании корпуса по съездовской линии сейчас висит мемориальная доска, напоминающая об этом событии. В 1918 году с ликвидацией старой армии были закрыты все кадетские корпуса. В здании первого кадетского корпуса разместились курсы рабочей крестьянской Красной армии, потом военно-политические курсы имени Энгельса. В первые тяжелые годы советской власти был вырублен на дрова кадетский сад. Сейчас в зданиях корпуса на съездовской линии Академия тыла и транспорта. В 1981 году, после многолетней реставрации, открылся Меньшиковский дворец-музей, в котором отражена история Санкт-Петербурга 1-3-18 века. История же первого кадетского корпуса, который 185 лет находился здесь, посвящена лишь 2 небольших стенда, до которых экскурсия чаще всего не доходит. И очень часто, когда сейчас разговор заходит о кадетах, о первом кадетском корпусе, то даже от старых петербуржцев можно услышать вопрос: а где это? Но вот совсем недавно в некотором роде произошло восстановление памяти о кадетском, первом кадетском корпусе. По городу развешаны афиши о том, что в манеже первого кадетского корпуса проводятся различные мероприятия. В бывшем манеже первого кадетского корпуса на университетской набережной в доме номер 13 после реконструкции открыли, как это принято сейчас называть, многофункциональный развлекательный комплекс. Теперь это модный элитный ресторан, где проводятся шоу-программы, светские рауты и показ мод. Ресторан так и называется – манеж первого кадетского корпуса.
1: Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова.

0: исполнении Юрия Гандельсмана, Бориса Горлицкого и солистов оркестра «Виртуозы Москвы» прозвучала первая часть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром «Ре-мажор» Яна Стамица.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева рассказывает Марина Михайлова.

август 1921 года для петербуржцев был отмечен не только смертью Александра Блока, но и трагической гибелью другого замечательного русского поэта Николая Степановича Гумилева, который по возрасту был близок к Блоку и людям его поколения. Он родился в 1886 году. Всего на 6 лет он был моложе, чем Александр Блок. Но литературный облик Гумилева, несомненно, указывает уже на принадлежность к следующему поколению. И трагический, безвременный уход этих двух людей означал, что не только блоковское поколение уничтожено и вынуждено покинуть арену российской истории, но и то, что у русской поэзии нет будущего. Потому что и поэты следующего поколения — Гумилев, Мандельштам, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Борис Пастернак — они все оказываются каким-то образом изгоняемыми, гонимыми, вытесняемыми из пространства русской литературы. Николай Гумилев родился в Кронштадте. Отец его был корабельным врачом. Его юность прошла в Царском селе, за исключением 3 лет, которые Гумилев провел в Грузии. С 1900 по 1903 год он жил в Грузии, и, кстати сказать, именно там состоялась его первая публикация. Гумилеву в то время было 16 лет. Первая книга его выходит, когда ему 19. Эта книга называлась «Путь конквистадоров». И само ее название очень показательно, очень ярко. Действительно, Гумилев — это один из последних романтиков в русской поэзии. И для него сама тема, идея пути, во-первых, необыкновенно значима, хотя и в ином смысле, чем для Александра Блока. А во-вторых, сам образ открывателя новых земель, человека, пересекающего океаны, человека, который идет навстречу опасности. Вот эта тема для Гумилева оказывается необыкновенно важна. Гумилев был одним из основателей акмеизма, такого направления в русской поэзии, которое пыталось заново открыть красоту и значительность простых вещей. Вот если для символиста весь мир был пронизан некоторыми тайными связями, да, любая вещь была не просто вещь сама по себе, но она включалась в необыкновенно широкие и разнообразные культурные контексты, то для акмеистов, они еще называли себя адамистами, ну, довольно смешное само название, но понятно, к чему оно возникает. Для них важна была сама вот эта новизна мира. Они считали, что поэзия — это всегда слово Адама. Поэт — это первый человек. Это тот, кто как будто заново, как будто впервые, в первый день творения видит мир во всей его трагической и прекрасной глубине. Так вот, Николай Гумилев и жизнь свою тоже строил как открыватель новых земель, как путешественник, как человек подвига. 4 раза Гумилев был в Африке. В первый раз он отправился туда в 1907 году. Он был еще совсем мальчик, 21 год, и отец отправил его учиться в Сорбонну. Гумилев просил отца, чтобы он позволил ему совершить африканское путешествие. Но отец его был человек строгий, суровый, и он сказал, что тратить деньги на такие глупости невозможно, и надо сначала получить образование. И тогда Гумилев стал, как я понимаю, откладывать деньги просто из тех средств, очень скромных и небольших, которые ему присылались из родительского дома для жизни в Париже, для обучения. И вот ему удалось таким образом профинансировать свое первое путешествие в Африку. Затем он бывал там еще 3 раза, и однажды даже он был в составе
экспедиции, которая была отправлена Российской академией наук и Институтом этнографии. Он был не только в Северной Африке, вот в этой арабской, но и в Центральной, Черной Африке. Оставил удивительной красоты стихи, и стихи очень тонкие и такие культурологически зрелые, в которых есть понимание жизни африканских народов и такое внутреннее ощущение равенства с ними. Это очень важно. Кроме Африки, он еще путешествовал, конечно же, и по другим странам. И в то время это было очень просто. Ахматова уже в старости говорила о том, что сейчас для нас, для советских людей, имеется в виду, выезд за границу — это какое-то запредельное чудо, невероятное событие. Ну, может быть, сегодня это совсем не так, потому что весь Петербург полон туристических компаний, которые предлагают путешествия куда угодно, но еще люди моего поколения очень хорошо помнят те времена, когда увидеть Париж или Рим или ту же самую Черную Африку это было просто невозможно, потому что никто никуда не ездил. Если человек побывал в Болгарии, то это уже считалось какой-то невероятной удачей. А уж о странах не социалистического лагеря и говорить было даже смешно. Так вот, Ахматова говорила, что в царское проклятое время просто-напросто надо было дать дворнику 10 рублей, и он приносил тебе заграничный паспорт, а дальше можно было ехать. Спокойно себя чувствовать повсюду с российскими рублями, которые тогда считались весьма уважаемой валютой. Так вот, Гумилев, благодаря своему характеру, такому неуемному любопытству к дальним странам и путешествиям, он сумел побывать во многих замечательных местах. Он ездил и во Францию, и в Англию, и в Италию, путешествовал по Греции, побывал в Швеции, в Норвегии, в Финляндии. Что касается территории Российской империи, то тоже он много посетил разных городов и весей. И Гумилев пишет стихи, конечно же, с опорой на свои такие впечатления путешественника. Другой источник и человеческого становления, и поэтической зрелости для Николая Гумилева — это была Первая мировая война. Он был офицером, служил он в Уланском полку, потом в Гусарском. Он прошел Первую мировую войну, и сохранилась, кстати сказать, фраза Гумилева. Однажды они с Ахматовой обедали в ресторане на Царско-сельском вокзале. Это нынешний Витебский вокзал на Загородном проспекте. И они встретили там Александра Блока, который был в военной форме, потому что Блок тоже немного, но поучаствовал все-таки в Первой мировой войне. Когда Гумилев увидел Блока в военной форме, он сказал потом Ахматовой: «Это так же нелепо, как жарить соловьев, потому что поэту не место на войне». Но к себе Гумилев почему-то этот принцип не относил. Воевал он по-настоящему, так же, как и многие другие офицеры Первой мировой войны. И многие его прекрасные стихи, сборники стихов посвящены именно этому очень важному в истории страны событию. Когда началась революция, то Гумилев занимает довольно сложную позицию. С одной стороны, он совершенно не был сторонником вот всех революционных преобразований, потому что для него было очевидно, что революция вовсе не несет ничего жизнеспособного и не меняет к лучшему судьбу России, скажем так. Поэтому он всегда старался держаться в стороне от революционного восторга, который охватил тогда многих людей. И сохранились, скажем, воспоминания замечательного поэта Ходасевича, который
рассказывает о Петербурге конца 10-х, начала 20-х годов, и он вспоминает о том, как вел себя Николай Гумилев. На святках 1920 года в Институте истории искусств устроили бал. Помню, в огромных промерзших залах Зубовского особняка на Исаакиевской площади скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснясь к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода, в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит. Ничего не произошло. Революция? Не слыхал. Владислав Ходасевич, человек умный, тонкий, точный, вот в этой короткой бытовой зарисовке обозначает, тем не менее, основную позицию Гумилева по отношению к событиям, по отношению к грядущему хаму, тому самому, который наступил в 17-м году. Революция, говорит Гумилев, не слыхал, ничего не произошло. Вот это то, что называется иногда сохранять лицо, несмотря на самые тяжелые и неблагоприятные обстоятельства, Гумилев делает вид, что ничего не происходит. И здесь, между прочим, вот эта подробность. 20-й год — это голод, это холод, это разруха. Это полное какое-то уже уничтожение всего, что было красивого и драгоценного в прежней жизни. А тут устраивается бал, и Гумилев приходит с дамой в черном платье, с глубоким вырезом, с открытыми плечами. Это образ, между прочим, который появляется в те же самые годы в поэзии Осипа Мандельштама, когда он говорит: «В черном бархате вселенской ночи, в сумраке вселенской пустоты нам горят блаженных жен родные очи». Дальше он говорит: «Нам поют блаженных жен родные плечи». Вот действительно, такой простой поступок — надеть черное платье, низко срезанное. Для женщины в 20-м году это был поступок настоящий, потому что это означало, что человек противится надвигающейся катастрофе, разрушению, уничтожению всех ценностей и продолжает жить так, как будто ничего не произошло. Если мы подумаем об этом, то, наверное, можно согласиться с тем, что в этом есть какая-то не банальная настоящая глубина. И в то же самое время Николай Гумилев, который совершенно не был сторонником революции, он поддержал культурные начинания разнообразные, которые предпринимала русская интеллигенция вот в эти первые послереволюционные годы. Потому что на самом деле вот линия на уничтожение всяческой культуры, она хотя и уже была принята партией, но еще не до конца осуществлена. И русская интеллигенция, писатели, поэты, художники, историки, ученые вдруг почувствовали, что еще можно что-то делать. И в Петербурге, в Москве, во многих русских городах возникали какие-то невероятные институты, где изучалась история искусства, философия, наука. Возникали новые издательства, какие-то невероятные выставки художественные. Была очень мощная переводческая деятельность.
И был такой курс на то, чтобы мировую классическую культуру сделать народным достоянием. На самом деле это был великий проект, потому что, конечно, люди, которые читали Шекспира и видели Рафаэля, это уже не та бесформенная масса, которой можно управлять как угодно и загонять ее в концлагеря. Но именно поэтому вот этот культуротворческий проект и был очень быстро уничтожен большевистской властью, и на смену вот этому краткому культурному расцвету приходит жуткая, мертвящая, абсолютно пустая, холодная эпоха социалистического реализма. Так вот, в культурных начинаниях всяческих Гумилев принимал весьма активное участие. Не случайно то, что в 21-м году, когда он был арестован и расстрелян, он был председателем Петроградского отделения Всероссийского союза писателей. Гумилев работал в Институте истории искусств. Он работал в издательстве «Всемирная литература». Он вел несколько поэтических семинаров. Он очень активно занимался переводами. Он состоял в комиссии по инсценировке культуры. Был еще такой проект для людей малограмотных, не умеющих читать. Предполагалось устраивать такие театральные действия, которые помогут приблизить мировую классику к народу. Таким образом, мы видим, что в Гумилеве соединяется удивительным, парадоксальным образом отчетливость нравственной позиции. Он не принимает новую кровавую власть. Но в то же время в нем есть абсолютно искреннее, активное желание участвовать в культурной работе. И это очень достойная позиция. Вот в других воспоминаниях о Николае Степановиче Гумилеве есть такие слова замечательные. О политике он почти не говорил. Раз навсегда с негодованием и брезгливостью отвергнутый режим как бы не существовал для него. Он делал свое поэтическое дело и шел всюду, куда его звали. В Балтфлот, в Пролеткульт, в другие советские организации и клубы, названия которых я запамятовал. Помню, что одно время осуждал его за это. Но этот железный человек, как называли мы его в шутку, приносил и в эти бурные аудитории свое поэтическое учение неизменным, свое осуждение псевдопролетарской культуре высказывал с откровенностью совершенной, а сплошь и рядом раскрывал без обиняков и свое патриотическое исповедание. Разумеется, Гумилев мог пойти всюду, потому что нигде не потерял бы себя. Какие хорошие слова! Он мог пойти всюду, потому что нигде не потерял бы себя. Эти воспоминания принадлежат Андрею Яковлевичу Левинсону. Был такой журналист, переводчик, литератор, который сотрудничал в журнале «Аполлон». Это один из знаменитых петербургских журналов начала XX века. И Андрей Левинсон, несомненно, был прекрасным знатоком европейского балета. Он написал книгу о художнике Акселе Галлине. И Левинсон — это человек не только весьма образованный и ответственный в своих высказываниях, это еще и человек, который испытывал давний интерес к творчеству Гумилева. Он еще на один из его ранних сборников «Романтические цветы» писал рецензию. Так что вот когда Левинсон делится с нами своими воспоминаниями, то это заслуживает большого доверия. И вот Левинсон дальше говорит о смерти Гумилева. «После отъезда моего, имеется в виду отъезд из России, Гумилев недолго пробыл в Петрограде. Им овладело беспокойство, он уезжал на юг, был арестован за преступление по должности и в минувшее лето расстрелян заодно с 60 жертвами. Так закончил жизнь стойкий человек, видавший в поэзии устремление к величию совершенной жизни.
удивляться ли тому, что его убили? Такие люди несовместимы с режимом лицемерия и жестокости, с методами растления душ, царящими у большевиков. Ведь каждая юношеская душа, которую Гумилев отвоевывал для поэзии, была потеряна для советского просвещения. Здесь Левинсон допускает некоторые неточности, просто в силу того, что он уже находился за границей во время гибели Гумилева и не знал подробностей. Но вот эта основная мысль о том, почему уничтожили Гумилева, потому что каждая душа, которую он отвоевывал для высокого переживания долга, чести, красоты, была потеряна для советского режима. Эта мысль совершенно точна. Так вот, что происходило с Гумилевым в 21-м году? Он был арестован в ночь с 3 на 4 августа. И 25 августа на рассвете Николай Гумилев был расстрелян. Обвиняли его в том, что он участвовал в заговоре профессора Владимира Таганцева. Был ли этот заговор или его не было? Это, наверное, вопрос, на который очень трудно ответить. Я не берусь на него отвечать. Но важно-то что? Важно то, что вот в нашем сознании террор связывается очень часто с именем Сталина. Но на самом деле это не так. Это не так, потому что курс на красный террор был взят Лениным лично и большевиками сразу же после победы их в Октябрьском перевороте. И уничтожение интеллигенции, дворянства, офицерства, всех людей, не то чтобы враждебных режиму, но хотя бы просто независимых и свободно мыслящих. Это уничтожение началось сразу же, после революции 1917 года. И дело Таганцева поражало многих своей жестокостью и какой-то невероятной низостью. В списке осужденных и уничтоженных людей были женщины, и среди них, если я правильно помню, двое беременных. Все они были расстреляны. Гумилева обвиняли в антисоветской деятельности, и очень многие люди, которые хорошо его знали, они даже могли в это поверить, готовы были в это верить, потому что Гумилев был действительно человеком определенных взглядов и очень большой решимости, личной храбрости. Поэтому вполне можно было предположить, что он замышлял бы какие-то действия против режима. Но, скорее всего, все-таки это было не так. Хотя, конечно, образ Гумилева в сознании его современников — это образ героя, борца, человека, способного на смелый поступок. Вот художница Ольга Делавос-Кордовская, которая писала в свое время портрет Гумилева, она говорит о нем: в характере Гумилева я находила проявление очень сильной воли, большой настойчивости, ясности в суждениях и какой-то своеобразной интуиции. Наряду с некоторой сухостью, расчетливостью и, вероятно, эгоизмом, он обнаруживал удивительную сердечность, участливость и доброту. И Ольга Делавос-Кордовская вспоминает историю, казалось бы, очень простую, бытовую историю, но, тем не менее, это важно для характеристики того человека, о котором она вспоминает. Она говорит о том, что однажды, когда она была одна дома, девушка, прислуга, которая неаккуратно обращалась со спиртовкой, опалила себе лицо. И Ольга была в ужасе, потому что она не знала, что делать с пострадавшей. В этот момент раздался звонок. На пороге стоял Гумилев в цилиндре, прямой, суховатый, такой денди.
Но как только он увидел смятение и растерянность Ольги Деловоз-Кордовской и узнал о том, что произошло, он тут же мгновенно сумел оказать девушке первую помощь, взял извозчика, привез доктора. И вот только тогда, когда он убедился, что все в порядке и можно быть спокойным за исход этой истории, он отправился домой. И Ольга Деловоз-Кордовская говорит о том, что вот уж это вовсе не эгоистичный и сухой человек. Он был способен совершенно искренне, просто, бескорыстно откликаться на разнообразные жизненные трудности. Гумилев, когда он находился под арестом, отправил несколько записочек своим, жене и друзьям. И вот эти записки, они тоже становятся таким предметом мифологизации, потому что некоторые авторы воспоминаний, в частности Георгий Иванов, говорят о том, что, будучи в заключении, Гумилев читал Гомера и Евангелие. Если честно, к воспоминаниям Георгия Иванова Анна Андреевна Ахматова относилась очень негативно. И она говорила о том, что он врет часто, или что-то забывает, или даже намеренно какие-то факты излагает не так, как они происходили в действительности. Существует действительно такая традиция в воспоминаниях о Гумилеве цитировать фразу, которая якобы была написана жене: «Не беспокойся обо мне, я здоров, пишу стихи и читаю в шахматы». И упоминается также о том, что он читает Гомера и Евангелие. Но я бы не стала к этому относиться с очень большим доверием, потому что сохранилась одна подлинная записка гумилевская. Это-то все пересказ пересказа. А вот есть записочка, которая помечена 9 августа 1921 года. Гумилев пишет в «Дом литераторов» с просьбой о передаче: «Я арестован и нахожусь на Шпалерной. Прошу вас послать мне следующее. Первое. Постельное и насильное белье. Второе. Миску, кружку и ложку. Третье. Папирос и спичек, чаю. Четвертое. Мыло, зубную щетку и порошок. Пятое. Большими буквами. Еду. Я здоров, прошу сообщить об этом жене. Первая передача принимается когда угодно, следующие по понедельникам и пятницам с 10 до 3. С нетерпением жду передачи. Привет всем. Николай Гумилев. 6-е отделение, камера 77. Вот эта записка сохранилась в архиве Михаила Лессмана, и она опубликована, и это абсолютно достоверный текст. И если мы представим себе положение человека, у которого нет миски и ложки, да, у которого нет зубной щетки и который просит еды, то тогда очень трудно представить себе, что вот никакую там миску он не захватил, но зато взял с собой Гомера и Священное Писание. Но эта ситуация, она как-то внутренне совершенно невозможна, да, нелогична. Поэтому, скорее всего, это все-таки легенда, что Гумилев пишет стихи в заключении и читает там Гомера и Евангелие. Но, тем не менее, как всякая легенда, как всякий вымысел, она имеет под собой некоторую основу. И эта основа — это, опять же, свойство личности Николая Гумилева, который, несомненно, был человеком высших духовных интересов. И не случайно то, что молва приписывает ему чтение Евангелия в тюремной камере, потому что Гумилев — это, конечно, христианский поэт. Мы с вами потом почитаем некоторые его стихи, и вы почувствуете, что для него Христос, Евангелие — это не часть какой-то там отвлеченной национальной культуры, а это часть его собственной жизни. И его стойкость, его необыкновенное достоинство и внутренняя свобода, которую он сохранял до самого конца своей краткой жизни,
35-летний. Это не в последнюю очередь, конечно же, результат того, что Гумилев был верующим человеком, и для него Христос открылся как путь истинной жизни в определенный момент его судьбы. О смерти Гумилева, о том, как он был расстрелян, опять же, разные люди рассказывают разное. И это тоже некоторая тайна и загадка, потому что, конечно же, ЧК, НКВД, оно не стремилось свои архивы обнародовать и свои преступления всем рассказывать. Так вот, как был убит Гумилев? Одна дама, которая, между прочим, и была та самая незнакомка с открытыми плечами в низко срезанном платье в 20-м году, она в своих воспоминаниях говорит вот что. Через много лет, имеется в виду через много лет после расстрела Гумилева, я столкнулась в театре, в котором служила, с бывшим старым чекистом тех лет. Он был директором театра, который присутствовал при расстреле Гумилева. Он рассказывал, что был поражен его стойкостью до самого трагического конца. И последняя фраза ее воспоминаний. Позднее, в годы необоснованных репрессий, этого товарища постигла та же участь. Вот это очень интересно. Во-первых, сама фигура чекиста, который в 20-м году расстреливает русских поэтов, а потом, через много лет, является директором театра. То есть он как бы еще и при культуре, и на каком-то хорошем таком посту, спокойненьком. Вот эта самая воспоминательница, Дариана Филипповна Слепян, была актрисой, и она, ну, может быть, человек, который стремился хранить лояльность режиму, и именно поэтому она добавляет вот эту фразу. Позднее, в годы необоснованных репрессий, этого товарища постигла та же участь. То есть получается, что товарищ, который расстреливал Гумилева, ну, присутствовал при расстреле, но ведь он же на той стороне, где были палачи, присутствовал, правда же? Он был необоснованно репрессирован. Его вот постигла такая горькая участь. Вот.

Гумилев написал несколько стихотворений. Ну, кстати, вот это последнее утверждение, что он написал несколько стихотворений, оно вовсе не бесспорно. В последний день, когда было назначено исполнение приговора, арестованных вывезли далеко за город. Поэты, близкие Гумилеву, участники цеха поэтов, разыскали потом садовника, который жил недалеко от места расстрела, предположив, что он мог что-то видеть, и уговорили его рассказать о случившемся. По его словам, всю партию поставили в один ряд. Многие мужчины и женщины плакали, падали на колени, умоляли пьяных солдат. Гумилев до последней минуты стоял неподвижно. Это воспоминание Владимира Александровича Павлова, морского офицера, поэта, который был знакомым Гумилева, и они вместе были в крымской поездке в Севастополе в 2020 году. И это очень значимо, это очень важно, да, что люди плачут, падают на колени, умоляют. И Гумилев стоит неподвижно. Он не просит пощады у своих палачей. И если говорить о каких-то документах вот того времени, то в газете «Революционное дело» сообщались подробности о расстреле 60 человек по Таганцевскому делу. Вот что писала петроградская газета «Революционное дело». Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма наполовину готова была, приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть обреченных была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана и остальная часть, и убита тем же манером. После чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землей. Ну, понятно, что в газете «Революционное дело» сообщалось только, что расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги. А уж все остальное — это рассказы, которые просочились через тихие разговоры людей наедине друг с другом, когда их никто не слышит. Потому что, опять же, наша революционная власть вовсе не стремилась рассказывать о том, как люди копают себе могилу, а потом над ними издеваются и расстреливают их. Вот это смерть Гумилева. Это событие, которое завершает его короткую, очень яркую жизнь, полную подвигов, приключений, путешествий, очень напряженной литературной и культурной работы. О том, чем было это событие, расстрел Гумилева, для его современников, мы с вами поговорим в следующий раз.

Дорогие друзья, закончилась передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева рассказывала Марина Михайлова.

0: Петербургские зарисовки. Санкт-Петербург. Дома и люди. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: У нас, кстати, есть еще один особняк 900 года, построенный Карлом Карловичем Шмидтом для Форостовского на четвертой линии Васильевского острова, который не отвечал запросам его семьи. Опять это запросы самого хозяина. Надо сказать, что дом Форостовского очень современен. Для 900 года этот особняк модерн, конечно, являлся буквально афишированием нового стиля, буквально показывал, насколько современен его хозяин. Павел Форостовский был дворянином, поляком, но семья была очень скромная, можно сказать, даже бедная, хотя молодой человек получил гимназическое образование. И вот такие молодые дворяне, как правило, шли в какое-нибудь учебное заведение и становились чиновниками. А Павел Форостовский пошел маклером на Петербургскую биржу. Это было очень, так сказать, неправильно, но, может быть, ему надо было кормить семью. Сказать сегодня трудно. И вот уже обзаведясь своим предприятием, он занимался транспортированием грузов в Финляндию и транспортированием грузов из Прибалтики в Петербург. Это было очень доходным предприятием. Вот он строит себе особняк. Видите, на Васильевском острове, куда, кстати, доехать не очень удобно, но вот есть Тучков мост, зато вблизи Петербургской биржи. И вот когда мы смотрим на этот дом с изящной башней со шпилем, с зимним садом, с входом, оформленным асимметрично и когда-то декорированным торшером, который должен был освещать подход, дом, который облицован кирпичом, кабанчиком и керамическими панно, что помогло, кстати, сохраниться всем деталям этого экстерьера. И главное, большим обилием гранита, из которого выполнены не только цоколи, но, например, карнизы окон, гранитом, который и обработан скульптурно для небольших деталей. И тогда мы видим такую изогнутую волну, которая появляется в декорах модерна западноевропейских художников уже где-нибудь в конце 910-х годов, а здесь 90-х, вот, или обработанного под дикий камень северного модерна, который в Петербурге будут использовать уже через 3 года, я говорю, это все впервые. И это все очень прочно и красиво. Дом асимметричен, потому что есть один парадный вход на лестницу, второй, более скромный выход, скорее всего, для членов семьи или для сотрудников. Есть въезд во двор, где находится большой корпус с его производством по упаковке вот этих вот предметов, которые надо транспортировать, и где находится, собственно, жилой корпус. И вот если в фасадном корпусе внизу контора, великолепные трехчастные окна, которые ради спокойствия даже отделены от линии тротуара небольшим палисадничком, который помогает нам их, с одной стороны, рассмотреть, а с другой стороны, мы понимаем, что там спокойнее. Этот палисадничек помогает выделить ризолиты обоих входов, и над которым возвышается на втором этаже башня, и вот башня, самая эффектная часть этого фасада, это кабинет владельца дома, очень просторный, с таким местом отдохновения, потому что башня просторная, и ты понимаешь, что там, скорее всего, стояли диваны, там приемный салон, столовая, к столовой примыкает зимний сад. Ну, правда, не все детали нам кажутся симпатичными, например, между столовой и зимним садом одностороннее зеркало. То есть хозяин мог выйти из столовой, пойти и посмотреть, и послушать, о чем говорят его гости. Но когда мы входим, во-первых, то, что мы называем сенями, первый вестибюль, очень-очень узок. Там не пройти, тем более, что там поставлена прекрасная печь-камин золотистой керамики с топкой, и ты проходишь мимо топящейся печи. Да, это очень уютно, но в формах платья в той эпохе, ты понимаешь, что женщина могла бы туда попасть хвостом своего платья. Значит, далее ты входишь на лестницу. Лестница под стеклянным плафоном оформлена так, как оформляли обычно лестницы общественных сооружений. Да, там превосходная лепнина с растительным узором, там замечательные кованые поручни, которые образуют площадки, но размеры этой лестницы несколько велики для частного дома, для особняка. Как я уже рассказывала, в особняке Молчановы и Савиной. Да, это ведет в парадные интерьеры, а где же семья? Комнаты для супруги и детей, которых было несколько, расположены в дворовом флигеле, лицом на упаковочный цех. Причем подниматься они могут со двора, ну, детям же надо где-то гулять. То есть двор просторен, там даже какие-то деревья растут, но очень узкая, совершенно служебная винтовая лестничка ведет оттуда вниз, и ты понимаешь, что никакие размеры этих комнат не скупят то, что они освещаются в нашем климате очень скупо из этого узкого двора. Так что этот дом предназначен для работы и престижа хозяина, но вовсе не для обитания в нем его семьи, что сразу снижает его такое общечеловеческое, гуманитарное качество.
0: Санкт-Петербург. Дома и люди. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучал концерт для гобоя струнного оркестра «Ля минор» Алессандро Скарлатти, солист Жан-Клод Мальгуар.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладова и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. Показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте общения с подростками из верующих семей в школе юных алтарников одного из соборов Петербурга и об опыте общения с подростками в православной школе. Я не богослов и не пастырь. Я педагог и мама, которая пытается вместе с детьми понять, сделать свою веру осмысленной, интересной, глубокой. И поэтому я делюсь с ребятами, а здесь в эфире радио «Град Петров» и с вами своими собственными открытиями. В прошлой передаче я прочитала вам некоторые ответы ребят от 10 до 15 лет на вопрос, почему трудно быть верующим. И мы говорили о том, что многие дети, причем как верующие, так и неверующие, формулируют эту трудность следующим образом. Трудно вставать рано утром, трудно стоять на службе долго, трудно поститься, трудно не есть перед службой, читать молитвы, учить наизусть. То есть некие внешние усилия предпринимать трудно. И когда-то в проповеди одного священника я услышала такой образ, который помог осмыслить эти трудности, связанные с нашим хождением в церковь. И вот я детям рассказываю, представьте себе, может быть, кто-то из вас, говорю я, ребятам, подросткам, уже имеет даже в своей жизни такой опыт, а кто не имеет, тот наверняка слышал о таком, как ведут себя влюбленные девушка и юноша, когда между ними вот эта искра пробегает, и они начинают встречаться, как сейчас говорят, дружить, гулять вместе. И вот представьте себе такую, заранее говорю, абсурдную ситуацию. Молодой человек лежит в кровати утром, у него звонит будильник, который ему напоминает о том, что нужно вставать, и сегодня у него утром свидание с любимой девушкой. И вот он со стоном выключает этот будильник и говорит, опять сегодня надо идти с ней, встречаться, долго гулять по городу, ноги опять будут болеть, и вот позавтракать опять я не успею, буду голодный, и надо будет держать ее за руку и о чем то с ней говорить, и слушать ее, и как же это все меня утомляет, и это все трудно. В общем, по мере того, как я это рассказываю, дети, конечно, начинают смеяться, хихикать. Я говорю, как вы думаете, возможно такое? Они говорят, да нет. Нет, такого не бывает. Влюбленный человек, понятно, что он, наоборот, всеми силами стремится быть со своим любимым, он стремится проводить с ним как можно больше времени, с радостью воспринимает любую возможность увидеться с ним, быть с ним рядом, слушать его, говорить с ним. Гулять могут и весь день, и всю ночь, и ноги забудут об усталости, и все будет легко. И когда-то я услышала вот именно этот образ от одного священника, что ведь верующий человек, по-настоящему верующий человек, встретивший в своей жизни Бога, он идет на богослужение, как на встречу с возлюбленным. Вот этот образ, кстати, он очень древний, ветхозаветный, еще в библейской книге, которая называется «Песнь песней». Там же тоже Господь описывается в образе возлюбленного, и переживания верующего человека описываются как переживания влюбленного человека. И действительно, многие люди из тех, кто пришли к вере в каком-то зрелом, осознанном возрасте, они, наверное, помнят этот период, что называется, влюбленности, или в церкви называют таким греческим словом неофитство, то есть новообращенный неофит. По сути, это, как называют, конфетно-цветочный период в отношениях двух людей, влюбленных друг в друга, когда все легко, все радостно, все получается. Но действительно, когда этот период проходит, люди поженятся, уже живут какое-то время в браке, любовь, она никуда не уходит. Но она требует уже отдачи. Вот как будто вначале любовь или вера, она дается даром. А потом для того, чтобы ее удержать, углубить, присвоить себе, сделать ее своим собственным переживанием, требуется много усилий. Этот труд знаком всем семейным людям. Требуется и терпение, требуется совершать какие-то действия, которые, казалось бы, не являются результатом твоих внутренних побуждений. Когда ты просто понимаешь, что да, сегодня надо жене подарить цветы. Хотя я вроде не чувствую к этому побуждения, но я знаю, понимаю, что надо. Надо сегодня встретиться с ней, надо поговорить, посидеть, выслушать ее, и так далее. То есть вера, как и любовь, такая зрелая вера, как и зрелая любовь, требует наших усилий. И знаете, мне когда-то один замечательный человек, верующий, он сказал про брак, что любовь — это не то, что в начале, а то, что в конце.
То есть настоящая подлинная вера, так же, как и настоящая подлинная любовь, это то, что достигается, ну, по сути, всей нашей жизнью. Это путь. И вот когда подростки, ну или любые другие люди говорят о том, что трудно ходить в церковь, соблюдать все эти правила, можно действительно приводить такой пример. Ведь влюбленному ничто не трудно, ничто не вызывает трудности и отторжения. Ему все легко. Важно только обрести в своей душе эту веру. Но как это сделать? Я не знаю. И никто не знает. Но вот в связи с продолжением этого образа влюблённости мне пришла в голову такая идея. Вот смотрите, бывает же такое, что люди с самого раннего детства дружат, их семьи дружат, вот они общаются, ну, буквально с пелёнок друг с другом, и вот они подрастают, становятся юношей, девушкой, и их отношения выходят на новый уровень. Они осознают, что они влюблены друг в друга. Почему? Как это происходит? Ну, во-первых, они повзрослели. Во-вторых, они посмотрели друг на друга другими глазами, взрослыми глазами, и увидели, открыли друг в друге новые грани. Они начали глубже друг друга узнавать. И, наверное, это же в идеале должно происходить с детьми из верующих семей. Да, они с детства знали, любили эту традицию церковную. А когда начали взрослеть, да, это кризисный возраст. Кризис в переводе с греческого, если я не ошибаюсь, значит суд, как переосмысление того, что было до этого. И они имеют шанс посмотреть на церковь с другой стороны. Мы можем подрасти и начать замечать какие-нибудь негативные явления, даже там, я не знаю, наших родителях, в нашей семье, а можем продолжать смотреть с любовью на то, что нам давно известно с детства. И это поможет нам открыть красоту и глубину того, что мы уже привычно знаем, принимаем. И вот одним из таких открытий может стать, например, символ веры. Мы еще о нем будем подробно говорить, ну, по ходу литургии, потому что это очень важное явление для верующего человека. Это исповедание веры, это, по сути, присяга на верность Богу, и это краткая формулировка того, во что мы верим. И сейчас я предлагаю нам с вами вместе сделать то открытие, которое я для себя совершила не так давно, просто внимательно вслушиваясь в слова символа веры, которые наверняка мы все с вами знаем наизусть. Итак, первое слово «верую». Оно утверждает, что я принимаю, я верю в, и дальше перечисляется. Вот давайте сейчас послушаем, во что мы верим, и прямо вот с детьми мы даже выписываем на доске, во что мы верим. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Итак, первое мы записываем в Бога Отца, Творца, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, и так далее, и так далее. Там подробно рассказывается о том, кто есть Иисус Христос, Сын Бога Отца. И мы записываем, да, верую по цифре 2 в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Дальше следующее, во что мы верим. В символе веры говорится «и в Духа Святаго Господа Животворящего». Мы записываем «и в Духа Святого». И, казалось бы, все, на этом можно ставить точку. Да? Это основа, это Святая Троица, в которую мы верим. Мы исповедуем Бога Единого в трех лицах. Но нет, есть, оказывается, еще четвертый пункт в символе веры. И вот это и было для меня открытием, что, оказывается, четвертое, во что мы верим, поняли уже, да, следующие слова? «Во едину святую, соборную и апостольскую церковь». И дальше. «Исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». То есть дальше мы исповедуем крещение и чаем, то есть надеемся, ожидаем воскресения мертвых. Но вот веруем мы в четыре, ну, так сказать, явления Бога Отца, Бога Сына, Святого Духа и в церковь. И вот тут возникает вопрос, что значит верить в церковь? Ну вот если мы возьмем в руки известный катехизис святителя Филарета и прочитаем, что же есть церковь. Там написано: «Церковь — это общество людей, объединенных единой верой и едиными обрядами». Ну, собственно, то же самое можно сказать о любом религиозном объединении, например, о мусульманском или иудаистском, и, наверное, в него верить не нужно. Ну, как? К такому обществу можно принадлежать, заниматься исполнением обрядов, но веровать в это общество невозможно.
И вот интересно, что только христиане именно верят в свою церковь. И я задаю ребятам в школе юных алтарников вопрос: как вы думаете, что значит верить в церковь? И поскольку дети уже давно живут в церкви, прошли воскресную школу, они дают очень интересные и глубокие ответы. Например, один человек, подросток, я не буду даже говорить мальчики, девочки, поскольку у нас уже и девочки занимаются, они говорят, что это значит верить в силу церкви. Другой человек ответил, что верить в церковь — это значит верить в таинство церкви, что они действенны, что они действительно происходят. Кто-то сказал, что верить в церковь — это значит верить в то, что Бог тебе поможет. И один ответ был вообще очень глубокий и точный. «Верить в церковь, как в тело Христово», — ответил один мальчик. То есть действительно для христиан церковь — это не просто собрание верующих. Это нечто мистическое, во что действительно нужно верить, так же, как мы верим в Бога, в Святую Троицу. Почему? Потому что церковь — это таинственное или таинственное, можно и так ударение поставить, собрание людей, где происходит таинственное или таинственное единение Бога с человеком, где рождается единый богочеловеческий организм. Как сказал новопрославленный сербский святой, его считают величайшим богословом, Иустин Попович, он написал так: «Сама церковь — это Бога-человек Иисус Христос. Это мы со Христом». То есть в православном символе веры говорится о том, что мы верим не только в то, что Бог существует, но что существуют определенные таинственные отношения между Богом и человеком. И, собственно, человек спасается в вечной жизни не просто, когда он исполняет какие-то внешние правила, заповеди, не оставаясь просто хорошим человеком, а он наследует вечную жизнь, только соединившись с Богом. Понятно, что для этого нужно и человеком быть приличным, и заповеди исполнять, но главное условие — это соединение с Богом. И, собственно, цель христианской жизни — это обожение человека. Вот здесь, кстати, с подростками мы тоже продолжаем образ влюбленных людей, и они сами вспоминают, что иногда молодой человек в порыве, например, может сказать девушке: «Я тебя обожаю». Но термин этот богословский, да? Что значит «обожать» или «обожить»? То есть я представляю тебя как своего бога. Ты стал для меня богом. А вот глагол с возвратной частицей «ся», да, «обожиться», то есть «обожить самого себя», это как раз цель христианской жизни, то есть, по сути, стать богом, соединиться с Богом. И это происходит таинственным, удивительным, непостижимым образом только на литургии, только через причастие, ну и через все другие таинства. Но центральное таинство — причастие. Это таинство очень загадочное, и оно всегда во все времена, не только в современном таком рационализированном обществе, вызывает недоумение. Что значит, когда верующие едят хлеб и верят, что это тело Христово? Что значит, когда они пьют вино и верят, что это истинно кровь Христова? Ведь смотрите, как интересно, даже люди, которые видели и слышали и слушали Иисуса Христа, и то вели себя очень похоже на нас. Когда Христос говорил с ними о каких-то бытовых вопросах, люди его слушали, но особенно когда он еще при этом что-нибудь давал им или исцелял кого-нибудь, тогда внимание удваивалось. Но вот когда Христос заговорил с людьми, со своими учениками о своем теле и крови, как сказано в Священном Писании, многие из слушающих сказали ему: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Евангелие от Иоанна, 6 глава, 60 стих. «И с этого времени, — говорится далее, — многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». То есть, смотрите, они оставили Христа, им показалось трудным, странным то, что он говорил. И тогда Христос сказал уже самым близким своим ученикам: «Не хотите ли вы отойти? Может быть, и вы хотите уйти?» Да? И Петр отвечает: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». То есть куда нам идти? Слово твое, слово вечной жизни. И одно и то же слово «одних»
заставила уйти равнодушно, а других воодушевила. То же самое, собственно, и в нашей современной жизни происходит. Одни отвергают это сразу, нет, это не для меня, я не могу это принять. Но те, кто принимают, они открывают свое сердце навстречу Богу. И тоже, опять-таки, я в свое время совершила для себя такое открытие о том, почему Господь именно через причастие дает человеку соединиться с собой. Ведь есть же другие обряды, какие-нибудь более понятные, традиционные. Там свечку можно поставить, можно еще что-то сделать. Ну, почему обязательно нужно есть хлеб и пить вино? Объяснение такое очень простое. Ведь то, что человек ест, становится по сути самим человеком. Мы едим хлеб, виноград, мясо, капусту, все, что мы едим. Это дает строительный материал для нашего организма. И на основе этих элементов выстраиваются наши новые клеточки. В биологии известно, что организм через каждые сколько-то лет, честно говоря, не помню, он полностью обновляется. То есть, скажем, тот младенец, который родился в роддоме, и, не знаю, 25-летний юноша, который стоит перед нами, это с телесной точки зрения совершенно разные субстанции. Да, внутри сохраняется личность, а тело полностью обновляется, клеточки. Клетки уже новые в его организме. Так вот, когда человек вкушает тело и кровь Христова, он приобретает вот этот божественный строительный материал для собственного тела, отождествляет это со своей собственной личностью. То есть человек в прямом смысле обожается, приобщается к Богу. Поэтому, возвращаясь вот к нашему вопросу о том, почему христиане верят в церковь. Мы, верующие православные христиане, верим в то, что Бог не просто существует отдельно от нас, а в то, что у нас есть возможность соединиться с Богом, быть с Богом уже здесь, в этой земной жизни. И это для нас надежда на то, что и в вечной жизни мы сможем быть с Богом. Мы не умрем, мы сможем жить вечно, потому что Бог вечен. И в этом заключается главное упование, главная надежда, главная вера христиан, надежда на воскресение и на жизнь вечную, и на спасение. Поэтому церковь невозможна без литургии. То есть без литургии христианская церковь отсутствует как таковая. Просто собрание верующих, если они не служат литургию, не является церковью. И как раз поэтому литургия становится нашим главным объектом рассмотрения в беседах с подростками о вере. Но как можно поверить в то, что это действительно реально происходит? И здесь я хочу привести один из многочисленных рассказов владыки Антония Сурожского, в котором он показывает, что веру нельзя показать. Простите за тавтологию. Митрополит Антоний вспоминает: «Однажды во время моего визита в Москву, когда я выходил из гостиницы, одет я был в тот момент как священнослужитель, более того, на мне был белый клобук, ко мне подошел советский офицер и спросил: „Вы верующий?“ „Да“, — ответил я. „А я атеист“, — сказал он. „Сочувствую“, — сказал я. „Но покажите мне вашу веру на ладони“, — сказал офицер, — „и я поверю“. И в этот момент я заметил обручальное кольцо на его пальце. „Вы женаты?“ — спросил я. „Да“. „Значит, у вас есть жена?“ „Да“. „И дети?“ „Да“. „И вы их любите?“ „Да“. „Покажите мне эту любовь на ладони, потому что иначе я вам не могу поверить“, — сказал владыка Антоний. „Но я могу представить доказательства“, — ответил он. „Я работаю ради них, я приношу жене цветы, я дарю подарки детям“. „Это не доказательство“, — сказал я, — пишет митрополит Антоний. „Все это прекрасно можно объяснить страхом перед общественным мнением. Или, быть может, вы просто боитесь жены. Нет, покажите мне вашу любовь на ладони“. И дальше митрополит Антоний говорит: „Думаю, такого рода доводы неубедительны, но собеседник может понять, что доказать невозможно не только существование Бога или нашу веру, невозможно доказать любовь. Проявление любви не доказывают ее. Обнимать кого-то, дарить цветы или подарки — это ведь можно объяснить как добрыми, так и злыми намерениями“. Конец цитаты. Но вот это к вопросу о том, как мы можем защитить свою веру. Да, мы не можем ее доказать, мы не можем рационально ее показать, предъявить какие-то факты. Это как любовь. И невозможно заставить себя верить, как невозможно заставить себя любить. Поэтому действительно это та
таинственное, таинственное явление веры, так же, как и любви, которое дается от Бога. Для этого требуется только открытость нашего сердца. Ну вот девушки, может быть, легко могут вспомнить, как происходит первая влюблённость. Девушка ждет этой первой влюблённости. Помните, как у Пушкина «пришла пора, она влюбилась». Когда наше сердце открыто, мы готовы полюбить кого-то, оно и приходит, оно и накрывает нас. Также и человек, который не закрывает свое сердце, а внимательно смотрит вокруг и ищет этой любви, он обязательно ее обретет. И то же самое, наверное, можно сказать о вере. И вот наши беседы о литургии, мне бы очень хотелось, чтобы они были таким открытием для нас самих, для наших детей-подростков, таким раскрытием собственного сердца навстречу Богу, навстречу веры и принятие того, что нельзя показать на ладони, но что объективно существует, и мы это знаем и чувствуем. На сегодня время нашего занятия в радиошколе юных алтарников заканчивается. Я прощаюсь с вами. Продолжим в следующий раз.

В исполнении камерного ансамбля «Квартетто Итальяно» прозвучала вторая часть струнного квартета «Ре мажор» Луиджи Боккерини.

Корней Иванович Чуковский, «Бармалей». Часть первая. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей. Он бегает по Африке и кушает детей. Гадкий, нехороший, жадный Бармалей. И папочка, и мамочка под деревом сидят. И папочка, и мамочка детям говорят: «Африка ужасна, да-да-да, Африка опасна, да-да-да, не ходите в Африку, дети, никогда». Но папочка и мамочка уснули вечерком, а Танечка и Ванечка в Африку тайком, в Африку, в Африку. Вдоль по Африке гуляют, фиги-финики срывают, ну и Африка, вот так Африка. Оседлали носорога, покатались немного. Ну и Африка, вот так Африка. Со слонами на ходу поиграли в чехарду. Ну и Африка, вот так Африка. Выходила к ним горилла, им горилла говорила, говорила им горилла, приговаривала. Вот акула-каракула распахнула злую пасть. Вы к акуле-каракуле не хотите ли попасть? Прямо в пасть. Нам акула-каракула нипочем, нипочем, мы акулу-каракулу кирпичом, кирпичом, мы акулу-каракулу кулаком, кулаком, мы акулу-каракулу каблуком, каблуком. Испугалась акула и со страху утонула. Поделом тебе, акула, поделом. Но вот по болотам огромный идет и ревет бегемот. Он идет по болотам. И громко, и грозно ревет. А Таня и Ваня хохочут, бегемотово брюхо щекочет. Ну и брюхо, что за брюхо, замечательное. Не стерпел такой обиды бегемот.

беспощадный, я злой разбойник Бармалей, и мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких детей. Он страшными глазами сверкает, он страшными зубами стучит, он страшный костер зажигает, он страшное слово кричит: «Карабас, Карабас, пообедаю сейчас!» Дети плачут и рыдают, Бармалея умоляют: «Милый, милый Бармалей, смилуйся над нами, отпусти нас поскорей к нашей милой маме. Мы от мамы убегать никогда не будем, и по Африке гулять навсегда забудем. Милый, милый людоед, смилуйся над нами, мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями». Но ответил людоед: «Нет». И сказала Таня Ване: «Посмотри, в аэроплане кто-то по небу летит. Это доктор, добрый доктор Айболит». Добрый доктор Айболит к Тане Ване подбегает, Таню Ваню обнимает и злодею Бармалею, улыбаясь, говорит: «Ну, пожалуйста, мой милый, мой любезный Бармалей, развяжите, отпустите этих маленьких детей». Но злодей Айболита хватает и в костер Айболита бросает, и горит, и кричит Айболит: «Айболит, Айболит, Айболит». А бедные дети под пальмой лежат, на Бармалея глядят, и плачут, и плачут, и плачут. Часть третья. Но вот из-за Нила горилла идет, крокодила ведет. Добрый доктор Айболит крокодилу говорит: «Ну, пожалуйста, скорее проглотите Бармалея, чтобы жадный Бармалей не хватал бы, не глотал бы этих маленьких детей». Повернулся, улыбнулся, засмеялся крокодил, и злодея Бармалея словно муху проглотил. Рада, рада, рада, рада детвора, заплясала, заиграла у костра. Ты нас от смерти спас, ты нас освободил, ты в добрый час увидел нас, о добрый крокодил. Но в животе у крокодила темно и тесно и уныло, и в животе у крокодила рыдает, плачет Бармалей: «О, я буду добрей, полюблю я детей, не губите меня, пощадите меня, о, я буду, я буду, я буду добрей». Пожалели дети Бармалея, крокодилу дети говорят: «Если он и вправду стал добрее, отпусти его, пожалуйста, назад. Мы возьмем с собою Бармалея, увезем в далекий Ленинград». Крокодил головою кивает, широкую пасть раззевает, и оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей. А лицо у Бармалея и добрее, и милей. Как я рад, что поеду в Ленинград. Пляшет, пляшет Бармалей, Бармалей. Буду, буду я добрей, да добрей. Напеку я для детей, пирогов и кренделей, кренделей. По базарам, буду, буду я гулять. Буду даром, пироги я раздавать, кренделями, калачами ребятишек угощать. А для Танечки и для Ванечки будут, будут у меня мятные прянички. Пряник мятный, ароматный, удивительно приятный. Приходите, получите, ни копейки не платите, потому что Бармалей любит маленьких детей. Любит, любит, любит, любит. Любит маленьких детей.

Корней Иванович Чуковский. «Краденое солнце». Солнце по небу гуляло и за тучу забежало. Глянул заинька в окно, стало заиньке темно. А сороки-белобоки поскакали по полям, закричали журавлям. Горе, горе, крокодил, солнце в небе проглотил. Наступила темнота, не ходи за ворота. Кто на улицу попал, заблудился и пропал. Плачет серый воробей, выйди, солнышко, скорей. Нам без солнышка обидно, поле зернышка не видно. Плачут зайки на лужайке, сбились бедные с пути, им до дому не дойти. Только раки пучеглазые по земле во мраке лазают, да во враге за горою волки бешеные воют. Рано-рано два барана застучали в ворота, тра-та-та и тра-та-та. Эй, вы, звери, выходите, крокодила победите, чтобы жадный крокодил солнце в небо воротил. Но мохнатые боятся, где нам с этаким сражаться? Он и грозен, и зубаст, он нам солнце не отдаст. И бегут они к медведю в берлогу. Выходи-ка ты, медведь, на подмогу. Полно лапу тебе лодырю сосать, надо солнышко идти выручать. Но медведю воевать неохота. Ходит, ходит он, медведь, круг болота. Он и плачет, медведь, и ревет. Медвежат он из болота зовет. «Ой, куда вы, толстопятые, сгинули? На кого вы меня старого кинули?» А в болоте медведица рыщет, медвежат под корягами ищет. Куда вы пропали? Или в канаву упали? Или шальные собаки вас разорвали во мраке? И весь день она по лесу бродит, но нигде медвежат не находит, только черные совы из чащи на нее свои очи таращат. Тут зайчиха выходила и медведю говорила: «Стыдно старому реветь, ты не заяц, а медведь, ты поди-ка косолапый, крокодила исцарапай, разорви его на части. Вырви солнышко из пасти, а когда оно опять будет на небе сиять, малыши твои мохнатые, медвежата толстопятые, сами к дому прибегут. Здравствуй, дедушка, мы тут». И встал медведь, зарычал медведь, и к большой реке побежал медведь. А в большой реке крокодил лежит. И в зубах его не огонь горит, солнце красное, солнце краденое. Подошел медведь тихонько, толканул его легонько. «Говорю тебе, злодей, выплюнь солнышко скорей, а не то, гляди, поймаю, пополам переломаю. Будешь ты, невежа, знать наше солнце воровать. Пропадает целый свет, а тебе и горя нет». Но бессовестный смеется так, что дерево трясется: «Если только захочу, и луну я проглочу». Не стерпел медведь, заревел медведь, и на злого врага налетел медведь. Уж он мял его и ломал его. «Подавай сюда наше солнышко». Испугался крокодил, завопил, заголосил, а из пасти из зубастой солнце вывалилось, в небо выкатилось. Побежало по кустам, по березовым листам. «Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, небо голубое!» Стали пташки щебетать, за букашками летать, стали зайки на лужайке кувыркаться и скакать. И глядите! Медвежата, как веселые котята, прямо к дедушке мохнатому толстопятые бегут. «Здравствуй, дедушка, мы тут! Рады зайчики и белочки,
Рады мальчики и девочки, обнимают и целуют Косолапова. Но спасибо тебе, дедушка, за солнышко!

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 5 ми-минор Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра «Радио Франкфурта».
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наша прошлая беседа была посвящена главным образом так называемым моцартовским голосам, и великий Моцарт, конечно, интуитивно ощущал неизбежность изменений в музыкальном театре и в искусстве пения, понимал, что изменения эстетики потребуют новых изобразительных средств и в музыкальном театре, в вокальном искусстве. И вот в вокальном искусстве это голос и исполнительская манера. Творчество Моцарта на всем протяжении его жизни демонстрирует устойчивое крещендо. Гений его не иссякал, но наоборот набирал все более силы, и творчество его обретало все большую объемность и глубину. И он вполне мог, поскольку был весьма далек от старости, возглавить искусство новых времен, но ему было отпущено только 35 лет жизни. И он умер в 1791 году, то есть в самый разгар якобинского террора во Франции. Он был кумиром моей юности, отчаянием моего зрелого возраста, и теперь он утешение моей старости. Так напишет Джоаккино Россини на портрете Моцарта, который он подарил одному из своих почитателей и друзей, а впоследствии знаменитому педагогу пения Пьер Марини. Известно, что во время визита во французское министерство общественного образования Россини стал свидетелем не очень корректной и очень эмоциональной дискуссии о том, кто из композиторов, так сказать, первый. И Россини тогда вошел в этот спор и решительно пресек поток эмоций и аргументов, сказав «Моцарт» и в звенящей тишине как-то просто и вместе с тем весомо добавил «Моцарт, ведь он единственный». В Россини было много общего с Моцартом. Он также был безмерно одарен мелодическим даром, также обладал колоссальной работоспособностью, также любил жизнь во всех ее проявлениях и не утрачивал позитивного мироощущения и способности радоваться даже в самые тяжелые периоды своей жизни. Так же, как и Моцарт, Россини очень рано понял, что музыка – это его судьба. И так же, как и Моцарт, очень рано обратился к опере. Ему было всего 14 лет, это значит, был 1806 год, когда он начал писать, как он вспоминал впоследствии, случайно, свою первую оперу «Деметрио и Полибио». И до создания «Севильского цирюльника» оставалось еще целых 10 лет. Но за эти годы, создав «Танкреда» и «Итальянку в Алжире» и много других произведений, он не только докажет равную способность как серьезной, так и комической музыке, но и, например, в опере «Серия Елизавета, королева английская» последует по пути Моцарта и лишит исполнителей права на вольные импровизационные отступления от авторского нотного текста, утвердив в Италии примат композитора над певцом, что было подлинной революцией. В «Севильском цирюльнике» Россини он покажет себя в полной мере достойным продолжателем моцартовских традиций. И дело не только в выборе сюжета, как известно, сюжет второй пьесы «Бомарше», «Свадьба Фигаро» или «Безумный день», он стал основой одной из самых знаменитых опер Моцарта. Дело в мелодическом богатстве, в общей ироничности на фоне тонкой и точной психологической разработки образов, в стремительности развития сюжетной линии, в способности в форме легкой и эстетически безупречной проговорить вещи весьма серьезные и отнюдь не шуточные, вылепить полнокровные и типически значимые характеры. Конечно, полного равенства между Моцартом и Россини, наверное, нет. Моцарт кажется и глубже, и значительнее, и в его изысканной фактуре акцент делается на внутреннюю динамику, в то время как Россини, наверное, однообразнее по приемам и более склонен к внешней эффектности, когда блистательная сама по себе форма или прием вытесняет, подменяет содержание. Ну, впрочем, сравнение ведь с гением Моцарта — момент для любого композитора опасный.
Александр Сергеевич Пушкин, вложив в уста одного из своих героев Сальери фразу «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь», он ясно выразил несомненную боговдохновенность моцартовского дара. И мы не ставим перед собой задачу сравнения двух композиторов Россини, Моцарт, но преемственность важна, и на ней мы настаиваем. После премьеры «Севильского цирюльника» сначала это был, как вы помните, грандиозный провал, потом это был не менее грандиозный триумф, Россини стал знаменит, очень знаменит, более чем знаменит. После смерти Наполеона нашелся еще один человек, о котором все время толкуют повсюду, писал Стендаль. Слава этого человека ограничена только пределами цивилизации. И вот причина этой всемирной славы не только в исключительном таланте Россини. Талантов было много. Но прежде всего в том, что он обладал счастливой способностью слышать время и свой талант использовал для того, чтобы это время выразить. Выразить в образах типических и ярких. Россини вовсе не был тем эстетствующим, легкомысленным раблезианцем, скользящим по жизни и не обременяя себя рефлексиями, как его иногда хотят представить. Как раз он был человек оригинального и проницательного ума, широких, далеко выходящих за пределы искусства интересов и фундаментальных знаний, и тонкой интуиции. Он был не только остроумен, но и очень точен, а порой безжалостен в оценках. Он был, конечно, счастлив в том, что XIX век был расцветом наций и национальных государств, что на смену баракально-классическим универсалиям пришли традиции народного творчества, и мелодика России национальна по истокам и полна истинного, яркого и благородного чувства, эмоций. Ритм России, являющийся важнейшим элементом его творчества, отражает стремительную динамику времени. И время это, подобно россиниевскому темпо-ритму, неудержимо ускоряется. Герои России свободно ощущают себя в этом уплотняющемся временном диапазоне. Они вдохновенно и радостно в нем живут, полнокровно, внутренне и внешне подвижно, что находит выражение в упругой, открыто темпераментной и стремительной по развороту мелодической драматургии. Печаль здесь скоротечна, меланхолия редко и поверхностна. Главное – действие, а не рефлексия, атака, а не ожидание. Томление не абстрактно, а чувственно, и не состояние, а только пауза перед новой атакой. Музыкально-тональный строй Россини неизбежно повышается, повинуясь натиску темпа ритма эмоционального накала, и рождаются и новые, соответствующие новым задачам голоса. Розина, воспитанница доктора Бартоля в «Севильском цирюльнике», написана была композитором для молодой примы римской оперы «Джильтруды Ригетти Джорджи». Во время премьеры ей было только 24 года. Ее нельзя было назвать красавицей, невысокого роста, плотная, с круглым лицом на большой голове. Она была вся какая-то очень земная и в то же время очаровательная в озорном взгляде своих огромных выразительных глаз, в стремительности и непосредственности движений, в энергичности жестикуляции. Казалось бы, она хорошо подходила к традиционному для контральта амплуа травести, но Россини вовсе не нужен был мечтательно томный мальчик на сцене. Ему нужна была девица, озорная и авантюрная, чувственная, конечно, но деятельная. Да, Россини написал партию Розины вовсе не для колоратурного сопрано, а для контральта, но особого контральта, не глюковско-гайдановского,
исполненного томной неги и избыточной меланхолии, с темными, глубокими тонами, с густым, словно бы плывущим звуком. Россини был нужен голос, который бы, сохраняя свойственную контральто чувственность и в то же время был бы ритмически ускоренно подвижен, обладал яркостью тона и сверкающими верхними нотами, способными взорваться в крещендо мажорной колоратуры, то есть голос не отроческий, а именно и в полной степени девичий. И еще раз отметим, тон, окраска для Россини важны в сфере близкой контральто, но диапазон при этом решительно сдвигается вверх. Плотный густой микс и уж тем более самый нижний регистр не слишком важны для Россини. Гораздо важнее динамичная и подчеркнуто энергическая свобода в верхних переходных нотах и в верхнем регистре. Конечно, такой голос вряд ли можно определить как чистое традиционное контральто, которое как раз эксплуатировало заглубленный нижний диапазон. Но вряд ли верно называть такой голос и привычным для нас сегодня термином «меццо-сопрано», который в свое время критик Д'Амико назвал «усеченными сверху и затемненными по всему диапазону сопрано». Любимый голос Россини – альт, то есть голос, лишенный орнаментальной томности и вязкости глубоких матовых темных низов контральта, а равно как и лишенный металлического холодного блеска сопрано. Это колоратурный альт, подвижный, яркий, женственный. Исторический альт Джельтруды Ригати Джорджи, она умерла в 1862 году, естественно, не был увековечен в записи. Но россиниевский колоратурный альт не умер. В 20 веке он, хотя и далеко не часто, но обнаруживал себя. Лет 40 тому назад сенсацией стала певица Лючия Валентини Террани, которая благодаря характеру таланта и особым голосовым данным неоднократно доказывала, что ею вполне освоен стиль ранних романтиков, и ее с полным основанием можно назвать настоящей россиниевской певицей. Ее запись, сделанная на радио Турино в 1980 году, мы предлагаем вашему вниманию. Каватина Розины из «Севильского цирюльника», которая во времена Россини была известна как «Ария Гайдюки» из-за содержащихся там в итальянском оригинале слов «И если кто мне помешает, то тех буду жалить я, как змея».

0: Метаморфоза, которую проделал Россини в отношении контральта, имела место и в отношении также мужских голосов. И здесь, что вряд ли удивительно, композитор из Пезаро идет вслед тому, что обозначено было композитором из Зальцбурга в «Дон Жуане». В клавире севильского цирюльника заявлено сразу три басовых партии: главный герой Фигаро, доктор Бартоло и учитель пения Дон Базилио. Такая, так сказать, голосовая неразборчивость у столь вокального композитора, как Россини, нас не должна смущать, ибо она чисто внешняя. В свое время знаменитый австрийский критик Ганслик с едкой иронией, даже сарказмом, обозвал россинийский оркестр огромной гитарой, которая предназначена лишь для аккомпанемента певцам. Это, конечно, несправедливо, и правда здесь лишь в том, что в отличие от композиторов более поздних времен, таких как Вагнер и Рихард Штраус, для Россини в опере приматом является все же не оркестр, а человеческий голос, который рассматривается как самый уникальный, самый ценный и самый богатый по художественным возможностям и эмоционально-психологическому воздействию инструмент. Впрочем, сказав «инструмент», мы сейчас допустили вольность. Все же этот термин в полной мере в его сопричастности к голосу может быть отнесен к XVIII веку. А россинийский стиль – это уже не бельканто в чистом виде. Россини слишком ценил индивидуальные свойства человеческого голоса. Слишком дорога была ему характерная яркость, которая, в свою очередь, предполагала отступление от холодной абстрактности прежних стилей. Для Россини важен был тип и характер со всей его полифоничностью и четкостью, а не отрешенное и условное обозначение их, как важно было и живое переживание, и живая эмоция, а не указание на них с очерчиванием пунктиром вот этих самых эмоций и переживаний. То есть для России неизменимо важнее была интонационная точность и яркость, нежели инструментальная ровность. Важен был голос именно как проявление человеческого типа, всей личностной полноты, а не голос как парафраз флейты, виолончели или трубы. А вот теперь вернемся к трем басам. Прежде всего, напомним, что баритон как самостоятельный голос все еще не существовал, так сказать, де юре. Мужские голоса, как и в XVIII веке, продолжали подразделяться на низкие и высокие. То есть в первую ипостась входили и басы, и баритоны, а во вторую – теноры. Внутренняя классификация, конечно, назревала, но проведет ее в жизнь именно Россини, создав соответствующий для них репертуар, причем репертуар весьма разнообразный. На премьере «Севильского цирюльника» партию Фигаро пел Луиджи Дзамбонни. Ему было 40 лет. Он был опытный мастер буфонного жанра и числился как комический бас, а это значит, что в его арсенале отсутствовали фундаментальные ноты нижнего регистра, и общий тон был приближен к разговорному, то есть более подходил на современный баритон или, в крайнем случае, баритональный бас. Дзамбонни имел успех, хотя сам Россини был не в восторге от его интерпретации, поскольку Фигаро не заурядный комический персонаж, а все-таки герой. Именно так, герой нового времени. Фигаро, между прочим, очень много и от самого Россини. Образ весельчака, легкомысленного балагура – это ведь все только маска, за которой скрывается человек большого изощренного ума, человек деятельный и по натуре победительный, исполненный внутреннего достоинства, иронического взгляда на условности. Фигаро обаятелен в своей искрометности и бешеной фантазии. Он и в самом деле фонтан идей, и он не только всегда в центре интриги, он эту интригу и инициирует. И еще Фигаро, конечно, не упустит своего, но он прежде всего жизнелюб, он благороден, И как тут не вспомнить, что Россини сам был превосходным певцом? В беседе с немецким пианистом, дирижером и критиком Фердинандом Гиллером, уже будучи очень старым человеком, Россини вспоминал: «У меня был красивый голос, и я имел успех». Известно, что и в Италии, и уже живя в Париже, он любил развлечь своих гостей пением каватины «Фигаро», причем делал это очень серьезно и с большим искусством, профессионально делал. Вместе с тем заметим, что и Гиллер, и Вагнер, и Науман, и Нури, и Мишот, и многие иные, вспоминая по тому или иному поводу личные вокальные упражнения Россини и являясь уже людьми более поздней эпохи, с устоявшимся и привычной для нас классификацией голосов, отмечали мягкий, тембрально богатый и отлично обработанный, и все как в один голос отмечали, баритон. Написанный с любовью «Фигаро» содержит в себе вокальную характеристику Россини, если хотите. Потому-то в этой партии нету глубоких басовых нот, и относительно классического баса вся вокальная фактура сдвинута вверх, решительным образом сдвинута вверх по диапазону, и в ней много арабесков именно в верхнем регистре, и вообще партия богата высокими, сверхвысокими для баритона и сверкающими нотами, вовсе не входящими в привычный басовый арсенал. Конечно, верхние си и ля для героических басов, ну, далеко не для всех, конечно, доступны, но это крайняя в верхнем диапазоне басовая нота. А вот для Фигаро эта нота, можно сказать, рабочая. Еще при жизни Россини какое-то время Фигаро держали петь басы, ну, например, легендарный Лаблаш и не менее легендарный Осип Фанасьевич Петров. Их гигантские по мощи, по диапазону, по вышкаленности, по выносливости басы справлялись с россиниевской партией, которая, впрочем, не стала ни коронной, ни любимой в их достаточно обширных репертуарах. Появление первого, так сказать, титулованного баритона Антонио Тамбурини окончательно закрепило Фигаро именно за баритонами и, между тем, окончательно легализировала баритон как самостоятельный тип голоса. Россиниевский баритон вовсе не похож на баритон нынешний, суховато потрескивающий на верхах и сипящий в нижних нотах. Сегодня Фигаро поют лирические или лирико-драматические баритоны, тем же россиниевского баритона. По диапазону, по плотности и наполнению аутентичен сегодняшней драматической ипостаси этого голоса, но при этом, конечно, обладающего более высоким уровнем техники беглости, то есть голос подвижный, пластичный, идеально выровненный, играющий по всему диапазону, очень богатый тембром, причем именно тембр, а не драматическая мощь. Вот что важно для россиниевского баритона и что этот баритон демонстрирует. Это не вердиевский лирико-драматический баритон, который, выстреливая высокие ноты на полном дыхании, начинает в избытке страсти, так сказать, грызть кулисы. Как сказал однажды мудрый Батистини, россиниевский баритон требует лирической души в драматическом теле. В прошлой нашей беседе мы предложили каватину Фигаро в исполнении близком к басовому. Баритон Титто Руффо огромен, плотен и при звенящих верхних нотах обладает почти басовыми крайними нижними нотами. А вот запись 1922 года блистательна, эффектна, безусловно, но стилистически она не безупречна. А сегодня мы предлагаем вам еще одну весьма старую запись этой каватины в исполнении старшего современника и друга Титто Руффо, превосходного певца и добрейшего, кстати, человека Паскуале Амато. Эта запись сделана фирмой Патте в 1914 году. La
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Della vita, della vita, della vita, della vita, della vita.

закрепив баритоновое амплуа в «Севильском цирюльнике» и таким образом завершив дело, начатое Моцартом в «Дон Жуане», Россини своими новациями коснулся также и, собственно, басов. Формально все оставалось как бы по-прежнему, но именно как бы. Подобно тому, как можно говорить о россинивском альте или россинивском баритоне, можно с полным основанием говорить о россинивском басе. Доктор Бартоло оставался в пределах традиционного амплуа басса-буффо.

качеств голоса. Пожалуй, даже негативные факторы, ну, например, сиплый, плоский звук, блеяние, как отсутствие должной опоры звукового столба, все это могло оказаться художественно полезно при создании образа. Доброкачественный, мягкий, исполненный благородства тембра и масштабный, с мощным посылом и полетом звук здесь совершенно был неуместен. Правда, с Бартоло случилось то, что и с некоторыми иными комическими образами романтической эпохи, ну, например, с Доном Паскуале из одноименной оперы Гаэтана Доницетти, они чисто актерски привлекали к себе внимание таких выдающихся певцов, как француз Бланке или итальянец Лаблаш, а их басы вполне можно отнести к разряду исторических голосов по комплексу исключительнейших качеств. Но и артисты они были, в отличие от значительного числа своих коллег-певцов, тоже исключительными, талантливыми, азартными. И вот такие певцы, как Луиджи Лаблаш, Луиджи Брилле, Джакомо Бенедетти, Антонио Амброзе, они создали в роли доктора Бартоло настоящие актерские шедевры. Лаблаш был, естественно, вне конкуренции даже в этой блистательной компании, но петь-то им было нечего, а петь-то хотелось. И вот под их натиском Россини много позднее допишет арию Дона Бартоло, вполне достойную, но не шедевр. Тем не менее, повторим, в амплуа баса Буффа Россини не собирался ничего менять. Но есть еще один комический персонаж – Дон Базилио. Трудно сегодня представить, что знаменитая ария о клевете какое-то время была не слишком принимаема певцами. Непринимаема потому, что непонимаема. Ведь образ как будто бы комический, а требования к голосу весьма высокие. И именно они требовали от исполнителей, как того и хотел Россини, укрупнять образ. Композитору нужен был, так сказать, универсальный бас, стилистически соответствующий прочим реформированным голосам, ярким, динамичным, пластичным. Вот таким должен был стать и бас, тоже ярким, тоже динамичным и тоже пластичным. Но для традиционного, так сказать, называемого фундаментального баса основными выразительными средствами были прежде всего, так сказать, инфразвуки нижнего регистра и, собственно, вот звуковая волна, масштабная и чаще всего грозная и зловещая. Это был голос величественно-монументальный и в силу своей массивности, сконцентрированности в нижнем диапазоне, при характерной заглубленной позиции с сопутствующим, чаще всего брюшным дыханием, неповоротливый. Верхние ноты такого баса были заметно слабее и чаще всего, кстати, брались фальцетом, то есть фальшивым звуком. Попытки ряда композиторов, таких как Гендель, Палестрина, Чемороза, иные, сдвинуть басы с их фундаментальной позиции приводили, ну, во-первых, к пестроте чудовищно искусственно растянутых регистров, которые к тому же все равно оставались качественно неоднородными. И так что некоторые ноты, и прежде всего переходные, звучали неэстетично, и звук на длиннотах колебался. Во-вторых, к образованию того самого злосчастного эффекта, который Гендель назвал мужским контральто. Фактически это была имитация подлинного звука, тот же фальцет, только не головной, а микстовый. А вот Россини же нужен был бас, равноспособный к выражению настроений и лирических, и пафосно-драматических, и комических, богатый тембровыми красками и разнообразием интонаций, поэтому он концентрирует, так сказать, рабочий диапазон своего баса на стыке большой и средней октав. То есть поднимает его из профундовых глубин, самбрированный на сравнительно короткой амплитуде звук обладает не только высокой плотностью, но и динамичной потенцией к движению вверх, где ноты
обязательно сохраняя басовую фактуру, ибо Россини терпеть не мог пестроты и тембра.

нервы и путаницы, при сохранении опоры на мощный воздушный столб обретали мощь и блеск. Вся желаемая Россини палитра басовых возможностей демонстрируется в партии Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник». В свое время, в 1920-х годах, партию Дона Базилио блистательно в Ла Скала пел Танкреди Пазейро, один из лидеров легендарной тогда тосканиниевской труппы. И сам Артуро Тосканини однажды сказал: «Из центральных басов никто так не овладел старой итальянской манерой пения и так не чувствует стиль ранних романтиков, как Пазейро».

Guarda, guarda, guarda, guarda.

0: Мы с удовольствием продолжим нашу беседу. А теперь всего хорошего, до свидания и до новых встреч.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй.

На небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал мя еси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судия приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси с беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховни смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословить и державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскагамя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 214-е зачало послания к Галатам, отрывок из 6 главы.
1: Братья, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
0: Послушайте 29-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 7 главы.
2: В то время Иисус, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, вошел в пределы Тирские и Сидонские.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение из Евангелия от Марка, где Господь спорит с утверждением о ритуальной чистоте, которую проповедовали фарисеи и книжники, которую они ставили во главу угла, вместо любви, вместо милосердия. Ритуальная чистота, то есть то, что стало уже неким предметом обожествленным, не глубокая религиозность, которая рождает духовные дары, а некая обрядовая сторона, которая заменила собой именно этот дух. Буква выдавила дух из религии. И сама по себе религия стала чем-то мертвым, чем-то уже неживотворным, неживотворящим, чем-то убивающим. Сколько таких моментов мы видим, дорогие, и в своей жизни. И вот здесь Господь, когда это Евангелие читается в церкви, снова нас отрезвляет, призывает нас к тому, чтобы мы поняли, что Христос не придумал новую религию. Он нам принес веру. Веру в Бога. Иногда религиозная жизнь скатывается к шаманизму. Сделай то, повернись так, ударь в бубен так, или поставь свечу так, или встань на колени именно так, а не по-другому. То есть люди, которые в себе имеют духовный вакуум вместо духовной жизни, заменяют подлинную духовность своими выдумками, разнообразными суевериями, которые порождаются, как грибы после дождя. На пустом абсолютном месте ничем эти суеверия не подтверждены. Так бывает, к сожалению, со всякой религией, которая потеряла в человеке именно духовную основу и духовное содержание, потеряла цель общения с Богом. И вот эта ритуальная чистота, о которой Господь в этом Евангелии сегодня говорил, она тоже была призвана заменить людям Бога. И всегда вот это правильное, доскональное исполнение каких-то предписаний, оно ничего не дает, кроме гордыни, кроме самоуслаждения, самолюбования тем, как правильно, как хорошо я исполнил вот эти книжные, буквенные предписания. И вот здесь мы видим, что разговор идет не о посте. Христос пост не отрицает. Он именно говорит о том, если мы откроем сегодня Евангелие и прочитаем те стихи, которые были до 14 стиха, то мы увидим, что разговор как раз начинался именно с этой ритуальной чистоты, о том, что неумытыми руками ели апостолы. И здесь, разумеется, речь идет не о гигиене, как часто иногда люди, не только внешние, но даже и христиане, и люди, которые выцерковляются, к сожалению, думают о том, что здесь Господь выступает против гигиены. Да нет, конечно же, Господь здесь именно спорит с суеверием, основанным на ритуальной чистоте, на доскональном, буквальном исполнении ритуальных каких-то предписаний. Здесь это чтение нам сегодня предостерегает от того, чтобы мы заменили дух буквой. Разумеется, всякий культ, всякая религия и любой какой-то сегодня духовный практик опирается на какие-то предписания. Но они никогда не должны ставиться во главу угла. И в христианской церкви, тем более, мы видим, как Христос с этим боролся, как Он пытался людей вернуть к духовной жизни. Мы не должны, разумеется, возвращаться к праведности книжников и фарисеев. Нам Господь так в Евангелии же и говорит, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, мы не можем спастись. Нас этому учат и апостолы, и апостол Павел в своей борьбе с законничеством, с буквоедством, которые, к сожалению, все чаще и чаще борет нас. Почему оно нас борет так? Потому что это проще. Проще, нежели покаяние, подлинное покаяние, как метаноя, изменение ума, проще быть буквоедом, буквалистом в исполнении ритуальных предписаний, нежели снимать с себя стружку духовно. Проще возгордиться исполнением каких-то предписаний, нежели пребывать в постоянном покаянии мытаря. Желается человеку и хочется себя ощущать праведником, и для этого он готов идти на такие жертвы, исполнять досконально не только то, что написано в церковных книгах, но и то, что он сам себе придумал и насочинял. Разумеется, здесь о спасении речи не идет никакой. Поэтому очень надо внимательно поглядеть сегодня на себя и подумать, не заменил ли сегодня я Христа самим собой? Может, сегодня я уже не Ему поклоняюсь, не Христу, а самому себе в своей религиозной жизни, которая стала не путем к Нему, а стала замкнутым кругом, вращение вокруг самого себя, своего «я». Не вокруг Христа мы сегодня свою жизнь устраиваем, а, может быть, вокруг своего «я», своего самолюбования, самолюбования сегодня своей религиозностью, своей мнимой праведностью. Часто это проверяется очень просто, и такие проверки у многих духовников мы видим и у многих проповедников. Если сегодня меня отвлекли от молитвы, попросили сделать доброе дело, если сегодня мое молитвенное правило прервали тем, что попросили меня по дому помочь чем-то, мама или супруга, и если я гневаться начинаю, раздражаться, то такое мое молитвенное правило никакому Богу не нужно. Не нужно оно никому. Если во мне молитва не порождает любви, а только гнев, значит, я молюсь самому себе, а не Богу. Будем, дорогие, вот внимательно к этому относиться, чтобы нам воистину вернуть свою молитву Богу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 16 сентября, 3 сентября по старому стилю празднуется память святой Фивы Диаконисы, жившей в I веке. Также сегодня вспоминаются священный мученик Анфим, епископ Никомедийский, и с ним пострадавшие мученики Феофил Диакон, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Петр, Индис, Горгоний, Зенон, Домна Дева и Ефимий. Все они приняли мученические венцы в начале IV века в Никомедии. В то же время пострадала за Христа и святая мученица Василиса Никомедийская. Будучи отроковицей, в возрасте 9 лет она бесстрашно исповедала себя христианкой. После мучения осталась невредимой, и это чудо привело к вере во Христа правителя Александра. Он принял крещение и умер вместе со святой Василисой в 309 году. Сегодня празднуется память священномученика Аристиона, епископа Александрийского, и преподобного Феоктиста, спутника Ефимия Великого. Мы вспоминаем в этот день святителя Иоанникия II, патриарха сербского, жившего в XIV веке, и блаженного Иоанна Власатого, милостивого чудотворца, несшего подвиг уродства в XVI веке в Ростове, в царствование Ивана Грозного. Он имел власы на голове велики, почему и назывался Власатым. Наименование «милостивый» блаженный Иоанн получил за многие исцеления, совершившиеся при его гробнице, а также в память святого патриарха Александрийского Иоанна Милостивого, его небесного покровителя. Блаженный Иоанн постоянно носил при себе и читал псалтирь. Не имея всю жизнь пристанища, ростовский чудотворец Иоанн стяжал дары смирения, терпения и непрестанной молитвы. В этот день установлено празднование в честь Писидийской иконы Божией Матери, которая прославилась чудотворениями в VI веке в городе Созополе. На VII Вселенском соборе, обличившем ересь иконоборцев, упоминается древняя икона Пренепорочной Девы Богоматери, находящаяся в Созополе Писидийском и источающая мира из руки изображенной. В 1608 году список с этой древней чудотворной иконы был помещен в Московском Новоспасском монастыре. Особенно много святых сегодня прославляется в сонме новомучеников и исповедников российских. В этот день празднуется память священномучеников епископа Вернинского Пимена Белоликова, протоиереев Сергия Феноменова и Филиппа Шацкого, иереев Василия Калмыкова и Владимира Дмитриевского, преподобномученика иеромонаха Милетия Голоколосова, пострадавших в 1918 году. Сегодня также вспоминаются священномученики Василий и Парфений Красивские, братья-священники, убитые в 1919 году. Отец Василий служил в Петропавловской церкви в городе Верном, ныне Алма-Ата, а отец Парфений в том же городе в храме Казанской иконы Божией Матери. Они были убиты в один день бойцами ворвавшегося в город Красного отряда. Отец Василий был избит, затем привязан к хвосту лошади и так умучен до смерти. Отец Парфений был сожжен на паперти своего храма. В 20-м году в этот день за Христа пострадали священномученики Андрей Дальников, служивший в станице Надеждинской Вернинского уезда, и Феофан Соколов, митрофорный протоиерей, инспектор церковно-приходских школ Семиреченской области. В 21-м году мученические венцы приняли священномученики Владимир Садовский и Михаил Сушков. В 23-м году в этот день пострадал священномученик Николай Сущевский, в 24-м – священномученик Ефимий Круговых, и с ним 4 мученика. Отец Ефимий служил в Казанской церкви города Верного. Вместе с 4 мирянами он был повешен по обвинению в верности патриарху Тихону. В 29-м году при закрытии храма в станице Надеждинской был убит священномученик Роман Марченко. Казаки станицы Надеждинской активно сопротивлялись закрытию храма. В станицу была введена конная милиция, несколько десятков прихожан было арестовано, а священник убит. В этот день совершается память священномучеников иерея Алексея Зиновьева и протоиерея Ильи Бажанова, в 37-м году расстрелянных на Бутовском полигоне, и священномученика Петра Сорокина, пострадавшего в 1953 году. Отец Петр Сорокин был рукоположен в сан диакона в 1925 году в Звенигороде, служил в московских храмах 40 мучеников и на Даниловском кладбище. В 1937 году был арестован, приговорен к 10 годам лагерей. В 1947 году вернулся в Москву и обратился в Синод с просьбой дать ему место диакона. Его направили в город Славянск Сталинской области. Затем он нашел место певчего в Богоявленском соборе города Вышний Волочок. Здесь в 1949 году его арестовали за участие в деятельности группы церковников и выслали на поселение в Казахстан. Там его снова арестовали и приговорили к 10 годам лишения свободы. Диакон Петр Сорокин погиб в лагере в Иркутской области в 1953 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Анфима, епископа Никомедийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Священномученик Анфим и с ним другие мученики пострадали во время гонения на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане. Преследования христиан особенно обострились после того, как в Никомедийском императорском дворце случился пожар. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге и проявили по отношению к ним неслыханную жестокость. Так, в одной только Никомедии в день Рождества Христова было сожжено в храме до 20 тысяч молящихся. Однако эти бесчеловечные действия не устрашили христиан. Они твердо исповедовали свою веру и принимали мученическую смерть за Христа. Воин Зенон за смелое обличение императора Максимиана был побит камнями, а затем обезглавлен. Тогда же погибла от рук язычников бывшая жрица, святая Дева Домна и святой Ефимий, которые заботились о том, чтобы тела святых мучеников были погребены. Епископ Анфим, управлявший Никомедийской церковью, по просьбе паствы скрывался в селении недалеко от Никомедии. Оттуда он обращался к христианам с посланиями, в которых убеждал их твердо держаться святой веры и не страшиться мучений. Одно из его писем, посланное с диаконом Феофилом, было перехвачено и передано императору Максимиану. Феофил был подвергнут допросу и умер под пытками, так и не открыв своим учителям место пребывания епископа Анфима. Через некоторое время Максимиану все же удалось узнать, где находится святой, и он послал за ним отряд воинов. На пути им повстречался сам епископ. Воины не узнали святого, но он позвал их к себе, угостил обедом, а затем открыл, что он и есть тот, кого они ищут. Воины не знали, что делать, хотели оставить святого и сказать императору, что не нашли его. Епископ Анфим не терпел лжи и не согласился на это. Воины уверовали во Христа и приняли святое крещение. Но при этом святитель все же заставил их исполнить приказание правителя. Когда епископ Анфим явился к царю, тот приказал принести орудие казни и положить пред ним. «Неужели ты, царь, думаешь устрашить меня этим?» — спросил святитель. «Нет, не устрашишь того, кто сам желает умереть за Христа». Казнь устрашает только малодушных, для которых временная жизнь дороже всего. Тогда царь распорядился жестоко мучить святого и усечь мечом. Епископ Анфим до последнего вздоха славил Бога, за которого сподобился пострадать в 302 году.

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Пимена Белоликого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Верненский, в миру Петр Захарьевич Белоликов, родился в 1879 году в селе Васильевское в Новгородской губернии в большой благочестивой семье священника Захария Ивановича Белоликова и его супруги Марии Ивановны Арнацкой, дочери священника Иоанна Арнацкого. Известные санкт-петербургские священники, философ Иоанн Арнацкий, приходились ему двоюродными братьями. Через отца Иоанна Петр Белоликов находился в свойском родстве со святым праведным Иоанном Кронштадтским. По окончании Новгородской духовной семинарии Петр Белоликов продолжал обучение в Киевской духовной академии, которую закончил в 1904 году. Еще студентом он принял монашеский постриг с именем Пимен. По окончании академии он получил благословение на миссионерскую деятельность. Он просвещал светом православия осетин, овладел древнесирийским и новосирийским языками, а также тюркскими наречиями и проповедовал православие среди сирийских несториан на их родном языке, а также защищал интересы перешедших в православие сирийцев перед персидскими властями. Находил он время и для научных трудов, занимаясь переводами раннехристианских сирийских текстов. С 1914 года отец Пимен служил в Перми в должности ректора Пермской духовной семинарии, где стал сподвижником и надежной опорой во всех начинаниях пламенного поборника православия, будущего священномученика, архиепископа Пермского Андроника, который надеялся видеть отца Пимена своим викарием. Однако ради использования миссионерских талантов молодого подвижника в Персии, нынешнем Иране, в 1916 году в Петрограде в Казанском соборе состоялась епископская хиротония архимандрита Пимена Белоликова с назначением на приграничную Салмасскую кафедру в Персии. Преосвященный Андроник Никольский, епископ Пермский и Соликамский, подарил ему свою панагию, с которой епископ Пимен не расставался все оставшиеся ему 2 года жизни. Через год епископа Пимена по его просьбе отозвали из Персии. Последовало его назначение викарием туркестанским в город Верный, нынче это Алма-Ата, на вновь созданную Семиреченскую и Вернскую кафедру. 38-летний епископ прибыл в город Верный в 1917 году. Он возобновил традицию народных чтений и бесед, в которых объяснял собравшимся современное положение в России. Владыка давал весьма сдержанные оценки февральской революции, а с приходом к власти большевиков деятельный и монархически настроенный архипастырь был обречен на гибель. Его авторитет был так велик, что большевики всерьез опасались двоевластия в Семиреченске. Вечером 16 сентября 1918 года в покое епископа Пимена ворвались красноармейцы из карательного отряда, отозванного с Семиреченского фронта специально для ареста верненского епископа. Оскорбляя и унижая святителя, они потребовали ехать с ними. После раздумий владыка подчинился. Его посадили на тачанку и увезли в загородную рощу. Даже бойцы карательного отряда, вызванного в город Верный для наведения революционного порядка, долго не решались выстрелить в святителя. Убил владыку выстрелом в упор известный в городе бандит. Духовенство, которому владыка велел звонить в колокола, чтобы поднять народ в случае долгого своего отсутствия, не выполнила просьбы своего архипастыря. Согласившись ехать с красноармейцами, владыка сознательно пошел на великую жертву. Он отдавал

русского священномученика, лежащие на поляне в роще, нашли дети, собиравшие там орехи. Православные верующие ночью тайно погребли епископа Пимена рядом с кафедральным собором города Верного.

В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение Божественной Литургии «Заповеди Блаженства» композитора Михаила Ипполитова-Иванова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит в Арсенофе совершает паломничество по Святой Земле. Епископ кронштадтский Вениамин возглавил торжества по случаю 30-летия тюремного благочиния.

0: состоялся мотопробег по дороге жизни. Об этих и других событиях более подробно. В неделю 15-ю по Пятидесятнице, в день памяти святых Петра и Февронии, 13 сентября, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в храме, посвященном благоверным князьям в Солнечном. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Владимир Боднарчук, клирик Кубанской митрополии протоиерей Александр Мудрик, иерей Сергий Боднарчук, а также клир храма и другие священнослужители. Среди молящихся были депутат Государственной Думы Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, глава администрации курортного района Александр Забайкин, глава муниципального образования поселок Солнечное Михаил Сафронов. Храму подарена Донская икона Божией Матери. За помощь епархии в благоукрашении храмов генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов был награжден патриаршим знаком храмостроителя. Ктитор храма Борис Цейтлин и регент Виктория Боднарчук удостоены знаков священномученика Вениамина, митрополита Петроградского. Храм святых Петра и Февронии в поселке Солнечное был заложен в 2021 году рядом с одноименной временной церковью. Строительство началось летом 2022 года. 8 июля 2023 года, в день памяти святых Петра и Февронии, святейший патриарх Кирилл совершил малое освящение храма. 14 июля 2024 года митрополит в Арсенофе совершил великое освящение храма. С 14 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершает паломничество по Святой Земле. Архипастырь возглавляет группу из 49 человек. В числе паломников преподаватели и студенты Санкт-Петербургской духовной академии во главе с ректором епископом Петерговским Силуаном, клирики епархии протоиереи Александр Пашков, Виталий Магдеев, Алексей Исаев, Алексей Скляров, Евгений Шагенов, иереи Алексей Сергеев, Павел Ермолов, Мошкин, Серафим Дейнес, протодиакон Андрей Левин, диакон Илья Андрианов и миряне. В поездке участвуют сотрудник епархиального информационного отдела, корреспондент Татьяна Кириллина. Паломники разместились в Горнинском женском монастыре русской духовной миссии. Поездка продлится до 25 сентября. 15 сентября наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил божественную литургию в храме во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в бывшем следственном изоляторе номер 1 Кресты. Его преосвященство сослужил наместник Каневского Рождества Богородичного мужского монастыря архимандрит Александр Арва, руководитель радио Санкт-Петербургской митрополии Град Петров, протоиерей Александр Степанов, председатель синодального дело по тюремному служению священник Кирилл Марковский, благочинный тюремных храмов, председатель отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской епархии протоиерей Олег Скоморох и духовенство митрополии. Диаконский чин возглавил старший иеродиакон Илья Васильев. В завершении богослужения владыка-наместник обратился к молящимся с архипастырским словом. После божественной литургии в духовно-просветительском центре Свято-Духовске начала работу конференция тюремного благочения, приуроченная к 30-летию актуализации деятельности Санкт-Петербургской епархии в учреждениях пенитенциарной системы. Епископ Вениамин обратился к молящимся с приветственным словом, в котором, в частности, отметил: «Настоящая конференция – это возможность не только подвести итоги, но и определить направление будущей деятельности. Важно, чтобы работа в учреждениях уголовно-исполнительной системы велась профессионально, с уважением к личности и закону, в тесном сотрудничестве церкви, государственных органов и общественных организаций. Только совместными усилиями можно добиться того, чтобы человек, покидающий места лишения свободы, возвращался в общество со стремлением к мирной и законопослушной жизни», подчеркнул владыка Вениамин. Настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Любани протоиерей Евгений Бабинцев совершил освящение памятной стелы, установленной в честь присвоения Любани почетного звания Ленинградской области «Город воинской доблести». Мемориал стал символом глубокого уважения к беспримерному мужеству, стойкости и героизму защитников Отечества, проявленным в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие руководители и представители представители администрации Тоснинского района, активисты местных ветеранских организаций, представители патриотических движений, а также жители и гости города. После совершения чина освящения участники церемонии возложили к подножию мемориала цветы. 12 сентября в рамках проекта «Огненные версты Ленинградской области» состоялся мотопробег по дороге жизни в память 85-летия первого блокадного продовольственного обоза. За байкерами на автобусах ехали учащиеся Академии управления городской средой, градостроительства и печати, Павловской гимназии, подопечные центра номер 7 для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Во время движения ребятам рассказывали о событиях Великой Отечественной войны. На каждой остановке руководитель проекта протоиерей Вячеслав Харинов произносил речь об исторической и нравственной значимости событий военных лет. К монументам павших воинов были возложены венки. Участники поездки посетили Шлиссельбург, полевой подвижный госпиталь, памятник военным водителям в деревне Дусево, могилу летчиков-защитников дороги жизни в деревне Выстав, а также военный музей и храм Николая Чудотворца в Кабоне. Второй мотопробег состоится 3 октября. Он будет посвящен Стрельнинскому и Петерговскому десантам. 14 сентября на площадке Общественной палаты Российской Федерации состоялся круглый стол на тему «Религия в современной школе». В мероприятии принял участие благочинный Шлиссельбургского и Волховского округов, член Общественной палаты Кировского района протоиерей Богдан Голод. На мероприятии обсуждали вопросы о роли и месте религии в системе общего образования, интеграции религиозной тематики в учебный процесс, а также об отражении темы религии в нормативных документах и учебных пособиях. Особое внимание было уделено поиску точек соприкосновения научного и религиозного подходов к познанию мира. В работе круглого стола также приняли участие члены Общественной палаты Российской Федерации, ученые, эксперты и представители профильных министерств и ведомств. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти. Как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова. Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
2: Никто не сомневается в том, что блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Книга известного английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла посвящена размышлениям о сердцевине христианской этики, заповедям блаженств. Тонкий, умный, проникновенный текст заставляет нас по-новому взглянуть на евангельский призыв Иисуса Христа. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Сегодня мы с вами проведем время нашей передачи в одном из самых посещаемых залов Эрмитажа, который находится в Невской анфиладе Старого Эрмитажа. Но, несмотря на высокую посещаемость этой экспозиции, обычно на ней долго не задерживаются, спеша перейти к залу Леонардо да Винчи. А тот зал, о котором идет речь, как нам кажется, заслуживает особого внимания, потому что в нем представлены произведения итальянских живописцев XIII-XIV веков. Итак, первый зал Невской анфилады Старого Эрмитажа рассказывает хранитель итальянской живописи эпохи раннего возрождения XIII-XIV веков, старший научный сотрудник отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа Зоя Владимировна Купцова. Зоя Владимировна, вот мы сейчас находимся в зале, с которого обычно начинают смотреть итальянских мастеров. Останавливаются для того, чтобы это только лишь произнести и пойти дальше. Но мне кажется, что этот зал заслуживает особого внимания, потому что это самое раннее, да, ну, не знаю, самое ли раннее в Эрмитаже итальянская живопись, средневековая, там, эпохи Возрождения. Но, во всяком случае, она еще не совсем живопись, как мы привыкли видеть итальянцев. Это еще иконы, по большому счету. И вот мне кажется, что это особенно привлекает внимание. Не только, конечно, посмотреть, чем отличались западноевропейские иконы от восточных, да, восточных церквей, но просто они какие-то удивительные. И очень действительно хочется вот как-то о них поговорить подробно. Можно несколько слов сначала просто о самом зале, а дальше вот как вы уже решите, с чего нашим слушателям лучше начинать знакомство с экспозицией в этом зале?
1: Мы сейчас находимся в здании Старого Эрмитажа. И это здание интересно тем, что оно было построено по распоряжению Екатерины II архитектором Фельтоном, как здание, которое не предполагало первоначально, в котором будут размещены произведения искусства. Это был такой императорский, своеобразный императорский путь от Зимнего дворца в Эрмитажный театр. И здесь две анфилады, все помещения проходные. И не случайно я говорю об интерьере, потому что в этом-то и заключается сложность экспонирования произведений, о которых мы сейчас с вами будем говорить. Мы находимся в объеме тех помещений, которые были спроектированы Фельтоном, но отделка помещений была изменена для наследников Николая I. И что важно, что, конечно же, экспонировать живопись раннюю XIII-XIV века в таких интерьерах довольно сложно. Ну, во-первых, сложно, потому что очень трудно освещение выставить. Во-вторых, многие вещи буквально пропадают, да, в отделке совершенно роскошной. И сделать такой акцент, показать, что здесь ранние предметы, которые происходят из соборов, например, из капелл, это довольно сложная история. И с точки зрения хранения и экспонирования, конечно, мы с вами находимся на экспозиции, которая сложилась здесь, в Эрмитаже, после 20-х годов, когда в Эрмитаж поступили различные произведения из частных коллекций. Но у нас таковы условия. Да? Мы должны экспонировать произведения в исторических интерьерах, и наша задача показать их достойно, и так, чтобы было интересно их рассматривать, и достаточно комфортно. Вот как раз мы и поговорим о тех вещах, которые здесь представлены, потому что нам еще рано говорить о светской живописи. И когда мы останавливаемся в этом зале, пробегая Эрмитаж и не сосредотачиваясь, да, на этих произведениях, как-то мельком мимо них пробегаем, они буквально теряются, мерцая вот этой позолотой в отделке, потому что и пилястры зала также мерцают позолотой, и лепнина. Но нам с вами нужно внимательнее присмотреться, потому что сейчас мы находимся в том самом времени, когда рождается будущая картина, когда еще пока алтарный образ и произведение, которое ни в коем случае невозможно назвать картиной, а чаще всего, конечно, мы говорим икона, но более всего применительна икона, конечно, к византийскому искусству. И в этом тоже есть соль нашей коллекции, потому что есть произведения в Эрмитаже спорные. Кто-то считает, что эти вещи относятся к византийской живописи, Но кто-то считает, что это плод византийской живописи, нужно относить вещи к влиянию Византии и критской так называемой школе или греческой школе письма, а кто-то считает, что они совершенно чисто итальянские, и их нужно представлять на экспозиции западноевропейского искусства. Да, есть переходные вещи, особенно венецианские, между Византией, между Востоком и между уже теми западноевропейскими произведениями, которые появятся на Апеннинском полуострове, потому что, конечно, пока это все итальянские города-государства. И вот когда мы говорим об итальянских отдельных государствах, то, конечно, надо сразу напомнить о том, что Италия в XIII-XIV веке не представляет единое государство и уж тем более не представляет единую художественную школу. Вот как бы она ни казалась там похожи, да? Многие вещи сходны, они имеют общую стилистику, но, конечно, и специалисты это видят в первую очередь. Они очень разные в зависимости от того, где какие вещи были созданы. Надо сказать, что в Италии складывается несколько крупных школ в XIII веке. 13-14, Сиенская школа, Пизанская, Флорентийская. Конечно, школа Ассизи под влиянием братьев-францисканцев. И мы с вами коснемся некоторых крупных центров. И остановились сейчас перед одним из самых ранних произведений, которое хранится в Эрмитаже и относится к уже западноевропейскому искусству. Это произведение представлено не на византийской экспозиции, а открывает фактически западноевропейский раздел. И создано оно сиенским мастером. Принято считать, что это очень ранний XIV век. Мадонна с младенцем на троне. И по сторонам, по бокам, по периметру этой иконы, большого алтарного образа, представлены клейма с житийными сценами, связанными с историей Христа и Марии. Надо сказать, что это совершенно удивительное произведение, которое иногда называют «Мадонна Лихачева», потому что происходит она из коллекции Николая Петровича Лихачева, и когда-то попала к нам из Русского музея. У этого произведения можно очень долго стоять. Но, во-первых, я должна сразу напомнить о том, что многие произведения попали в Эрмитаж после революции, и императорская коллекция, хранители коллекции были всегда заинтересованы в том, чтобы Эрмитаж пополнялся, императорский Эрмитаж пополнялся ранними произведениями, но владельцы коллекции императорской не очень были заинтересованы в таких вещах, поэтому многое поступило уже после, как и, собственно, это произведение. И многие произведения поступили к нам очень записанные, очень зареставрированные. И, например, вот эту вещь, этот алтарный образ делала Тамара Дмитриевна Чижова, реставратор лаборатории научной реставрации темперной живописи, делала очень долго. Могу ошибиться, около 12 лет, а может быть и дольше. А, конечно, сложность была в том, что нужно было расчистить огромное количество слоев и масляной живописи, и, конечно, темперной, потому что первоначально это произведение было создано темперой. И темпера, конечно, не так поддается легко расчистке, как масляная живопись. Но когда были сняты последние слои, когда Мадонна поменяла несколько одежд, мы увидели подлинный авторский слой живописи начала XIV века. И надо сказать, что это дало возможность, конечно, заниматься атрибуцией. И Татьяна Кирилловна Кустодиева, моя предшественница, отнесла это произведение к раннему периоду сиенской живописи. И Мадонна здесь, конечно же, поистине представляет такой византийский образ владычицы небесной, царицы небесной. Вы знаете, что в Италии и в Сиене особенно был популярен образ Маеста, прославление Богоматери. И вот все крупные, большие алтарные образы представляли Мадонну именно вот такой владычицей, сидящей на мощном троне. Но если мы с вами посмотрим на некоторые детали этого произведения, сначала с точки зрения реставрации и сохранности, то здесь вы увидите, что произведение очень сильно пострадало во времени. По многим причинам. Ну, во-первых, потому что на поверхности деревянной поверхность подвергается климатическим воздействиям. Где-то трещины в доске появляются, где-то они изведены жуком. Ну и если присмотреться, где-то часть живописи осыпалась, и реставраторами было принято решение не восстанавливать, да, не дописывать, не реконструировать, оставить вот этот самый подлинный кусок доски, где совершенно отсутствует авторский фрагмент живописи. Надо сказать сразу, конечно же, реставраторы к любому произведению подобному подходят исключительно индивидуально, и где-то решается вопрос о том, чтобы сделать мастиковку и добавить ретушь, чтобы как-то реконструировать фрагмент, а где-то нарочито оставляется открытая поверхность. Все зависит от того, где и как располагается подобная утрата. Что здесь еще интересного? Мы видим, как жила эта икона, этот алтарный образ. Мы можем представить, как он находился в капелле, и перед ним горели свечи, потому что нам достаточно ближе посмотреть на эту икону, и вы увидите ожоги. И, вероятно, это ожоги все-таки не от пожара, да, а, скорее всего, свечные.
0: Ну, да, слишком локальные такие.
1: И нижняя часть, и в клеймах с правой стороны вы увидите ожоги. И тогда сразу на нас... Нам как бы явится вот это время жизни произведения, и надо, конечно же, сразу напомнить о том, что и освещение в капеллах, в соборах было специфическим, искусственным, и мы имеем сейчас искусственное освещение, но оно было другим. И поэтому вот это мерцание золота, эти лаконичные объемы, большие формы, они часто имели очень весомое значение для того, чтобы образ был монументальным. Ну и нарративная живопись, да, которая рассказывает нам о житии, о жизни Христа, она представлена как дополнительная иллюстрация к образу Богоматери. Да, кстати, обратите внимание на трон, он представлен в так называемой обратной перспективе. И вот мы с вами, как я говорила, у истоков сложения светской картины, европейской живописи, еще пока крепко связаны с византийскими канонами.
0: Зоя Владимировна, вы сказали, так сказать, Богородица сменила несколько одежд. Их просто записывали вот как есть по контуру там и той формы, какая есть, или что-то присочинили свое?
1: Ну, вероятно, в какой-то момент одежда следовала контуру, потом она поменяла свой цвет, стала темнее, потом цвет поменял фон, который украсили шашечками. И, вероятно, затем силуэт Мадонны начал меняться, потому что каждая последующая запись, она что-то изменяла. Угу. И достаточно посмотреть на сохранившееся изображение ранее этой иконы, и вы заметите, например, вот ножку у Мадонны, которую мы сейчас видим на постаменте этого трона. Ведь это не случайно. Это такой, я бы сказала, целовальный образ, к которому прикладывались, да, и ножка часто бывает зацелована у Мадонны. И она появилась из-под мафория Марии, который был уже гораздо более такого монументального вида, плотная запись. И, конечно, сейчас Мадонна приобрела большую стройность, и авторский силуэт, конечно, здесь абсолютно точно читается без каких-либо дополнений.
0: Ну, даже не просто стройность, а такой довольно изящный, я бы сказала, вид у нее.
1: Специфика сиенской живописи – изящность, вытянутый силуэт, но мы сейчас будем говорить о живописи Симоны Мартини, и к этому придем, пока это первое такое зарождение элементов, связанных с сиеной, с готической живописью. Чуть только появляются элементы, которые мы увидим уже в конце XIV века.
0: Еще такой вопрос. Вы сказали, что императорская фамилия не очень была заинтересована в приобретении вот таких вот, да? А это были вкусовые предпочтения или что? Или какие-то другие причины? Или, ну, не очень, может быть, оценивали, понимали? Или в Эрмитаже это?
1: Несколько причин. Во-первых, одна из причин в том, что вообще в XIX веке, во второй половине XIX века происходит очень серьезное открытие. Это открытие древнерусской иконы. И вы помните Кондаков, который занимается реставрацией, исследованием иконы. И многие вещи... И при Академии художеств был создан отдел древнерусской живописи. И многие вещи попали в этот отдел древнерусской живописи вместе с византийской живописью. Поскольку пока уровень знаний, широта знаний, к сожалению, не позволяла выделить какие-то отдельные элементы, отдельные произведения, которые вот исключительно сугубо связаны с итальянской живописью. Видимо, отчасти поэтому императорская семья не так глубоко этим интересовалась, потому что процесс открытия живописи был достаточно сложный. Ну и второе, конечно, надо сказать о каких-то модных предпочтениях, потому что Действительно предпочитали 17 век, ну, 18-й классицизм, это, конечно, обязательно, но вот база коллекции 17-18 столетия. И что важно, что в 19 веке происходит процесс формирования ранних итальянских коллекций во многих музеях. Например, музей Боды, немецкие музеи, да, английские коллекции. И нужно обязательно заметить тот факт, что особенно немецкие специалисты и наши хранители указывали на то, что вот происходит такой процесс формирования, и что неплохо бы и нам покупать такие вещи, но по разным причинам отказывали. Надо сказать, что, наверное, больше интерес к этим вещам проявляли частные владельцы. Мария Николаевна, например, великая княгиня, дочь императора Николая I, Строгановы. Потому что часто они имели возможность видеть вещи в контексте. А здесь, в Петербурге, скажем так, они были в некотором смысле оторваны от контекста и не очень понятны. Но вот эта волна увлечения ранним средневековым искусством, она начинается где-то в середине XIX века, и благодаря этому у нас появляются такие произведения. Я только добавлю, первая ранняя картина, первая ранняя икона, работа ранней итальянской живописи появилась в Эрмитаже в 1956 году. Это Дзанобби Строца, ну, ранее его считали Фрабиато Анджелико, но не так важна атрибуция. Просто самое первое произведение, которое было приобретено в Эрмитаж ранней итальянской живописи, 56 год. Хотя в коллекции встречались подобные ранние вещи, но они были второстепенно незначительные, нельзя сказать о коллекционировании в Эрмитаже.
0: Зоя Владимировна, а вот много ли происходит изменений атрибуции или открытий каких-то после реставрации? Ну вот считали, что до реставрации, что вот то-то и то-то, отреставрировали, хранители подходят, говорят, ой, совсем не то, что я думал, или там не то, что коллеги раньше считали. Вот там эти детали говорят о том, что...
1: Да,
0: вот...
1: я могу сказать, что, конечно, в ряде произведений авторство некоторых художников уточняется. И либо мы уже совсем уверены в том, что это тот самый художник, о котором мы говорим, либо мы, если существуют сомнения в атрибуции, если разные специалисты приписывают произведения разным художникам, то здесь, конечно, стоит, например, освободиться от желтого лака или поздних записей для того, чтобы почувствовать руку мастера. Но я бы сказала, что это характерно для более поздних произведений, а вот в ранних вещах трудно сказать, что благодаря реставрации мы как-то уточнили авторство, потому что с авторством в ранней итальянской живописи довольно сложно, и атрибуции некоторые не совсем точны.
0: Я, может быть, не имею в виду конкретно имя, да, потому что я рассказывали, да, специалисты, что чем раньше произведение, тем меньше шансов увидеть собственное имя. Какое-то имя человека, но я имею в виду, может быть, там, ну, школа, принадлежность,
1: да,
0: тому,
1: да,
0: или
1: конечно.
0: Местоположение, ну, в смысле, географически откуда, да, локация. Я вот скорее в этом смысле.
1: Конечно, и особенно важно открываются истинные качества живописи, потому что зачастую живопись под большим слоем записи кажется гораздо более простой, более примитивной, менее интересной. И когда открываешь авторский живописный слой, то вот здесь и поражаешься, например, яркости красок. И действительно думаешь, да, это Сиена. И никто другой, и никакой другой центр. Это точно Сиена.
0: Каждому видно.
1: Да.
0: Итак, сегодня мы познакомились с одним из самых ранних произведений неизвестного художника Сиенской школы. «Мадонна на троне» с младенцем и ангелами, с клеймами, со сценами жития Мадонны и Христа. Эту икону мы видим сразу, как только входим в зал итальянского возрождения, в зал ранней итальянской живописи со стороны советской лестницы на противоположной стене. И мы продолжим беседу с хранителем итальянской живописи XIII-XIV веков Зоей Владимировной Купцовой, старшим научным сотрудником отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала первая часть концерта «Осень» из цикла «Антонио Вивальди. Времена года» в исполнении Берлинского оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. Показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

Дорогие слушатели, в 1997 году исполнилось 600 лет со времени возникновения Кирилла Белозерского-Успенского, посвященного Успению Богородицы, монастыря. А 22 июня, по гражданскому календарю, церковь отмечает День памяти его основателя, преподобного Кирилла Белозерского. Сегодняшнюю передачу мы посвящаем этому святому и его монастырю.

0: Кирилло-Белозерский монастырь был одним из главных центров духовной, да и хозяйственной культуры Московской Руси, ее пунктов связи с небом, а также с Белозерской землей. Рассказывали, что еще до появления там, на берегу Сиверского озера, в 1397 году основателя монастыря инока Кирилла, окрестные жители слышали колокольный звон и пение, разносившееся отсюда по лесу, а когда приходили посмотреть, никого не обнаруживали. Но, начав при Кирилле, в течение столетий затем пела здесь в храмах, молилась по кельям, трудилась по службам, ведала обширным хозяйством многочисленное монашеское братие. Одновременно с монастырем появилась и выросла здесь библиотека, скоро ставшая одним из богатейших на Руси книгохранилищ, где не только берегли, описывали, приплетали и читали книги, но и писали их, при этом сочиняя и редактируя богослужебные, духовно-назидательные, философско-поэтические, исторические и энциклопедически широкие по содержанию. Из века в век работали в обители художники, изодчие, создавали прекрасные иконы, возводили и украшали церкви, укрепляли монастыри стенами и башнями.
1: Крепостные стены спасли обитель от польско-литовско-украинских разбойников в смутное время в начале XVII века. После этого ограда и башни были усилены, но больше монастырю они не послужили и никак не уберегли его, конечно, от постепенного запустения, а затем и от отечественного разгрома XX века. Они лишь основательно отгородили и продолжают отгораживать его пространство от территории захудалого районного центра, одни постройки от других. А люди и там, и тут теперь в основном одни и те же. Несмотря на заметный упадок монастыря уже 100 лет тому назад и частичную утрату его богатства, древняя обитель хранила, однако, свои главные сокровища. Раку, в которой почивает ее основатель, икону, принесенную из Симонова монастыря и роскошно украшенную усердием наших вельмож и царей, книги, написанные преподобным, его белую мухояровую ризу, деревянный крест, воздвигнутый его руками, и, наконец, хранит она свято память отца своего Кирилла.
0: Сейчас, за исключением деревянного креста, не осталось на территории бывшего монастыря и тех сокровищ, о которых век назад написал автор процитированных строк. И тем не менее, до сих пор это одно из духовно привлекательнейших на Руси мест. Даже неживое убитое, оно все-таки недоразрушено и в материальной, и в небесной своей части, и в том, что касается связи одной с другой. Оно хранит за своими стенами не только выглядывающие из-за них церковные здания, но и умиротворяющий дух красоты и покоя. Как к вратам небесным, к этим стенам, храмам, иконам, книгам, к монашеской братии, к раке преподобного основателя на протяжении половины тысячелетия, поколение за поколением, приходили со всей Руси люди, требующие ума, нуждающиеся в небесной радости, в чудесной помощи, в духовном опыте, в вечности, в здоровье и в хлебе насущном, становясь учениками и последователями чудотворца Кирилла. В здешней земле должны лежать их останки, а под одной из церковных стен в монастыре покоится и сам его основатель и первый игумен.
1: Итак, откуда и что мы знаем о Кирилле Белозерском? Важнейший источник наших сведений о нем – его житие, написанное в начале второй половины XV века Пахомием Сербом.
0: Пахомий Серб был выходцем с Афона. В 30-х годах XV века, еще молодым, в звании иеромонаха, он прибыл на Русь. В Москве и в Новгороде он выполнял литературные заказы высокого начальства, архиепископов, великих князей. Всего им написано на Руси 10 или 11 житий, в том числе Варлаама Хутынского, Сергия Радонежского, митрополита Алексея, Кирилла Белозерского. ряд похвальных слов и сказаний, 14 служб и 21 канон. В конце 1461-го, начале 1462-го года Пахомий Серб отправился в Кирилло-Белозерский монастырь, чтобы собрать там материалы для заказанного ему жития основателя этого монастыря.
1: Житие Кирилла Белозерского – один из немногих рассказов о святых, написанных Пахомием впервые по словам самовидцев, а не путем редактирования или дополнения чужих произведений. Главными информаторами автора в Кирилло-Белозерском монастыре были ученики Кирилла, тогдашний игумен монастыря Кассиан и Мартиньян Белозерский, с юного возраста живший с Кириллом и хорошо знавший о святом. Житие Кирилла представляет собой самое большое из произведений Пахомия. В нем мы узнаем о родственнике-воспитателе Кирилла Тимофее Васильевиче, игумене Стефане Махришском, преподобном Сергии Радонежском, племяннике того Феодоре Симоновском, Михаиле Смоленском, Ферапонте Белозерском и других. О родителях Кирилла Пахомий сообщает лишь, что они были благочестивыми христианами, своего сына крестили и назвали Козьмой, выучили его грамоте, воспитали во всяком благоговеинстве и чистоте, а перед смертью поручили сроднику своему Тимофею. Значит, родители умерли, когда Козьма еще нуждался в заботе старших. Не исключено, что они умерли от чумы, опустошавшей Московскую Русь в середине XIV века. Козьма же родился около 1337 года.
0: Опекун Козьмы, Тимофей, носил фамилию Вильяминовых, одного из самых знатных и богатых родов в Москве. Сомнения быть не может, что Кирилл состоял в близком родстве с членами этой видной фамилии, если только прямо к ней не принадлежал. Пахомий пишет, что юноша Козьма хотел сразу же после смерти родителей уйти в монастырь, но никто не брал на себя смелость постричь его из страха перед могущественным сродником, опекуном. Когда юноша достиг совершеннолетия, хозяин удостоил его сидения на трапезе с собою, а вскоре затем назначил его казначеем своего богатого имения. Между делом, втайне, он обходил монастыри, ища, где бы могло улучить желаемое ему иноческое пребывание. Он был уже не молод, не моложе 33 лет, когда ему удалось, наконец, осуществить свою мечту. В Москву однажды пришел игумен Стефан Махришский. Стефан был игумен известный и авторитетный. В какой-то мере он был близок к знаменитому основателю Свято-Троицкого монастыря преподобному Сергию Радонежскому. Около 1354 года Сергий бросал свой монастырь и уходил к Стефану в Махрищу из-за претензий своего брата Стефана на главенство и из-за недовольства братьев введением в монастыре общежительного распорядка. Козьма со слезами просил игумена Стефана постричь его в монахи. Стефан рассудил, что если они с Козьмой обратятся к вышереченному Тимофею, тот не попустит всему быти. И тогда игумен придумал следующее. Не постригая Козьму по-настоящему, он облег его в иноческое одеяние и нарек Кириллом, а сам пошел к окольничьему Тимофею Васильевичу и принял на себя вспышки хозяйского гнева.

Покинув дом Тимофея Васильевича, а с ним и мир, Кирилл все свое имущество раздал нищим, убогим. Стефан отвел его в Симоновский монастырь. Это был сравнительно новый в Москве монастырь. Основан он был около 1370 года преподобным Сергием Радонежским. А главой его был архимандрит Федор, племянник и воспитанник преподобного Сергия. Стефан вручил Козьму Кирилла архимандриту, и тот постриг его в монахи уже по-настоящему, узаконив его новое имя Кирилл. Архимандрит отдал новопостриженного Кирилла в послушание старцу Михаилу, вероятно, тоже ученику преподобного Сергия Радонежского, ибо похоронен в Троице-Сергиевой лавре, где можно потому думать, тоже, как и Феодор, был пострижен. Старец посоветовал определить новичка на работу в пекарню и в поварню. Возможно, Козьма научился кухонной работе еще в молодости в доме Вильяминовых. Старательно, трудясь в монастырской хлебне и поварне, подвергая себя при этом строгому воздержанию, Кирилл прият умиления дар, слезам источники проливаши. Способность плакать считалась благодатной, очищающей сердце, источник помышлений. Зная, что пекарь-повар грамотен, игумен использовал его и как писца. Решительно поступаясь общественным мнением о себе, Кирилл прикидывался глуповатым, начинал юродствовать, возбуждая в окружающих смех, провоцируя гнев начальства, тем самым маскируя свои высокие аскетические устремления, проверяя свою выносливость и терпение, напрашиваясь на наказание.

В 1388 году архимандрит Федор был хиротонисом и назначен епископом ростовским. В Симоновом монастыре заместителем Федора был назначен Кирилл. Но главой Симонова монастыря Кирилл пробыл сравнительно недолго, по-видимому, с 1388 по 1390 год. Как пишет Пахомий, Кирилл, радея о вожделенном умилении, оставил не способствующие умилению беспокойные административные дела и управлению обителью предпочел безмолвие. Полностью удалиться от внешних дел и людей оказалось для Кирилла невозможным. Еще раньше, когда он трудился в хлебне и испытывал свою выносливость, он был замечен и правильно оценен преподобным Сергием Радонежским. Троицкий игумен приходил в Симонов монастырь ради посещения братанича, то есть племянника своего, архимандрита Феодора и прочих ижетаму братьев. При этом нередко Сергий первым делом шел в хлебню и там, наедине, подолгу, час или множее, они с Кириллом беседовали о пользе душевне. Один, сея семена добродетели, а другой, напояя слезами. Когда архимандриту и братии становилось известным, что в обители находится знаменитый игумен,

0: настоятеля монастыря, архимандрите Сергии Азокове. И Кирилл решает ради безмолвия еже негде далече от мира уединиться.
1: Словами «от мира уединиться и тамо безмолвствовати» Пахомий привычно подчеркивает персональные аскетические побуждения Кирилла или же вкладывает в слово «безмолвствовати» более широкий смысл, чем это нам видно на первый взгляд. Ведь в Белозерье, куда ушел Кирилл, он не столько покоился в безмолвии, сколько деятельно созидал новое общежитие, при этом активно, как организующее начало, входя в хозяйственную и духовную жизнь Белозерского края. Решиться оставить монастырь, где прожил не менее двух десятков лет, уйти, будучи далеко уже не молодым человеком, должно было быть нелегко. Как пишет Пахомий, дело решило чудо. Однажды ночью, когда Кирилл по своему обыкновению после келейного правила пел напоследок «Акафист Богородицы», раздался голос, повелевший ему идти на Бело озеро, и за окном засиял яркий свет. Отворив оконце кельи, Кирилл увидел, можно понять, нечто вроде панорамы с Белым озером на севере, и при этом луч света и голос, яко перстом, указали ему место, и где же и ныне монастырь стоит. Окончательное решение было принято Кириллом после разговора с монахом и постриженником того же Симонова монастыря Ферапонтом. Тот также имел около 60 лет за плечами и также долгое время занимался хозяйственными делами обители, как снабженец. По снабженческим делам он бывал в Белозерье и очень любил этот край. Наезженный путь стрельца-почтальона из Москвы до Кирилла Белозерского монастыря в XVII веке занимал примерно месяц. Тот же путь двух пеших иноков в XIV веке может быть отчасти по воде, по Волге и по Шексне. Наверное, требовал не меньшего времени.

0: Записанное Пахомием предание гласит, что, добравшись до Белозерья, Кирилл вдруг узнал указанное ему в видении место. Считается, что Кирилл увидел его с высоты горы Мауры, расположенной у берега реки Шексны, около Горец, значит, с расстояния в несколько километров. Оба пустынника, стремившись к полному одиночеству, поселились на расстоянии 15 верст и посещали друг друга только изредка. Первыми пришельцами, пожелавшими жить с Кириллом, были два любимых им и единомысленных с ним монаха, из того же, что и он, московского Симонова монастыря, Зеведей и Дионисий. Увидев их, Кирилл зело возрадовался и прият их с великою любовью, и они остались с ним жить. Следом за ними на чаше приходите к святому мнози отовсюду. Обитель Кирилла быстро проделала обычную для того времени трансформацию и эволюцию. По мере прихода к отшельнику и приема им людей, желавших жить вместе с ним и следовать его правилам, убежище безмолвника обращалось сначала в скит, а потом в монашеское общежитие Киновию. В год смерти основателя, 1427-й, братья Кирилловы общежитие насчитывало 53 человека.
1: Видя, что обитель быстро растет и что в ней строится церковь, окрестные жители удивлялись. Узнав же, что Кирилл в Москве был архимандритом, решили, что он принес с собой оттуда много богатства, и некий боярин надумал его ограбить. Но, раскаявшись, рассказал Кириллу о замышлявшемся им преступлении. Кирилл же ответил ему:

0: Поверь мне, сын, что нет у меня ничего в этой жизни, кроме одежды этой, которую на мне видишь, и небольшого количества книжек. Отсюда мы узнаем, что первое имущество Кирилла в Белозерье составляли книги. Известно, что когда число учеников Кирилла умножилось, Кирилл повелевал грамотным писать книги, как некогда ему самому повелевал архимандрит Федор. Всего сейчас известно 23 рукописи, которые можно считать созданными в Кирилло-Белозерском монастыре при жизни его основателя. 12 из них принадлежали ему лично, они помечены и считались в монастыре книгами чудотворца Кирилла. Кажется, это древнейшая русская личная библиотека. Сейчас она разрознена. 4 книги находятся в публичной библиотеке, 4 в Русском музее в Петербурге, 2 в Кирилловском историко-художественном музее на территории монастыря, 1 в Москве в историческом музее.
1: В своем монастыре преподобный Кирилл осуществил строгое общежитие, как оно практиковалось в Сергиевских обителях. Но здесь у Кирилла устав соблюдался крепче, чем в других местах. Монахи не могли иметь по кельям даже воды для питья. Все совершалось по чину, по старчеству, в молчании, и в церкви, и в трапезной. На молитве у Кирилла ноги становились как столбы, но никогда не позволял он себе прислониться к стене. О наказаниях, налагаемых игуменом, мы не слышим. По-видимому, духовный авторитет Кирилла был достаточен и непререкаем. Призывая к посту, он на трапезе предлагает монахам 3 снеди и, заглядывая на поварню, заботится, чтобы братьям было утешение, и сам помогает поварам, вспоминая Симоновское свое послушание. Зато мед и вино были строго изгнаны из монастыря. И в послании к князю Андрею Можайскому он пишет: «И ты, господин, следи внимательно, чтобы корчмы в твоей отчине не было, потому что, господин, великая от нее пагуба душам. Христиане, господин, пропиваются и души губят». Не суровость, но уставность – вот что отличает жизнь в монастыре святого Кирилла. Сам игумен ходит, как и Сергий, в разодранной и много раз перешитой рясе, и так же, как и Сергий Радонежский, кроток к своим обидчикам.
0: Ненавидящему его иноку он говорит: «Все соблазнились обо мне. Ты один истинствовал и понял, что я грешник». Нестяжательность у Кирилла выражена еще ярче, чем у Сергия. Он не позволяет монахам даже ходить к мирянам за милостыней. Он отклоняет все дарственные села, предлагаемые ему князьями и боярами, с принципиальным обоснованием. «Если села захотим держать, — говорит он, — будем о них много заботиться, и это может пресечь наше безмолвие». Однако от приносимой милостыни он не отказывается. Бедный при нем монастырь не может развивать широкой благотворительности, но преподобный настаивает на служении любви, и о ней говорят как его многочисленные чудеса, так и оставшиеся от него послания князьям. Князю Андрею Можайскому он пишет:
1: «От упивания вы бы воздерживались, и милостыню по мере силы давали, потому что, господин, поститься вы не можете, а молиться ленитесь, так вместо этого вам милостыня ваш недостаток восполнит».
0: Твердая, хотя и кроткая независимость к сильным мира сего характеризует как преподобного Кирилла, так и всю его школу. О внутренней, духовной жизни святого мы знаем чрезвычайно мало. Нет данных, позволяющих считать его мистиком. Можно отметить лишь усердное почитание Богоматери и дар постоянных слез, как две личные черты кирилловой религиозности.
1: Прожив на свете 90 лет, преподобный Кирилл скончался 9 июня 1427 года. В тот же день его ученики, отпев надгробное пение, покрыли его тело землей, как они отметили место его погребения, сохранилось лишь известие о гробнице преподобного, пишет Никольский, что в половине 15-го столетия над мощами его была устроена рака, к которой прикладывались богомольцы, и которая в первой четверти 16 века именовалась уже гробницей. Еще до 1585 года, когда на гробнице святого Кирилла была построена церковь, Грозный с 1567 года велел выдавать в монастырь ежегодно по 2 пуда воску для возжжения на ней в течение целого года 2 свечей. В 1424 году, за 3 года до смерти преподобного, к нему пришел игумен Дионисий Глушицкий, чтобы написать его портрет. А в XVII веке был сделан для образа специальный кивот. Сейчас кивот хранится в Кирилловском музее, а сам образ в Третьяковской галерее.
0: В заключение нашей передачи мы предлагаем вам прослушать перевод одной древнейшей стихиры преподобному Кириллу.
1: «Пребывающий в тебе свет, сохранив светлейшим, и постнически воцарив ум над губительными страстями, на гору бесстрастия ты взошел, ибо храбро припоручил худшую природу лучшей и плоть подчинил духу. Потому ученикам твоим, к благу стремящимся, ты явился точным направителем к добродетелям, и ныне на небесах с ликами преподобных ясно видишь ты Святую Троицу. Преподобный отец Кирилл, молись Христу Богу, о с верой и любовью чтущих твою память.

0: Передача наша была составлена в основном по книге, выпущенной издательством «Глагол» в Санкт-Петербурге в 1994 году.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Детская половина дома и ее обитатели. На протяжении большей части XVIII и XIX веков дети в дворянской семье вовсе не играли главной роли. Скорее, их воспринимали как дополнение к миру взрослых и потому держали в строгости и даже несколько в загоне. Как вспоминал граф Сологуб, в то время любви к детям не пересаливали. Дети тогда держались в подобострастии, чуть не в крепостном праве, и чувствовали, что созданы для родителей, а не родители для них. Действительно, детей в семьях рождалось много. На протяжении XVIII и первых десятилетий XIX века вовсе не редкостью были матери, родившие на свет 10, 15 и даже 20 младенцев. Очень высока была и детская смертность. Не только в рядовом дворянстве, даже в императорских семьях, которых лечили лучшие медики, далеко не все дети доживали до взрослого возраста. Из 12 детей, родившихся в двух браках Петра I, дожили до сколько-нибудь зрелых лет, по сути, двое — царевич Алексей Петрович и Елизавета Петровна. А из 11 детей Павла I, также женатого дважды, перешагнули 20-летний рубеж шестеро. Дети умирали при появлении на свет, гибли от детских болезней. Их косили эпидемии и несчастные случаи. В общем, если из 15 рожденных выживало пятеро, родители считали это милостью судьбы. И частые похороны младенцев воспринимались философски, с христианской покорностью. Бог дал, Бог и взял. Один умер, другой народится. Конечно, родители, особенно матери, печалились какое-то время, но недолго, до следующей беременности. К смерти ребенка не относились как к непоправимой трагедии, за исключением тех случаев, когда умирали все родившиеся дети. Вот это уже было серьезно. И в таких семьях каждого новорожденного изо всех сил старались удержать на этом свете. Всячески холили и лелеяли, кутали и берегли, следили за каждым шагом и всяким признаком болезни, лишь бы выжил, лишь бы с ним ничего не случилось. Но все же подобных случаев, то есть когда дети не стояли, как тогда выражались, было не очень много, и преобладали многодетные семьи. У известного публициста и общественного деятеля Чичерина было семеро братьев и сестер с разницей в возрасте в 11,5 лет. У историка Пасека, приятеля Герцена, 16 братьев и сестер. У писательницы Марии Константиновны Цевриковой 11 братьев и сестер, причем старшему, когда она родилась, исполнилось уже 23 года. У князей Репниных из 8 родившихся детей 4 умерли в детстве. У капнистов родилось 15, в живых осталось 6. Известный поэт Яков Полонский вспоминал: «У бабушки моей было 18 человек детей, но большая часть из них умерла от оспы». У самого Полонского было еще 7 братьев и сестер, из которых умер один маленьким. Подобные примеры можно множить до бесконечности. Даже в конце XIX века, когда детская смертность в высших сословиях заметно снизилась, однодетная семья продолжала оставаться редкостью. Нормой было иметь от 3 до 5 отпрысков, но нередко встречалось и более многочисленное потомство. Как известно, у Льва Толстого было 13 детей. В большинстве дворянских семей на недорослей смотрели в основном как на постоянный источник заботы, шума, причину дополнительных расходов. Родительские чувства проявляли сдержанно и спокойно, как приличествовало хорошо воспитанным людям. И в семейной иерархии, построенной на патриархальной модели, детям отводилось невысокое место, ниже всех взрослых членов семьи, примерно на уровне большинства дворовых, шутов и приживалок. Как и всякому члену семьи, ребенку выделяли собственное пространство, детскую половину, которая располагалась либо в жилой части дома, к примеру, на антресолях, либо в отдельном флигеле. Размеры и обстановка детских комнат зависели от числа детей и от размеров дома и возможностей родителей. Так, сын богатейшего магната, графа Дмитрия Шереметьева, Сергей Дмитриевич, долго остававшийся к тому же единственным ребенком, жил в просторных и комфортабельных комнатах. Он вспоминал: «Помещение мое состояло из трех комнат, все окнами в сад, спальная в два окна, гостиная в три и комната Шарлотты Ивановны, гувернантки. Чтобы попасть ко мне, нужно было проходить через эту комнату. Рядом узкая передняя с дверью в сад, которая весной всегда выставлялась. Любил я очень ковер моей гостиной, зеленый, с какими-то мелкими цветочками. В простенках между окнами стояли шкафчики со старинным серебром, взятым из кладовой, кубки, братины и прочее. В спальне перед зеркалом стояли часы Луи XVI с маятником, а на стене висел портрет деда Николая Петровича. В углу стоял киот, а между ним и печкой — моя кровать». Комната делилась надвое ширмами, комодом и шкафом для детской одежды. Перед печкой экран, на котором вышита была собака. В гостиной стоял угловой диван, наподобие турецкого, занимавший весь угол и две стены комнаты. Над ними висели гравюры и несколько картин Орловского. Конец цитаты. Однако в большинстве домов детские были невелики и обставлены очень просто. Яков Полонский вспоминал о своей маленькой детской комнате, облепленной по стенам лубочными картинками с кроваткой под ситцевым пологом. Окно ее выходило на двор собачьей конурой. Народу в детских было довольно много. Почти всегда дети младшего возраста, обоего пола, от рождения до 3-5 лет, помещались в одной комнате вместе со своими кормилицами и няньками. После 5 лет детей отделяли, обычно девочек в одну комнату, мальчиков в другую, и там они находились все вместе, пока не становились подростками. Лишь в 12-15 лет ребенок получал отдельную комнату, и ту чаще делил с братом или сестрой близкого возраста. При домашнем обучении рядом с детскими выделяли помещение и для классной комнаты. Детская половина обычно находилась недалеко от комнат матери, что облегчало ей контроль за тем, что там происходит. Супруга известного поэта Василия Андреевича Жуковского рассказывала в письме: «Утром дети играют у себя в своей комнате, которая подле гостиной, так что я слышу все, что у них делается. У них есть ковер и детская мебель. Саша, дочь, занимается своими куклами, за которыми ухаживает так, как ухаживают на ее глазах за братом. Павел ползет по всей комнате за своей тележкой или другой какой-нибудь игрушкой». А сам поэт Василий Андреевич добавлял: «Теперь они могут уже играть вместе с братом, но игра часто превращается в драку, и они часто так царапаются, что, наконец, дабы спасти их глаза, надобно употреблять розги». Встречались, однако, и дворянские дома, в которых родители старались максимально отделиться от детей. Ведь от них было столько шума, беспокойства, неприятных запахов, поэтому детские комнаты нередко устраивались в самой отдаленной части дома, где-нибудь на антресолях, поближе к черной лестнице, там, где отпрыски не очень мешали занятиям отца и светскому общению матери. О таких горе-матерях с негодованием писал фон Визин. В учреждении комнат первое внимание обращает она всегда на то, чтобы детская была гораздо далее от ее спальни, ибо крик малолетних детей ей нестерпим, хотя она немало не скучает лаянием трех болонских собачонок и болтанием сороки, коих держит непрестанно подле себя. Однако и много позднее подобная ситуация не являлась редкостью. Детей забивали в самую маленькую и неудобную комнату, подальше от парадной половины, пропитанную кухонным чадом и всякими миазмами. Дети так надоедали шумом, мешали занимать гостей, для которых, собственно, и был устроен весь обиход. Я живо помню, как одна барыня на замечание моего отца, что детская сырая и темная комната, и что детей можно поместить в ее спальне, а спальню перевести в будуар, без которого можно обойтись, она ответила: «Вот еще, стану я себя стеснять для детей», — так свидетельствовала Цебрикова. Вплоть до середины XIX века почти никто из женщин-дворянок, во всяком случае среднего и высшего круга, не кормил детей грудью. Это, как уверяли медики, было вредно. Нервной и малокровной особе, а большинство барынь охотно считали себя именно таковыми, кормление ребенка, дескать, может только навредить, отнимая и без того слабые силы. Кроме того, кормление безнадежно портило фигуру, да и просто считалось для благородной дамы неприличным. Когда десятилетняя Екатерина Бахметова, подсмотрев, как кормилица кормит младенца ее кузины, заявила, что своих детей будет кормить сама, это вызвало у ее гувернантки настоящий шок, и девочка была наказана. Ее нарядили в платье кормилицы и пригласили всех над ней посмеяться. Надо сказать, что европейские моралисты и педагоги уже во второй половине XVIII века призывали просвещенных матерей не пренебрегать кормлением, указывая на возникающую при этом взаимную нежную привязанность матери и ребенка. Но советам этим следовали нечасто. В 1800-х годах высокообразованная княгиня Репнина сама кормила грудью троих детей. Однако при кормлении младшей дочери через 6 месяцев у нее сделался мастит, молоко пропало, и ребенка перевели на козье молоко. Больше она сама детей не кормила, передоверяя это дело, как и все прочие женщины ее круга, кормилицам. Здоровой крестьянке, привычной к тяжелому труду и грубой пище, кормление навредить не могло. Более того, молоко крепкой и сильной деревенской женщины приносило младенцу несравненно больше пользы, чем молоко слабой и болезненной матери. Брали на должность кормилицы молодых женщин, как правило, из собственных крепостных. Должность эта в деревне считалась завидной, и сама кормилица на несколько месяцев погружалась в поистине райскую жизнь, в безделье и на всем готовом, и семья ее получала разные льготы и послабления. После завершения своей миссии кормилица еще и щедро награждалась, а ее домашние избавлялись от крепостных повинностей. Да и подрастающий выкормыш связи со своей молочной матерью не порывал. Она всю жизнь пользовалась почетной привилегией сидеть в присутствии хозяев, получала подарки к именинным и праздникам, могла во всякое время обратиться к барину с барыней с ходатайством или просьбой, в которой ей редко отказывали. Поэтому на должность кормилицы всегда находилось много желающих, даже устраивался настоящий конкурс, в котором побеждала самая полногрудая, румяная и чистоплотная претендентка. Приходила она в барский дом с собственным ребенком, обычно того же пола и на несколько месяцев старше барского дитяти. Но кормить отныне должна была только барчука. Свой переходил, как бы теперь выразились, на искусственное вскармливание – коровье или козье молоко, которое обеспечивало во время отсутствия матери специально приставленная кормильницу ребенку дворовая девчонка. Кормилицу обряжали в специальный, присвоенный ее званию костюм, тонкого полотна или батистовую довольно открытую рубашку, сарафан дорогой материи, обшитый золотым позументом, и парчевую кику или кокошник. С этого времени она должна была много отдыхать, хорошо питаться и неотлучно находиться при младенце, во всякое время готовая при необходимости дать ему грудь. Первые месяцы она и гуляла с ребенком. Сперва носила его на руках или возила в коляске, потом водила за ручку. Грудное вскармливание продолжалось очень долго, более года, а в XVIII веке порой до 3 лет. После его завершения кормилицу отпускали. Ее ребенок считался молочным братом или сестрой барчука и, как мать, пользовался всевозможными льготами. Довольно часто, через несколько лет, такого молочного брата брали в услужение к маленькому дворянину, и они росли вместе, составляя впоследствии классическую для русского быта пару – добродушного барина и преданного, слегка фамильярного слугу. Известен, в частности, такой тандем, состоявший из драматурга-дипломата Александра Сергеевича Грибоедова и нежно им любимого слуги, его молочного брата, тоже Александра, и притом даже с похожей фамилией – Грибов. Многие годы они были неразлучны. Ворчали друг на друга, вместе ездили в Москву, в Грузию, в Петербург, вместе и погибли в Тегеране, в разгромленном фанатичной чернью русском посольстве. Няньку приставляли к дворянскому ребенку также сразу после его рождения, и пока Барчук подрастал на руках у кормилицы, в ее обязанности входило, так сказать, хозяйственное обеспечение маленького мирка детской. Она следила за чистотой, состоянием белья, детской посудой, готовкой, освещением и отоплением, командовала приставленной к детской прислуге и присматривала за кормилицей. В некоторых случаях няней становилась сама кормилица, и тогда ее частенько называли по-старинному – мамой. Вообще же к детским комнатам бывал приставлен целый штат прислуги, и чем знатнее была семья, тем больше народа занималось детьми. В императорской семье каждому ребенку полагалась английская бонна, две дамы для ночного дежурства, четыре няньки или горничные, кормилица, два камердинера, два камерлакея, восемь лакеев и восемь истопников. Такое многолюдие вокруг дворянских детей являлось своего рода рудиментом старинного, еще допетровского воспитания, традиции которого жили в дворянстве очень долго, во всяком случае большую часть XVIII века. Редкая, даже скромного достатка дворянская семья обходилась без целой толпы кормилец, мамок, нянек и прочих членов женской прислуги, неусыпно заботившихся, чтобы барское дитя росло в холле, в береже, сытно ела и сладко пила, и ни в чем не знала отказа, и повсечасно развлекалась всякого рода забавами и утехами. В аристократических семьях уже с последней трети XVIII века старались завести няньку-иностранку, так называемую бону. Лучше мечтались боны англичанки и немки. С младенчества, общавшейся с носительницей другого языка, Барчук сразу начинал говорить и по-русски, и по-немецки, или на другом языке, на котором общалась с ним бонна. Впрочем, и при русскоговорящей няне можно было знать два языка при условии, что родители и другие родственники достаточно часто посещали младенца и много говорили при нем, к примеру, на французском. Именно так произошло, в частности, с Пушкиным, который заговорил сразу на русском и французском языках. В некоторых случаях иностранку приглашали и по иным причинам, гигиеническим. Случалось, что няньки затыкали рот плачущему младенцу соской из нажеванного самой же нянькой хлеба, завернутого в первую попавшуюся тряпицу, или кормила его пищей, которую тоже сама предварительно разжевывала. Все это было принято делать в деревне, но в дворянском доме вызывало понятное негодование. Известный географ Петр Петрович Семенов-Тянчанский вспоминал: «Очень скоро родители пришли к убеждению, что пришла пора заменить русских нянек немкою, и по очень простой причине. Не нравилась им, русским нянькам, в особенности та чистота и опрятность, которых от них неустанно требовала моя мать. Статочное ли это дело, — говорила одна из нянек, — что и на стенки-то плевать не позволяют». Именно поэтому в няни предпочтительнее брали дворовых, давно живших в господском доме и успевших обтереться и отучиться от деревенских манер и привычек. После того, как из жизни младенца уходила кормилица, няня на несколько лет становилась для него самым важным человеком. Именно она кормила его с ложечки, дула на разбитые коленки, поила липовым цветом при простуде, утешала и ласкала, рассказывала сказки и учила первым молитвам. Родители представляли собой высшую власть, а нежность и ласку ребенок получал в основном от няни. Именно к ней обращался питомец с бесконечными детскими вопросами, Тепло вспоминала о своей няне Капнист Скалон. «Что это гремит?» — спрашивала я. «Что это блестит?» «Илья Пророк ездит на каменной колеснице», — отвечала, крестясь, няня. Помню, что, вставая с восхождением солнца, няня наша долго молилась перед образом святых мучеников Антония и Феодосия, висевшим в углу нашей комнаты, и клала земные поклоны с усердием и с большим умилением. Потом будила нас, одевала, и после короткой молитвы вслух, которую сама нам подсказывала, напоив нас молоком или чаем из смородиного листа, отсылала старших братьев со старым слугой Петрушкой в дом к матери нашей, а с нами, в награду за послушание, надев нам через плечо мешочки из простой пестрой материи, спешила идти в лес собирать по желанию нашему, если это было осенью, между листьями упавшие лесные яблоки, груши и сливы, которые и сохраняла в зиму. Как часто добрая няня наша, не находя средства следить разом за обоими нами, для своего спокойствия связывала наши руки платком, тогда, по необходимости, мы должны были бегать вместе, и это казалось нам еще веселей. Так как мы с братом были очень схожи, и как нас одевали всегда в одинаковые женские платьица, то нас и принимали часто сторонние люди за двух девочек. От няниных забот, как считалось, зависело не только душевное, но и физическое здоровье ребенка, и даже его телесные особенности. Во всяком случае, хорошая нянька должна была следовать в обращении с ребенком, особенно маленьким, целому ряду правил. Не подносить что-нибудь слишком близко или высоко к глазам младенца, чтобы не было косоглазия. Не носить его постоянно на одной руке, чтобы не искривилась шея. Беречь от слишком яркого света, дабы не появилась привычка к морганию. Следить, чтобы ребенок держал голову прямо, не то будет зоб, и так далее. В отличие от Боны, которая, выпистывав детей в одной семье, чаще всего переходила на другое место, собственная крепостная нянька навсегда оставалась при господах. Она присматривала за хозяйством, держала у себя под замком и выдавала по мере надобности наиболее дорогие припасы — кофе, сахар, чай, а нередко и делила со своими питомцами все превратности их судьбы. Толстому пришлось уйти из своего дома, жить на съемной квартире и пробиваться своими силами. Матрена Ефремовна, нянька, царствовала в доме воспитанника своего деспотически, жалование его отбирала до копейки и распоряжалась всем по своему усмотрению, кормила графа сладко и одевала, хотя по его вкусу, но по-барски. Оставалась старая нянька в своей должности и после того, как ее питомец женился и обзавелся собственными детьми. Она продолжала править его домом, держала у себя все ключи, гоняла слуг и то и дело выговаривала графу Толстому за его неподобающие, по ее мнению, знатному господину, поступки. Ему было уже за 50 лет, а ей и все 80, и если он как-нибудь, заработавшись, забудет зайти к ней утром поздороваться или вечером проститься, то она уже непременно попрекнет его словами: «Что не зашел вчера? Заважничал, нос задрал».
1: Передачу «По страницам книги Веры Боковой. Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная истории установления одного из самых замечательных монументов нашего города – Александрийского столпа. У микрофона Нина Жирова. После вступления русских войск в Париж в 1814 году, после завершения Отечественной войны и освобождения Европы от войск Наполеона, Государственный совет принял решение установить на Дворцовой площади монумент в честь победы в Отечественной войне. Но прошло еще немало времени, прежде чем работа над созданием этого монумента началась. И поручена она была Агюсту Монферрану. Кажется, для некоторых парадоксальным, памятник, посвященный победе русских над французами, взялся соорудить француз и выполнил эту работу с непревзойденным мастерством и творческим вдохновением. Возможно, объяснением этому служит то обстоятельство, что Монферран покинул Францию, опасаясь террора, наступившего с приходом к власти бурбонов. В этих условиях Россия стала ему второй родиной, которую он полюбил и которой отдал весь свой талант и всю жизнь. Сооружение Исаакиевского собора, которое продолжалось до конца жизни архитектора, стало одним из важнейших этапов деятельности Монферрана в России. Он участвовал в перестройке Зимнего дворца, создав там несколько парадных залов. В Москве по его проекту был поднят и поставлен на специальный пьедестал «Царь-колокол» в Кремле. Но лучшие работы Монферрана, значительно превосходящие по всем художественным достоинствам остальное, созданное им, бесспорно была Александровская колонна. Вот что рассказывал сам Монферран об этом памятнике. Когда торжествующий победу Рим привел из Александрии галеры, груженные огромными египетскими обелисками, чтобы установить их в стенах города, Рим этим доказал всему миру, что нет ничего невозможного для человека, руководствовавшись непреклонной волей и чувством собственного величия. Проникнувшись подобными идеями и вдохновившись другими, предшествовавшими им, я осмелился предложить и предпринять сооружение памятника, посвященного светлой памяти императора Александра I. Я был в числе немногих архитекторов, кому была оказана честь участвовать в проекте памятника. И далее. Продумав сначала местность, предназначавшуюся для памятника, я осознал, что скульптурный памятник, каковы бы ни были его пропорции, не сможет гармонировать с теми величественными постройками, которые находятся в его окружении. Указанный мотив, равно как необходимость придать памятнику характер величия, свойственный такого рода монумента, остановили мой выбор на проекте обелиска. В своей книге, которая вышла в Париже в 1836 году, еще при жизни Зодчего, он писал: «Мне были разъяснены главные условия строительства монумента. Памятник должен представлять собой гранитный обелиск из одного куска общей высоты от подножия 111 футов. Я предпочел глыбу красного гранита, без изъянов, пригодного для полировки, не уступающего самым большим существующим монументам». «Передо мной, — писал Монферран, — предстала колонна Трояна как прообраз самого прекрасного, что только способен создать человек в этом роде. Я должен был стараться подойти как можно ближе к этому величественному образцу античности, как это было сделано в Риме для колонны Антонина, в Париже для колонны Наполеона». И Монферран действительно обратился к имеющимся образцам, сумел отобрать из них лучшее для того, чтобы осуществить свой гениальный замысел на Невских берегах. 24 сентября 1829 года проект Монферрана был одобрен. Глыбу для памятника Монферран присмотрел в Пютерлакском карьере за Выборгом на берегу Финского залива, там, где уже заготовляли колонны для Исаакиевского собора. Добыть ее при помощи взрывчатых веществ было невозможно. Взрыв повредил бы монолит. Поэтому все работы выполнялись вручную. В течение 2 лет, 1830-31 годов, днем и ночью, в будни и в праздники, на скале раздавался неумолчный стук кувалд. Вдоль скалы стояло до 400 рабочих. Часть из них держала в руках длинные, окованные сталью ломы, направляя их вертикально к горе. По каждому такому лому 2 человека попеременно били кувалдами. Особенно тяжело было тем, которые держали ломы. Сотрясение от удара кувалд передавалось всему телу, а страшный лязг вызывал глухоту.
Через 2-3 месяца приходилось менять рабочих. Одни из них становились глухими, другие поручали паралич рук. Условия жизни на каменоломне были ужасными. Люди работали по 15 часов в сутки, даже в праздники, потому что работа должна была быть завершена в срок. В карьере Пютерлакс одновременно было занято 600 человек, работавших под руководством техника-самоучки Василия Яковлева, 20-летнего юноши, одаренного недюжинным умом и организаторскими способностями. Заключая контракт на изготовление колонны, Яковлев брал на себя обязательство в случае неудачи с первым монолитом безвозмездно отбить и доставить в Петербург второй, третий и так до тех пор, пока потребный камень не займет своего места на Дворцовой площади. Благодаря усилиям рабочих и находчивости Яковлева удалось благополучно отколоть глыбу гранита немногим более 30 метров, толщиной около 7 метров. Вес же глыбы составлял свыше 230 тысяч пудов. Камень отодвинули от скалы, отсекли от него лишнее при помощи многочисленных рычагов и кабестанов и опрокинули на специальную подстилку из бревен. Монферран все время пристально следил за деятельностью столь способного русского юноши-самородка и счел возможным поручить ему отделку колонны вплоть до ее доставки на Дворцовую площадь. Сам же он осуществлял лишь общее руководство. Одновременно Василий Яковлев занялся поисками другого монолита для пьедестала колонны. Такой камень из красного гранита был обнаружен в районе Летсаарма, также недалеко от Финского залива. 500 рабочих приступили к вырубке блока весом около 25 тысяч пудов. Через 3 месяца глыбу отбили, подтащили к берегу залива, где была устроена специальная пристань. Камень погрузили на судно, также специально построенное для этого случая. Было решено в порядке пробы первым транспортировать в Петербург камень для пьедестала колонны. При этом существенных трудностей не возникло. Монолит по Финскому заливу доставили к пристани, устроенной на берегу Невы между Адмиралтейством и Зимним дворцом. 8 дней потребовалось на то, чтобы перетащить камень от берега к центру площади. Современники свидетельствуют, что когда эту глыбу опрокинули с помоста на песчаную подушку у фундамента, вся площадь содрогнулась, словно при землетрясении. При помощи блоков и кабестанов камень приподняли, очистили от песка и с предельной точностью уложили на фундамент. Вся эта сложная операция длилась всего лишь 2 часа. Котлован, вырытый на глубину более 4 метров, оказался плотным песчаным слоем. В него были забиты сваи на глубину 6,5 метров. При их толщине 26-27 сантиметров на каждый квадратный метр приходилось примерно по 3 сваи. Забивка производилась при помощи копров и чугунных баб. На это ушло 3 месяца. Основание под фундамент колонны было готово к 15 марта 1830 года. Площадь, занимаемая сваями, составляла квадрат 23 на 23 метра. На этом квадрате просматривалось 1250 свай. При таком способе грунт становился настолько плотным, что едва поддавался железному лому. Затем начались работы по устройству фундамента. Весь его массив был сложен из 12 рядов гранитных блоков толщиной от 40 до 60 сантиметров. Каменная кладка, опоясывающая гранитный фундамент, состоит из прочных отходов гранита, мрамора, бутовой плиты, уложенных рядами одинаковой толщины на известковом растворе. В центре верхней части фундамента был помещен гранитный блок размером 52 на 52 сантиметра, в толщину которого вставлена бронзовая шкатулка с золотыми, платиновыми, серебряными и медными медалями и монетами, отчеканенными в честь Александра I. Среди 105 медалей и монет была и одна платиновая медаль, выполненная по проекту Монферрана с изображением памятника и датой 1830 год. На ободке медали надпись «Александру Благословенному Благодарная Россия». Архитектор предусмотрел эту медаль для того, чтобы она сохранила потомкам внешний вид монумента, если спустя много веков колонна разрушится. В шкатулку была вложена пластинка из позолоченной бронзы с выгравированной на ней надписью. В лето от Рождества Христова, 1831-е, начато сооружение памятника, воздвигаемого императору Александру Благодарную Россию. На гранитном основании, положенном в 19 день ноября 1830 года в Санкт-Петербурге, при сооружении сего памятника председательствовал граф Литта, заседали князь Волконский, Оленин, граф Кутайсов, Гладков, Карбоньер, Васильчиков. Сооружение производилось по начертанию того же архитектора Августа де Монферран. Как я уже говорила, транспортировка колонны и пьедестала и последующая обработка камней потребовали немало времени и сил.
Перевозка стержня колонны – дело было очень сложным. Настолько, что чуть не закончилась катастрофой. Когда монолит перемещали с причального помоста на судно, деревянные опоры не выдержали столь большой тяжести и обломались. Колонна рухнула в воду и могла уйти на дно моря. Яковлеву удалось сдержать ее при помощи новых опор. Люди, рискуя жизнью, спасли колонну. Тем временем из близлежащей Фридрихсгамской крепости были затребованы на помощь 600 солдат. Они совершили бросок в 36 верст в жару по гористой местности, преодолев расстояние, положенное за 4 часа. Солдаты сходу принялись за дело и водрузили колонну на судно. 1 июля 1832 года ее доставили в столицу. Пока же велись работы в каменоломнях, на Дворцовой площади уже подготовлен был фундамент под монумент. С момента прибытия судна в Петербург на колонну приходили смотреть огромные массы народа. 12 июля 1832 года с раннего утра несметное количество людей заполнило Адмиралтейскую площадь и бульвар у здания. Наклонный помост, по которому предназначалось движение колонны главным лесам, мгновенно превратился в амфитеатр, наполненный народом. Трибуна для знатных особ также быстро заполнялась. Но назначенную на 2 часа дня выгрузку внезапно пришлось приостановить на 45 минут. Разразилась гроза с неистовым ливнем. На место выгрузки явился и сам император Николай I, проявив исключительный интерес к подготовительным работам. Он лично отдал приказание Яковлеву начинать выгрузку. Как только прозвучал сигнал, был дан знак привести кабестаны в действие, колонна сильно покачнулась, без усилий, бесшумно начала скользить судно и оказалась на набережной. Выгрузка длилась ровно 10 минут, после чего император выразил подрядчику свое полное удовлетворение хорошо организованной операцией и ее результатами. Затем же Николай I обратился к Монферрану со словами: «Работа Яковлева окончена, теперь за вами выполнение сложных задач, и я не сомневаюсь, что вы справитесь с ними с не меньшим успехом». На берегу приступили к отёске колонны. А в это время 600 плотников строили наклонный помост, подъемную дорогу, по которой колонну нужно было подтянуть к пьедесталу. За 9 дней колонна проделала путь протяженностью в 260 метров и была доставлена на край наклонного помоста. Сам наклонный помост длиной 54 метра, шириной 31 метр и высотой около 11 метров своей покатой частью доходил до половины Дворцовой площади, где под прямым углом переходил в горизонтальный помост, прямая дорожка которого вела до площадки перед главными лесами, воздвигнутыми над пьедесталом. В конце наклонного помоста колонну за 2 дня уложили на салазки, стоявшие на поворотном круге, и затем подтянули 8 кабестанами к месту установки. Салазки состояли из 2 частей и двигались на березовых катках. Ширина салазок равнялась 3,5 метрам, а длина составляла более 25 метров. Настил, на котором покоился монолит, состоял из 9 рядов брусьев, связанных 13 поперечинами. Монолит был укреплен металлическими связями на болтах, которые опоясывали салазки и были снабжены кольцами для крепления канатов. Оставалась главная операция – установка колонны на пьедестал. Приемы, примененные Монферраном для поднятия колонны, имеют некоторую аналогию с теми, которыми пользовались древние народы. Изображение этих операций мы встречаем на многих египетских памятниках, в частности, в нижней части обелиска, установленного императором Феодосием на ипподроме в Константинополе. На барельефе изображены горизонтальные лебедки. 4 человека поворачивают лебедку, чтобы перемещать груз при помощи канатов. Тот же принцип применения кабестанов и рычагов для подъема больших тяжестей известен с древности. В 1586 году был использован архитектором Фонтана при подъеме Ватиканского обелиска. Монферран использовал прием этого великого мастера, но только имел дело со значительно большей тяжестью. Вес Ватиканского обелиска был равен 325 тоннам, а Александровская колонна весила 650 тонн. Естественно, Монферран вынужден был применить другие сочетания в распределении сил, более сложные комбинации в системе лесов и добиться усовершенствования машин кабестанов. Для установки лесов необходимо было создать солидные фундаменты из бутовых плит, которые были проложены для выравнивания ряды кирпичей. Прежде чем начать сооружение самих лесов, изготовили модель их в масштабе 1/12 натуральной величины. На этой модели тщательно отработали всю технологию устройства этих лесов. В верхней части стойки соединялись 5 фермами, на которых были подвешены блоки.
28 августа 1832 года были произведены предварительные испытания лесов и оснастки. Колонну в горизонтальном положении подняли на 6,5 метров и оставили висеть на канатах в течение часа, затем высвободили салазки. После удачных испытаний начались приготовления к подъему. Леса были установлены в центре квадратной платформы площадью 16 тысяч квадратных метров, на которой располагались в два ряда 60 стальных кабестанов. С их помощью была поднята колонна. 30 августа 1832 года был день, назначенный для установки Александровской колонны на пьедестал. Вот как сам Монферран описал площадь перед началом подъема. Улицы, ведущие к Дворцовой площади, Адмиралтейству и Сенату, были сплошь запружены публикой, привлеченной новизной столь необычайного зрелища. Толпа возросла вскоре до таких пределов, что кони, кареты и люди смешались в одно целое. Дома были заполнены людьми до самых крыш. Не оставалось свободным ни одного окна, ни одного выступа –

событием, которое должно было произойти на этой площади. Люди недоумевали, как можно было при имевшихся возможностях поднять колоссальный монолит. Опять же обратимся к описанию самого Монферана, который рассказывал очень живо и подробно. На платформе, окружавшей леса, были установлены по двум плоскостям кругообразно 60 стальных кабестанов в шахматном порядке. Канаты от кабестанов образовали соответствующие кабестанам количество радиусов, расположенных друг от друга на равных расстояниях и доходящих до центра лесов. Кабестаны были сгруппированы в 4 класса. 16 солдат оперировали рычагами, 5 матросов тянули канаты и направляли их. 8 других солдат составляли резервный взвод. При каждом кабестане было по одному унтер-офицеру, наблюдавшему за порядком. Он должен был руководить солдатами, заставляя их идти в ногу ускоренным шагом, смотря по обстоятельствам. Он же заменял уставших людей свежими из резерва, не прерывая движения. Кроме того, было прислано 1440 солдат, 60 унтер-офицеров и 30 барабанщиков различных гвардейских полков, а также 300 человек матросов с 15 унтер-офицерами и еще необходимое количество офицеров саперных гвардейских батальонов. При помощи этих отрядов под командованием генерал-майора Шильдера был поддержан порядок, столь необходимый при всей этой операции. 10 десятников были размещены между лесами и следили за равномерным натяжением канатов. 4 помощника Монферана находились по углам лесов. Каждый из них наблюдал за группой кабестанов. На лесах были размещены сотни матросов, направлявших полиспасты во избежание спутывания их. 60 наиболее опытных с русской смекалкой энергичных рабочих находились на самой колонне среди паутины канатов, направляя полиспасты. 50 помощников, размещенных на разной высоте, были наготове для различных и необходимых целей. 60 каменщиков пускать близко. 30 других рабочих должны были вальки, ролики, постепенно снимая их. 6 каменщиков, находясь у самого пьедестала, должны были подлить раствор на гранитную плиту. 1 десятник помещался на высоте 6 метров для подачи сигнала колоколом. 1 офицер флота находился на самой верхушке лесов для водружения государственного флага, как только колонна встанет на пьедестал. У самих лесов находился хирург для оказания первой помощи в случае какого-либо увечья. Наконец, имелась на готове резервная команда рабочих с инструментами и материалами на всякий непредвиденный случай. Все были на местах, когда началась церемония передачи платиновой медали Монферану для вложения ее в специальное, сделанное в центре пьедестала углубление. И снова мы обращаемся к описанию, оставленному Монфераном. Когда на часах Зимнего дворца пробило 2, раздался троекратный удар колокола, и одновременно с этим сигналом начался подъем колонны. Это было любопытное зрелище. Лежащий монолит колонны из красного гранита в 28 метров длиной и 3,5 метра в диаметре, опутанный канатами, из которых, как в тумане, вырисовывалось 6 десятников, ловких широкоплечих молодцов, подлинных геркулесов, вместо палец с железными рычагами, спокойно ожидавших подъема вместе с монолитом. Вокруг царила глубокая тишина, прерываемая лишь глухим гулом кабестанов, на лицах изумления, боязнь, надежда, ожидания. Никто в ту минуту без ужаса не мог думать о решающем моменте, когда огромная скала, покачиваясь, повиснет в воздухе. Сейчас уже никто не признается в том, что в течение 100 минут, пока длилась установка монолита, все с ужасом опасались самой ужасной катастрофы. Приходится признаться, что ни одно благородное сердце, ни разу не дрогнувшее в битвах, испытало на этот раз глубокое волнение, почувствовав облегчение, лишь завидев на верхушке лесов государственный флаг, оповещавший весь город о том, что монолит стоит на пьедестале. Трудно описать внезапный переход от мучительной душевной тревоги к чувству удовлетворения, какое испытал каждый, когда колонна была установлена, и когда всякая мысль об опасности отпала, бурные крики «Ура!» неслись со всех концов площади. Энтузиазм достиг предела и довел многих, имевших доступ на платформу, до такого состояния, что они бросились подбирать остатки от раздавленных роликов и уносить их на память. Несомненно, при имевшихся тогда возможностях техника подъема достойна восхищения по своей гениальной простоте. На следующий день были убраны машины, канаты, наклонная платформа, главные леса, из которых остались только 4 нижних яруса, необходимых для окончания работ. Разборка каменных фундаментов под лесами велась в течение года. Одновременно приступили к полировке монолита. 5 месяцев ежедневно этим занимались 200 человек. Предстояла самая сложная и ответственная часть, эстетическая, создание окончательного

0: вида колонны. Указания, даваемые самыми знаменитыми архитекторами об утончении объема колонны, по словам Монферранта, были так неточны и противоречивы, что принять их для выявления абсолютных пропорций было бесполезно. Прием, использованный Монферраном, имеет нечто общее с приемами скульпторов, которыми они пользуются при установке статуи в требуемое положение. Он заключается в установлении целой системы прямоугольных подвижных координат вокруг стержня колонны с тем, чтобы по разным абсциссам, параллельным осям, можно было нанести ординаты в направлении радиусов. Проект Александровской колонны предусматривал завершение монумента в виде скульптурной фигуры ангела над капителью. Изготовление фигуры ангела было поручено скульпторам, академикам Гальбергу, Орловскому, Леппе и Жаку. Из большого количества представленных моделей была выбрана модель Орловского, по которой он в течение 8 месяцев за 15 тысяч рублей вылепил колоссальную фигуру в глине с гипсовой ее отливкой. Однако принятая модель Орловского вызвала ряд противоречивых мнений. Эти противоречия появились с самого начала создания скульптуры ангела и его подножия. Высочайшее повеление, отдаваемое Николаем I в процессе работ скульптору об изменении размеров креста, фигуры, ангела, мешали творчеству. Вмешивался Николай I в работу авторитетной комиссии из архитекторов и скульпторов, которой было предложено высказать свое мнение по поводу пропорций как самого основания, так и фигуры. Надо сказать, что члены комиссии детально обсуждали все элементы завершения колонны. Президент Академии художеств Оленин, например, представил по этому поводу интересную докладную записку, резюме которой сводилось к следующему. Принимая во внимание отсутствие внутренней лестницы в колонне, тумбу можно понизить, оставив ее требуемую правилами перспективы высоту, необходимую, чтобы выступ капителя не скрывал от глаз ног статуи. Президент высказался за уплощение куполка. После высказывания специалистов Монферрану было над чем призадуматься. Он также высказал свое мнение. Колонна Трояна завершалась колоссальной статуей императора из золоченой бронзы. Троян держал скипетр и шар, в котором был помещен его прах. У автора Альфонсо Чиакомо имеется изображение колонны Трояна. В описании указано, что в его время, в 1616 году, еще были видны бронзовые ноги статуи, сокрушенные варварами в период их нашествия. После раскопок была обнаружена голова этой статуи. Оставаясь при своем мнении, что 6 аршин, то есть 4 с небольшим метра, достаточно для скульптуры ангела, Монферран привел последний довод, убеждая комиссию архитекторов в том, что вновь поставленная фигура Наполеона на Парижской колонне, имеющая равные соразмерности с Александровской колонной, имеет около 4 метров вышины, и он просит повелеть отлить фигуру ангела в первоначальном варианте размера, то есть 4 метра 26 сантиметров. В результате тщательного обсуждения члены комиссии большинством голосов пришли к заключению, что основание для скульптуры слишком высоко, купол на нем следует понизить, а фигуру не увеличивать и оставить без позолоты. Этот путь был правильным. Он установил окончательные размеры завершения с ангелом и заставил Николая I отказаться от собственного предложения, положив конец своему неограниченному вмешательству. Таким образом, завершение колонны получило следующее изменение пропорций. Пьедестал был понижен почти на 30 сантиметров без изменения диаметра и с сохранением орнамента. Скульптура ангела с крестом великолепно вырисовывается на фоне неба и на фоне зданий площади. Она вносит элемент разнообразия в композицию памятника и придает монументу живописность. Ангел попирает ногами змею, символизирующую побежденного врага. Композиция рассчитана на дальнюю точку зрения. Очень удачно найдены пропорции фигуры. Форма постамента со скульптурой имеет общую объединяющую линию, которая ограничивает силуэт. Несомненная удача, достигнутая Монферраном, монолитность фигуры со сферой, на которой она стоит. Фигура имеет прекрасную пластическую проработку. В фигуре ангела нет ни единой черты, создающей облик властного императора. Только лицу ангела скульптор Орловский придал портретное сходство с лицом Александра I. Пьедестал под колонну одет бронзой и оформлен 4 барельефами. Мысль, заложенная в них, выражена кратко и ясно. На стороне пьедестала, обращенного к Зимнему дворцу, изображены 2 крылатые фигуры, поддерживающие надпись. Под ней помещен основной трофей, а по бокам 2 сидящие фигуры. Одна из фигур олицетворяет Неман в образе молодого мужчины, другая – Висла в образе молодой прекрасной женщины. За пределы этих рек в 1812 году были изгнаны французские войска. Вокруг этих фигур расположены изображения старинных русских доспехов. Среди них известный всем шлем Александра Невского, латы царя Алексея Михайловича, кольчуга Ермака, щит Олега, который был водружен на вратах Цареграда, Константинополя и многого другого оружия, принадлежащего героям, чьи ратные подвиги прославили Россию. Три другие стороны пьедестала тоже представляют барельеф аллегорических фигур победы, мира, правосудия, милосердия, мудрости, изобилия в окружении разных воинских атрибутов. Наряду с римскими символами победы в рельефах представлены доспехи знаменитых героев Руси. Таков был тогда обычай в архитектуре. Барельефы были выполнены в натуральную величину художниками Скотти, Соловьевым, Брюло, Марковым и Тверским и отлиты по моделям скульптора Свинцова и Лепе. Они отличаются прекрасным выполнением фигур, особенно военных трофеев. Орнамент резьбы, гирлянды, скульптура базы и капители выполнены с большим искусством и очень эффектно скульптором Балиным. Почти 5 лет продолжалось сооружение Александровской колонны. И, наконец, наступил день торжественного открытия. Это было 30 августа 1834 года. Вот как описал это событие поэт Жуковский. И никакое перо не может описать величие той минуты, когда по 3 пушечным выстрелам вдруг из всех улиц, как будто из земли рожденные, стройными громадами, с барабанным громом, под звуком парижского марша, пошли колонны русского войска. Начался церемониальный марш. Русское войско прошло мимо Александровской колонны. 2 часа продолжалось сие великолепное, единственное в мире зрелище. Вечеру долго по улицам освещенного города бродили шумящие толпы. Наконец освещение угасло, улицы опустели. На безлюдной площади остался величественный колосс, один со своим часовым. В день открытия монумента Монферрат был посвящен в кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени с получением пенсии в 5000 рублей. К этому Николай I прибавил еще 100 тысяч рублей единовременного вознаграждения, о чем Монферран сообщает, поступивших тотчас же в мое распоряжение. Так закончилась эта история установления, изготовления самого знаменитого монумента нашего города. А дальше начинается история, связанная уже с исправлением повреждений, с реставрацией колонны. Но это другая история, о которой, может быть, мы когда-нибудь тоже с вами поговорим. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Радиоград Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях психолог Марина Архипова. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: И священник Олег Дождиков.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о перинатальной потере. И я должна честно признаться, что я не очень понимаю даже смысл этого термина. Хотя, по ощущениям, это что-то очень серьезное. О чем это?
2: Это о потере беременности, о потере ребенка в первый год жизни.
0: То есть это либо беременность, которая прерывается, таким трагическим образом, либо потеря младенца.
2: Да, да.
0: Ой, давайте поговорим. Тема важная.
1: Тема важная, я думаю, что она особенно важна в православном сообществе. Почему? Потому что с этой темой связано много стыда и чувство вины, и горя. И эта тема, она табуирована некоторым образом. То есть женщина, которая теряет ребенка, и это, как правило, кризис с очень сложными переживаниями, но часто, когда она приходит в храм, я с этим сталкивалась, когда она приходит в храм, с прихожанами разговаривает или со священнослужителем, могут так очень пренебрежительно к этому отнестись, сказать, это твоя вина, ничего страшного, другой ребенок будет, еще что-то. То есть не выслушать, не поговорить, не отнестись несочувственно, по-человечески, скажем так. И женщина остается один на один с этим горем. И те, кто приходит в храм, не выцерковленные люди, они тоже не получают поддержки. Тоже не получают поддержки, если приходят с таким вопросом, или с такой проблемой, или с такой болью приходят. И, важно об этом поговорить, потому что это табу, которое наложено такое, оно искусственное, и оно, на мой взгляд, оно не отвечает христианскому мировоззрению все-таки. Потому что женщина, она просит о помощи. Она переживает сложную ситуацию в своей жизни.
0: Мне, наверное, просто везло в жизни. Я как-то всегда оказывалась, за все там сколько, 40, больше 40 лет своей церковной жизни, я всегда оказывалась в каких-то нормальных, хороших приходах, где священники были люди добрые, умные и готовы были человека поддерживать и выслушивать. Поэтому мне как-то даже странно это представить, что человек может прийти и получить такой ответ, что сама разбирайся, сама виновата. Но я понимаю, что, наверное, это бывает.
2: Так это и раньше ведь было. Раньше было, если ребенок не крещен, родился, умер, его не успели крестить, то это какой-то недочеловек.
0: У Данте он там, хорошее место, лимб светлое такое, приятное.
2: У нас-то даже где-то хоронили в другом месте, в язычестве, и в христианстве тоже это оставалось. И потом, Бог дал, Бог взял, это вот такое отношение было. Но во многом для родителей, может быть, не очень вдавались, потому что вопрос там был в том, что еще куча детей, их нужно прокормить. Ты не можешь много горевать, ты не можешь много страдать, и включаешься в жизнь, и просто про это вряд ли забываешь. Но отношение к ребенку было несколько другим. Было много детей. Тебе нужно спасти тех, которые у тебя здесь сейчас есть. И это вот отношение к тому недочеловеку, как к ребенку, оно осталось. А что касается потери беременности, для того, чтобы рассказать, прийти в храм, рассказать, задать вопрос, это же нужно открыться, это нужно решиться. А если ты слышишь о том от врачей, от близких, ты еще молодая, еще родишь, и в храме подходишь, часто не к священнику даже подходит, к бабушкам, свечницам, там говорят, не крещен, ничего сделать нельзя, и как там Бог управит? Это поддержка такая себе. То есть для мамы, которая потеряла ребенка, для нее важно что-то услышать, для нее важно, и потом церковь говорит, что душа появляется с рождения, с зачатия ребенка. То есть душа у ребенка есть. И не важно, сколько он прожил. Если для мамы это ребенок, она уже простроила будущее, она уже женила его, она уже представляла, каким он будет, кем он станет. И тут все это закончилось, это рухнул целый мир. И прийти и рассказать об этом, особенно в момент кризиса, почти невозможно. И приходя, многие получают разный ответ. Раз ваш ребенок не крещен, ничего сделать нельзя. И это даже в хороших храмах. Порой священники, даже которые много служат, они говорят, что ко мне не обращались с таким вопросом. Но это правда. Мамы не обращаются с таким вопросом, потому как боятся, что их не услышат. Ну, к сожалению, я сталкиваюсь очень много с такими ситуациями, когда боятся обращаться, но видя, что ты пишешь, что ты говоришь, они как-то решаются. Видя там какие-то подкасты, которые были проведены, они обращаются, задают эти вопросы, и ты пытаешься что-то ответить, насколько возможно поддержать.
0: Какие вопросы задают матери?
2: Ну, мама, я думаю, что у многих вопрос один: за что, почему это случилось? Верующий, неверующий, ну почему? Ну это ж невозможно принять. Ты ждал, носил, готовился, все делал. Но этот вопрос, почему алкоголиков всех есть, рождается у тебя никак. Ты столько его вкладываешь, что делаешь все для этого. У тебя ничего не получается. Ну, не думаю, что у меня есть ответ на этот вопрос. Я не знаю. Я не могу ответить. В моей картине мира так не должно быть. Но это происходит. И могу сделать то, что мы можем сделать. Можем отслужить службу от некрещенных детей. Тоже церковь изменила отношения, оно есть такая служба, мы можем ее отслужить. Для мам, для многих это поддержка, большая поддержка. Мы проводили с одним фондом такие онлайн-службы, потому как ну, не все соглашались из коллег, не везде есть церковь, кто-то там за рубежом, и подключались. Мы потом еще почти час после службы, она короткая, маленькая, мы еще разговаривали, отвечали на какие-то вопросы, которые казались для мам ну, глупыми, неважными, но для них это было важно услышать. Важно общаться. Там, как правило, были черные экраны, но тем не менее.
0: Черные экраны, то есть люди не хотели, чтобы
2: они не хотели, видели. Чтобы их видели, они не хотели, чтобы их слышали. Ну, иногда, очень редко были вживую, это очень редко. Иногда голосом, а так больше писали. Но кто-то решался с тобой потом встретиться и поговорить, но очень мало кто решается. Боятся. Многие боятся осуждения, которое, видимо, звучит много где.
0: Это очень странно. Мне кажется, что, ну, скорее сочувствие. Это очень страшно, когда, ну, женщина, которая ждет ребенка, она прям всем своим существом в этом участвует. Она за это платит своей жизнью, своим здоровьем. И, ну, как можно осуждать женщину, потерявшую ребенка?
2: Ну, может быть, не совсем, не всегда осуждение, непонимание. Довольно часто, не понимаю, она приходит в свои боли, а ей говорят...
0: Ей говорят, ты молодая, у тебя еще будет.
2: Ты еще родишь, да брось ты, из-за чего ты переживаешь, Бог дал, Бог взял. Не работает, может быть, с кем-то работает. Но если в данном конкретном, ну, пришла она с болью, ты видишь ее лицо, ее состояние. Для нее это живой ребенок. Ну что там неделя прошла, 3 недели беременности? Ну это же вообще эмбрион. Для нее это ребенок, живой ребенок, которому часто шли там, бывает, многие годы. Кто-то через ЭКО. Потратил столько здоровья, сил, денег, всего. И опять потеря. А ты говоришь, да ладно, еще получится, ты еще молодая. Вопрос не в том, молодая, не молодая, а в том, что ты потерял.
0: Знаете, мне кажется, вопрос еще в том, что нам как-то слишком свойственно, ну вот легкомысленно относиться к боли другого. Ну вот как говорят, что там 100 ударов по чужой спине – это совсем немного. Потому что мы все чувствительны к собственным каким-то переживаниям, потерям, там, неудачам и всему остальному. А когда рядом кто-то испытывает потерю или боль, то мы говорим, да ладно, типа, бывает. То есть, мне кажется, здесь еще какой-то момент вот этого отсутствия. Ну, вот как апостол Павел, да, говорит там, с плачущими плачете. Вот мы не умеем... Потому что, ну, как бы прежде чем сказать человеку, что да ладно, переживешь, надо сначала понять, что он переживает. А для этого хотя бы, ну, выслушать его и сесть рядом, и элементарно фантазию какую-то включить, и, ну, вот представить себе, что испытывает человек, когда с ним происходит это или другое. То есть как-то попытаться стать живыми. Не только для себя в своей капсуле, но и для других тоже.
1: Да. Знаете, вот я задумалась сейчас, а чем мы можем помочь? Вот, или, вот, предположим, священнослужители и прихожане, миряне, чем можем помочь? Ну, внимательному отношению, да? внимательному отношению. Вот отец Олег говорит, что можно служить службу о некрещенных младенцах, о которой, возможно, не все знают священники. Ну, то есть вопрос, почему не предлагают это делать?
0: Может быть, действительно не все знают?
2: Возможно, не все знают, и многие не доходят до священника. Даже в хороших храмах не все мамы доходят до священника. Дело в том, что мама в таком состоянии, она не может добиться и попросить, даже если она знает. Я высылал эти службы, но в таком состоянии ты не будешь просить, требовать. Там священник сказала, ничего нельзя, это невозможно, и все. Тут нужно найти какого-то человека, который не в таком состоянии находится, который может пойти с тобой. Может подойти, задать вопрос, когда вы... Не вопрос, можете ли вы отслужить, а когда вы можете отслужить. Но на принятой синодом никто не может отказать.
0: Ну просто, может быть, многие люди не знают об этом, о том, что есть такая... Вот я сегодня должна сказать, что слышу об этом в первый раз, что есть такая служба, которую можно попросить послужить в храме, помолиться вместе. И это уже очень большое утешение. Но я об этом не знала.
2: Ну, возможно, в конце сентября мы будем проводить такую же встречу в Федоровском соборе. И если будет запрос, то отец Александр готов служить такую службу, объявлять, служить с акафистом Федоровской Божьей Матери. И я думаю, что для многих это было бы такой поддержкой.
0: Ну да, безусловно. Ну хорошо, что мы об этом сегодня с вами говорим по радио, потому что, мне кажется, наше радио, оно тоже к такому христианскому просвещению призвано, да, чтобы мы хотя бы понимали, какие у нас есть возможности помощи друг другу в церкви, что мы можем и чего не можем.
2: По поводу слов, которые говорятся и которые ранят. Многие ведь считают, что эти слова помогают. Нас так научили, ты молодая, ты еще родишь. И ты думаешь, что это помогает человеку. Но попробуй направить на себя. Тебе бы помогло такое?
0: Нет, конечно.
2: Мне бы не помогло. Вот опять же тот же момент, когда мы боимся признаться, что я не знаю, что тебе сказать. Можно я просто побуду с тобой?
0: Ну да, то есть какой-то момент вот этого честного присутствия, да, когда ты видишь человека, которому плохо, ну вот побыть с ним рядом и можно даже задать этот вопрос, что я могу сделать для тебя, чем я могу помочь тебе.
2: Ну а если не в состоянии, ведь кто-то сам потерял, и можно про это говорить. Простите, я не могу вам уделить сейчас время, я не в состоянии об этом говорить. Но давайте я попробую подсказать, кто об этом сможет сказать. Есть фонды, есть психологи, есть организации, есть группы поддержки. Можно направить туда.
0: Ну вот наша прекрасная Людмила Зотова, сотрудница радио «Град Петров», она написала в свое время удивительную и, ну мне кажется, прям вот прекрасную книжку, которая называется «Я тоже потеряла ребенка». Но у нее, правда, мальчик, сыночек погиб не в тот момент, когда он был маленьким. Он был уже довольно такой, ему лет 7 или 8 было. Но она решилась рассказать об этом своем опыте и написать даже об этом. И мне кажется, это очень важный поступок, важный шаг. Потому что какая-то женщина возьмет в руки эту книжку, и она увидит, что она не одна, что кто-то прошел вот эту скорбь и выстоял. И, ну, это уже такая поддержка, да, потому что для нас это всегда утешительно, когда ты понимаешь, что такое бывает. Ты не впервые оказался вот в этой точке мрака и боли, и печали. Быть, ну, говорить просто друг с другом о жизни своей.
2: Если касаться перинатальных потерь, ведь тоже часто встречаешься с той проблемой, когда ребенок находится в реанимации, а мама в свое время была потеря. Потеря по ее вине, когда она прерывала беременность, и как жить с этим. И тут тоже возникает вопрос, ты можешь поддержать маму, а может сказать, ты должна каяться всю оставшуюся жизнь. Такое тоже звучит часто. Но в этот момент ребенок находится между небом, здесь, не здесь, и маме нужны силы и поддержки. И вот тоже признать, что да, этот ребенок тоже ваш. Да, вы совершили. Да, это случилось. Ну, во-первых, вам было там 17. Я не знаю причины.
0: Ну да.
2: Я не знаю причины, но я думаю, что ваш нерожденный ребенок, о котором мы тоже можете молиться на этой службе, только за, видя, что мама изменилась, мама другая, что она заботится о его брате или сестре, он тоже на вашей стороне, не осуждает вас.
0: Ну и знаете, еще такой момент. Мне кажется, что иногда мы, люди, бываем жесточе, чем Господь, потому что Господь есть бесконечная любовь. Я понимаю, конечно, это вот Бродский, да, пишет, что типа я побаиваюсь такого образа Бога, когда можно делать все что угодно и быть уверенным, что Бог тебя примет. Но ведь христианство не об этом, а о том, что любовь Божья и милосердие Божье, оно как бы не является такой индульгенцией делать все что угодно. А наоборот, эта любовь так велика, что ну хочется, просто хочется быть более каким-то цельным, гармоничным и приличным даже человеком. Но просто как бы мне кажется, что когда люди говорят, ты совершила грех, и теперь кайся всю жизнь, а вот это тебе наказание вот за это. То есть мы говорим какие-то слова, которые Бог никогда не произносит. Мы себе придумали вот это. И мне как-то всегда страшно, когда я слышу такие вещи, очень редко. Но мне всегда страшно, потому что мне всегда хочется спросить, а кто ты такой? Чтобы знать, там, кого и за что Бог наказывает. Ты, откуда вообще такая уверенность? При том, что в Евангелии сказано, что Бог есть любовь.
2: Священник как посредник Бога. Видимо, мы через какое-то время берем на себя функции Бога и говорим от Его имени. Не знаю, кто так трактует Евангелие. Мне сложно говорить, почему так говорится.
0: Ну, то есть это какая-то профессиональная деформация случается.
2: Мне кажется, всегда
0: у некоторых.
2: Я обычно говорю, что вы представьте, что бы вам сказал Иисус здесь, будь сейчас в такой ситуации. Сказал бы он такое? Да нет, конечно, не сказал.
0: Нет.
2: Ну, тогда, может быть, доверять ему? А вот там написано одно, вот это мне сказали другое. Хорошо, ну давайте вернемся к Евангелию. Как он поступал? Что он делал, когда приходили к нему страждущие? Кому он там забросал камнями, да?
0: Угу.
2: Такого не было. Мы можем просто обратиться и представить его перед собой. Осудил бы он тебя или нет? Принял бы твое прощение или нет? А сами вы бы как поступили на месте вашего ребенка и еще кого-то? Вы бы простили себя, его маму, которая прервала беременность, но после этого всю жизнь каяться и заботиться о других детях?
0: Ну да, все-таки получается, что Евангелие — это самый надежный для нас ориентир. Потому что церковь состоит из людей, людей много, они все разные. Один думает так, другой сяк. Но вот прочитать Евангелие и как-то представить себе ответственно. Вот, а Господь, если бы он сейчас стоял рядом со мной, да, что бы он мне сказал?
2: Евангелие все-таки это о свободе, о доверии себе. Не только доверие к Богу, но и доверие к себе, к своей жизни. Ты должен прожить свою жизнь, а не кто-то за тебя. Если я не проживаю свою жизнь, то я предаю и Бога.
0: Но моя жизнь, она предлагает мне иногда какие-то выборы, с которыми я не могу справиться. Ну вот на тот момент. Я совершаю ошибки. Но мне кажется, что когда я оглядываюсь назад, и я вижу свои ошибки, то это уже какая-то, ну, неплохая история, да, потому что это значит, что я стала другой, и я понимаю, что, ну, что я сделала что-то такое, чего бы уже не сделала сегодня, например. И это тогда, ну, то есть Евангелие ведь не для совершенных людей и не про совершенных, а про таких, как есть, в том числе грешников и глупых людей, которые не понимают в какие-то моменты своей жизни, что им делать. Но это нормально. Были глупые, потом, может, поумнеем.
2: Ну, совершенных людей я пока не встречала за свою жизнь.
0: Ну, Иисус — совершенный человек.
2: Ну, мы говорим про людей в данном случае.
0: Ну, про тех,
2: да.
0: Которые
2: у нас у всех есть свои какие-то ошибки, мы все учимся, так же, как с материнством, да, с отцовством. Это первый опыт, да, получился не совсем так, как хотелось бы. Но у тебя другого опыта не было. Мы учимся на своих ошибках. Хорошо, если учимся.
0: Ну да, в том смысле больше везет, наверное, каким-нибудь следующим, вторым, третьим, четвертым детям. Потому что первый ребенок, он такой первопроходец, он как по снежной целине идет, и ему тяжело. И родители с ним идут, да, то есть такое.
2: А по поводу перинатальных потерь, это ведь каждая пятая беременность теряется.
0: Если это такая себе статистика официальная?
2: Ну, то, скорее всего, больше. Скорее всего, больше. Но если в семье 2-3 ребенка, то есть каждая вторая семья потеряла ребенка. К кто-то на маленьком сроке, кто-то на большом сроке. Но об этом мало кто говорит. У нас была ситуация, у папы родился ребенок Дауна, он там с инфарктом попал в больницу, а потом выяснилось, что у друга есть 2-летний мальчик Даун, но он никому об этом не говорит. Мы скрываем такие вещи. И о потере беременности, ну не то, что скрываем, но ты не пойдешь же всем рассказывать. Ну кто тебя поймет? Это частая история, и очень многие с этим живут, мучаются, не понимая, как прожить.
1: Ну да, и на самом деле и мужчина страдает, папа страдает, не только жена, не только женщины. И это часто горе, которое есть в семье. И бывает так, что отношения между супругами каким-то образом так, ну, деформируются вот, из-за потери. И вот с другой стороны, вот я сейчас слушаю и думаю, на самом деле это удивительно. Есть сфера, в которой люди страдают, и это очень распространено в обществе. Мы не знаем, почему это так распространено. Может быть, экология или какие-то другие причины есть. Но при этом эта тема, она табуирована.
0: Но у нас очень много таких тем. Например, какое-нибудь насилие в семье. Да? Ведь ну, мне трудно представить себе женщину, которая ну, прям вот пойдет всем рассказывать о том, как муж ее там психологически или физически мучает. Про это тоже как будто бы стыдно говорить, да, не принято, невозможно. И в результате человек в таком каком-то замкнутом и ужасном пространстве оказывается.
1: Да, и возникает страх, страх рассказать об этом, и невозможность рассказать, и ну, вопрос, опять-таки, вопрос, что можно сделать для общины, для общества, для священнослужителей. Но священнослужители узнают о том, что есть служба о некрещенных младенцах.
0: Например.
1: Например, да. Но вот в некоторых семинариях я знаю, что есть курсы по психологии. Но, по-моему, нет курсов по кризисной психологии. То есть вот как будто бы важно, чтобы это направление, это знание, оно бы появилось бы в опыте священнослужителей, в опыте прихожан.
2: Но тут конкуренция психологии, священства, оно присутствует.
0: Конкуренция, мне кажется, это две вещи, которые помогают друг другу, нет?
2: Ну, я пытался сотрудничать с разными. У нас же есть и ликозы, и недоношенные дети, много чего. Это довольно сложная история выстроить взаимоотношения. Тебя воспринимают либо как священника, как перинатального психолога мало. Психолог, что ты можешь что-то сказать, ну, там же даже были предложения что-то там написать. Но ты пиши вот как священник. Ну, простите меня, как мне это разделить?
0: Ну да, если человек одновременно и священник, и психолог, то как?
2: Я думаю, что любой священник, по идее, ну, все-таки это была психология, на мой взгляд, вышла из церкви. Если хороший священник, он должен понимать своего прихожанина, насколько это возможно. Не всегда это получается, но я думаю, что эта связь была, на мой взгляд. Но хотелось бы в это верить. Это такое взаимоотношение, оно есть. Ты вот занимайся своим, машешь кадилом, а я буду делать это. Да, можно махать кадилом, но даже вот тоже отпевание, даже та же служба о некрещенных детях, но это можно сотрудничество делать с психологами. Это сотрудничество идет очень тяжело. Почти буксует. К сожалению. Так что курсы, конечно, хорошо. Я не против, если бы это было. Было бы только за. Это помогает, это хорошее подспорье.
0: Но получается, что... А почему, собственно, почему, откуда берется эта вот невозможность сотрудничества? Это какая-то ревность или какое-то желание делить территорию? Я не понимаю.
2: Ну, это вопрос не ко мне.
0: Ну да, я понимаю, потому что...
2: Можно к Марине, но у Марины другое представление, так что Марина не ответит.
1: Да, но здесь вопрос тому подговорит о том, что, возможно, это и проблема... Священство и проблема психологов с двух сторон. Ну, опять, мой опыт, он очень положительный в этом смысле, потому что я в двух храмах я работала как психолог. Это было очень хорошее время, это были прекрасные, совершенно потрясающие настоятели и священники, которые служили. И то, что мне удавалось там делать профессионально, это было во многом сделано и поддержкой священнослужителей, которым я благодарна очень за этот опыт. Но то, что я наблюдаю в других местах, то, что рассказывают коллеги и рассказывают иногда священники, действительно есть момент такого ну, очень сложного взаимодействия. И психологи, коллеги, надо сказать, тоже очень такая ну, неоднородная группа. Сейчас психология ведь очень распространенная профессия.
0: Уровень образования... Иногда даже это пугает, потому что сейчас, мне кажется, можно какие-то курсы молодого бойца пройти, и уже ты вроде как психолог. Ну, хотя да. Это очень тонкая вещь-то. Ну, такая опасная профессия.
1: Да, сложно сказать, здесь пугает или нет. Там мое представление о том, что хорошо играют в футбол те общества или те команды тех государств, где дворовой футбол очень хорошо развит. Нет дворового футбола, то тогда мастеров-футболистов первоклассных не будет. В этом смысле психологическое знание, которое во многом родилось и пришло из лона церкви, потому что первые учебники, первые трактаты,
0: ну да, они были... Да, монашеские да. Добротолюбие. Первый учебник психологии.
1: Да. Ну, добротолюбие, да, сложно назвать учебником психологии, но есть именно по психологии трактаты. Она выросла, и если говорить о первых психологах, то так или иначе первые психологи были связаны с церковью. Часто это были дети, священнослужители, которые выросли внутри традиции христианской. Но в то же время здесь важно отделять все-таки научную психологию от практической психологии. Если говорить о практической психологии, то практическая психология 20 века, 21 века, она питается многими духовными традициями, в том числе восточными традициями. И здесь, правда, есть много сомнительных техник, вот на мой вкус. Поэтому здесь такой, ну, правда, вопрос не очень простой, скажем так.
0: Ну хорошо, давайте мы вернемся вот к тому, о чем начали. Вот к этой самой ситуации перинатальной потери. Вот семья, ну мы говорим обычно о матерях, но я с Мариной согласна,
2: что... Ну, вот я хотел добавить как раз.
0: Отцы тоже страдают очень сильно.
2: С отцами все сложнее. Ну вот я тоже постоянно пишу тексты, но тексты в основном о матерях, о мамах, потерявших детей. Ну потому что я сталкиваюсь в больнице с ними, но с родителями... С папой все сложнее бывает, потому что папа считает, что он плакать не должен, что он должен поддерживать маму, что он должен держать себя в тумусе, работать, зарабатывать, то он единственная поддержка. Это бывает безумно сложно. Но такое есть. И возникает еще из-за этого проблема, потому что жена переживает по-своему потерю, по-своему болезнь ребенка, а мужчина такой, как скала рядом, он надежный, но он не плачет. Он не переживает, кажется. На той же больнице нередко там папа говорит маме, не плачь, соберись. Сам заходит за угол и плачет, потому что невозможно не плакать. Mm-hmm. Но мы научены. Мужчины, мальчики не плачут. Да еще как плачут, когда больно. Вот из-за этого тоже возникают проблемы. Мужчина должен держаться. Господи, за что держаться? Тут держаться, конечно, друг за друга, может быть, будет важнее, нежели поддерживать маму, а потом под конец уже все никаких
0: сломаться,
2: сил сломаться, да, и с семьей, и в отношениях сложно. Ну и жена не понимает, переживает он, или он такой бесчувственный. Переживает. Но нас так научили, что мы должны быть сильными.
0: Мне кажется, это какая-то такая культурная ошибка, потому что если почитать рыцарские романы средневековые, там они все плачут. Причем плачут по разным причинам. Там можно оплакивать своего друга, можно плакать от очень сильного чувства, там от любви. Мне кажется, это нормально для человека слезы лить.
2: Когда больно, мы плачем, это нормально, конечно.
0: Ну и вообще, когда вот какое-то чувство внутреннее переполняет нас, иногда же мы плачем от красоты, от радости, ну от многих причин. То есть слезы — это часть человеческой жизни. Для девочек, для мальчиков тоже. Вот мне очень понравилось то, что вы сказали, отец Олег, что Евангелие — это книга свободы. Вот я точно так же это чувствую, да, потому что как будто Иисус приходит к нам и говорит, вот ты можешь быть тем, кто ты есть. Ну, как бы ты достаточно хорош для меня сегодня. И я дам тебе возможность расти и становиться другим. Но исходя вот из той правды, в которой мы встретились сейчас. Потому что все вот эти разговоры про то, что вот там стыдно признаться в том, что ты испытываешь там страдания и какую-то потерю, да, стыдно, не знаю, мужчине плакать, еще что-то такое. Это же все какие-то рамки, которые накладывают на нас колоссальную какую-то несвободу и гнет. А с другой стороны, знаете, вот я сейчас иногда смотрю на, особенно на очень молодых людей, и я вижу, что люди как будто даже, ну вот как будто маятник качнулся в другую сторону. То есть иногда они предъявляют общественно какие-то свои чувства, состояния. И мне это кажется немножко тоже чрезмерным, потому что Ну, как бы одно дело пойти к подруге или в церковь в надежде на то, что вот сейчас священник тебя послушает и утешит. А другое дело там громко рыдать в общественном транспорте. Ну, как бы это все-таки вот на мой вкус это разные вещи. Где вот это?
2: Ну, если рыдать, потому что совершенно больно не остановиться, это одно.
0: Ну да, такое тоже бывает.
2: Но иногда бывает это на показ, иногда вот многие, ну вот сейчас блогеры ведут, они рассказывают все о себе. Но ведь что-то остается в тайне. Ты много не расскажешь. Ты показываешь только внешнее.
0: То есть тогда получается, что это тоже такая форма лукавства, когда ты проводишь некоторый отбор и, ну вот.
2: Себя ли ты показываешь? Показывая там.
0: Или какой-то образ создаешь.
2: Да. Многие создают образ. И он действует на кого-то. Сам-то ты веришь, что ты что-то показываешь или нет? А по поводу свободы Бродского, то, что приводили Бродский, не принимал того, что там все могут спастись. Свобода здесь, свобода и там будет. Мне кажется, что если человек привык жить в подвале, он свободен, он не пойдет на свет. Не то, что его не пустят в рай, он просто не пойдет на свет. Ну зачем ему свет? Он привык к мраку, к темноте. Ну это по поводу Бродского.
0: Но мы все-таки надеемся, наверное, что человек... Ну нет, я все-таки надеюсь на то, что есть какая-то подлинность, которая... Ну вот когда перед нами какая-то вода из сточной канавы и чистая, вообще-то любой человек выберет чистую. То есть я очень как-то верю и надеюсь, у меня нет никаких там аргументов рациональных, что человек после того, как он перейдет в другой мир, освободится от всех вот этих наших границ и условий, но он выберет чистую воду. Ну как-то избери жизнь, да, Господь предлагает нам.
2: Но ведь все равно речь о свободе.
0: Да, это бесспорно.
2: Он свободно выберет сам, но может выберет да. Одно и второе. Я только про это говорю. Мне тоже близко учение Оригена, да, что все спасутся.
0: Ну, хочется ближе, как-то да. Верить в это, да.
2: Ну, да.
0: Потому что иначе Бог и не всесилен, и не всемогущий, и не всеблаг. Если кто... Ну как, это кто говорил? Силуан Афонский, да? Что если мы будем сидеть в раю, а кто-то будет стенать в аду, то значит у нас сердца не живые, а железные. Но в раю железо не нужно. Но у него какая-то была такая своя тоже точка зрения.
2: Ну, сложно, да. Наверное, сложно будет наслаждаться и блаженствовать, если там будут, когда остальные будут мучиться.
0: Вопли грешников бедных раздаются, да. Как бы,
1: да, уже... если еще среди этих грешников есть близкие люди, это же...
2: Или ты сам.
1: Да.
0: Или ты сам среди этих грешников. Ой, Господи Иисусе. Да. Давайте мы еще вот о чем поговорим. О том, что, ну, как бы каждый из нас, он ведь тоже может оказаться в ситуации какого-то неизреченного горя. Ну, вот когда с тобой что-то такое случилось, о чем по каким-то причинам ты не можешь говорить с другими людьми. Ну, все бывает, да, на белом свете. Но ведь если я в этот момент просто начну молиться Богу, и говорить, Господи, вот я там, ну, по разным причинам, да, иногда, например, мы не хотим просто, ну, своих близких, например, ввергать в какое-то такое тоже горе. Потому что, когда я начинаю о своем несчастье, предположим, рассказывать, я же их туда приглашаю, да. А если человек, не решаясь пойти там в храм, например, или к другому человеку, начинает молиться, просто вот очень сильно молиться. Можно идти таким, ну, этот путь работает?
2: Если с человеком работает, то работает. А если не работает, то надо идти другим путем.
0: То есть кому-то это помогает, а кому-то нет?
2: Ну, конечно, да.
0: И если не помогло, если ты молился, а боль не утихает, и слезы льются?
2: Я думаю, что одно другому не мешает. Ты можешь молиться и пойти к другому человеку.
0: И то?
2: Думаю, что да.
1: Да, ну вопрос, что такое сильно молиться для меня, потому что... И там мой опыт, ну, начала воцерковления, когда я читала акафисты там по 40 дней, например, это сильная молитва. Сейчас для меня опыт сильной молитвы — это опыт, когда есть молитва из молитвослова, но есть и свой разговор своими словами с Господом. И мой опыт сейчас таков, что в какой-то момент возникает представление о том, что мне надо сделать или куда пойти. Как будто бы Господь подсказывает.
0: Отвечает.
1: Что... Отвечает, да. Угу. И это моя часть, которую я могу сделать и пойти или сделать это, и я получаю тогда облегчение. То есть это не просто ведь такой момент, когда я что-то говорю Господу, и Господь мне тут же отвечает, и все, больше ничего не происходит. То есть есть еще какая-то моя часть, чтобы услышать Господа, что Он мне на это говорит. Его взгляд, Его волю, и Его волю, там, я уверена в том, что Господь хочет, чтобы я была спокойна, чтобы в душе был мир. Но и, возможно, воля Господа есть в том, что есть какие-то другие действия в этом мире, которые я могу сделать действия на уровне действий.
0: Вот это тоже очень важная тема, мне кажется. Давайте об этом тоже как-то хотя бы немножко поговорим. Конечно, любая мать, любая беременная женщина молится о здравии своего младенца, который у нее в чреве. И любая мать, когда ребенок заболел, молится. Но бывает так, что мы получаем немедленно то, о чем мы просили. Да, ребенок поправился, слава Богу. Но бывает так, что наши молитвы, ну, не достигают своей цели. И вот в этот момент наступает, мне кажется, какой-то прям совсем сложный момент, потому что как, Господи, я так просила тебя, а ты меня не услышал. Вот сложно в эту минуту, когда, ну, прям что-то разрушилось драгоценное, поверить в то, что Бог ведет тебя, ну, каким-то необходимым и правильным путем. Это же какое-то такое очень серьезное испытание веры и доверия к Богу.
2: Марина, я не отвечу. Когда мама приходит, ребенок умирает, я не отвечу. Я не представляю, что Богу нужен был такой путь, чтобы вас к чему-то таким путем привезли. Я не знаю, почему это произошло. И я, надеюсь, никогда не буду знать и никогда не дам ответ. Вопрос действительно, что я могу сделать здесь сейчас? Трагедия, которой не должно быть. Если был бы он здесь сейчас, он пришел бы и исцелил. Я не могу этого сделать. Иногда максимум, что я могу, не хамить, да? Просто поддержать, какие-то добрые слова, просто побыть с человеком.
0: Ну да.
2: Что тут можно сказать? К чему он привести хотел? Путем смерти ребенка? Где в Евангелии такое было? Он приходил и исцелял.
0: Да, в Евангелии такого не было.
2: И здесь у меня нет ответа. Какая-то беда, которая случилась, почему не отвечу? Не могу сказать. Не знаю.
0: Как хорошо, что иногда у нас нет ответов, потому что мне кажется, что иногда легкомысленный какой-то ответ, ну, такой как бы формально правильный, но эмоционально холодный и пустой, он может оказаться, ну, прямо такой новой раной, да, в этой ситуации.
2: Мне кажется, мы часто попадаем в вилку того, что мы знаем ответы на вопросы. Но я как священник должна дать ответы на вопрос. Да не знаю я. Когда мне говорят, как поступить, я свою-то жизнь, дай Бог, прожить, я не знаю, как вам поступить. Но давайте подумаем, какие варианты есть. А здесь, особенно в такой ситуации, все, что можем сделать, давайте, ну, если вас это хоть как-то утешит, мы можем провести службу, можете рассказать.
0: Угу.
2: Может быть, что-то я могу еще придумать. Но опять же, это со временем. Если контакт завязывается, то можно потом со временем. Ну, многие же потом все-таки планируют другую беременность, но ведь страшно в нее войти. Безумно страшно, когда было
0: конечно
2: такое. Если ты сдал все анализы, понял, от чего можно беречься, но с этим можно тоже работать. Можно разделять беременность одна, вторая, но это другое. Да, мы не можем все предусмотреть, но вы сделали все. В этот раз вы сделали все. Вот что вам? Маленькие шаги. Здесь нет больших шагов, здесь каких-то из мелочей складывается. И часто эти мелочи больше помогают, нежели что-то глобальное. А по поводу молитвы, мамы часто говорят, что мне некогда молиться. Ну вот я целый день. Господи, вы убираете, ухаживаете, скачете вокруг ребенка, кормите, каждые 3 часа переодеваете. Это ваша молитва. Молитва — это не обязательно слова. Чаще это что-то другое. Куда вам молиться? Ну, поспать хоть немного.
0: Ну да, уже тут как бы акафист читать не будешь 20 минут, mm-hmm. если уже никаких нет сил.
2: Ну да. Мама, вы высыпаетесь? Откуда? Да. Не понимают этого вопроса. Там действительно...
0: Ну да,
2: сил
0: потому
2: нет.
0: Что если ребенок просыпается, младенец по нескольку раз, значит, нереально. Так, ну что же, мы с вами поговорили на тему очень сложную. Ну, потому что, знаете, всегда как-то хочется смотреть на все красивое, приятное, легкое и веселое. Но, к сожалению, иногда нам жизнь предлагает темы тяжелые, мрачные. Но это тоже часть нашей жизни, мы никуда от этого не денемся. Поэтому я очень надеюсь, что наш разговор будет каким-то, ну, каким-то предложением, предложением, да, для всех нас вот задуматься о том, как мы ведем себя по отношению к другому человеку, готовы ли мы быть с ним рядом, слышать его. И спасибо за это. Мне кажется, это очень важно. Вот, друзья, у нас сегодня в студии были отец Олег Дождиков и Марина Архипова, психолог. И мы говорили о перинатальной потере, то есть о ситуации, когда семья теряет ребенка в раннем возрасте. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо за разговор.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Вторая симфония была закончена Рахманиновым в декабре 1907 года. Тогда он жил вместе со своей семьей в Дрездене, и эта жизнь вдалеке от московской суеты ему очень нравилась. Он писал: «Живем мы здесь настоящими отшельниками, никого не видим, никого не знаем и сами никуда не показываемся. Я работаю очень много и чувствую себя очень хорошо. Никуда не стремлюсь и ничего не желаю больше и никому не завидую. Только бы все здоровы были, и моя работа двигалась бы вперед успешно». В эти годы его главная работа – новая симфония «Ми минор», впоследствии посвященная любимому учителю и старшему другу Сергею Ивановичу Танееву. Впервые симфония была исполнена в Петербурге в январе 1908 года под управлением автора, а в феврале повторена в Москве. Музыкальная критика тогда писала: «На днях обе столицы были свидетельницами редкого события. В симфоническом собрании Русского музыкального общества появление на эстраде Сергея Васильевича Рахманинова было встречено с удивительным единодушием. Рукоплескания, шум оркестра, тысячи протянутых рук – все слилось в одной мысли, что в лице Рахманинова мы имеем не только выдающегося художника, но и дорогого нам человека». Первое и общее впечатление от симфонии. Своей поэтичностью и художественным блеском она захватывает внимание от начала до конца. В ней нет прозрения в иные миры, нет сверхчеловеческих откровений. Но как свежа она вся, как прекрасна! За создание этой симфонии в том же 1908 году попечительным советом для поощрения русских композиторов и музыкантов Рахманинову была присуждена премия имени Глинки. Нужно отметить, что для композитора это была уже третья глинкинская премия. Первые две он получил за второй фортепианный концерт и за кантату «Весна». А впоследствии один из критиков назвал вторую рахманиновскую симфонию русской лирической симфонией. Так просты и задушевны ее темы, так естественно, непринужденно они развиваются.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала третья часть второй симфонии Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Курта Зандерлинга. Запись 1956 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Игорь Кармазинов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Апатитах создали мурал в честь Кольской Троицы. Третьяковская галерея проверяет состояние Троицы Андрея Рублева. Об этих и других событиях более подробно. Икона Святой Троицы Андрея Рублева находится в реставрационных мастерских Троицы Сергиевой Лавры. Сотрудники Третьяковской галереи проверяют ее состояние. В скором времени икону вернут на прежнее место. Ранее в средствах массовой информации появилась информация, что икону изъяли из иконостаса из-за поломки климатической камеры, сообщает «Интерфакс». Икона Троицы Андрея Рублева с 2024 года находится в безвозмездном пользовании у Троицы Сергиевой Лавры решением патриарха Кирилла и министра культуры России Ольги Любимовой. Подписанный сторонами договор подразумевает пользование иконой на срок 49 лет с последующей пролонгацией. При этом Троица продолжает оставаться объектом федеральной собственности. 12 сентября в Мурманской области состоялось открытие освящения мурала, посвященного Кольской Троице, преподобным Трифону Печенегскому, Феодориту Кольскому и Варлааму Керицкому, небесным покровителям Кольской земли. Масштабный мурал создан на всей площади торцевой стены пятиэтажного дома в районе храма в честь Иверской иконы Божьей Матери в Апатитах, сообщает сайт Мурманской епархии. Изображение осветил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. В церемонии открытия мурала приняли участие генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, телеведущий Андрей Малахов, глава города Николай Бава, председатель Совета депутатов Апатитов Светлана Котельникова, а также духовенство епархии, горожане и гости города. Мурал, созданный к 60-летию Апатит, стал новым этапом федерального проекта телеканала «Спас», реализуемого по благословению святейшего патриарха Кирилла. Масштабные изображение создавалось на средства зрителей и подписчиков телеканала при участии компании «Фосагро». Авторами проекта выступили московские художники-монументалисты София Ивонина и Василий Фортов. Вместе с ними над росписью работал художник и помощник Артур Шувалов. Святейший патриарх Кирилл поддержал просьбу губернатора Курской области Александра Хинштейна направить в регион мощи благоверного князя Дмитрия Донского. С такой просьбой глава Курской области обратился к предстоятелю Русской Церкви на встрече, которая состоялась 10 сентября в Даниловом монастыре, сообщает сайт patriarchia.ru. Святейший патриарх подчеркнул, что Курская земля – это пограничная земля, и там особенно требуется сила духа и общая концентрация. Солидация для того, чтобы достойно встречать все угрозы и трудности. Мощи святого князя были открыты в июле нынешнего года в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. По благословению патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей были помещены в ковчеге для поклонения верующих. Один из ковчегов доступен для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве до 20 сентября. Кинетические исследования мощей благоверного князя Дмитрия Донского могут помочь воссоздать образ святого, а также узнать новые факты его родства. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности директора Института археологии Российской академии наук, вице-президент Российской академии наук Николай Макаров. Прежде всего важно проверить принадлежность Дмитрия Донского к Рюриковичам. У нас есть реперные генетические профили, которые могут быть сопоставлены с генетическим профилем Дмитрия Ивановича, рассказал Николай Макаров. Он также не исключил, что генетическое исследование останков князя позволит узнать новые факты родства о его близких. При этом ученый призвал дождаться результатов и дать слово генетикам. Также генетический анализ мощей святого Дмитрия Донского может дать информацию о цвете его глаз и волос. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84. 0,68. Возрастное ограничение 6+.
1: Никто не сомневается в том, что блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Книга известного английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла посвящена размышлениям о сердцевине христианской этики, заповедям блаженств. Тонкий, умный, проникновенный текст заставляет нас по-новому взглянуть на евангельский призыв Иисуса Христа. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» страницы книги Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
4: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жерихиной из цикла «Два века российской благотворительности».
4: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17:10, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
5: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
4: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходят в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 214-е зачало послания к Галатам, отрывок из 6 главы.
1: Братья, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
0: Послушайте 29-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 7 главы.
2: В то время Иисус, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, вошел в пределы Тирские и Сидонские.
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение из Евангелия от Марка, где Господь спорит с утверждением о ритуальной чистоте, которую проповедовали фарисеи и книжники, которую они ставили во главу угла, вместо любви, вместо милосердия. Ритуальная чистота, то есть то, что стало уже неким предметом обожествленным, не глубокая религиозность, которая рождает духовные дары, а некая обрядовая сторона, которая заменила собой именно этот дух. Буква выдавила дух из религии. И сама по себе религия стала чем-то мертвым, чем-то уже неживотворным, неживотворящим, чем-то убивающим. Сколько таких моментов мы видим, дорогие, и в своей жизни. И вот здесь Господь, когда это Евангелие читается в церкви, снова нас отрезвляет, призывает нас к тому, чтобы мы поняли, что Христос не придумал новую религию. Он нам принес веру. Веру в Бога. Иногда религиозная жизнь скатывается к шаманизму. Сделай то, повернись так, ударь в бубен так, или поставь свечу так, или встань на колени именно так, а не по-другому. То есть люди, которые в себе имеют духовный вакуум вместо духовной жизни, заменяют подлинную духовность своими выдумками, разнообразными суевериями, которые порождаются, как грибы после дождя. На пустом абсолютно месте ничем эти суеверия не подтверждены. Так бывает, к сожалению, со всякой религией, которая потеряла в человеке именно духовную основу и духовное содержание, потеряла цель общения с Богом. И вот эта ритуальная чистота, о которой Господь в этом Евангелии сегодня говорил, она тоже была призвана заменить людям Бога. И всегда вот это правильное, доскональное исполнение каких-то предписаний, оно ничего не дает, кроме гордыни, кроме самоуслаждения, самолюбования тем, как правильно, как хорошо я исполнил вот эти книжные, буквенные предписания. И вот здесь мы видим, что разговор идет не о посте. Христос пост не отрицает. Он именно говорит о том, если мы откроем сегодня Евангелие и прочитаем те стихи, которые были до 14 стиха, то мы увидим, что разговор как раз начинался именно с этой ритуальной чистоты, о том, что неумытыми руками ели апостолы. И здесь, разумеется, речь идет не о гигиене, как часто иногда люди, не только внешние, но даже и христиане, и люди, которые выцерковляются, к сожалению, думают о том, что здесь Господь выступает против гигиены. Да нет, конечно же, Господь здесь именно спорит с суеверием, основанным на ритуальной чистоте, на доскональном, буквальном исполнении ритуальных каких-то предписаний. Здесь это чтение нас сегодня предостерегает от того, чтобы мы заменили дух буквой. Разумеется, всякий культ, всякая религия и любой какой-то сегодня духовный практик опирается на какие-то предписания. Но они никогда не должны ставиться во главу угла. И в христианской церкви, тем более, мы видим, как Христос с этим боролся, как Он пытался людей вернуть к духовной жизни. Мы не должны, разумеется, возвращаться к праведности книжников и фарисеев. Нам Господь так в Евангелии же и говорит, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, мы не можем спастись. Нас этому учат и апостолы, и апостол Павел в своей борьбе с законничеством, с буквоедством, которые, к сожалению, все чаще и чаще борят нас. Почему оно нас борет так? Потому что это проще. Проще, нежели покаяние, подлинное покаяние, как метаноя, изменение ума, проще быть буквоедом, буквалистом в исполнении ритуальных предписаний, нежели снимать с себя стружку. Духовно проще возгордиться исполнением каких-то предписаний, нежели пребывать в постоянном покаянии мытаря. Желается человеку и хочется себя ощущать праведником, и для этого он готов идти на такие жертвы, исполнять досконально не только то, что написано в церковных книгах, но и то, что он сам себе придумал и насочинял. Разумеется, здесь о спасении речи не идет никакой. Поэтому очень надо внимательно поглядеть сегодня на себя и подумать, не заменил ли сегодня я Христа самим собой? Может, сегодня я уже не Ему поклоняюсь, не Христу, а самому себе в своей религиозной жизни, которая стала не путем к Нему, а стала замкнутым кругом, вращение вокруг самого себя, своего «я». Не вокруг Христа мы сегодня свою жизнь устраиваем, а может быть вокруг своего «я», своего самолюбования, самолюбования сегодня своей религиозностью, своей мнимой праведностью. Часто это проверяется очень просто, и такие проверки у многих духовников мы видим и у многих проповедников. Если сегодня меня отвлекли от молитвы, попросили сделать доброе дело, если сегодня мое молитвенное правило прервали тем, что попросили меня по дому помочь чем-то, мама или супруга, и если я гневаться начинаю, раздражаться, то такое мое молитвенное правило никакому Богу не нужно. Не нужно оно никому. Если во мне молитва не порождает любви, а только гнев, значит, я молюсь самому себе, а не Богу. Будем, дорогие, вот внимательно к этому относиться, чтобы нам воистину вернуть свою молитву Богу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 16 сентября, 3 сентября по старому стилю празднуется память святой Фивы Диаконисы, жившей в I веке. Также сегодня вспоминаются священный мученик Анфим, епископ Никомедийский, и с ним пострадавшие мученики Феофил Диакон, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Петр, Индис, Горгоний, Зенон, Домна Дева и Ефимий. Все они приняли мученические венцы в начале IV века в Никомедии. В то же время пострадала за Христа и святая мученица Василиса Никомедийская. Будучи отроковицей, в возрасте 9 лет она бесстрашно исповедала себя христианкой. После мучения осталась невредимой, и это чудо привело к вере во Христа правителя Александра. Он принял крещение и умер вместе со святой Василисой в 309 году. Сегодня празднуется память священномученика Аристиона, епископа Александрийского, и преподобного Феоктиста, спутника Ефимия Великого. Мы вспоминаем в этот день святителя Иоанникия II, патриарха сербского, жившего в XIV веке, и блаженного Иоанна Власатого, милостивого чудотворца, несшего подвиг юродства в XVI веке в Ростове, в царствование Ивана Грозного. Он имел власы на голове велики, почему и назывался Власатым. Наименование «милостивый» блаженный Иоанн получил за многие исцеления, совершившиеся при его гробнице, а также в память святого патриарха Александрийского Иоанна Милостивого, его небесного покровителя. Блаженный Иоанн постоянно носил при себе и читал псалтирь. Не имея всю жизнь пристанища, ростовский чудотворец Иоанн стяжал дары смирения, терпения и непрестанной молитвы. В этот день установлено празднование в честь Писидийской иконы Божией Матери, которая прославилась чудотворениями в VI веке в городе Созополе. На VII Вселенском соборе, обличившем ересь иконоборцев, упоминается древняя икона Пренепорочной Девы Богоматери, находящаяся в Созополе Писидийском и источающая мира из руки изображенной. В 1608 году список с этой древней чудотворной иконы был помещен в Московском Новоспасском монастыре. Особенно много святых сегодня прославляется в сонме новомучеников и исповедников российских. В этот день празднуется память священномучеников и епископа Вернинского Пимена Белоликого, протоиереев Сергия Феноменова и Филиппа Шацкого, иереев Василия Калмыкова и Владимира Дмитриевского, преподобного мученика и иеромонаха Милетия Голоколосова, пострадавших в 1918 году. Сегодня также вспоминаются священномученики Василий и Парфений Красивские, братья-священники, убитые в 1919 году. Отец Василий служил в Петропавловской церкви в городе Верном, ныне Алма-Ата, а отец Парфений в том же городе в храме Казанской иконы Божией Матери. Они были убиты в один день бойцами ворвавшегося в город Красного отряда. Отец Василий был избит, затем привязан к хвосту лошади и так умучен до смерти. А отец Парфений был сожжен на паперти своего храма. В 20-м году в этот день за Христа пострадали священномученики Андрей Дальников, служивший в станице Надеждинской Вернинского уезда, и Феофан Соколов, митрофорный протоиерей, инспектор церковно-приходских школ Семиреченской области. В 21-м году мученические венцы приняли священномученики Владимир Садовский и Михаил Сушков. В 23-м году в этот день пострадал священномученик Николай Сущевский, в 24-м священномученик Ефимий Круговых, и с ним четыре мученика. Отец Ефимий служил в Казанской церкви города Верного. Вместе с четырьмя мирянами он был повешен по обвинению в верности патриарху Тихону. В 29-м году при закрытии храма в станице Надеждинской был убит священномученик Роман Марченко. Казаки станицы Надеждинской активно сопротивлялись закрытию храма. В станицу была введена конная милиция, несколько десятков прихожан было арестовано, а священник убит. В этот день совершается память священномучеников Иерея Алексея Зиновьева и протоиерея Ильи Бажанова, в 37-м году расстрелянных на Бутовском полигоне, и священномученика Петра Сорокина, пострадавшего в 1953 году. Отец Петр Сорокин был рукоположен в сан диакона в 1925 году в Звенигороде, служил в московских храмах 40 мучеников и на Даниловском кладбище. В 1937 году был арестован, приговорен к 10 годам лагерей. В 1947 году вернулся в Москву и обратился в Синод с просьбой дать ему место диакона. Его направили в город Славянск Сталинской области. Затем он нашел место певчего в Богоявленском соборе города Вышний Волочок. Здесь в 1949 году его арестовали за участие в деятельности группы церковников и выслали на поселение в Казахстан. Там его снова арестовали и приговорили к 10 годам лишения свободы. Диакон Петр Сорокин погиб в лагере в Иркутской области в 1953 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Анфима, епископа Никомедийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Священномученик Анфим и с ним другие мученики пострадали во время гонения на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане. Преследования христиан особенно обострились после того, как в Никомедийском императорском дворце случился пожар. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге и проявили по отношению к ним неслыханную жестокость. Так, в одной только Никомедии в день Рождества Христова было сожжено в храме до 20 тысяч молящихся. Однако эти бесчеловечные действия не устрашили христиан. Они твердо исповедовали свою веру и принимали мученическую смерть за Христа. Воин Зенон за смелое обличение императора Максимиана был побит камнями, а затем обезглавлен. Тогда же погибла от рук язычников бывшая жрица, святая Дева Домна и святой Ефимий, которые заботились о том, чтобы тела святых мучеников были погребены. Епископ Анфим, управлявший Никомедийской церковью, по просьбе паствы скрывался в селении недалеко от Никомедии. Оттуда он обращался к христианам с посланиями, в которых убеждал их твердо держаться святой веры и не страшиться мучений. Одно из его писем, посланное с диаконом Феофилом, было перехвачено и передано императору Максимиану. Феофил был подвергнут допросу и умер под пытками, так и не открыв своим учителям место пребывания епископа Анфима. Через некоторое время Максимиану все же удалось узнать, где находится святой, и он послал за ним отряд воинов. На пути им повстречался сам епископ. Воины не узнали святого, но он позвал их к себе, угостил обедом, а затем открыл, что он и есть тот, кого они ищут. Воины не знали, что делать, хотели оставить святого и сказать императору, что не нашли его. Епископ Анфим не терпел лжи и не согласился на это. Воины уверовали во Христа и приняли святое крещение, но при этом святитель все же заставил их исполнить приказание правителя. Когда епископ Анфим явился к царю, тот приказал принести орудие казни и положить пред ним. «Неужели ты, царь, думаешь устрашить меня этим?» — спросил святитель. «Нет, не устрашишь того, кто сам желает умереть за Христа. Казнь устрашает только малодушных, для которых временная жизнь дороже всего». Тогда царь распорядился жестоко мучить святого и усечь мечом. Епископ Анфим до последнего вздоха славил Бога, за которого сподобился пострадать в 302 году.

0: завершит наш церковный календарь житие священномученика Пимена Белоликого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Пимен, епископ Семиреченский и Верненский, в миру Петр Захарьевич Белоликов, родился в 1879 году в селе Васильевское в Новгородской губернии в большой благочестивой семье священника Захария Ивановича Белоликова и его супруги Марии Ивановны Арнацкой, дочери священника Иоанна Арнацкого. Известные санкт-петербургские священники, философ Иоанн Арнацкий, приходились ему двоюродными братьями. Через отца Иоанна Петр Белоликов находился в свойском родстве со святым праведным Иоанном Кронштадтским. По окончании Новгородской духовной семинарии Петр Белоликов продолжал обучение в Киевской духовной академии, которую закончил в 1904 году. Еще студентом он принял монашеский постриг с именем Пимен. По окончании академии он получил благословение на миссионерскую деятельность. Он просвещал светом православия осетин, овладел древнесирийским и новосирийским языками, а также тюркскими наречиями и проповедовал православие среди сирийских несториан на их родном языке, а также защищал интересы перешедших в православие сирийцев перед персидскими властями. Находил он время и для научных трудов, занимаясь переводами раннехристианских сирийских текстов. С 1914 года отец Пимен служил в Перми в должности ректора Пермской духовной семинарии, где стал сподвижником и надежной опорой во всех начинаниях пламенного поборника православия, будущего священномученика, архиепископа Пермского Андроника, который надеялся видеть отца Пимена своим викарием. Однако, ради использования миссионерских талантов молодого подвижника в Персии, нынешнем Иране, в 1916 году в Петрограде в Казанском соборе состоялась епископская хиротония архимандрита Пимена Белоликова с назначением на приграничную Салмасскую кафедру в Персии. Преосвященный Андроник Никольский, епископ Пермский и Соликамский, подарил ему свою панагию, с которой епископ Пимен не расставался все оставшиеся ему 2 года жизни. Через год епископа Пимена по его просьбе отозвали из Персии. Последовало его назначение викарием туркестанским в город Верный, нынче это Алма-Ата, на вновь созданную Семиреченскую и Вернскую кафедру. 38-летний епископ прибыл в город Верный в 1917 году. Он возобновил традицию народных чтений и бесед, в которых объяснял собравшимся современное положение в России. Владыка давал весьма сдержанные оценки февральской революции, а с приходом к власти большевиков деятельный и монархически настроенный архипастырь был обречен на гибель. Его авторитет был так велик, что большевики всерьез опасались двоевластия в Семиреченске. Вечером 16 сентября 1918 года в покое епископа Пимена ворвались красноармейцы из карательного отряда, отозванного с Семиреченского фронта специально для ареста верненского епископа. Оскорбляя и унижая святителя, они потребовали ехать с ними. После раздумий владыка подчинился. Его посадили на тачанку и увезли в загородную рощу. Даже бойцы карательного отряда, вызванного в город Верный для наведения революционного порядка, долго не решались выстрелить в святителя. Убил владыку выстрелом в упор известный в городе бандит. Духовенство, которому владыка велел звонить в колокола, чтобы поднять народ в случае долгого своего отсутствия, не выполнила просьбы своего архипастыря. Согласившись ехать с красноармейцами, владыка сознательно пошел на великую жертву. Он отдавал свою жизнь для того, чтобы расправа над ним стала сигналом православному народу явить свою сплоченность и силу. Только напрасно слух его ловил звуки набата. Духовенство приняло решение не звонить, надеясь, что все обойдется, да и власть, может быть, скоро сменится. На другой день православный народ вышел на улицы города с требованием выдать тело убитого архиерея. Демонстрацию разогнали с помощью оружия. Тело убитого священномученика, лежащее на поляне в роще, нашли дети, собиравшие там орехи. Православные верующие ночью тайно погребли епископа Пимена рядом с кафедральным собором города Верного.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это музейный калейдоскоп и его ведущая Елена Обламская. Сегодня продолжим рассказ о выставке в мастерской художника. Она представлена в Шереметьевском дворце, где действительно можно почти побывать в творческих лабораториях замечательных художников театра от дореволюционного зала Александра Головина в Мариинском театре до рабочего кабинета Николая Акимова и пространства трудов современного нам Эдуарда Кочергина и его учеников. Здесь можно разглядывать подлинные эскизы Александра Бенуа и Льва Бакста или увидеть рукотворные работы Марины Азизян, Эмиля Капелюша, Анны Викторовой. И так ведет нас по мирам сценографов Петербургской школы Юрий Сучков, театральный художник, автор выставки.
1: Да, в общем-то, это можно назвать пространством мастерской Эдуарда Кочергина, но и пространство учеников, которые стали настолько мощными. Ученики Александр Орлов, Ирина Чередникова, ученики Эдуарда Степановича Кочергина. Но, опять-таки, наша выставка, она не всеобъемлющая. Мы не ставим перед собой задачу показать просто всех петербургских театральных художников. Очень много учеников, много и у Кочергина много учеников. Это одна из линий такая, линия учеников. В данном случае это в чем-то это линия мастерства, да, и в итоге это мастера, на наш взгляд, то есть те, кто сейчас представлен на нашей выставке, это такие, может быть, это уже классики. Это люди, которые вошли в пространство, мне кажется, истории театрально-декорационного искусства. То есть эта выставка не о сегодняшнем моменте театральном, не о сегодняшнем, прям вот сейчас. Это уже где-то эти художники, они могли бы войти в историю театрально-декорационного искусства Петербурга. Поэтому, в общем-то, больше даже по этому принципу они здесь собраны.
0: Что-то еще про эту мастерскую?
1: Во-первых, да, вот мы проехали по мастерским художникам, сфотографировали портреты художников, фрагменты мастерских, фрагменты как бы рабочие пространства, да, где работают художники. И вот здесь у нас очень важные фотографии людей, чтобы эти люди смотрели на наших зрителей.
0: Эти фотографии они сделаны специально к выставке,
1: специальные
0: они
1: выставки,
0: актуальные,
1: да,
0: что
1: да,
0: называется.
1: Да, просто актуальные абсолютно фотографии для этой выставки. Александр Орлов и Инна Чередникова – это прекрасные художники, может быть, действительно один из таких самых удивительных, ярких, таких мощных. Большие оперные постановки последних лет Мариинского театра – это их работы. Это Евгений Онегин, «Пиковая дама», «Рождественская сказка», «Левша» опера.
0: Сколько вы все это делали, эту огромную выставку?
1: Ну, как-то я уже не вспомню. Ну, это все с удовольствием делал. Ну, это постепенный процесс. У нас целый коллектив, выставочный отдел. У нас удивительный коллектив, удивительный музей, правда, с какой-то очень хорошей средой. Наше человеческое. Большое количество людей, и все они вовлечены, все интересны, это очень важно. Ну, на этой выставке есть еще художники-кукольники, тоже прекрасные, вот Юлия Викторова. Кстати говоря, кукла Ксения Петербургская, видите? Ксения Петербургская, вот это фрагменты тоже этих кукол. Только этот спектакль не вышел, такие образы она создала.
0: И живая очень.
1: Да, и вот эти вот этот мир, из которого она ушла, мир вот этих таких механических, таких заводных каких-то человечков из музыкальной шкатулки.
0: В блестящих камзолах.
1: Да. Художница Наталья Клюмина, тоже театральный художник, главный художник театра «Зазеркалье». Вот. Ну, это еще вот, какая важная линия на нашей выставке. Это, в общем, художники, которые продолжают создавать свои миры, как бы такими они рукотворными являются, эти миры. Такие, на наш взгляд, одухотворенные, тем самым они одухотворены вот этим вот мастерством, которое передается от руки художника к материалу, да, к эскизу, к макету. И вот эта линия рукотворности, она сейчас уходит. Мы, понятно, что находимся в пространстве технологий, и создаются эскизы в компьютере, и все делается, в общем-то, уже очень технологично. Но, на мой взгляд, это замечательно может быть, да, и это может быть очень удобно, и это может быть очень практично, но что-то важное туда не переходит. И как вот говорит, опять же, Эдуард Степанович Кочергин, что вот этот вот путь от мозга через руку к листу бумаги, он очень самый короткий путь. Путь вот этого ритма, нажатие карандаша на поверхность бумаги, это удар кисти по холсту. Это очень близкий путь, и он самый такой подлинный. Когда между тобой и твоей идеей, твоим чувством возникает вот этот цифровой путь, это твое чувство превращается в цифру, буквально в цифры, буквально в какой-то код. Возможно, что-то важное не доходит до финала. И вот это вот некий продукт, что ли, лишён чего-то очень важного, на наш взгляд, опять-таки.
0: На вашей выставке абсолютно сохраняется этот живой мир.
1: Да, это живой мир.
0: Живого делания. И это создает такое ощущение, что так оно и есть. Ничего того, что вы только что об этом сказали. Нет, это где-то далеко.
1: Нет, на самом деле, оно как раз вообще и есть. То есть сейчас это вот это как раз выставка наша, она и посвящена художникам, которые творят вот так очень прямым путем.
0: Это некий заповедник.
1: Да, на самом деле, если честно сказать, то это некий заповедник, да, потому что сейчас абсолютно все стало технологичным очень. И все работают очень технологично, скажем даже так, высокотехнологично. Возможно, это удобно, возможно, это ускоряет процесс, возможно, это удобно мастерским, удобно режиссеру, который сможет смотреть, менять очень быстро что-то. Но все-таки что-то очень-очень важное уходит. Это такая данность.
0: И вот эта профессия, уникальная профессия макетчиков, она, получается, тоже уходит, да?
1: Макеты продолжают делать, но уже не так, конечно, как это делали раньше, потому что, действительно, компьютерные там, все эти технологии, они очень удобные. Все делается в 3D-модели, 3D-модель потом становится очень легко чертежами, переводится в чертежи, и, в общем, это все действительно очень удобно, быстро и практично. Это прямо очень практично, замечательно, но наверное, есть эти «но», о которых мы как-то очень легко забыли, об этих «но». И вот то самое важное, то, что невозможно передать словами, да, вот это что-то метафизическое, что происходит в творческом процессе, вот эта метафизика рождения, где-то здесь она, возможно, может чуть-чуть что-то потерять. Это часть Семена Пастуха была очень интересным художником. Сейчас очень много работает в театре, очень интересно, остро. Такой фрагмент его мастерской, кусочки макетов. Не вот так все вот

0: эскиз к мультфильму «Заговор не таких» Жановского. Очень интересно.
1: А это кто?
0: Это художник Валерий Исаакович Полуновский. Тоже, кстати, мой преподаватель. Сейчас он как раз возглавляет мастерскую в театральном институте, в которой преподавал Геннадий Петрович Сотников. И после Геннадия Петровича Сотникова Валерий Исаакович возглавил эту мастерскую. И сейчас очень интересно преподает. Очень у него интересные студенты. И вот на его просмотры приходить, это просто как на отдельную выставку с такими интересными решениями. Удивительно интересно преподает он. Вот тоже линия такая продолжается, да, вот учитель-ученик, и Валерий Исаакович ученик тоже Сотникова, вот он принял ту эстафетную палочку, сейчас преподает сам, и очень интересно.
1: И очень много какой-то молодой энергии в его работах, да?
0: Да, очень просто умные его работы, и очень такие глубокие, их очень интересно разгадывать. Вот работы его, его студентов тоже, они очень интересные. Курс у него. Это Наталья Сизык, прекрасный, удивительный художник кукольного театра. Она была главным художником театра марионеток. Фантастический художник, кукольник. Сейчас она мало работает. Очень бы хотелось, чтобы она снова вернулась в театр, потому что художник волшебный просто. Волшебный. Это Стефания Гругаракайте, но она вот как раз не петербургской школы. Она не петербургский художник, но сейчас она стала частью этого мира петербургских художников. Очень интересный, тоже такой острый художник.
1: Она живет здесь?
0: Да, живет в Петербурге. В основном работает художник по костюму, но делает декорации. Сейчас, кстати, тоже, к счастью, много работает и продолжает.
1: И как она замечательно пишет.
0: Да, нет, она вообще удивительная художник. Да? Она такой вот прибалтийский художник. Угу. И она совершенно вот как раз отличается от петербургских художников. Какой-то такой странный, такая немножко со стороны. Угу. Таких кукол она делает тоже удивительно. Каких-то тоже. Тут ее костюмы, ее такие рукотворные костюмы тоже. Сама она все это вываривала, красила, создавала эту сложную фактуру. Вот стеночка Эмиля Капелюша у нас тоже прекрасная, на наш взгляд, получилась такая пространственная тоже. У него такой тоже мир тонкий, очень многослойный, тоже фрагмент его мастерской.
1: И похоже, скульптурами, да. Эмиль Капелюша очень любит дерево.
0: Ну да, он любит живые поверхности такие, которые прожили какую-то жизнь, наполнились каким-то своим опытом.
1: Да, но есть и металл, это серпы.
0: Да, и металл, и дерево, ну, как основные вот эти вот основные материалы, которые в жизни человека и существуют. Дерево, металл, которые тоже, наверное, что-то от человека принимают. Соприкосновение с жизнью человека, они тоже меняются. Макеты тоже к спектаклям.
1: Да, все это красиво, все это да, впечатляет.
0: Аня Викторова.
1: И Анна Викторова.
0: Да, Аня Викторова, да, создала вот кукольный формат, театр, художественный руководитель, художник, режиссер. Вот такой у нас срез таких разных художников, разных жанров.
1: Это из старых спектаклей куклы, да?
0: А это как раз-таки из новых спектаклей. Это как раз вот новый спектакль Анны, это Дон Кихот. Как раз вот здесь у нас такие ее процессы как раз вот у нее разных Дон Кихотов. Тоже вот интересный такой у нас сюжет. Это Владимир Фирер, художник, да, он сейчас тоже преподает в театральном институте, у него тоже своя мастерская, и он давно преподает, он выпустил большое количество студентов. И художник он тоже очень интересный, яркий, острый. И вот рядом это Анвар Гумаров, выпускник его мастерской. Сейчас это, может быть, там один из самых таких востребованных петербургских художников. Он очень много ставит, очень интересно, очень разнообразно.
1: И именно в кукольных?
0: Нет, Анвар Гумаров, он художник драматических театров, музыкальных, но это вот его просто, это просто его хобби. Эти человечки такие, да, деревянные.
1: Это его коллекция.
0: Да, это,
1: такая,
0: это, нет, это его работа.
1: Работа и
0: он
1: коллекция.
0: Он для себя, для души что-то делает. И что интересно, художник, он из-за сцены и остаются художником, что-то создают, рисуют для себя, для души. Поэтому художник театральный очень разнообразный. Он может быть и скульптором, и такая богатая палитра у театрального художника, потому что он должен знать и скульптуру, и историю костюма, историю живописи, историю архитектуры. Поэтому вот эти знания позволяют художникам создавать и какие-то свои вещи, и быть такими очень разноплановыми. Да, и вот у нас есть уголок Ирины Бируль, которая скончалась как раз совсем недавно. Тоже у нее мастерская, целый музей, отдельный мир такой, наполненный такими слоями тоже какими-то историческими. Это фрагмент у нас такой тоже немножко за рамками театральной такой классической школы петербургской. Это фрагмент линии Бориса Понизовского, театр «Донет», который находился на Пушкинской 10. Это тоже целая отдельная линия, которая потом стала театром «Махе». Удивительно совершенно, считаю, одним из лучших театров Петербурга. И Яна Тумина также вот как раз выходит из этой школы, можно так сказать. В общем, эта выставка, она о разных

0: разных таких ниточку, которые очень интересно рассматривать. Где-то они уже действительно часть истории стали, какие-то линии.
1: Вот как раз собрали художников, которые, на наш взгляд, транслируют какой-то светлый мир. Это было важно очень. Мы хотели, чтобы с нашей выставки зритель вышел с каким-то очень светлым ощущением, потому что художники, которых мы собрали, мне кажется, они как раз вот носители такого вот вертикального, так скажем, сюжета, эти вертикальные люди.
2: Какие имена здесь не прозвучали, а они вам дороги, и вы хотели бы, может быть,
1: знаете,
2: как-то,
1: здесь,
2: но не случилось.
1: Здесь, честно говоря, конечно, это не объективная картина Петербургского театра, вот этого пространства. Да, художников очень много, они очень разные. Они очень хорошие и разнообразные, и не похожие друг на друга. И поэтому, ну, как любая выставка, невозможно показать все. И это, к счастью, художников гораздо больше, и они все не менее интересные, не менее достойные. И просто невозможно всех собрать, скажем.
2: Спасибо, кровью. Юрий. Благодарю вас, дорогие радиослушатели. Мы сегодня побывали в Шереметьевском дворце на выставке в мастерской художника. Наша встреча с Юрием Сучковым, театральным художником, и ваш рассказ, Юрий, он очень объемный, такой же, как ваша выставка. В нем очень много впечатлений, очень много отражений, точек зрения, и это действительно создает какой-то объем. Как театральный макет, он объемом своим, хоть и малым, он тебя затягивает туда. Спасибо. Спасибо, благодарю вас.

0: В исполнении Вильгельма Кемпфа прозвучало интермеццо опус 119, номер 3 Йоханнеса Брамса.
1: 18 сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. Показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
4: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
7: Саймон Тагуэлл. «Беседы о блаженствах». Передача третья.

Первые два блаженства как бы негативны. Они удерживают прибой властности и деловитости. Благодаря им создается пустота, в которой может действовать Бог. Именно в этой пустоте Он переделывает нас. Конечно, главное для Него – создать в нас любовь, милосердие. Только эта добродетель делает нас совершенными. Но в земной жизни она не расцветет без веры и без надежды. С верой и надеждой связаны два первых блаженства. Они создают место для любви, с которой связаны шесть остальных. Вера и надежда тоже «негативны» в кавычках. Они освобождают нас от власти сиюминутных потребностей. Благодаря вере мы смотрим на мир глазами Божьей правды и потому способны противостоять давлению видимого. Надежда дает нам силу ждать, пока Бог не уладит все по-своему. Благодаря ей мы свободны от стремления к немедленным результатам и от разумного желания рассчитывать все наперед. Эти добродетели выводят нас из мира, где правит в лучшем случае людская фантазия, в истинный, но сокровенный мир Божьих действий. Живущий верой и надеждой как бы пребывает в пустоте, в которой творит Бог. Наш мир не мир полноты, а мир недостатка. Человек пал, он не в раю. Но падшим людям кажется, что они знают, как в этом мире управляться. Такое знание — ложь, и идет от отца лжи. Вот почему так необходимы вера и надежда. Они отучают нас от мнимого знания и учат ждать полноты, которую дает только Бог. Однако чистая пустота, по притче Господней, очень опасна. Она привлекает бесов, которые хуже прежних. Заполнить ее должна любовь. Любовь наполняет, делает полной нашу жизнь. Но что же это такое? Апостол говорит нам в послании к Коринфянам, что всякое проявление любви двусмысленно, двузначно. Можно совершать подвиги доброделания и все же не иметь любви. Знаки ее и симптомы немаловажны, но не они главное. Как говорит Джордж Макдональд, мы просто не можем полностью отличить истинную любовь от ложной, пока мы не умерли. Различить их можно лишь тогда, когда это уже не нужно. Пока мы живем в этом двузначном мире, мы никак не установим до конца причины и мотивы даже собственных наших действий. Мы так привыкли психологизировать, что нам кажется, будто где-то внутри лежит наше истинное «я». В определенном смысле это верно, но тайна нашей души ведома только Богу, и мы в нее проникнуть не можем. Ошибка начинается тогда, когда мы предполагаем, что способны истолковать своими силами и в свою пользу то, что отделяет внутреннее от внешнего. Любим мы и сомневаться во внешнем других людей, обычно уже не в их пользу. Такой подход к людям очень опасен. Теперь нередко говорят, важно не то, что ты делаешь, а то, какой ты. Опять же, в определенном смысле это верно. Важнее всего наша сокровенная глубина, ведомая лишь Богу. Достигнуть ее не помогут никакие, сколь бы то ни было, тонкие методы, созданные человеком. Если же речь идет о том внутреннем, что мы увидеть можем, оно уже не столь важно. Часто бывает важней, что мы делаем. Например, иногда мы не любим кого-нибудь, но все же помогаем ему. Почему не любовь важнее, чем тот удивительный факт, что мы способны подавить свои недобрые чувства? Вполне возможно, что именно это выражает истинный замысел Бога, даже если не выражает нашего замысла. Иногда мы говорим: «Сам не пойму, почему я так сделал». Значит, истинная причина много глубже доступной нам психики. Поэтому Церковь и учит церковному послушанию, благодаря которому наши действия хоть как-то отделены от хаоса настроений. Послушание позволяет нам выражать милосердие, а не собственные наши прихоти и фантазии. Мы должны выполнять золотую заповедь: «Не делай другому того, чего не хочешь себе».
хотим мы этого или нет. Есть и другой верный путь, доступный всем христианам, путь сакраментальных знаков и символов, в которые Церковь облекает свою жизнь. Жизнь — это своего рода священное действо. В нем мы можем символически выражать нашу глубочайшую сущность. Церковь без пятна и порока. Мы в пороках и пятнах. Но совершая таинство, мы становимся тем, что лучше нас, укрепляя нового человека, зарождающегося в нашей сокровенной глубине. Не будем отступать, если мы не видим в этом толка, если таинства ничего не говорят нам. Не литургия должна приспособиться к нам, а мы — к литургии. Она рассчитана на зрелых, на духовно взрослых людей. Быть может, это мы не созрели, это мы еще плохо слышим. Наверное, мы вправе сказать, что, совершая таинство, облекаемся во Христа. Как всякое «переодевание» в кавычках — это действо. Более того, это похоже на игру. Но только так мы соучаствуем в реальности, которая здесь, на земле, выражает себя в символах и ритуальных жестах. Если мы преданно, щедро и терпеливо будем следовать тем символам, которые дает нам Церковь, чтобы выразить любовь, рано или поздно придут и более спонтанные признаки этой добродетели. Но не они определяют, насколько ценно наше участие в литургии. Как раз наоборот. Спонтанные проявления любви всегда двузначны. Обряд однозначен. Именно он, обряд, взращивает нового человека, зародившегося в нас, и наша верность обряду дает нам надежду на то, что наши спонтанные проявления станут выражать именно любовь, а не что иное. Теперь мы можем обратиться к другим блаженствам, тесно связанным с любовью.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Первые два блаженства, блаженство нищих духом и блаженство кротких, о которых мы говорили, создают некую пустоту. Когда мы отказываемся от властности своеволия, другие побуждения могут вступить в игру. Но отказ этот сам по себе даст лишь величину отрицательную. Оставаться при ней опасно. И остальные блаженства, предупреждая нас об опасности, учат, чем ее заполнить – пустоту. Блаженство плачущих предостерегает нас против дурной отрешенности, как бы говорящей: «У меня ничего нет, я ничего не могу, но что с того, мне это безразлично». Тот, кому безразлично, не заплачет, а потому не обретет блаженства. Оно обещано именно тем, кто не только тих и беззащитен, но и доступен страданию. Это исключает для христианина какую бы то ни было «эмоциональную тупость» в кавычках. Нельзя забывать, что без чувств нет человека. Некоторые виды духовности отвергают естественные человеческие реакции и, по-видимому, предпочитают какое-то окамененное нечувствие. Но пророчество Иезекииля твердо говорит нам: «И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Жестокосердие, глухота чувств – один из плодов грехопадения. Искупая первородный грех, мы чувствуем не меньше, а больше. Конечно, это не значит, что мы должны потакать любой своей эмоции. Определенная дисциплина и в чувствах, и в их выражении весьма желательна. Полезно обуздывать чувства, но не уничтожать их. Разберемся в том, чем дурны иногда наши чувства. Тогда мы яснее увидим, что делать с ними на христианском пути. Обычнее всего несоразмерность, неадекватность наших реакций, инфантильные чувства по пустякам, которые лишь косвенно соответствуют обстоятельствам. Что бы ни означало блаженство плачущих, оно по меньшей мере говорит о настоящем страдании, об адекватной эмоциональной реакции. Это надо запомнить. Но средство против неадекватных чувств – не бесчувствие и не фальшивая бодрость, а чувства, сообразные здравому разуму. Часто мы неправильно понимаем призыв апостола Павла «всегда радуйтесь». Христианин не вправе радоваться любой ценой. Как бы мы ни толковали апостольские слова, они ни в коей мере не возбраняют страдания, ибо плачущие блаженны. Блаженство плачущих должно поддержать нас, когда мы несчастливы, и защитить нас от покровительственных советов бодриться. Тот же самый апостол сказал: «Не подбодрите плачущих и не укорите, а плачьте с плачущими». Не вредно подумать о том, что же такое христианская радость. Утешая страдающих, мы часто объясняем им, что вера велит страдать меньше. Может быть, нам просто легче самим, когда наш подопечный спокоен. Ведь плачущие очень тяжелы, они мешают нам, раздражают. Больные, страдающие, умирающие нарушают один из самых строгих запретов нашего общества. Что, если напоминание о христианской радости – лишь благочестивый вариант этого запрета? Вот почему так важно помнить, что Христос связал с блаженством не просто чувства, а отрицательные эмоции. Он благословил те мучительные и унизительные куски нашей жизни, когда мы слишком несчастны, чтобы выполнить требования неумолимого мира, и даже церковные люди сурово укоряют нас, призывая к ханжеской бодрости. Конечно, это не опровергает слов апостола, а только помогает правильно понять их, найти им должное место. Прежде всего заметим, что радоваться умеет лишь тот, кто умеет плакать. Радость нельзя сохранить, уберегая от страданий. Тот, кто постоянно боится несчастья, не будет счастливым. Глуповатый гедонизм многих наших современников не дает ничего, кроме досады. А наш вольнодумный век, гонящийся за наслаждением, порождает необычайно много несчастливых, неспособных к чувству невротиков. Как это ни странно, в наше бесчувственное время
Слова о блаженстве плачущих даже важнее, чем призыв к радости. Ибо радость обрести невозможно, если всеми доступными способами бежишь от страдания. Однако плачущие блаженны не только по этой причине. Чтобы полнее понять нашу заповедь, обратимся снова к стратегии искупления. Почему Христос должен был пострадать? Почему лишь тех, кто берет на себя крест, можно считать его последователями? Что значит слова апостола Павла «восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых»? Ответ один. Христос страдал и умер, ибо удел человеческий – страдание и смерть. Если Он хотел спасти людей, Он должен был, как добрый пастырь, отправиться туда, где живут заблудшие овцы. Любое другое спасение было бы ложью, и речь шла бы не о нас, людях, а о каких-то несуществующих созданиях. Такого же реализма Господь ждет от нас. Мы должны знать, где мы, если хотим оттуда выйти. Человек занимает в мироздании особое место. Он не только тварь, он соработник Божий. По удивительному слову святого Григория Ниссского, каждый сам рождает себя. Точно так же каждый участвует в своем спасении. Конечно, мы не можем спастись без Божьей помощи. Но с нами, людьми, Бог трудится не один. Он ждет от нас соучастия. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Тем самым, если Бог принял наше страдание во Христе, мы тоже должны принимать наше страдание. Если Христос взял на Себя наши кресты, мы должны нести на Себе и свой крест, и кресты ближних. Люди созданы так, что они тесно связаны друг с другом. Это знает даже биология. Каждый из нас созидает другого, и в падшем мире каждый другого и губит. Дело искупления не терпит разобщенности, каким бы разумным ни казалось стремление от всех отделиться. Писание ясно говорит: «Носите бремена друг друга». Если мы хотим увидеть человека, как он есть, мы должны посмотреть на страдающего Христа. Вот он, человек. Таковы мы, люди. Вот как мы беспомощны, истерзаны, измучены. Мало того, вот как мы терзаем и мучаем других. Именно мы несем в себе ту злобу, ту жестокость, ту бесстыдную глумливость, от которой страдал Спаситель. Как тут не заплакать? Согласно более или менее искусственной схеме святого Августина, блаженство плачущих связано с даром ведения. Это верно. Тот, кто знает правду о человеческой жизни, не может презирать плачущего. Относится это и к правде о самом себе, к покаянию. Очень может быть, что у Матфея плачущие значит кающиеся. Такие слезы прольет лишь тот, кто честно смотрит на самого себя. Но христианин не просто видит человеческий удел. В растерзанном лице ближнего он видит растерзанное и спасающее лицо Христа. Если мы достаточно мужественны и смиренны, чтобы смотреть на Него, мы тем самым и отождествляем себя со Спасителем. Наши слезы тогда – очень глубокий способ соучастия в Его деле. Очень важно понять, что от этого в определенном смысле ничего не меняется. Соединяясь в страдании с Христом, мы не страдаем меньше. Страдание обретает другую перспективу, и в этом смысле нам легче его перенести. Но мы страдаем, нам плохо, и телу, и душе. Нередко мы мечтаем о том, что научимся страдать героически, как бы нести свой крест, того не замечая. В крестоношение входит то, что у нас нет на него сил. Здесь очень важен пример Христа. Мы не должны думать о том, что как человек он был лучше защищен, ибо мог вызвать легион ангелов. Он их не вызвал.
Он переносил человеческое горе, черпая силу лишь из человеческих источников. И Новый Завет ясно говорит нам, что он очень страдал. Знал он и тот душевный слом, который связан с сильной физической болью. Хуже того, были минуты, когда он познал самое страшное страдание — чувство, что все совершенно бесцельно. Христос назвал блаженным нелегкое неудобство, которое делает жизнь занимательней. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы. Так страдал Христос. Здесь не место мнимому геройству. Конечно, бывают страдания, которым можно покрасоваться. Можно уйти в страдания от истинных своих забот. Можно обеспечить себе сочувствие. Можно даже придать себе интересность в нашем безликом мире. Но Господь благословил не это. Для христианской жизни важно само страдание, а оно выглядит далеко не так красиво, как бы нам хотелось. Сколько бы ни обновлялся Святым Духом наш внутренний человек, человек внешний и тело, и душа ветшает день ото дня и непременно умрет. Перед лицом смерти не до шуток. Мы участвуем в страстях Христовых, испытывая истинную боль. И нужно со всем смирением это признать. Бог в своей промыслительной милости не требует от нас, чтобы мы всегда были в полном сознании, как бы без наркоза. У нас есть драгоценный дар сна, есть друзья, книги, есть просто временное отупение. Не надо стыдиться того, что прибегаешь ко всем этим средствам. Однако нельзя так пристраститься к «наркотикам», в кавычках, чтобы забыть, как мы слабы и в каком мире живем. Успокоительные средства должны увеличивать, а не уменьшать реалистический взгляд на жизнь. Особенно опасен один наркотик — суетливое желание все уладить. Конечно, кое-что иногда уладить можно, и мы вправе это делать. Но нельзя себя обманывать. Сколько бы ситуаций мы ни уладили, мы все же останемся лицом к лицу с беспомощностью человека. Полное изменение нашего удела в руке Божьей и больше нигде. Все остальное — лишь перекладывание бремени из одной руки в другую. Нам не разрешить последних проблем греха и смерти. Их разрешает только Бог. Вот почему так важно страдать. Когда мы страдаем, мы знаем, каков наш истинный удел. Мы видим правду о падшем мире и падшем человеке. Как тут не плакать? Иногда считают, что нужно различать страдания как плод греха и страдания искупительное. Те, кто так думает, выводят отсюда, что в этой земной жизни можно избавиться от первых «заслуженных» в кавычках страданий. Это чистый вздор. Всякое страдание — плод первородного греха нашего или чужого. Именно его взял на себя распятый Христос, именно его должны нести на себе христиане. И большая часть каждого из наших крестов проистекает не от чужих грехов, а от наших собственных. Наш крест — это мы сами. Нет никаких оснований считать, что в этой жизни мы избавимся от собственного бремени. Конечно, Господь облегчает нам бремя, но не снимает его. Только после воскресения мертвых тела наши будут способны к полному счастью. Тем самым мы никак не вправе презирать ни свое, ни чужое страдание. Напротив, мы должны его почитать. В «Артуриаде» Чарльза Уильямса есть поразительная сцена. Когда сэр Галахад достигает замка, где спрятан Грааль, он не входит победоносно в ворота, а падает на колени. «О, Господи, прости!» — молит он. «Прости! Благослови меня, Отец!» Льюис пишет об этом отрывке. «Христиане часто думают о том, как много страданий причиняет мир святым. Но и святые причиняют миру немало страданий. Поистине, любое сколь угодно созидающее действие что-то и разрушает». А то, что разрушается, — нечистое, беспримесное зло,
как бы много зла в нем ни было. Боль грешника остается болью и тем самым обретает благородство. Христианское страдание очень тонко и не в малой мере не связано с презрением, пренебрежением или осуждением. Единственное отличие искупительных страданий именно в этом. Искупительным можно назвать то страдание, которое отдано Христу, то есть со-страдание, страдание вместе с другими. Христианин знает, что Христос взял на себя его муки и тем самым соединил их с муками всех других людей. Страдание становится состраданием через страсти Христовы. Теперь мы сможем понять, почему блаженство плачущих связано с милосердием. Обычно страдающий человек становится эгоистичней. Тот же, кто страдает со Христом, пробивает стену самости. Быть может, горе его еще горше, ибо он лишен такой отдушины, как злоба. Зато он причащается тайне Божьей любви. Поэтому в глубинах ада пробуждается надежда. Такое страдание чисто, беспримесно, беспомощно. Однако только тот, кто испытал его, может знать, что Господь творит все, что хочет. Именно на этой глубине страдание и радость едины. Призыв апостола обращен к тем, кто перешагнул жалость к себе и соединился в своей скорби с жертвенной любовью Спасителя. Блаженство христианской радости, блаженство плачущих, сводится главным образом к надежде. Не к оптимизму, его нет, а к убежденности в любви и силе Божьей. Плачущие блаженны, ибо они утешатся. Существует страдание, которое утешиться не хочет. Более того, некоторые предпочитают растравлять свою боль. Это не христианский путь. Нам, христианам, достался тихчайший, но и блаженнейший удел. Мы должны страдать честно, не обращая страданий в себелюбивую усладу. Боль, благословленная Спасителем, не презирает утешения, но знает, что утешить истинно может один лишь Бог. Тем самым эта боль неразрывно связана с радостью во Христе. Однако, скажем снова, она не облегчена, не условна, а очень мучительна.

0: прозвучала третья передача по страницам книги Саймона Тагуэлла «Беседы о блаженствах» в переводе Натальи Трауберг. Читал Георгий Крольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

В исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы прозвучал концерт «Утвердися сердце мое о Господе» композитора Дмитрия Портнянского.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архиепископа Михаила Мудюгина из цикла «Богопознание».
1: Итак, дорогие радиослушатели, мы сегодня опять встречаемся с вами в эфире. И как я уже предупреждал вас в конце прошлой лекции, сегодня мы занимаемся уже не разумными функциями нашей души, а ее эмоциями. Несмотря на то, что эмоции, казалось бы, менее богаты, чем содержание нашей рациональной, разумной деятельности, тем не менее, они достаточно в степени сложны. Эмоциональная жизнь, она сложна. Она труднее поддается изучению, чем рациональная деятельность. То, что мы изучаем, то, что мы знаем, то, что мы воспринимаем нашим разумом, оно легче поддается анализу, оно легче поддается классификации, определению, чем деятельность эмоциональная. Даже трудно определить, что такое эмоция, что такое то, что люди называют движением души. То, что человека волнует, побуждает его к определенным действиям. И то, что является фактором, часто определяющим большие события в жизни человека. Определяющим его поведение. Определяющим его отношение и к Богу, и к окружающим его людям, и к окружающему его материальному миру. Эмоции – это есть переживания. Они бывают переживаниями светлыми, радостными, дающими человеку удовлетворение. И их называют положительные эмоции. Эмоции бывают тяжелыми, угнетающими, труднопереносимыми, причиняющими человеку страдания. Их называют отрицательными эмоциями. Каждый из нас это знает по себе и легко отличает те эмоции, которые положительны, от тех, которые отрицательны. Хотя бывают смешанные случаи на каждом шагу, когда эмоции включают в себя и положительные переживания, и отрицательные. Но все же какие-то из них превалируют, какие-то из них являются доминирующими, господствующими. Перечислим некоторые из положительных эмоций. Это радость, которая в наиболее чистом виде встречается у детей. Радующийся ребенок – это наиболее свободный вид радости, свободный от каких-то омрачающих переживаний, омрачающих обстоятельств, омрачающих дополнительных, побочных переживаний. Эмоции надежды, когда у человека есть какие-то отрицательные факторы, которые заставляют его страдать, у него всегда появляется, их счастье сопутствует многим, большинству отрицательных эмоций, отрицательных переживаний, сопутствует надежда, которая устремлена в будущее и которая диктует ему нечто светлое, нечто радостное, хотя всегда в будущем. Эмоция веры. Вера, хотя мы говорили о том, что вера – это есть один из видов познания. Познание Бога, познание окружающих нас людей, которым мы верим, доверяем и так далее. Тем не менее, вера включает в себя определенную эмоцию. И не одну, а множество. В частности, такие, как уверенность в будущем, твердость, спокойствие, позитивное восприятие жизни, окружающего мира. Вера – это эмоция которые ближе всего связаны с волей человека, которая побуждает его к действию позитивным, положительным действиям. Если переходить к эмоциям более специфичным, более узким, то мы должны упомянуть также и о таких эмоциях, как уверенность в достижении каких-то определенных целей, которые у человека есть. Это определенные представляет ему удовлетворение. Та эмоция, которая появляется у нас, тогда, когда мы освобождаемся от страха, от неуверенности, получаем какое-то доброе, хорошее извещение, хотя бы даже незначительное, она вызывает в нас ощущение освобождения и радости. Чувство свободы. Это есть совершенно определенные эмоции, когда человек ощущает себя свободным. Это очень радостная эмоция. Особенно сильна она у тех людей, которые освобождаются из заключения. Тот, кто пережил какой-то раз в жизни, он знает, что это ни с чем не сравнимая специфическая, это радость, но это специфическая радость. Это совершенно особое чувство обретения свободы. Что человек может передвигаться, за ним не идет конвоир. Никто за ним не смотрит, не надо спрашивать разрешения на каждом шагу, на каждое свое движение, на каждое слово, которое он говорит. Это великое чувство свободы. Положительных эмоций очень много, но, пожалуй, еще больше у человека отрицательных эмоций. Среди отрицательных эмоций одна из самых тяжелых – это страх. Недаром апостол Иоанн в 4 главе своего первого послания пишет: «В страхе есть мучение». Действительно, в страхе есть мучение. Когда человек испытывает страх любой, то ли это страх при встрече с диким зверем, невозможность от него защититься, или даже если есть эта возможность, то все-таки надо, опасность есть, и надо стараться ее избежать, то ли страх перед завтрашним днем, когда человек, не имея твердого упования на Бога, боится, что принесет ему завтрашний день. Не будет ли этот день голодным, не будет ли этот день, когда он будет оставлен близкими, не будет ли этот день, когда он окажется в одиночестве. Ну, мало ли, какие опасения могут быть у человека. Это есть тоже страх. Страх имеет много разновидностей, но всем понятно, что это очень тяжелое переживание. Поистине в нем есть мучение. К числу отрицательных эмоций принадлежит ненависть. Человек, который ненавидит другого, он испытывает страдания, он испытывает мучения. Даже удовлетворение, которое кажущееся удовлетворение, которое он получает в том случае, если он чем-то мстит другому человеку или что-то ему делает злое, то это удовлетворение оборачивается для него большим расходом жизненной энергии, пустым расходом, ненужным. Этот расход энергии его ослабляет, это можно доказать чисто физиологически. И установлено, что ненависть потребляет, буквально потребляет человеческие силы, человеческую энергию. И причиняет этим самым, причиняет человеку страдания. Зависть – это одна из самых страшных эмоций, которые испытывает человек. Она принадлежит к числу смертных грехов, перечислений, которые дали нам подвижники, где они перечисляют одни 7, другие 8, другие больше самых страшных, тяжких грехов. Вот к числу их принадлежит зависть. Это бесплодное переживание. Этот человек съедает самого себя только от того, что он больше любит самого себя, чем других. И он, думая о том, что вот кто-то преуспевает, кто-то что-то имеет, а я не имею этого, он мучается, он страдает от этого. Очень близкое по существу переживание является ревность. Когда человек, женщина или мужчина, страдает от того, что кто-то имеет определенные виды наслаждений, радости, общения духовного или физического с тем человеком, которым этот хотел бы сам иметь это общение, это наслаждение. Это одно из самых ярких, самых частых проявлений человеческого эгоизма. Это тяжелое переживание, и оно по существу недостойное человека, недостойного христианина. Но, к сожалению, оно очень распространено, люди предаются ему и сами не понимают, и оправдывают даже это переживание, считая его чем-то ценным, чем-то положительным, и, во всяком случае, чем-то неизбежным. Можно дальше перечислять различного рода отрицательные переживания. Не следует смешивать эмоции отрицательные с разного рода ощущениями. И положительные эмоции не надо смешивать с ощущениями положительными. Ощущения – это самое элементарное психологическое явление. Явление жизни человека, которое свойственно также и всем животным. Мы ощущаем холод, ощущаем тепло, мы ощущаем твердость предмета, когда мы его ощупываем. Мы ощущаем степень вязкости, там жидкость или это газ, или там твердый предмет. Они, собственно, очень многое ощущаем при помощи наших так называемых органов чувств. По существу это название неправильное, потому что здесь идет речь не о чувствах, не об эмоциях, речь идет об ощущениях. Это органы ощущений. Мы знаем их со школьной скамьи, мы знаем это зрение, слух, обоняние, осязание, вкус и многое другое, что человек имеет некоторые еще способность ощущать в пространстве каким-то шестым или седьмым или восьмым ощущением, видом ощущения, что не поддается часто твердому определению и относится скорее уже к области телепатии. Так вот, ощущения – это примитивные переживания, которые, конечно, сами по себе не могут быть идентифицированы, отождествлены с чувствами. Но они очень близки к ним. И нередко ощущения, особенно отрицательные ощущения, они вызывают у человека определенные эмоции, определенные чувства. Ну, например, скажем, если человека пытают, он испытывает страдание физическое, то он, конечно, испытывает при этом множество эмоций. Множество эмоций. Скорбь, может быть, ненависть к тем, кто его пытает. Может быть, надежду, эмоции положительные о том, что это скоро прекратится. Может быть, даже чувство желания быть твердым, чтобы перенести все это. Я привел первый попавшийся пример, который, примеров таких можно привести очень много. Но я останавливаюсь на этом, потому что многие смешивают ощущения с чувствами, что совершенно разные вещи, разные переживания. И хотя и, конечно, как в душе человека тесно связаны, тесно сопряжены одна с другой. Так вот, как мы уже говорили, в богопознании нужно, чтобы участие принимал не только разум человека, но и наши чувства. Какое же чувство является для нас в христианском мире, для христианской души является самым важным? Некоторые думают, что это страх Божий. То есть страх перед наказанием, что Бог накажет за какой-то грех, за какое-то нарушение его воли, и человек, боясь этого, старается удержаться от греха, старается исполнить волю Божию. Это совершенно верно. Множество людей достигали больших нравственных высот на этом пути. Множество людей достигали таких высот, что есть у нас псалмы, которые прямо каждой своей строчкой посвящены восхвалению страх. Страх Господень чист, пребывая век века, говорится в 18-м псалме. Говорится, бойтесь Господа все святи. Я говорю по-славянски, потому что это большинство слушателей наших, моих, тоже имеют возможность это слышать буквально за каждым субботним вечерним богослужением в православной церкви. Бойтесь Господа, все святи Его, яко несть лишение боящимся Его. То есть все святые, все избранники Божии, бойтесь Господа. И те люди, которые боятся Его, им нет лишения, у них нет дефектов в жизни, нет недостатков. И много других подобных выражений. Это то, что я сейчас говорил, это Псалом 33. Благословлю Господа всякое время, начинается возвышение слова. Так вот, страх действительно это является путем спасительным. Это хорошо, когда человек, боясь Бога, боясь наказания в этой жизни или в будущей жизни, избегает зла и делает добро даже. Это путь очень мучительный. Это путь очень тяжелый. Это путь, когда человек дрожит, как раб, который боится, что его высекут, или что его подвергнут смерти, или, как это бывало в Риме, бросят в бассейн к рыбам, которые его сожрут. Так бывало, делали с непослушными рабами. Вот такого рода страх испытывают люди, которые боятся Бога и боятся вечных мучений и страданий. В самом деле, что может быть страшнее? Страданий, которые будут продолжаться в вечности. Где нет надежды, где нет никакого утешения. Это вообще ужасная вещь. Я убежден, что если бы человек знал бы, что он попадет в ад и получит вечные страдания, он бы, будучи совершенно убежден в этом, он имел бы все шансы сойти с ума. Потому что это более страшного вообразить человеческая душа не может. Так вот, страх, я повторяю слова апостола Иоанна, есть мучение. И путь исполнение воли Божией, путь спасения, проходящий через страх, это путь очень мучительный. Григорий Богослов, великий учитель церкви, прямо говорит, если ты раб, так ты бойся побоев. Вот всегда старайся бояться побоев, и ты не будешь грешить. Рабское отношение к Богу. А вот Христос ведь сказал своим ученикам в своей последней беседе с ними, «Я уже не называю вас рабами, потому что все, что открыл мне Отец мой, я все сказал вам». И поэтому как будто у нас должно быть отношение к Богу не только как раба, а должно быть какое-то другое отношение. И это отношение называет Христос отношениями друзьями. «Я назвал вас друзьями». Вы не только рабы Божьи, но мы, прежде всего, будучи христианами,

рабовладельца уже не страх имеет главное значение, а имеет перспектива. Перспектива на то, что будет что-то хорошее, что-то будет достигнуто. Какой-то результат трудов, что человек достигнет определенного благосостояния, и ради этого благосостояния он старается выполнять свою работу. Ради зарплаты, ради успеха при разного рода сделках в бизнесе и так далее. Это уже другая форма. Опять-таки об этом говорит Григорий Богослов. Если ты наемник, то все делай для того, чтобы получить ту плату, которая тебе причитается. И, наконец, самые высшие эмоции, которые дают только радость, которая не связана ни с боязнью, ни даже с надеждой на воздаяние, это любовь. Если мы любим и ради любви делаем что-то для любимого существа, то мы счастливы. Мы делаем это не потому, что мы обязаны, что мы должны. Мы делаем это с радостью. Мы делаем это потому, что для нас невыносимо было бы не делать чего-то. Когда человек сидит у постели больного и проводит у постели дни и ночи, и больного этого любит, и следит за каждым его дыханием и за каждым движением его век, то тут речь не идет ни о страхе, ни о надежде на воздаяние какое-то. Ничего не нужно этому человеку, кроме того, чтобы был результат его любви. Чтобы человек этот выжил. Чтобы он выздоровел. Такого же рода чувство любовь к Богу. Только она гораздо чище, гораздо светлее, гораздо выше. Выше всякого другого человеческого переживания. Когда человек любит Бога, то он делает все для того, чтобы жить вместе с Богом, чтобы не нарушать мира с Ним, чтобы ощущать Его отеческую любовь и Его отеческую заботу. Вот это самое высшее побуждение для доброделания. И Григорий Богослов об этом тоже говорит. Он говорит, если ты раб, то бойся побоев. Если ты наемник, то думай только о том, чтобы получить. Но если ты сын, то делай все только по любви, чтобы угодить любящему тебя отцу. Поистине замечательные, бессмертные слова великого отца церкви. Кстати, для сведения могу сообщить о том, что святой Григорий Богослов жил во второй половине IV века, что он был архиепископом Константинопольским, а перед этим епископом Назианским, маленького городка Назианза, что он был участником Второго Вселенского собора Константинопольского, собора 381 года, и что он скончался в 389 году, уже не будучи архиепископом Константинопольским. Он вернулся к своему более скромному образ жизни, который он вел до избрания его на эту высокую кафедру. Вспомним, что Константинополь – это столица византийского государства, это была столица с восточной половины Римской империи. Так вот, таким образом, вот эти положительные эмоции, надежда и любовь, они, с одной стороны, сопровождают приближение человека к Богу, восхождение его в пути добродетели, а с другой стороны, побуждает человека в его движении. В то время, когда страх, будучи тоже побудителем в этом движении, но он является отрицательной эмоцией, жить в страхе постоянно, это очень тяжело, очень страшно. Вот здесь говорим о различного рода эмоциях, которые тоже входят в наш комплекс средств и путей богопознания. Если у человека будет познавать Бога только рационально, будет только изучать богословие, грош цена такому богопознанию. Оно не дает знания Бога. Для того, чтобы знать другого человека хорошо, основательно, нужно любить человек. Тем более это надо сказать о Боге. Богопознание
наиболее всего возможно, наиболее благоприятно, наиболее действенно, наиболее...

0: более эффективно, наиболее быстро осуществляется именно на пути любви к Богу, любви сыновней, любви, которая видит в Боге не только Творца, но когда пришел Христос, мы имеем основание видеть в Боге нашего Учителя, нашего Спасителя. Все, что мы в жизни хотим, все, чего мы желаем, ну, скажу опять словами апостола Павла, все, чем мы живем, движемся и существуем. Именно им и только им. Только на этом пути возможна реализация богопознания. Не только разуму, но и эмоции. А вот в следующий раз мы будем говорить о том, что и третий вид человеческой духовной деятельности, человеческая воля, человеческий, будем употреблять такой научный термин, волюнтаризм человеческий, он тоже принимает прямое участие в процессе богопознания. И без него тоже богопознание также невозможно, как без деятельности разумной и как без деятельности эмоциональной. Я на этом с вами прощаюсь, желаю вам милости Божией, всякой радости, и я думаю, что мы с вами до следующего раз опять снова встретимся, и вы будете слушать меня так же внимательно, как сейчас. Я пользуюсь случаем, я не говорю это каждой лекции, но я пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить вас, всех моих радиослушателей, за то внимание, с которым вы меня слушаете, с которым вы воспринимаете истины, ни в какой мере не являются истинами, имеющими ко мне отношение как к автору. А это истинное откровение Божие, это истинное богословие, это истины, которые дала нам Святая Церковь действием Святого Духа. И поэтому я счастлив, что я могу их излагать вам, и счастлив, что вы их воспринимаете. Я верю, что с помощью Божией, действием того же Духа Святого, что они будут и окажутся в ваших душах плодотворными и будут содействовать вашему спасению.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Богопознание».
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Вы слушали концерт Александра Гречининова «Воскликните Господи» в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: В середине зимы Вронский провел очень скучную неделю. Он был приставлен к приехавшему в Петербург иностранному принцу и должен был показывать ему достопримечательности Петербурга. Вронский сам был представителен, кроме того, обладал искусством держать себя достойно почтительно и имел привычку в обращении с такими лицами. Потому он и был приставлен к принцу. Но обязанность его показалась ему очень тяжела. Принц желал ничего не упустить такого, про что дома у него спросят, видел ли он это в России. Да и сам желал воспользоваться, сколько возможно, русскими удовольствиями. Вронский обязан был руководить его в том и в другом. По утрам они ездили осматривать достопримечательности, по вечерам участвовали в национальных удовольствиях. Принц пользовался необыкновенным даже между принцами здоровьем. И гимнастикой, и хорошим уходом за своим телом он довел себя до такой силы, что, несмотря на излишества, которым он предавался в удовольствиях, он был свеж, как большой зеленый глинцевитый голландский огурец. Принц много путешествовал и находил, что одна из главных выгод теперешней легкости путей сообщения состоит в доступности национальных удовольствий. Он был в Испании и там давал серенады и сблизился с испанкой, игравшей на мандолине. В Швейцарии убил Гемза. В Англии скакал в красном фраке через заборы и на пари убил 200 фазанов. В Турции был в гареме. В Индии ездил на слоне и теперь в России желал вкусить всех специально русских удовольствий. Вронскому, бывшему при нем как бы главным церемониймейстером, большого труда стоило распределять все предлагаемые принцу различными лицами русские удовольствия. Были и рысаки, и блины, и медвежьи охоты, и тройки, и цыгане, и кутежи с русским битьем посуды. И принц с чрезвычайной легкостью усвоил себе русский дух, бил подносы с посудой, сажал на колени цыганку и, казалось, спрашивал, что же еще? Или только в этом и состоит весь русский дух? В сущности, из всех русских удовольствий более всего нравились принцу французские актрисы, балетная танцовщица и шампанское с белой печатью. Вронский имел привычку к принцам, но от того ли, что он сам в последнее время переменился, или от слишком большой близости с этим принцем, эта неделя показалась ему страшно тяжела. Он всю эту неделю, не переставая, испытывал чувство, подобное чувству человека, который был бы приставлен к опасному сумасшедшему, боялся бы сумасшедшего, и вместе, поблизости к нему, боялся бы и за свой ум. Вронский постоянно чувствовал необходимость ни на секунду не ослаблять тона строгой официальной почтительности, чтобы не быть оскорбленным. Манера общения принца с теми самыми лицами, которые, к удивлению Вронского, из кожи вон лезли, чтобы доставлять ему русские удовольствия, была презрительна. Его суждения о русских женщинах, которых он желал изучать, не раз заставляли Вронского краснеть от негодования. Главная же причина, почему принц был особенно тяжел Вронскому, была та, что он невольно видел в нем себя самого. И то, что он видел в этом зеркале, не льстило его самолюбию. Это был очень глупый и очень самоуверенный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человек, и больше ничего. Он был джентльмен, это была правда, и Вронский не мог отрицать этого. Он был ровен и неискателен с высшими, был свободен и прост в обращении с равными, и был презрительно добродушен с низшими. Вронский сам был таковым и считал это большим достоинством. Но в отношении принца он был низший, и это презрительно добродушное отношение к нему возмущало его. «Глупая говядина! Неужели я такой?» — думал он. Как бы то ни было, когда он простился с ним на седьмой день, пред отъездом его в Москву, и получил благодарность, он был счастлив, что избавился от этого неловкого положения и неприятного зеркала. Он простился с ним на станции, возвращаясь с медвежьей охоты, где всю ночь у них было представление русского молодечества. Вернувшись домой, Вронский нашел у себя записку от Анны. Она писала: Я больна и несчастлива. Я не могу выезжать, но не могу долее не видать вас. Приезжайте вечером. В 7 часов Алексей Александрович едет на совет и пробудет до 10. Подумав с минуту о странности того, что она зовет его прямо к себе, несмотря на требования мужа не принимать его, он решил, что поедет. Вронский был в эту зиму произведен в полковнике, вышел из полка и жил один. Позавтракав, он тотчас же лег на диван, и в 5 минут воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни, перепутались и связались с представлением об Анне и мужике-обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте, и Вронский заснул. Он проснулся в темноте, дрожа от страха, и поспешно зажег свечу. Что такое? Что? Что такое страшное я видел во сне? Да, да. Мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, взъерошенной бородкой что-то делал, нагнувшись, и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. «Да, больше ничего не было во сне», — сказал он себе. «Но отчего же это было так ужасно?» Он живо вспомнил опять мужика эти непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине. «Что за вздор?» — подумал Вронский. И взглянул на часы. Было уже 9:30. Он позвонил человеку, поспешно оделся и вышел на крыльцо, совершенно забыв про сон и мучаясь только тем, что опоздал. Подъезжая к крыльцу Карениных, он взглянул на часы и увидал, что было 9:50. Высокая узенькая карета, запряженная парой серых, стояла у подъезда. Он узнал карету Анны. «Она едет ко мне», — подумал Вронский. «И лучше бы было. Неприятно мне входить в этот дом, но все равно я не могу прятаться», — сказал он себе и с теми усвоенными им с детства приемами человека, которому нечего стыдиться. Вронский вышел из саней и подошел к двери. Дверь отворилась, и швейцар с пледом на руке подозвал карету. Вронский, не привыкший замечать подробности, заметил, однако, теперь удивленное выражение, с которым швейцар взглянул на него. В самых дверях Вронский почти столкнулся с Алексеем Александровичем. Рожок газа прямо освещал бескровное, осунувшееся лицо его под черную шляпу и белый галстук, блестевший из-за бобра пальто. Неподвижные, тусклые глаза Каренина устремились на лицо Вронского. Вронский поклонился, и Алексей Александрович, пожевав ртом, поднял руку к шляпе и прошел. Вронский видел, как он, не оглядываясь, сел в карету, принял в окно плед и бинокль и скрылся. Вронский вошел в переднюю. Брови его были нахмурены, и глаза блестели злым и гордым блеском. «Вот положение», — думал он. «Если бы он боролся, отстаивал свою честь, я бы мог действовать, выразить свои чувства. Но это слабость или подлость. Он ставит меня в положение обманщика, тогда как я не хотел и не хочу этим быть». Со времени своего объяснения с Анной в саду Вреде мысли Вронского много изменились. Он невольно, покоряясь слабости Анны, которая отдавалась ему вся и ожидала только от него решения ее судьбы, вперед покоряясь всему, давно перестал думать, чтобы связь эта могла кончиться, как он думал тогда. Честолюбивые планы его опять отступили на задний план, и он, чувствуя, что вышел из того круга деятельности, в котором все было определено, отдавался весь своему чувству, и чувство это все сильнее и сильнее привязывало его к ней. Еще в передней он услыхал ее удаляющиеся шаги. Он понял, что она ждала его, прислушивалась, и теперь вернулась в гостиную. «Нет!» — воскликнула она, увидав его, и при первом звуке ее голоса слезы вступили ей в глаза. «Нет, если это так будет продолжаться, то это случится еще гораздо, гораздо прежде!» «Что, мой друг? Что? Я жду, мучаюсь, час-два!» «Нет, я не буду. Я не могу ссориться с тобой. Верно, ты не мог. Нет, не буду». Она положила обе руки на его плечи и долго смотрела на него глубоким, восторженным и вместе испытующим взглядом. Она изучала его лицо за то время, которой она не видала его. Она, как и при всяком свидании, сводила в одно свое воображаемое представление о нем, несравненно лучшее, невозможное в действительности, с ним, каким он был. «Ты встретил его?» — спросила она, когда они сели у стола под лампой. «Вот тебе наказание за то, что опоздал».
1: «Да, но как же? Он должен был быть в совете.
0: Он был и вернулся, и опять поехал куда-то. Но это ничего. Не говори про это. Где ты был? Все с принцем?» Она знала все подробности его жизни. Он хотел сказать, что не спал всю ночь и заснул, но, глядя на ее взволнованное и счастливое лицо, ему совестно стало. И он сказал, что ему надо было ехать дать отчет об отъезде принца. Но теперь кончилось, он уехал.
1: «Слава Богу, кончилось. Ты не поверишь, как мне невыносимо было это».
0: «Отчего же? Где-то всегдашняя жизнь вас всех, молодых мужчин», — сказала она, насупив брови и взявшись за вязание, которое лежало на столе, стала, не глядя на Вронского, выпрастывать из него крючок.
1: «Я уже давно оставил эту жизнь», — сказал он,
0: удивляясь перемене выражения ее лица и стараясь проникнуть его значение. «И признаюсь», — сказал он, с улыбкой выставляя свои плотные белые зубы, — «я в эту неделю как в зеркало смотрелся, глядя на эту жизнь, и мне неприятно было». Она держала в руках вязание, но не вязала, а смотрела на него странным, блестящим и недружелюбным взглядом. «Нынче утром Лиза заезжала ко мне. Они еще не боятся ездить ко мне, несмотря на графиню Лидию Ивановну», — вставила она, — «и рассказывала про ваш афинский вечер. Какая гадость!»
1: «Я только хотел сказать, что...»
0: Она перебила его. «Это Терез была, которую ты знал прежде? Я хотел сказать, как вы гадки, мужчины! Как вы не можете себе представить, что женщина этого не может забыть!» Говорила она, горячась все более и более, этим открывая ему причину своего раздражения. «Особенно женщина, которая не может знать твоей жизни. Что я знаю? Что я знала?» — говорила она. «То, что ты скажешь мне. А почем я знаю, правду ли ты говорил мне?»
1: «Анна! Ты оскорбляешь меня? Разве ты не веришь мне? Разве я не сказал тебе, что у меня нет мысли, которую бы я не открыл тебе?»
0: «Да, да», — сказала она, видимо, стараясь отогнать ревнивые мысли. «Но если б ты знал, как мне тяжело, я верю, верю тебе. Так что ты говорил?» Но он не мог сразу вспомнить того, что он хотел сказать. Эти припадки ревности, в последнее время все чаще и чаще находившие на нее, ужасали его. И как он не старался скрывать это, охлаждали его к ней. Несмотря на то, что он знал, что причина ревности была любовь к нему. Сколько раз он говорил себе, что ее любовь была счастье. И вот она любила его. Как может любить женщина, для которой любовь перевесила все блага в жизни. И он был гораздо дальше от счастья, чем когда он поехал за ней из Москвы. Тогда он считал себя несчастливым, но счастье было впереди. Теперь он чувствовал, что лучшее счастье было уже назади. Она была совсем не та, какой он видел ее первое время. И нравственно, и физически она изменилась к худшему. Она вся расширела. И в лице ее, в то время, как она говорила об актрисе, было злое, искажавшее ее лицо выражение. Он смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный им и завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую он сорвал и погубил его. И, несмотря на то, он чувствовал, что тогда, когда любовь его была сильнее, он мог, если бы сильно захотел этого, вырвать эту любовь из своего сердца. Но теперь, когда, как в эту минуту ему казалось, что он не чувствовал любви к ней, он знал, что связь его с ней не может быть разорвана.
1: «Ну-ну, так что ты хотел сказать мне про принца?»
0: «Я прогнала беса», — прибавила она. Бесом называлась между ними ревность. «Да, так что ты начал говорить о принце? Почему тебе так тяжело было?»
1: «Ах, невыносимо», — сказал он, стараясь уловить нить потерянной мысли. «Он не выигрывает от близкого знакомства. Если определить его, то это прекрасно выкормленное животное, какие на выставках получают первые медали, и больше ничего», — говорил он с досадой, заинтересовавшую ее.
0: «Нет, как же», — возразила она, — «все-таки он многое видел, образован».
1: Это совсем другое образование, их образование. Он, видно, что и образован только для того, чтобы иметь право презирать образование, как они все презирают, кроме животных удовольствий. «Да ведь вы все любите эти животные удовольствия», — сказала она, и он опять заметил мрачный взгляд, который избегал его. «Что это ты так защищаешь его?» — сказал он, улыбаясь. «Я не защищаю, мне совершенно все равно. Но я думаю, что если бы ты сам не любил этих удовольствий, то ты мог бы отказаться. А тебе доставляет удовольствие смотреть на Терезу в костюме Евы». «Опять дьявол!» — взяв руку, которую она положила на стол, и целуя ее, сказал Вронский. «Да, но я не могу. Ты не знаешь, как я измучилась, ожидая тебя. Я думаю, что я не ревнива. Я не ревнива. Я верю тебе, когда ты тут со мной. Но когда ты где-то один ведешь свою непонятную мне жизнь...» Она отклонилась от него, выпростала, наконец, крючок из вязания и быстро с помощью указательного пальца стали накидываться одна за другой петли белой, блестевшей под светом лампы шерсти, и быстро нервически стала поворачиваться тонкая кисть в шитом рукавчике. «Ну как же? Где ты встретил Алексея Александровича?» Вдруг ненатурально зазвенел ее голос. «Мы столкнулись в дверях». «И он так поклонился тебе?» Она, вытянув лицо и полузакрыв глаза, быстро изменила выражение лица, сложила руки, и Вронский в ее красивом лице вдруг увидал то самое выражение лица, с которым поклонился ему Алексей Александрович. Он улыбнулся, а она весело засмеялась тем милым грудным смехом, который был одной из главных ее прелестей. «Я решительно не понимаю его», — сказал Вронский. «Если бы после твоего объяснения на даче он разорвал с тобой, если бы он вызвал меня на дуэль, но этого я не понимаю. Как он может переносить такое положение? Он страдает, это видно». «Он?» — с усмешкой сказала она. «Он совершенно доволен». «За что мы все мучаемся, когда все могло бы быть так хорошо?» «Только не он. Разве я не знаю его, эту ложь, которой он весь пропитан? Разве можно, чувствуя что-нибудь, жить, как он живет со мной? Он ничего не понимает, не чувствует. Разве может человек, который что-нибудь чувствует, жить с своей преступной женой в одном доме? Разве можно говорить с ней? Говорить ей «ты»?» И опять невольно она представила его. «Ты, Машер, ты, Анна? Это не мужчина, не человек, это кукла. Никто не знает, но я знаю. О, если бы я была на его месте, если бы кто-нибудь был на его месте, я бы давно убила, я бы разорвала на куски эту жену, такую, как я. А не говорила бы: Машер, Анна, это не человек, это министерская машина. Он не понимает, что я твоя жена, что он чужой, что он лишний. Не будем говорить». «Ты не права. И не права, мой друг», — сказал Вронский, стараясь успокоить ее. «Но все равно не будем о нем говорить. Расскажи мне, что ты делала? Что с тобой? Что такое эта болезнь и что сказал доктор?» Она смотрела на него с насмешливой радостью. Видимо, она нашла еще смешные и уродливые стороны в муже и ждала времени, чтобы их высказать. Он продолжал. «Я догадываюсь, что это не болезнь, а твое положение. Когда это будет?» Насмешливый блеск потух в ее глазах, но другая улыбка, знание чего-то неизвестного ему и тихой грусти заменила ее прежнее выражение. «Скоро, скоро. Ты говорил, что наше положение мучительно, что надо развязать его. Если бы ты знал, как мне оно тяжело, что бы я дала за то, чтобы свободно и смело любить тебя, я бы не мучилась, и тебя не мучила бы своей ревностью. И это будет скоро. Но не так, как мы думаем». И при мысли о том, как это будет, она так показалась жалка самой себе, что слезы выступили ей на глаза, и она не могла продолжать. Она положила блестящую под лампой кольцами и белизной руку на его рукав. «Это не будет так, как мы думаем. Я не хотела тебе говорить этого, но ты заставил меня. Скоро, скоро все развяжется, и мы все успокоимся и не будем больше мучиться». «Я не понимаю», — сказал он. Понимаю. Ты спрашивал, когда? Скоро. И я не переживу этого. Не перебивай. И она заторопилась говорить. Я знаю это, знаю верно. Я умру, и очень рада, что умру, и избавлю себя и вас. Слезы потекли у нее из глаз. Он нагнулся к ее руке и стал целовать, стараясь скрыть свое волнение, которое он знал, не имело никакого основания, но он не мог преодолеть его. «Вот так. Вот это лучше», — говорила она, пожимая сильным движением его руку. «Вот одно, одно, что нам осталось». Он опомнился и поднял голову. «Что за вздор? Что за бессмысленный вздор ты говоришь?» «Нет, это правда».
0: «Что? Что правда?»
1: «Что я умру. Я видела сон».
0: «Сон», — повторил Вронский и мгновенно вспомнил своего мужика во сне.
1: «Да, сон», — сказала она. «Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то. Ты знаешь, как это бывает во сне?» — говорила она с ужасом, широко открывая глаза. «И в спальне в углу стоит что-то».
0: «Ах, какой вздор! Как можно верить?»
1: Но она не позволила себя перебить. То, что она говорила, было слишком важно для нее. «И это что-то повернулось. И я вижу, что это мужик маленький, с взъерошенной бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там».
0: Она представила, как он копошится в мешке. Ужас был на ее лице. И Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу.
1: «Он копошится и приговаривает по-французски скоро-скоро, и, знаешь, грассирует. Il faut le battre, le faire, le bruit». И я от страха захотела проснуться, проснулась. Но я проснулась во сне и стала спрашивать себя, что это значит.
0: И Корней мне говорит: «Родами, родами умрете, родами, матушка».
1: И я проснулась.
0: «Какой вздор! Какой вздор!» — говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе.
1: «Ну, не будем говорить. Позвони, я велю подать чаю». «Подожди, теперь недолго я...» Но вдруг она остановилась. Выражение ее лица мгновенно изменилось.
0: Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания.
1: Он не мог понять значение этой перемены. Она слышала в себе движение новой жизни.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова, в эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня в нашей программе принимает участие наш постоянный автор, можно сказать, книжный эксперт, эксперт по самым ценным, самым глубоким книгам. Это, конечно, книги богословские, философские и культурологические. Вот по таким разделам мы всегда обращаемся к моему сегодняшнему собеседнику, гостю и постоянному автору нашей программы. Конечно, дорогие друзья, вы догадались, что это Константин Андреевич Махлак, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. Сегодня будем говорить о книге необычной, но вот она заинтересовала, Константин Андреевич, чем-то вас. И я надеюсь, мы заинтересуем ею и наших слушателей. Эта книга переводная, как и большинство книг в наших с вами передачах. «Многоликий Христос», автор Филипп Дженкинс. Они часто издают так, чтобы было провокативно все, и название, и обложка. И они постарались сказать художнику, чтобы он сделал обложку, на которой, ну, скажем так, нарезка из ликов Христа. Я даже боюсь, что кому-то из христиан это покажется кощунством. Как так можно вот нарезать лики Христа и составить Христа? Но вот в таком провокативном образе, пока еще мы даже про книгу не говорим, а вот просто про некоторый отзвук проблемы, я думаю, в сердце каждого христианина есть. А что мы делаем с Христом? И знаете, это ведь вообще вопрос каждой христианской души. В общем-то, это вопрос спасения. Вот есть Христос. Каждый христианин надеется, что во мне есть Христос. Ну, как-то надеется христианин. А что мы с ним делаем? И вот этот вопрос каждый себе может задать. И, знаете, я даже как-то с таким хотела бы вопросом к этой книге подойти. Ну и, конечно, от частного к общему, такой ход, который вы тоже часто комментируете в наших программах, стоит ли ходить от частного к общему и от общего к частному. А вы знаете, вот у нас психологически, я по себе это знаю, ну и, конечно, я вижу это вокруг, мы думаем как? Вот есть христианство, и даже более узко, вот есть православие, и совсем-совсем узко. Вот есть русское православие. Ну, а большинство русских православных считают, вот наша-то община, наш-то приход, вот мы-то правильно понимаем Христа. Ну, аж как-то там остальные, это уж им как Бог даст. Но вот мы-то, вот у нас-то, вот мы правильно. Ну, на них мы там смотрим, ну, диковинка какая у них, вот то да это. Вот у нас-то да, вот у них там, может быть, какие-то выверты. Знаете, пройдет, может быть, лет, а может быть, и не так много, может быть, и 100 лет не понадобится. А вдруг на нас посмотрят и тоже скажут так. Вот диковинка какая, вот выверты. Как я понимаю, книга наша посвящена тому, как образ Христа, как учение Христа понималось по-разному. И, вы знаете, есть опасность перед этой книгой поставить себя, но мы-то правильно понимаем. А сейчас-ка я почитаю, как по-разному понимали. Это даже и полезно, может быть, и для миссионера полезно понимать, как на Христа смотрят со стороны. Ну, неправильно, конечно, смотрят. А самому бы не оказаться вот там. То есть, может быть, есть у этой книги не только познавательная, не только научная и не только практическая, как для миссионеров, такая задача, а может быть, даже и душеспасительная.
1: Насчет душеспасительности не знаю, но в плане научной добросовестности, в плане обзорности и вместе с тем такого углубления в проблему, эта книжка, конечно, заслуживает внимания. Всячески рекомендуется для того, чтобы расширить представление о вообще истории христианства, истории восприятия, как вы верно отметили, христианских идей и образов. И даже вот то, с чего вы начали, насчет вот такого коллажа, может быть, достаточно сомнительного для многих, это же тоже совершенно верно, часть проблемы. Мы в православии, и даже если брать христианство в целом, видим в истории христианства, видим огромное количество. Вот если брать изобразительное искусство, трактовок, образов Иисуса Христа от эпохи еще раннего христианства до современности.
0: А вот, кстати, а правомерно ли такое сравнение трактовок идейных, как мы понимаем Христа, и трактовок в искусстве изобразительном? В изобразительном искусстве это вполне оправдано. Стоит ли из этого по аналогии сделать вывод, что и в идейном уровне это вполне оправдано? Любой православный, любой католик, ну, мне кажется, и большинство, в общем-то, и других конфессиональных христиан скажут «нет-нет-нет».
1: И почему они так скажут? Они, наоборот, скажут «да-да-да», потому что часто И как раз, правда, наш автор не идет по этому пути и такие сюжеты не рассматривает, но, дополняя его и без того достаточно пространный обзор разных версий образов Иисуса Христа, можно здесь вспомнить или указать на обстоятельства того рода, что изобразительное искусство и живопись, а еще раньше иконопись, зиждется на некоторой концепции, на какой-то богословской программе. Скажем, одно дело, когда нам Иисуса представляют таким вот юным или даже в символическом образе пастыря, то есть пастуха, то есть такой юноша, безбородый и совершенно на Иисуса не похожий, на канонического. Но вместе с тем это один из таких древнейших образов Иисуса Христа, или вообще есть самые экзотические образы, опять же, из раннего христианства, например, где его изображали в виде Орфея, или вообще в зооморфном облике, скажем, мы знаем Агнца.
0: Или рыбу.
1: Ну, рыба, да, рыба – это монограмма, а вот барашек, Агнец – это прямая ссылка на тексты Священного Писания, на апокалипсис Иоанна.
0: Христиане носили рыбу вместо крестика на шее.
1: Так что это...
0: Не говоря уже про евангелистов.
1: Да, евангелисты тоже, зооморфные образы евангелистов, которые нам во всех храмах практически православных представлены иконописцами.
0: В общем, с многоликостью в православии тоже все норм.
1: Да, с многоликостью здесь, это может быть слово такое не очень подходящее и пугающее, но в действительности, да, много интерпретаций. Исходя из этих многих интерпретаций, возникают и образы, созданные живописцами, иконописцами, изографами. Они сопровождают нас, они очень узнаваемые, они очень запоминаемы. Угу. А под ними некое богословие содержится. И вот как раз об этом тоже книга, поскольку многие вещи, которые нам хорошо знакомы, например, православные праздники.
0: Да, вот я, кстати, хотела спросить, с многоликостью нормально, а как у нас с апокрифами? У нас к апокрифам отношение настороженное. Ну вот, например, в этой книге есть раздел, посвященный исламскому Иисусу, то есть взгляд ислама на Иисуса. Вот мне это было очень интересно. Но большая часть книги – это, конечно, различные вот христианские разные тексты, ученые изучают тексты, это тексты, которые представляют нам Иисуса, который у нас считается не каноничным, апокрифичным, но у нас считается апокрифы, значит секты, значит еретики, значит, ну и так далее, и так далее. Дальше продолжите ряд сами. Так вот, наши отношения с апокрифами нашей православной, очень православной, самой православной из православных традиций.
1: У кого православная мера в кармане? О чем речь? Мы как-то заговорились и не представили, в чем посыл книги и о чем она вообще, что это за многоликий Христос и о чем это. А это, в общем, о такой вещи, как апокрифы, то есть эта апокрифическая традиция рассматривается, очень многогранная и еще дохристианская, и раннехристианская, и позднехристианская, то есть мир апокрифов, псевдоэпиграфов. Ну или, как на Руси называли апокрифы, отреченные книги. И вот этот мир апокрифов, псевдоэпиграфов, отреченных книг нам представляет автор. Он вводит нас в эту тематику, он предлагает свою классификацию, ну не только свою, конечно, этих всех текстов, что представляется достаточно сложным делом, потому что часть апокрифов явно не соответствует такому вот христианскому мейнстриму. То есть это действительно тексты еретические, причем очевидно еретические. Например, достаточно много гностических апокрифов до нас дошло, которые, ну, очевидно, представляют уже воззрение, ну, можно сказать, другой конфессии, да, с некоторыми христианскими мотивами, но фактически это...
0: Религия.
1: Да, да, другой религии. То есть это часто дуалистические такие, в общем, теологии, где представлен вот такой паритет добра и зла, который утверждается этой теологией.
0: Ну, лично я неоднократно слышала про этот паритет из уст не просто верующих, не очень образованных, но и некоторые пастыри запросто про это рассказывают в проповедях.
1: Ну, проповедь все-таки это жанр, можно сказать, легкий, поскольку куда человека уведет язык, иногда этот же самый человек и не представляет. Слово за слово, и в результате, пожалуйста, дуалистическая ересь, вроде манихейства, альбегойства, всего такого. Да, такое бывает, но это, опять же, особенности жанра, потому что, когда человек говорит, понятно, что он, может быть, не очень точно выражается, а вот когда он пишет, это совсем другое дело. Здесь надо взвешивать каждое слово.
0: Обратила внимание, что вот пастыри такой старой школы советской, Ну, то есть многие из них во времена гонений, правда, уже не сильных, приходили в церковь, когда это было можно. И мы таких-то еще застали, и меня поражало, какие короткие проповеди они говорят. И только какие-то, ну, вот во сколько начинается служба следующая, когда приходить. То есть какие-то технические вещи, я думаю, ну что так неинтересно-то? А сейчас, знаете, я с большим уважением вообще отношусь к таким вещам.
1: Все-таки это, конечно, не от хорошей жизни. Люди пуганные.
0: Так все-таки место апокрифов в нашей очень, скажем так, ну, нами считается православной, в смысле чистоты веры, традиции.
1: Да,
0: не
1: это,
0: нашей
1: да.
0: жизни лично, а именно традиции, к которой мы принадлежим.
1: Здесь есть место апокрифа. Надо сказать, что наш автор Филипп Дженкинс, он такой благочестивый, можно сказать, писатель к апокрифам. Ну, правда, вначале он относится так достаточно критически и скептически. Потом, правда, его такое суровое сердце несколько по этому поводу, как сказать, размягчается, и он вводит иные точки зрения на апокрифическую традицию. В действительности, вообще протестантский мир, ну и отчасти католический, но больше протестантский, он куда критичнее относится к апокрифической традиции, чем православный. И чем православие, можно сказать, традиционнее, чем больше оно сохранило свое вот такое, можно сказать, первобытное наследие, а такие традиции существуют, например, Эфиопская церковь, тем больше и в богослужении, и в обиходе апокрифических мотивов, апокрифических сюжетов, апокрифических образов. То есть в этом смысле традиционность – это как раз апокрифичность. Или, ну, не в полной мере, но, во всяком случае, широкое распространение апокрифических сюжетов и образов как раз указывает на то, что эта традиция очень древняя, и она в меньшей степени испытала влияние философии, испытала влияние вот такого мейнстримного православия, в котором на протяжении там, первого тысячелетия с апокрифическими текстами, образами, сюжетами боролись, апокрифические идеи изгонялись из сознания людей, книги уничтожались, а на перифериях христианского мира это все сохранилось. И что, например, Эфиопия, что, например, славянская традиция, которая тоже периферия христианского мира, эти тексты сохранились. Например, их очень много в древнерусской литературе, точнее, в древнерусской письменности, где сохранилось много и аутентичных апокрифов, которые восходят там еще, может быть, к доновозаветным временам, то есть второй, первый век до нашей эры, первый, второй, третий век нашей эры, ну и до середины первого тысячелетия. То есть здесь сложность, конечно, в датировке апокрифических текстов, потому что они существовали, опять же, на протяжении столетий, тысячелетий, во множестве редакций. Редакторы изменяли тексты по своему усмотрению ради своих целей. Соответственно, какая-то основа оставалась, но она была дополняема разными другими идеями, фрагментами. И в этом смысле такая традиция живая, сама по себе развивалась. Причем развивалась она и в разных группах христианских, и православных, и еретических, и даже в разных конфессиях, в разных религиях, точнее. И в исламе, и в иудаизме. Например, вот эта, которая история здесь тоже обсуждается, это енохическая традиция, то есть связанная с именем патриарха Еноха. То есть о нем там в Библии совсем ничего нет, или очень мало, что он был праведным и был взят Богом за свою праведность, то есть вроде бы не умер. И как бы все. Зато у него оказалось очень много поклонников, которые создали вот такую целую библиотеку, судя по всему, это было много книг, посвященных Еноху. Дошли три, две, собственно, христианские, повлиявшие на христианство, одна более поздняя, иудаистская. Вот эти книги Еноха. Причем один в эфиопской традиции, наиболее полный вариант, другой в славянской.
0: Как это на нас повлияло?
1: Это повлияло на сознание людей, во что люди верили.
0: Например?
1: Там большую роль, например, играют ангелы. Очень подробно представлен ангельский мир, устройство небес. И вот люди так это все себе и представляли. То есть очень интересно же, как небеса устроены. Мы видим только первое небо, то есть вот твердь, собственно. А что там дальше? А дальше, оказывается, еще семь небес, населенных разными существами, у которых свои истории, которые очень интересно послушать. Например, вот это привлекало внимание людей. Мало того, на основе вот таких апокрифов, которые переводные, то есть их перевели, конечно, в свое время на славянские языки, так это появилось и в русской традиции, были по образу этих текстов созданы уже такие аутентичные наши апокрифы. То есть здесь вот эта апокрифическая традиция, она воспроизводилась, и вот в таких традициях периферийных это был такой очень заметный сектор литературы. и тоже относились по-разному. Кто-то ее воспринимал критически, кто-то, наоборот, считал, что все действительно, ну, писание авторитетом равные Библии, и вообще священным писанием и священным отцам. Но это, если это Енох, который сам рассказывает свою историю, нельзя же ему не верить. Что Еноху не верите, кому же еще верить? Или Адаму, например, там, или Моисею, или Мелхиседеку. То есть, вот понятно, что книгу Еноха написал Енох, ну, точнее, он рассказывает как бы от своего лица, записывает там его как бы сын. И это вот влияло на сознание людей и порождало свою уже аутентичную традицию. Кстати, интересно, что здесь Дженкинс связывает, правда, эту мысль не развивает, но пару раз там он на этот счет размышляет о том, что апокрифическая традиция особенно хорошо сохраняется, апокрифы хорошо сохраняются в тех традициях, которые существуют на собственных национальных языках. То есть, как, например, там в Эфиопии на эфиопском, а у нас на церковнославянском.
0: Ну, например, у католиков, у которых многовековая традиция религии и обряда, и исповедания – это латынь, у них что, апокрифов меньше?
1: Меньше. Меньше, потому что они проходят еще и вот через руки богословов, которые, являясь экспертами, некоторые наиболее зловредные апокрифы, явно еретические, отсеивали. Но многое и сохранилось. И тоже здесь много Дженкинс рассуждает об этом, ну, приводя и примеры о том, как апокрифическая традиция не только сохранялась, но и... То есть не исчезли эти отреченные книги, хотя многие были против, и отцы писали, там, блаженный Иероним, Ириней Леонский, очень важные для христианской традиции богословы, и другие авторы, как вот вредные апокрифы, предупреждали против того, чтобы их читали некоторые из апокрифов. Но одновременно часть апокрифов сохранялась, например, в богослужении. Это знает каждый православный христианин, который посещает церковь, находится за богослужением, например, во время праздников. Там, введение во храм, успение. Если вслушиваться в слова молитв, канона, там рассказывается история, которой нет в Новом Завете. То есть откуда это вообще взято? Это протоевангелие Якова, то есть это апокрифический текст. Но очень-очень авторитетный, сохраняющийся в богослужении, один из таких вот любимых праздников богородичных, введение во храм. Равное Успение, например.
0: Успение – это вообще самый главный праздник на Руси. У нас максимальное количество успенских храмов намного больше, чем храмов Христа. Намного
1: да,
0: больше.
1: Да.
0: Не кажется ли вам, может быть, не основная тема, но по касательной, что вот эта проблема такая тоже

0: глубокой внутренней, а не внешней, потому что вот участие даже в таинствах – это все равно внешняя сторона веры. Вот эта линия, например, незнание и, ну, такой даже низкий уровень интереса к священному тексту у наших современников, христиан, это связано, поскольку одна традиция шла вот там, отдельно, изучение веры, богословие, философия, а другая традиция – богослужение. Вот эти апокрифические тексты, которые, как мне представляется, от канонических чаще всего отличаются тем, что там много подробностей, то есть они построены как такая занимательная история для простых людей, а более интеллектуальные вошли в канон, и они менее интересны, и поэтому получился такой разрыв. Вот у нас обряды веры, которые исполняют внешнюю сторону религиозности, а низкий запрос к внутренней стороне, к образованию, вот он связан с этой проблемой. Есть такая связь вообще?
1: Ну, есть. Апокрифы, как правило, интересно их читать. То есть там есть и сюжет, там есть и вот такая закрученная драматургия. То есть здесь тоже Дженкинс об этом не рассказывает, но другие авторы об этом пишут, связывая апокрифическую литературу. Ну и это касается не только апокрифов, это касается и вполне канонических текстов с традициями поздней античной литературы. Например, с греческим романом и другими жанрами, вот такими популярными в эпоху эллинизма и Рима. Такой короткий рассказ, с одной стороны, развлекательный, с другой стороны, поучительный. И вот это влияло, например, на жанр житийной литературы, жития. И, кстати, вот насчет богослужения, здесь тоже ведь это житийный принцип. То есть, если нам представляют какого-то персонажа, а часто в Новом Завете эти тексты не очень большие и второстепенные персонажи, да и главные герои представлены, ну, не очень подробно, прямо скажем. И интересно ли людей, религиозных людей узнать побольше, ну и свои услуги представляют уже не новозаветные авторы, а более поздние с апокрифическими текстами, которые нам рассказывают расширенную историю полюбившегося героя, скажем. Так эти истории попадали уже в обработанном виде, например, в популярные сборники житийных текстов.
0: Тоже хотела провести параллель почитания святых. То есть в современности это вообще гигантская проблема. Говорят, что такое? Вот у нас не почитают вот интеллектуальных святых, не почитают святых близкого времени, новомучеников, а почитают только каких-то полусказочных чудотворцев, которые хоп, так вот, хоп, все желания исполняют.
1: Ну, далеко не все желания исполняют.
0: А вы читали? Наверное, даже в руках не держали эти сборники 800-страничные чудес разных, которыми зачитываются простые прихожанки.
1: Ну, зачем здесь 800-страничные читать современные, если есть...
0: Апокрифы.
1: Если есть апокрифы, если есть, можно сказать, архетипические для этой традиции тексты.
0: А чем проще человек, тем нужно архетипичность замаскировать.
1: Дженкинс и пишет, например, знаменитая «Золотая легенда». В общем, все забывают про «Золотую легенду» Якова Ворогинского, Якопа из Виченцы, знаменитого средневекового 13 века теолога и писателя.
0: А считается, что это больше все-таки латинская традиция.
1: Да, латинская, но надо сказать, что и Дмитрий Ростовский, конечно, присматривался к «Золотой легенде». Явно была у него она на столе, когда он создавал свои жития. Вот,
0: Про него все-таки говорят, что он выкидывал сказочные, ну, совсем сюжеты.
1: Да, все-таки это другая эпоха, да, это другая
0: просто
1: эпоха.
0: Да что ж такое, выкидывал.
1: Это уже не средние века, но все-таки здесь всего выкинуть нельзя, потому что тогда ничего не останется.
0: Все-таки для кого эта книга?
1: Я думаю, что она всем будет полезна и интересна. Она вообще научно-популярная, то есть здесь всякие рассказываются такие истории не только вот чисто научные, но в плане вот интересных фактов, рассказываются всякие подробности поздней античной жизни, раннесредневековой эпохи, то есть как вообще апокрифические тексты сохранялись, как иногда они сохранялись достаточно экзотическим образом в пересказе инквизиторов. Еретики не обязательно какие-то высоколобые интеллектуалы, очень часто это самые простые люди, которые даже неграмотные. Единственное, что от них осталось, это, в общем, протоколы их допросов. Так или иначе, из них выпытывали, во что они верят. Иногда они сами охотно рассказывали, будучи убежденными людьми, знавшими, что за эти слова им придется ответить. Но, тем не менее, в каких-то случаях это вот протоколировалось. Здесь, конечно, тоже возникает вопрос, не придумали ли эти рассказы сами инквизиторы для того, чтобы, ну, в общем, оправдать свой род занятий. Но это как бы отдельный вопрос. Скорее всего, нет. То есть наш автор склоняется к тому, что никто не подделывал эти протоколы, никакие инквизиторы не придумывали ереси, а действительно они были, особенно дуалисты,

0: реалистические версии вроде там вальденсов или катаров действительно были распространены в среде таких христиан, инаковерующих. Таким образом, их, когда они попадались в руки закона тогдашнего, такие они показания давали. Занимательная книга, которая расширяет действительно взгляд на апокрифы, потому что апокрифы, и это сложность их вот изучение, потому что хорошо их противопоставлять православию. Вот есть апокрифы очевидные, есть, в общем, православная вера. Одно не есть другое, другое не есть одно. А вот здесь мы видим, что вот эта граница, она проницаема, и мы видим такую как бы диффузию, что много апокрифических сюжетов нами воспринимаются как исключительно канонические и православные. Опять же, вспомним богослужение праздников, протоевангелие Иакова, Евангелие Никодима, на котором основано вообще богослужение Пасхи, схождение в ад. Это же не опирается на Новый Завет. Из Нового Завета мы не узнаем, что там было в аду. А это Евангелие от Никодима, которое напрямую цитируется. Понятно, что это и не Евангелие, и не от Никодима, а это вот апокрифический текст более поздний, но очень-очень авторитетный благодаря богослужению. Мир этот пополняется, то есть в 20 веке, в общем, были сделаны, как ни странно, выдающиеся открытия. В частности, была обнаружена целая большая библиотека, ну, таких в основном гностических, очевидно, еретических центров в Нагхамаде. Ну и, в общем, тоже расширилось наше представление о том, как вообще эта традиция существовала, как вот эти христиане-диссиденты свои тексты сохраняли. То, что вы вначале тоже сказали, интересная тема влияния апокрифов на ислам. То есть в коранических, в Коране есть явные следы влияния вот такого как бы маргинального христианства, апокрифических текстов, апокрифических евангелий, евангелий детства. И это очень интересно, то есть это как бы связывает разные религии, христианство и ислам через вот эту как бы серую зону апокрифических текстов, которые оказываются универсальными и на христианство влиявшими, и влиявшими и частично в христианскую традицию вошедшими, и влиявшими на ислам. И в исламские тексты, прежде всего в Коран, вошли они. Там еще, кстати, интересный сюжет про Евангелие от Варнавы. Очень популярный у исламских проповедников апокриф, который очень похож на Евангелие, то есть он сделан на основе Евангелия, видимо, уже в конце первого тысячелетия или даже в начале второго. Но там Иисус говорит о том, что он вообще-то предтеча, а настоящий мессия – это Мохаммед. Очень популярно там, скажем, христиане, которые приезжают в мусульманские страны, и там, если заходит разговор о богословии, носители исламской традиции просто говорят: «Ну, как же вот христиане, вы не признаете, вот уже есть Евангелие от Варнавы, что вам еще нужно?» Там же Иисус говорит, что он предтеча, а вот Мохаммед – это действительно пророк Божий, последний и носитель откровения Всевышнего. То есть это до сих пор актуально, это, в общем, апокрифический мир существует уже в эпоху искусственного интеллекта. Да, еще есть тоже дополнительный апокриф, что якобы из-за обнаружения этого Евангелия от Варнавы папа Бенедикт XVI вынужден был уйти в отставку. Из-за того, что он был обнаружен, он как бы не смог скрыть. То есть апокрифы вообще для современности, они очень актуальны, потому что мы живем в мире апокрифическом, в мире разных вот таких как бы версий, конспирологии, а это и есть вот апокрифическая история, ведь апокрифы – это скрытый, тайный. Всем хочется узнать скрытое, тайное, какую-то подоплеку, неизвестную всем, а вот нашли какую-то книгу. А да. Там-то написано, что о...
1: Да, что большинство наших соотечественных читают в мессенджерах, они читают апокрифы.
0: Апокрифы читают, апокрифы придумывают. И это интересно.
1: Апокрифы
0: вот
1: правят, да, миром, и главное, миром сознания.
0: Да, Дженкинс, он здесь копнул, но я думаю, что он сразу понял, за какую, в общем, задачу он взялся. Потому что здесь одной книги такой обзорной явно недостаточно, чтобы ввести, то есть можно перечислить разные апокрифы, но это, в общем, ничего не даст. Какое-то вот представить видение. Здесь требуется, наверное, потратить больше усилий и страниц для того, чтобы это все развернуть перед читателем.
1: Перед нами книга практически 350 страниц. Называется она «Многоликий Христос». Ну, наверное, тоже не совсем точный перевод. И в оригинале «Много лиц Христа» она называлась. Ну, хотя переводчики, они люди такие. Автор Филипп Дженкинс, один из ведущих современных религиоведов мировых, все как полагается, доктор философии и профессор. Несколько его книг переведены на русский язык. Вот мы с этим автором в нашей программе впервые сегодня столкнулись. И об этой книге рассказал Константин Андреевич Махлак, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии. сайт института ebif.ru, можно зайти на сайт и узнать про направление обучения, например, двухгодичные курсы богословия. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 85-летием главного научного сотрудника Центра онкологии имени Петрова, онколога Владимира Семиглазова. Губернатор подчеркнул, что особого уважения заслуживает многолетняя работа Владимира Семиглазова во главе научного общества онкологов Петербурга и Ленинградской области. Благодаря его труду внедряются современные подходы в лечении, а научные идеи обретают силу. Александр Беглов также выделил конференцию «Белые ночи», организованную Владимиром Семиглазовым, которая стала площадкой для диалога специалистов. На Намыве Васильевского острова открыли филиал городской поликлиники номер 4. Это первая за последние 50 лет поликлиника в Василеостровском районе, построенная с нуля. Она рассчитана на 800 посещений в смену. Здесь будут принимать детей и взрослых. В новой поликлинике есть стоматология, дневной стационар и станция скорой помощи. Губернатор Петербурга Александр Беглов передал поликлинике сертификат на приобретение рентгеновской томографии для стоматологии. В Доме правительства Ленинградской области состоялось первое выездное совещание Медицинского комитета Российского футбольного союза. В нем приняли участие губернатор региона Александр Дрозденко, а также советник главы региона по вопросам медицинской реабилитации участников СВО, член комиссии Госсовета России по направлению физической культуры и спорт Владимир Евполов. Основное внимание на совещании уделили ключевым показателям развития спортивной медицины в регионе. Участники детально рассмотрели вопросы организации эффективной маршрутизации пациентов и решения кадровой проблемы, включая мотивацию и привлечение молодых специалистов в отрасль. В Доме журналиста на Невском проспекте откроется городской медиа-центр «Выборы-2026». В единый день голосования медиа-центр станет главной площадкой для официальных заявлений Санкт-Петербургской избирательной комиссии и общественной палаты нашего города. Программа откроет брифинг, который состоится 18 сентября в 10 часов утра. На нем предоставят информацию о старте голосования. Следом состоится брифинг представителей общественной палаты, посвященные работе Центра общественного наблюдения. В дальнейшем на площадке будут транслироваться оперативные данные с избирательных участков. Также здесь будут освещать ключевые события голосования. В течение нескольких дней политологи, общественные и политические деятели, представители культуры, спорта и других сфер поделятся своим мнением о ходе избирательной кампании. Мероприятия в Доме журналиста будут идти в прямом эфире в официальном группе медиа-центра в социальной сети ВКонтакте. Площадка будет работать с 18 по 21 сентября. В Доме дружбы состоялось расширенное заседание правления Санкт-Петербургского отделения Союза женщин России. Главным событием встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между отделением Союза и Советом муниципальных образований Петербурга. Документ подписали председатель регионального отделения Елена Калинина и председатель Совета, депутат Законодательного собрания Петербурга 7-го созыва Всеволод Беликов. Соглашение открывает новый этап совместной работы, объединение усилий муниципальной власти и женского движения позволит эффективнее решать социальные задачи, развивать локальные инициативы и оказывать адресную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, подчеркнул Всеволод Беликов. Официальную часть дополнил живой микрофон от женского альянса, где активные участницы презентовали свои действующие программы. Встреча завершилась общением в неформальном формате, в ходе которого председатель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов ответил на частные вопросы участниц Союза. Санкт-Петербургское отделение Союза женщин России выступило организатором ежегодной акции «Марш в красном». Пулково автоматизировали информирование пассажиров о питании и напитках при задержках рейсов. На табло можно увидеть не только данные о вылете, а также время и место, где пассажирам предоставят необходимые услуги. Аэропорт Пулково первым в России полностью перевел этот процесс на автоматический режим. Актуальный статус рейса, изменения в расписании и другую информацию пассажиры смогут проверить через официальный бот аэропорта в мессенджере «Макс». В Петербурге планируют запустить производство гибридных автомобилей. Об этом рассказал глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Первые машины с гибридной силовой установкой могут появиться на производстве на рубеже 2026-2027 годов. Планируемое предприятие будет первым производством гибридных автомобилей в нашем городе. При этом официального анонса конкретного проекта пока не было. Абсолютное большинство районов и городских округов Ленинградской области отчиталось о 100% готовности к предстоящей зиме. В нескольких районах уровень готовности составляет 97-99%. Об этом сообщили на заседании штаба по организации прохождения отопительного периода под руководством председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергея Морозова. Глава комитета поручил представителям районов с неполной готовностью завершить все запланированные мероприятия до конца недели. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение 5 суток. По опыту прошлых лет это конец сентября, начало октября. В Ленинградской области готовятся возобновить строительство автомобильного обхода Соснового Бора протяженностью более 21 километра. Готовность объекта составляет 50%. Специалисты приводят в порядок всю необходимую документацию. Необходимо уточнить координаты сооружения, решить земельные и кадастровые вопросы, скорректировать документацию по планировке территории и определить участки, говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации. Также в зоне будущей трассы необходимо переустроить высоковольтные линии электропередачи и магистральный газопровод. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. В четверг, 17 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. В пятницу, 18 сентября, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 10, плюс 12 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 63%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
2: Восемнадцатого сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по апокалипсису. Сегодня у нас 44-я беседа. Мы остановились с вами на конце 20 главы. О, нет, мы даже уже начали 21 главу. Речь идет о новом творении. Вот сегодня мы продолжим этот раздел «Новое творение». О нем говорится в 21 главе книги «Апокалипсис» с 1 по 8 стих. В прошлый раз мы с вами разобрали текст до 4 стиха. Сейчас мы почитаем 5 и 6 стихи 21 главы «Апокалипсиса». «И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой». Вот здесь, в 5 и в 6 стихах Апокалипсиса 21 главы, впервые во всей апокалиптической части книги Откровения, то есть с 4 по 22 главу, впервые заговорил сам Бог. А это усиливает важность тех слов, которые будут сейчас сказаны. Бог снова назван здесь «сидящий на престоле». Он Бог, который может сотворить все заново. Он сотворил первый мир, он сотворит и новый мир. И здесь мы снова и снова читаем повторение слов пророка Исаии. Это в его видениях и пророчествах Бог говорил: «Вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое». Апостол Павел свидетельствует: кто во Христе, тот новая тварь, то есть новое творение. Бог может сотворить человека и претворить его, воссоздать его, и однажды сотворит новый космос, новую вселенную для святых, которым он даровал новую жизнь. Все новое. «Се творю все новое». Кстати, вот словечко «се», напомню вам, что означает это слово. Ну, в нашем языке, собственно, в русском языке такого слова-то и не существует. Это архаизм, который здесь употреблен в нашем синодальном переводе «се». Ну, иногда переводчики другие переводят «вот», «творю все новое», то есть какая-то указательная частица, как бы «се», «вот». На самом деле в греческом оригинале, библейском, здесь стоит очень важное слово. Везде, где вы в Новом Завете, ну, особенно вот в Апокалипсисе и также в Евангелиях, особенно в Евангелии от Матфея, встречаете слово «се» в нашем синодальном переводе, помните, что в подлиннике там стоит глагол «видеть» в повелительном наклонении второго лица единственного числа. Ну, по-гречески это звучит «иду», а по-русски можно было бы перевести «смотри», «гляди». И этот глагол в повелительном наклонении всегда указывает на то, что после него следует что-то очень важное, какое-то важное откровение. Так что вот здесь сказал сидящий на престоле: «Смотри-ка, я творю все новое». Важность этих слов подчеркнута. Дальше следует распоряжение. «Напиши». Приказ записать увиденное и услышанное был дан Иоанну в самом начале апокалипсиса. Теперь эти же слова завершают апокалипсис. В начале и в конце сказано «напиши». То, что услышал Иоанн, нужно записать и запомнить, ибо эти слова истинные, на них можно положиться. Ну, здесь, конечно, что записать? Речь идет об обетовании нового творения. Оно будет, и это так же истинно, как истинно первое творение. «И сказал мне: совершилось». В буквальном переводе «осуществилось». А что именно осуществилось? А вот те верные и истинные слова, которые были только что произнесены. То есть слова о том, что творится все новое. Конечно, в пророческом смысле, потому что в предсказательном смысле. Вот сам Бог провозглашает исполнение обетования о сотворении нового мира. Осуществилось. Надежность этого гарантируется самой сущностью Бога как начала и завершителя всего бытия. Поэтому звучит и соответствующее наименование Бога. Вот второй раз после первой главы книги «Апокалипсис» Бог называет себя. Первый раз, это в первой главе, Бог назвал себя «Альфа и Омега». А теперь вот в 21 главе «Альфа и Омега, начало и конец». Ну, мы подробно обсуждали эти важные наименования Бога, которые все восходят к великому имени Божию, открытому Моисею при неопалимой купине в знаменитом месте, книга «Исход», 3 глава, 14 стих. Ну, здесь это имя так образно переосмыслено. Альфа и Омега. Альфа – это первая буква греческого алфавита, Омега – последняя. Начало и конец. Вот Иоанн усиливает эту фразу «Бог начало», он же и конец. Начало, ну что означает начало? Разумеется, это не просто начало во времени, но также начало как источник, источник всех вещей. И конец по-гречески «телос» тоже означает не столько конец во времени, сколько цель, конечную причину. Бог – начало всего и цель всего. Эту же мысль апостол Павел выразил в великолепном философском афоризме. «Ибо все из него, через него и к нему». Это послание к римлянам, 11 глава. Вот это очень, конечно, величественно сказано. О Боге невозможно сказать что-либо более замечательное, чем это. На первый взгляд может показаться, что это величие, Бог начало, Бог конец, настолько удаляет Бога от нас, что мы для Него не более чем мелкие и ничтожные суетные насекомые. Но это не так. Бог все свое величие предоставляет в распоряжение человека. Вот как сказано в Евангелии от Иоанна: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». То есть Бог соединил Себя с людьми. И вот уже замечательный русский поэт Гаврил Романович Державин в своей великолепной оде пишет о непостижимом величии Божьем: «Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, созидает, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет». Но, о чудо, благодаря единению Бога с нами, людьми, тот же Державин дерзает воскликнуть о себе: «Я царь, я раб, я червь, я Бог». Чем может человек воздать за эту благодарность? Только благодарением. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить. Вот величие Божие. Переходим с вами к 21 главе Апокалипсиса, 6 и 8 стихи. Почитаем их. жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Вот здесь с 6 стиха следует увещательная часть речи Бога. А это же все сам Бог говорит, сидящий на престоле. Исполняется обетование, данное через пророка Исаию. «Жаждущие», — пишет Исаия, — «идите все к водам». Жаждущие — это те верующие на земле, кто жаждет жизни в новом мире. Блаженство и счастье ждут не каждого, а только тех, кто остается верным, даже тогда, когда все стремится отвратить его от его верности. Он побеждает. И вот обетование побеждающему подхватывает те обетования, которые сопровождали все 7 пророчеств малоазийским церквам во 2 и 3 главах. Помните, там каждое из пророчеств, каждой из церквей кончалось «побеждающему дам то-то, то-то и то-то», и говорились какие-то блага нового мира. Христос победил, и тот верующий, который, как Христос, вынес все до конца, тоже победил. Он и называется побеждающий. Такому Бог дает величайшее обетование. «Я буду ему Богом, и он будет мне сыном». Ну, такое же обетование, или очень близкое к этому, было дано в Ветхом Завете разным лицам, ну, по меньшей мере, 3 человекам. Во-первых, Аврааму. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя, сказал Бог Аврааму, я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Я буду вашим Богом. Это в книге Бытия. Затем это обетование было сделано сыну, который наследует царство Давида. «Я буду ему отцом», сказал Бог, «и он будет мне сыном». И 3-й такой завет был сделан в псалме, который иудейские богословы толковали уже как мессианский. «Я сделаю его первенцем превыше царей земных». Это 88-й псалом. Вот побеждающему, то есть верному христианину, Бог дает такое же обетование, которое было дано Аврааму, основателю народа, Соломону в лице его отца Давида и самому Мессии. Но есть и другие лица, те, которые осуждены, боязливые. Кто это? А это те, кто возлюбил покой и комфорт больше, чем Христа, и кто в критической ситуации стыдился показать, кто он, кому служит, Христу или миру. Греческое слово, которое у нас переведено как «боязливый», на самом деле означает «трусливый». Ведь здесь осуждается-то не страх, страшно ведь всем, осуждается трусость, готовность отступить от Христа ради своей безопасности. Боязливые – это приспособленцы в мире идолопоклонства. Затем сказано о неверных. Ну, неверные – это те, кто отказался от Евангелия или признал его только на словах, а жизнью показывал, что не принял его. Скверные, то есть оскверненные – это те, кто позволил себе поклоняться кумирам и идолам мира сего. Убийцы. Ну, возможно, это те, кто во время гонений даже убивал христиан или принимал участие в гонениях. Любодеи. Это те, кто вел аморальный образ жизни. Ну, а чародейство, магия. Этим непозволительным и скверным делом занимались и до сих пор занимаются многие. Вот город Ефес, куда и направлена была книга Откровения, был полон чародеев, в книге «Деяния апостольских» говорится о том, что после проповедания имени Христа многие из занимавшихся чародейством сожгли свои книги. Ну, говорится здесь еще об идолослужителях. Ну, это те, которые поклонялись ложным богам. И лжецы. Лжецы – это просто обобщение всех тех, кто перечислен в увещевательном списке. Вот прочитанный нами отрывок Апокалипсиса, 21 глава с 1 по 8 стих, является прологом к подробному описанию самого Нового Иерусалима, которому посвящен почти весь последний раздел книги Апокалипсис. Итак, переходим к следующей теме. Новый Иерусалим. Это 21 глава Апокалипсиса, 9 стих. И тянется этот отрывок до 22 главы, 5 стих. Начинаем читать 21 глава, 9, 10 стихи. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“, и вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Вот что же это за ангел, который принес видение небесного Иерусалима Иоанну? А вот это один из семи ангелов, имевших чаши, наполненные последними казнями. Такой ангел принес видение гибели Вавилона, великой блудницы. Тогда ангел призвал Иоанна: «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею». А теперь тот же самый ангел призывает: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И весь последующий отрывок с описанием нового Иерусалима, святой невесты, следует воспринимать на фоне противопоставления этого нового Иерусалима блестящему Вавилону, Риму, блуднице. О том, что жена и невеста Агнца в видениях 21 главы – это не привычный нам образ церкви, а новый Иерусалим, новый мир, в котором обитает Бог. Это Царство Божие, в котором живет Церковь Святых. А мы об этом уже говорили. Здесь это царство противопоставлено земному языческому царству Вавилона или Рима. Вот смотрите, ангел возносит Иоанна в духе на великую и высокую гору. Тоже описывается в книге пророка Иезекииля. «В видениях Божьих привел он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе». Но было бы неправильно понимать это в буквальном смысле. Гора – это привычный библейский символ божественного откровения. На горе всегда происходит откровение. Но здесь гора, с которой Иоанн видит святой город, Новый Иерусалим, к тому же противопоставлена пустыне, в которой Иоанн получает видение блудницы Вавилона. Блудница в пустыне, а Новый Иерусалим, невеста, на горе. Далее описывается внешний вид Нового Иерусалима. Это 21 глава с 11 по 14 стихи. Читаем. «Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока – трое ворот, с севера – трое ворот, с юга – трое ворот, с запада – трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». Вот такой внешний вид Иерусалима. небесного, спустившегося на землю. Небесный город не располагается на какой-то неприступной горе Божией, но открыт всем людям на новой земле. Этой открытости соответствует то, что в Новом Иерусалиме, как будет сказано далее, отсутствует храм. Ведь в храм имеют доступ немногие. А у пророка Иезекииля, которого мы только что процитировали, описывается напротив только храм, а не сам город. В Новом Иерусалиме больше не существует разделения культового чистого и нечистого. А хотя Новый Иерусалим у Иоанна сходит с неба, он есть само небо, небо на земле, а именно открытое небо, доступное для всех, для спасенных всех, сфера полной свободы. В Новом Иерусалиме обитает Бог. На библейском языке в нем слава Божия, о чем и говорится в 11 стихе. Он имеет славу Божию. Слава Божия в Библии всегда сияние божественного присутствия. Не светило, как у нас сказано в синодальном переводе, светило его подобно камню, да, драгоценному. Это неправильный перевод. А именно сияние его подобно драгоценнейшему камню. Свечение. Это свечение или сияние сравнивается с драгоценным, сверкающим, как кристалл, камнем ясписом. Не светило сияет над городом. Ниже в тексте конкретно сказано, что никакого светила это городу не нужно, никакого такого небесного тела, подобного солнцу или луне, которое дает свет. Сам город сияет, как драгоценный камень, ибо он наполнен присутствием Божиим. Бог просвещает его. Вокруг города большая высокая стена. И здесь Иоанн опирается на картины пророков, описывающих Новый Иерусалим. За образец его взято описание стены и 12 ворот у пророка Иезекииля. Ну вот, почитаем Иезекииля. «И вот выходы города». И ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот, ну и так далее. Поскольку площадь города имеет форму квадрата, врата ориентированы на четыре стороны света. Каждая сторона имеет трое ворот. Ангелы над вратами – это стражники, ангелы-хранители, согласно пророчеству Исаии. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». На воротах, как в подробном описании Иезекииля, имена 12 колен сынов Израилевых. Это означает, что Новый Иерусалим – город эсхатологического народа Божия. Однако это уже не Израиль Ветхого Завета, который переживет свое обновление по пророкам, если судить по пророкам ветхозаветным. Это нечто иное, и на это указывает стих 14, где говорится о 12 основаниях города, на которых написаны имена 12 апостолов Агнца. Это указывает на церковь, построенную на основании апостолов, как об этом сказано в послании к Ефесянам апостола Павла. Иначе говоря, Новый Иерусалим – это город не Израиля, а нового Израиля, Церкви Божией, нового народа Божия. Итак, число 12, безусловно, указывает на народ Божий. Но не только. Далее это число встречается столь часто – и в столь многообразных связях, что с ним, с числом 12, ассоциируется также нечто иное. А что? 12 знаков зодиака. Строение небесного города оснащено и небесными символами, то есть вся картина приобретает некий всемирный, космический смысл. Любопытно одно символическое толкование ворот – ориентированных на четыре стороны света. Ну, конечно, такое толкование вряд ли подразумевал Юан, но мы приведем его просто как одно из поздних аллегорических осмыслений текста Откровения. Вот на востоке трое ворот. На востоке восходит солнце, там начинается день. Эти ворота могут символизировать вхождение в город молодых людей, начинающих свою жизнь. Трое ворот находятся на северной стене. Север – это холодная часть света. Эти ворота могут означать пути в святой город тех, кто приходит к христианству через умственные, интеллектуальные размышления, то есть нашли свой путь умом, а не сердцем. Трое ворот ведут на юг. Юг – это теплая страна, где дует теплый ветер, где есть мягкий климат. Эти ворота могут символизировать пути, которыми приходят в святой город люди, движимые своими эмоциями, чувствами. И на запад ведут трое ворот. На западе солнце заходит, день умирает. Эти ворота могут символизировать пути тех, кто пришел ко Христу на закате своих дней. Ну, это, так сказать, уже все лирика. А конкретно, так сказать, исторический характер мы с вами уже выяснили. Дальше, в 21 главе Апокалипсиса с 15 по 17 стихи описываются размеры Нового Иерусалима. Читаем 21, 15 по 17. «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела». Вот космическое величие Нового Иерусалима еще более отмечено его формой и размерами. Он представлен как невообразимо гигантский куб, который, кажется, достигает самого небосвода. Само измерение города измерительной тростью восходит к пророку Иезекиилю, который на высокой горе увидел: «Вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди и льняная верфь, и в руке его, и трость для измерения, и стоял он у ворот». И далее следует у Иезекииля подробнейшее описание измерения храма. Там храм, а здесь город. Город на квадратной площади. Почему? А это объясняется тем, что в плане квадратными были также великие древние города – Ниневия, Вавилон. Но ведь святой город не только квадратный в плане, он имеет форму куба. Его длина, ширина и высота равны. Это очень важно, потому что в античном мире и квадрат, и куб считались совершенными формами. Нам сегодня странно это слышать, но у Платона и Аристотеля добрый человек именуется тетрагон, то есть четырехугольник. Также считали и иудеи. Жертвенник всесожжения, жертвенник курения, другие священные предметы были кубическими или квадратными. Эта форма вновь и вновь встречается в видениях Нового Иерусалима и Нового Храма у пророка Иезекииля. Наконец, святое святых в Соломоновом храме было выполнено в форме совершенного куба. Иоанн вложил в свою картину кубического города символический смысл. Весь святой город – это святое святых, обиталище Бога среди людей. Символичные размеры города. Каждая сторона его равна 12 тысячам стадиям. Одна стадия – равна примерно 200 метров. И, следовательно, каждая сторона города равна 2400 километров. Уже раввины о Новом Иерусалиме говорили, что он будет до самого Дамаска и займет всю Палестину. Но город с такой площадью, как у Иоанна, гораздо больше Палестины. Он невообразимо велик. Ну, совершенно очевидно, что Иоанн тем самым хочет сказать, что в святом городе будет достаточно места для каждого. Но не только это. По античным представлениям, как мы уже говорили, земля имеет форму квадрата. На четырех углах этого квадрата стоят столбы, поддерживающие небесный свод. Таким образом, вполне возможно, что размеры гигантского куба Нового Иерусалима на новой земле символизируют, что он, Новый Иерусалим, объемлет весь мир от земли до неба. Размеры городской стены при этом совсем не подходят к размерам города. Высота ее 144 локтя, то есть около 70 метров. Ну, сравните, 2400 километров длина стены, а высота ее 70 метров. Это может скорее подойти к толщине стены, но не к высоте. Даже стены Вавилона были более 90 метров высотой, а высота портика в Соломоновом храме была 60 метров. То есть высота стены не идет ни в какое сравнение с огромными размерами самого города. И это тоже символично. Ведь стена служит для защиты и обороны. Но от кого защищаться? От кого обороняться, если все враждебные силы, человеческие, бесовские, уничтожены, брошены в озеро Огненное, Серное? Поэтому стена здесь лишена изначальной функции границы, защиты от чуждого или нечистого. Скорее, она символ открытости, универсальности. Ну, а сами числа достаточно понятны в своей символике. 12 – это число народа Божия, а также число нового народа Божия. 12 тысяч помножить на 12 – это 144 тысячи. С этим числом мы уже встречались в 7 главе. Это число избранного остатка, число святых Христовых. Вот такова форма и таковы размеры нового Иерусалима, который будет сотворен на новой земле и новом небе. Сегодня мы с вами заканчиваем наш разбор очередного отрывка из книги «Апокалипсис». Напомню, что мы сегодня разбирали 21 глава с 5 стиха и по 14 стих книги «Апокалипсис». На этом мы сегодня закончим наш разбор и попрощаемся с вами до следующего раза. Желаю вам всем благодати Божией и защиты от Бога такой же, какую обещает Он в своей книге «Апокалипсис» для верных и избранных святых.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Вы слушали концерт композитора Александра Никольского «Господь просвещение мое» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю 15-ю по Пятидесятнице.

«Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслью твоею. Сия есть первая и большая заповедь, вторая же подобна ей. Возлюбишь и искреннего твоего, яко сам себе, всею обою заповедью весь закон и пророцы висят». Братья мои, все ли вы со вниманием выслушали читанное сегодня Евангелие? В нем, между прочим, Господь Иисус Христос в ответ на вопрос одного законника сказал всем, какие главные заповеди в законе Божьем, которые необходимо знать и исполнять всякому человеку. Именно он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях, сказал Господь, утверждается весь закон и пророки». Так как в этих двух заповедях весь закон, то, очевидно, их надо знать и хорошо разуметь всякому христианину. Что же значит любить Бога всем сердцем и всею душою, и всею мыслью? Что значит любить Бога, объяснил нам сам Господь Иисус Христос. Он говорит в Евангелии: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Не любящий меня заповеди моих не соблюдает. Итак, любит Бога тот, кто непрестанно имеет в мыслях и в сердце заповеди Божии и соблюдает их. С другой стороны, любит Бога всем сердцем тот, кто всем сердцем ненавидит беззаконие, как сказано: возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. Любит Бога всем сердцем и всею мыслью тот, кто непрестанно помышляет о Боге, как о своем и всего мира Творце, Промыслителе, Спасителе, Судии. Непрестанно взирает к Богу всем сердцем, угождает Ему, всем сердцем молится Ему дома или в храме, и во время молитвы не развлекается никакими житейскими заботами и вообще земными, тем менее греховными помышлениями. Он ищет прежде всего Царствие Божие и правды, заботится прежде всего и более всего о спасении души своей и душ ближних своих. Во всяком деле помнит Бога и для Него все делает усердно, честно, точно. Вот кто любит Бога всем сердцем. Так ли мы живем и поступаем? Так ли любим Бога, который дал нам жизнь и жизнью все нужное для жизни и наслаждения, который спас и спасает нас от греха, проклятия и смерти, который есть наше дыхание, свет, сила, избавление, очищение, освящение, мир, радость, споспешник и помощник во всех благих делах? Ей не так. Когда посмотришь на нашу жизнь и дела, то, кажется, многие из нас совсем забыли Бога, совсем не любят Его. Не стану я упоминать, кто не любит Бога и чужд Богу. Пусть совесть каждого подскажет ему. Продолжу о второй заповеди закона. Она говорит: возлюби искреннего, то есть ближнего твоего, всякого человека, как самого себя. Иначе сказать: желай всякому человеку добра столько, сколько себе желаешь. Например, желай ему спасения души так, как себе, успехах в делах так же, как и себе,

0: благополучия в жизни, как себе. Желай ему доброго имени, как желаешь себе, и не бесчесть его никак. Ибо и он сотворен по образу Божию, как и ты, ибо и ему дорого доброе имя. Обращайся с ним искренно, просто, сердечно. Вообще, как желаешь, чтобы поступали с тобой люди, так и ты поступай с ними. Так ли мы поступаем? Не так. Мы себя любим, а ближних часто не любим, не желаем им добра, завидуем. Ближних унижаем, бесчестим, поносим. Ближним часто не помогаем. О спасении их, как о своем, мало заботимся. И тем каждый день Божьи заповеди нарушаем и разрушаем. Господа Бога прогневляем, и гнев Его праведный на себя навлекаем. Поспешим исправиться, и заповеди Божьи будем крепко помнить и наблюдать. Да не утомляется рука ваша и сердце ваше от добрых дел. Добрые дела, то же, что добрые семена, вторичный плод дадут вам. Господь дарует всем вам изобилие благ земных и душевное спасение. Аминь.
1: Поучение в неделю 15-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.

0: В исполнении хора Московской хоровой академии прозвучала молитва Господня композитора Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Издательский совет Русской Православной Церкви открыл 16-й сезон литературной премии. В аэропорту города Мурманска осветили часовню в честь царственных страстотерпцев. Об этих и других событиях более подробно. 15 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Московскую городскую думу, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 150-летия основания храма благоверного князя Александра Невского на территории исторического здания Новой Екатерининской больницы у Петровских ворот, ныне входящего в комплекс зданий Московской городской думы. Александра Невский храм, который имеет статус патриаршего подворья, относится к Москворецкому благочению Центрального викариата Московской городской епархии и является приписным к храму преподобного Марана Пустынника, сообщает патриаршая пресс-служба. В храме благоверного князя Александра Невского предстоятель Русской Церкви совершил молебен и передал в дар храму частицу мощей благоверного князя Александра Невского, а также икону святителя Николая Чудотворца. Затем патриарх Кирилл проследовал в здание Московской городской думы, где осмотрел фотовыставку 150-летия храма благоверного великого князя Александра Невского, восстановленная святыня Москвы. После этого святейший владыка проследовал в актовый зал, в котором собрались депутаты и сотрудники аппарата Московской городской думы. Патриарх обратился к участникам торжественного собрания со словом, посвященным разным аспектам жизни церкви и общества, а также церковно-государственных отношений, в частности, в столичном регионе. Храм благоверного великого князя Александра Невского был открыт в 1876 году. Известный в Москве архитектор Александр Никифоров, один из основателей Московского архитектурного общества, перестроил под храм здание лаборатории Новой Екатерининской больницы. В советское время здание использовалось как слесарная мастерская при больнице, а также как бойлерная и склад. В эти годы интерьер был полностью уничтожен, были воздвигнуты новые перегородки, оконные проемы заложены кирпичом, помещения отделаны кафелем. В период с 2013 по 2015 год была выполнена реставрация здания, воздвигнут крест. По архивным документам воссозданы планировка помещений и покрытие пола. После переезда Московской городской думы в 2015 году в отреставрированный комплекс бывшей Новой Екатерининской больницы храм был возобновлен. В настоящее время храм действует на внутренней территории Московской городской думы. 13 сентября состоялось освящение часовни в честь святых царственных страстотерпцев на втором этаже нового терминала аэропорта имени Николая II в Мурманске. В сослужении клириков часовню освятил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, который отметил большой шаг в деле возвращения исторической памяти Кольского края, сообщает сайт Мурманской епархии. В событии приняли участие генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, а также духовенство епархии и пассажиры аэропорта. Часовня была обустроена в аэропорту благодаря Мурманской епархии при поддержке правительства Мурманской области. Издательский совет Русской Православной Церкви начал прием документов на участие в 16-м премиальном сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщается на сайте совета. Патриаршая литературная премия вручается за значительный вклад в развитие русской литературы. Она учреждена для поощрения писателей, которые на страницах своих художественных произведений раскрыли духовные и нравственные ценности для современных человека и общества. Прием документов от кандидатов будет продолжаться до 1 марта следующего года. 8 октября в музеях Московского Кремля откроется выставка «Возрождение шедевра иконы «Страшный суд» из Успенского собора Московского Кремля», приуроченная к завершению многолетней научной реставрации иконы. Этот памятник считается одним из древнейших в коллекции собора, сообщает портал богослов.ру. Долгие годы икона находилась в южном пристенном иконостасе собора, но оставалась малоизвестной широкой публике. Причиной тому был слой потемневшего реставрационного имитационного лака, нанесенного в 1920-х годах, когда памятник впервые раскрыли от позднейших записей. Масштабная научная реставрация живописи началась в 2016 году в мастерских музеев Московского Кремля. После завершения реставрации и открытия авторского слоя подтвердилась гипотеза о принадлежности иконы к искусству Московского княжества рубежа 14-15 столетий. Образ из Успенского собора является одним из самых ранних сохранившихся примеров обращения к теме страшного суда в русской иконописи. Выставка продлится с 8 октября по 13 января. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу Проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала пьеса «Сентябрь. Охота» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности». У микрофона Екатерина Степанова. И сегодня мы завершаем наш небольшой цикл по истории благотворительности Петербурга и России, в котором мы беседуем с историком Еленой Игоревной Жерихиной о тех направлениях, может быть, каких-то особенно важных моментах в истории благотворительности. Ну, на какие-то вещи обращаем больше внимания, на какие-то меньше. Это у нас такой жанр бесед. И мы стараемся для себя какие-то выводы сделать и, может быть, какие-то уроки извлечь из опыта благотворительности дореволюционной. Кстати, как положительные, так и отрицательные. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Екатерина.
0: Елена Игоревна, вот у меня в конце нашего цикла такой вопрос возник. Я, знаете, о чем задумалась? У нас в стране любят вспоминать, как было хорошо раньше. Причем одинаково могут вспоминать, как было хорошо и как было плохо. Как было хорошо до революции, плохо при советской власти. Как было хорошо при советской власти и плохо до революции. Но один такой, как мне кажется, миф сложился о том, что до революции, да, вот отдельная какая-то частная такая была благотворительность, но вот настоящие социальные перемены, они только их принесли вот социальные движения, всякие левые партии, в том числе марксизм. И вот в результате наших с вами бесед у меня сложилось такое впечатление, что это, ну, то есть я-то и так всегда это знала, но мне кажется, что у слушателей тоже должно такое возникнуть впечатление, что это все легенда, что левые движения повлияли на то, чтобы вот появились пенсии, какие-то социальные изменения, какая-то социальная система возникла. Потому что вот мы с вами сколько уже передач беседуем и смотрим, как медленно, но верно складывалась система благотворительности в России, в том числе государственной. И вот я вас просто хотела спросить, что вы думаете по этому поводу? Можем ли мы говорить, что, в общем, действительно, по большому счету, если бы не было революции, то как социальная система в советское время сложилась, так она бы точно так же сложилась и в царское время без революции, но только, может быть, даже и успешнее.
1: Во всяком случае, она распространилась. И когда мы посмотрим на тех, кто же стоял у истоков советской системы, то кого мы там встретим? Юриста Дмитрия Стасова, его супругу Поликсену Стасову, Елену Стасову, друга Ленина. Это нормальная, очень благополучная петербургская семья. Кстати, эти Стасовы, дамы Стасовы, были в очень близком знакомстве с Ольгой Давыдовой, основательницей Мариинского приюта, о которой я говорила. Она входила в этот стасовский кружок. Близка к этому кружку была Варвара Ивановна Икскюль, основательница общины милосердия Красного Креста, аристократка. Да, близка была, конечно, Софья Владимировна Панина, графиня, тоже благотворительница. Кстати, Панина во времена Временного правительства была товарищем министра социального обеспечения. Впервые были созданы слова «социальное обеспечение» еще Временным правительством. Что же легло в основу Министерства социального обеспечения? Да то же самое ведомство императрицы Марии. Просто они не разгоняли в 17 году пока благотворительные общественные учреждения. Они взяли и превратили в официальную государственную организацию то самое ведомство, которое
0: существовало.
1: Кстати, до этого потихоньку додумывались. Вот обратите внимание, до Первой мировой войны у нас не было Министерства здравоохранения.
0: Да, угу.
1: У нас медицина входила в Министерство внутренних дел. Или в ведомство благотворительное. Или была частной. Но уже вот в годы Первой мировой войны при Совете министров был создан медицинский комитет, который, в общем, брал на себя подобные министерские функции. И вот, когда мы говорим о большевиках, то все-таки большевики не были только людьми из народа, как потом это все пытались представить. Это были представители интеллигенции, которые не были согласны с, ну, может быть, распределением благ в прошлой государственной системе. Но когда они приступали к этой работе, они ничего нового не придумывали. Потому что, когда пришлось бороться с беспризорностью, были созданы те же самые детские дома, даже с тем же самым названием, который был придуман председателем благотворительной комиссии Петербургской городской думы, завода владельцем Брусницыным. и в основу вот этого системы начального образования, в общем-то, были положены те же самые учебные заведения. В основу ремесленного образования профессионального, которое было так нужно советской власти, были положены ремесленные приюты. Собственно говоря, ремесленный приют принца Альденбургского, благотворительнейшее заведение, оно, ну чем было? Да вот с нашей точки зрения, это была хорошая ремесленная школа, не хуже ПТУ нашего.
0: Да, я думаю, получше.
1: Да, я думаю, получше. Потому что детей, у которых слабело здоровье, отправляли в санаторий в Гаграх, между прочим, из ремесленного приюта принца Альденбургского. И, кстати, вот эта забота параллельно о повышении, ну, вообще о защите жизни, о повышении образования, в том числе профессионального образования, она постоянно соседствовала с защитой здоровья. И вот защита здоровья детей как таковая, она же тоже появляется постепенно. Ну, сначала какой-нибудь врач в Старой Руси принимает на благотворительной основе девочек, которые в нашем петербургском климате, ну, не могут, так сказать, сохранить свое здоровье, обучаясь в закрытых учебных заведениях. Вот появляется вот эта маленькая лечебница доктора в Старой Руси. Кстати, он исключительно благотворительно, так сказать, приглашает этих девочек. Или какой-нибудь Кушлев-Безбородко дарит Смольному под дачу половину своего парка в Полюстрово. Таким образом у нас появляются детские санатории. И, кстати, учебные санатории появляются. Собственно говоря, я не вижу, что нового принесла советская власть. Она хорошо использовала, приняла, переняла то, что было заложено. Переняла не все. Можно было сделать это получше. Потому что средства уже шли не нерегулярные средства частных благотворителей, а регулярные средства, которые государство с помощью налогов и доходов предприятий получало, опять же, от своего народа.
0: Но известно, что все-таки именно вот медицина и сфера социального обеспечения 4% только от вот, государственных доходов составляла. То есть 4% от бюджета выделялось вот на медицину и социальное обеспечение. То есть очень небольшая сумма.
1: Да.
0: Я это к тому говорю, что когда это была благотворительность, в некотором смысле индивидуальная, частная, люди могли мало, но могли много жертвовать. Да? То есть они, во всяком случае, заботились о том, чтобы это было на уровне.
1: Мне кажется, что потерялось следующее. Потерялась индивидуальность. Вот наличие при каждом учебном медицинском учреждении попечительского совета, она давала возможность отслеживать все-таки каждую судьбу. Вот, конечно, когда мы читаем произведения советской литературы, которая показывала там вот несчастного, бедного приютского мальчика и какую-нибудь высокомерную купчиху из попечительского совета, ну, мы понимаем, что это не совсем так. Я сама кое-что и покритиковала здесь в наших разговорах. Но все-таки была какая-то надежда, что каждому человеку он может быть услышан другим человеком. Система, к сожалению, человека не слышит единственного. Она основана на правилах. А наше здоровье, наш характер, наша индивидуальность, она очень часто не входит в рамки.
0: Да.
1: И если твоя
0: как правило,
1: семья,
0: не входит.
1: Твои близкие не могут тебе материально или просто физически помочь вот в твоих личных нуждах, государственная система приходит на помощь индивиду очень редко. Вот такая всеобщая. И вот то, что нами потеряно, это индивидуальная помощь. Понять, что какой-нибудь курсистке, кроме крыши над головой в общежитии, нужна еще и обувь, например, чтобы ходить на курсы. Вот простите, вот эту пару обуви тебе никакой стипендии в советское время было не обеспечить, к сожалению. Вот усредненная необходимость, она не давала возможность понять индивидуальные запросы. И вот в этом как раз недостаток социалистической системы. К сожалению, в данном случае в тех людях, которых воспитала советская власть, отсутствует сама потребность в благотворительности. Вот вы посмотрите, на что тратят деньги наши богачи. Да, я понимаю, и в старое время ездили на Ривьеру и играли в карты. Устраивали безумно дорогие балы и так далее. Но если ты при этом не давал на бедных и сирот, извините, тебя человеком не считали. Для очень многих благотворительность была отдельной строкой в их расходах. И была там записана, она была необходимой. Ну и она должна была идти от души. Хотя, повторяю, были люди, которых требовали столько, что они просто и давать не хотели. И поэтому у них бывала плохая репутация. Ну вот Семен Семенович Бамелик-Лазарев отдал миллионы на развитие там российской авиации, не хотел издавать какую-то газету, нужную по военному времени, вот его записали в плохие люди. Хотя в том числе он завещал, например, свою римскую виллу для общежития студентов Академии художеств. Вот благотворитель или не благотворитель. Но, конечно, газетчики его расписали как большого скрягу. Но, простите, даже на приюте какой от современного богатея не дождешься.
0: Ну, поскольку я немножечко так знаю, как сейчас дела, во всяком случае, в городе обстоят чуть-чуть, я не могу, конечно. Все-таки нельзя сказать, что все так плохо. Есть люди, которые жертвуют. Но, к сожалению, действительно, я с вами совершенно согласна, при том, что мы видим довольно много хорошо обеспеченных людей, хотелось бы ожидать большего.
1: И еще одно. В те времена благотворительность была не только материальной, но и действенной. Я несколько раз разговаривала последние годы с теоретиками благотворительности, я бы сказала. И вот у нас говорят, нет, благотворитель – это тот, кто дает деньги. И должна вам сказать, что это далеко не так. Потому что действительные члены благотворительных обществ, да, какие-то давали взносы, но там было довольно широкое поле к деятельности для людей, которые хотели приложить свой труд. И вот, к сожалению, сейчас даже теория благотворительности построена таким образом, что человек неимущий, но желающий помочь, так сказать, своим хлебом, своим пирогом, своим трудом, ну вот помощью в воспитании детей, например, он благотворителем не считается.
0: Ну, он считается волонтером.
1: Да, а почему же? Вы понимаете, не у всех есть деньги.
0: Да, согласна.
1: Но, извините, а труд имеет тоже материальную цену.
0: Это да, согласна.
1: Время и труд. Мы к этому пришли через тот же социализм. И вот это как раз меня очень так тревожит, вот эта тенденция, потому что, в принципе, христианство требовало именно труда своего, а не только денежного выражения этого труда.
0: Видите, к сожалению, у нас настолько далеко друг от друга государство и какие-то христианские принципы, что людей, которые помогают, их, в общем, просто называют волонтерами. Но это уже тоже неплохо. Мне кажется, что вот есть такие тенденции у нас сейчас и волонтерского движения, то есть вот применение своего труда в каких-то таких рамках себя применения. Надо отдать должное. Некоторые люди, которые имеют такую возможность, в общем, они благотворят. Хотя это, конечно, вот если сравнить эти две вещи, волонтерство и благотворительность, такая вот финансовая, они, конечно, несоизмеримы. Гораздо больше волонтеров, чем тех людей, которые могут отдавать деньги.
1: Но это уже
0: деньги.
1: Тоже хорошо, но потому что, в принципе, государство должно давать средства, с моей точки зрения, частный человек должен давать свои силы.
0: Да. Елена Игоревна, еще вы упомянули, что вот вы, так сказать, общаетесь с теоретиками и с историками благотворительности. Вот последние годы стали появляться книги, да, издаваться о благотворительности, довольно много их стало появляться. Мы знаем достаточно неплохие книги, они красивые внешне, да, то есть даже целые альбомы. Но вот насколько можно говорить, что благотворительность в наше время изучена?
1: Я считаю, что она только начинает изучаться, потому что когда подходишь к изучению благотворительности и садятся члены редакционной комиссии какого-нибудь издания или сборника, то тут же возникают принципиальные трения во мнениях разных членов этой комиссии. Потому что, повторяю, вот я считаю, что человек-волонтер является благотворителем. Большинство теоретиков так не считает. Или, например, я считаю, что человек, который жертвует деньги на организацию школ, особенно тогда, вот сейчас, когда всеобщее среднее образование, это менее важно. Но в те времена, когда грамотность давала возможность человеку перейти на другую социальную ступень, где-то в конце XIX века народные школы, начальные училища грамотности, они были тоже благотворительными учреждениями, потому что они давали в дальнейшем человеку возможность получения вот этого куска хлеба. Опять же, большинство лиц после такого же отношения к этим лицам городской комиссии, городской думы, Петербургской дореволюционной городской думы, так не считают. Потому что была отдельно комиссия по народному просвещению, отдельно комиссия по благотворительности. Мне кажется, что у нас в чем-то недостаточно широкий взгляд на вещи. Мы еще недостаточно изучили эти вопросы. Вот я как-то в одной из прошлых передач упоминала о благотворительных гуляниях. Сейчас бывают благотворительные концерты, ведь это пошло еще от Екатерины II, которая требовала того же от императорских театров, которые и во время Великого Поста, например, силами актеров императорских театров давалось такое количество концертов в пользу человеколюбивого общества, патриотического и всех других благотворительных обществ, которыми руководила императорская фамилия, что просто не перечислить. Благотворительные гуляния какие-то устраивали. У меня еще есть ощущение, что так как благотворительности в благотворительности не воспитывают, то у людей нету достаточного воображения в приложении своих сил в этом отношении. Потому что, опять же, накормить голодного, вылечить больного, дать кров нуждающемуся, да, это прекрасно. Но, во-первых, все это опять-таки сводится к суммам. И, например, я думаю, что сейчас гораздо труднее найти место, где можно приютить человека, да, чем найти средства, которыми его можно приютить.
2: Да, согласна.
1: Я не согласна?
2: Нет, я с вами согласна. Действительно, есть, может быть, на примере, да и на примере бездомных тоже. Действительно, есть люди, которые готовы организовать такое место. То есть, вот волонтеры или благотворители своего труда, да, то есть которые не деньги вносят, а руками что-то готовы делать, то есть готовить им пищу, раздавать и так далее. Есть даже благотворители в смысле вот материальном, да, то есть пожертвовать деньги на организацию. Но у нас же все здания, все или принадлежит государству, или теперь уже частным лицам, не выделяется, то есть нельзя просто так прийти и построить на пустом месте дом. Вот и сказать, что здесь будет ночлежка-приют.
1: Вот я как раз считаю, что это тот недостаток воспитания, воображения благотворительности, о котором я говорила. Поэтому я старалась в наших беседах упоминать о новых формах, которые постоянно появлялись. Я не так, может быть, глубоко уходила в отдельные организации, которые были поразительными. Потому что ведь очень многое из того, что было якобы рождено идеями советской власти, вроде вот этих молочных кухонь при детских поликлиниках. Всем кажется, что они вот появились в 20-м году, когда надо было кормить голодных петроградцев. Да нет, система капли молока была еще где-то с начала 20 века распространена. Прикормка этих недокормленных детей, бедных матерей, была постоянной. И интересно, что кормили теми же самыми смесями молочными, которыми пользуются до сих пор. Те же самые кефирчики и даже кашка Нестле была изобретена и применялась в молочных кухнях с конца 19 века.
2: С ума сойти, вот этого я не знала.
1: Так
2: и
1: вот,
2: это, конечно,
1: просто
2: удивительно.
1: Никогда не открывать, все вырастает постепенно. И вот недостаток воображения, это, конечно, очень серьезно. И еще одно. Наш человек, он привык считать, что государство ему обязано все делать.
2: Да.
1: И это поразительно. Понимаете, вот мне кажется, что очень много нищенствующих в годы перестройки и ныне, это люди, которые не хотят трудиться, потому что несколько раз вот в первые годы перестройки подходили к нищенствующим в метро или на Невском и говорили: да я знаю, вот там нужны почасовые работники, вот так вы заработаете там. Именно человека, который предлагал трудиться, шарахались. Вот с таким нищенством начали бороться еще тогда и понимали, что это образ мысли и образ жизни.
2: Психология, да.
1: Это психология. И я очень уважаю людей, которые, кстати, я чаще встречаю даже в тех странах, которые не пережили социализм, людей, которые не нуждаются в благотворительности и стараются заработать своим трудом. И вот, например, система людей, несколько больных, объявлять их инвалидами и снабжать на государственный счет, таким образом воспитывая иждивенцев, это чисто социалистическая система. Потому что стремление к отображению себя как личности, осознанию себя как трудящейся личности, оно к тому, чтобы тебя не считали инвалидами. Вы знаете, оно не воспитывалось социалистическим обществом. И поэтому у нас так много иждивенцев потом. Ранний возраст, пенсионные и так далее. Но пусть по копеечке тебе дают, но на жизнь хватает, и я так буду. Это, с моей точки зрения, совершенно ложное представление. Вы знаете, меня поразила одна молодая парижанка, которая, будучи студенткой, стала слепнуть. И вы можете себе представить человека абсолютно слепого, которого никто не может, ну, на сегодняшний день вылечить. Она не только живет своим трудом, она, начав слепнуть, овладела специальностью, она переводчик по специальности, вот компьютерной деятельностью, и она даже не разрешает довести себя до лифта, спустить себя донизу и идет со своей белой тросточкой всегда сама. Вот это стремление помогать себе самим и не надеяться на благотворителя, вот это я считаю очень важным для каждой личности. Лучше быть самому благотворителем, чем надеяться на чужую благотворительность. И вот для меня это тоже большой урок. В старые времена это тоже очень ощущалось, потому что вот эти дамы-благотворительницы работали до, можно сказать, смертного одра, занимаясь сохранением благоденствия низших слоев населения, но, опять-таки, они иногда сталкивались с людьми, которые за счет своих детей хотели прожить, прокормиться, или за счет благотворительных организаций. Понимаете, в любом обществе найдется человек, который хочет жить иждивенцем. Но воспитание человека труда, который может сохранить свою личность даже в случае инвалидности и старости, это, я считаю, очень важным для социальной системы вообще. А этого сейчас нет. Вот надо понять, что человек может себя уважать, только трудясь на благотворительной поприще или на поприще профессиональном.
2: Да, интересно очень то, что вы говорите. Мне кажется, тоже очень важно. И у меня вот такой еще вопрос. Насколько мы можем применить то, что было раньше? Вот насколько это актуально. То есть, в общем, все прекратилось когда-то внезапно и резко. И наверняка были какие-то проекты, которые задумались. Вот вы говорили о воображении. Так вот, наверняка были какие-то проекты, которые задумывались в начале 20 века, но не реализовались. Вот можем ли мы взять что-то из этих нереализованных проектов? Насколько вот это реально, да, в наше время применить что-нибудь такое?
1: Я думаю, что в данном случае не важно слово «проект», потому что все-таки у нас очень изменилось и общество, и очень изменилась технология жизни в обществе. А вот гораздо важно взять идею,
2: ну, это я имела
1: и чувство,
2: в виду,
1: потому что в данном случае то, что мы потеряли, это индивидуальность подхода к каждому человеку отдельно. Спасение души одной, личности одной, человека одного с его индивидуальными потребностями, это, с моей точки зрения, гораздо важнее, и это постепенно исчезало в социалистической системе и, к сожалению, не восстанавливается сегодня. Потому что есть люди, которые достаточно сильны. Вот буквально вчера я услышала потрясающую историю. Женщине не подходит лекарство, которое ей могут дать государственное учреждение. Она имеет право получить лекарство, дающее ей исцеление. Но почему-то только городская комиссия по здравоохранению не выписывает для нее это лекарство, хотя должна была бы выписывать, потому что она такая одна. Женщина идет в суд.
0: Угу.
1: Слава богу, это все показывают всей России. Вот этих чиновниц, которые не понимают, что индивидуально для этой женщины, которая и больная, у которой аллергия, нужно другое лекарство. Причем, как онкологически больной, она имеет право на эти дорогостоящие лекарства. Государство ей право дает. А какая-то чиновница в какой-то комиссии не хочет потрудиться выписать один комплект подобного лекарства для спасения одного человека. Это надо брать от благотворительности, mm-hmm. потому что этой женщине помочь можно, помочь нужно, но государственная система как таковая выбрасывает ее
2: вне. Да, это, конечно, очень важная действительно тема. В конце концов, никакого смысла нет ни в какой системе, если она перестает видеть действительно лица, для кого она это делает, а воспринимает только массу.
1: Кстати, этой женщине предлагают лечь в больницу и лежать там всегда, пользуясь этим лекарством. Но это же тоже не выход. А женщина хочет жить нормальной человеческой жизнью.
2: Понятно.
1: И вот это непонимание системой и каждым винтиком системы индивидуума, оно, мне кажется, стало плодом социалистической системы как таковой. И вот этому нас учит индивидуальная благотворительность. Ищи необходимое каждому и делай нечто новое. Вот это то, что надо бы перенять.
2: Я думаю, что мы обдумаем все это и с Божьей помощью оставшееся нам время будем как-то применять, изучать опыт, перенимать идеи и как-то стараться их применять вот на практике. Ну что же, Елена Игоревна, я вас благодарю за такой интересный цикл бесед. Вы оживили для нас благотворительность. Она перестает оставаться где-то далеко в веках, где-то далеко в годах, ну как такой предмет для ностальгии. И она все-таки оживает и превращается в такие яркие картинки, которые, в общем, я думаю, как раз могут вдохновить очень многих из нас и из наших радиослушателей, и меня в том числе, на то, чтобы действительно вот включить воображение и начать что-то придумывать, начать что-то делать. Я вас благодарю еще раз.
1: Благодарю всех за внимание, потому что я считаю эту тему крайне важной и считаю, что добро – это потребность души, и оно должно быть индивидуально, как каждый из нас.
2: Я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Град Петров» была программа «История благотворительности», которую провела Екатерина Степанова. До свидания.
1: Всего доброго.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

Корней Иванович Чуковский. «Крокодил». Старая-престарая сказка. Часть первая. Жил да был крокодил. Он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил. Крокодил, крокодил, крокодилович. А за ним-то народ и поет, и орет. Вот урод так урод, что за нос, что за рот. И откуда такое чудовище? Гимназисты за ним, трубочисты за ним. И толкают его, обижают его. И какой-то малыш показал ему шиш. И какой-то барбос укусил его в нос. Нехороший барбос, невоспитанный. Оглянулся крокодил и барбоса проглотил. Проглотил его вместе с ошейником. Рассердился народ и зовет и орет. «Эй, держите его, довяжите его, доведите скорее в полицию». Он вбегает в трамвай. Все кричат «Ай-яй-яй!» и бегом, кувырком, по домам, по углам. «Помогите, спасите, помилуйте!» Подбежал городовой. «Что за шум, что за вой? Крокодилам тут гулять воспрещается!» Усмехнулся крокодил и беднягу проглотил. Проглотил с сапогами и шашкою. Все от страха дрожат, все от страха визжат. Лишь один гражданин не визжал, не дрожал. Это доблестный Ваня Васильчиков. Он боец-молодец, он герой удалой, он без няни гуляет по улицам. Он сказал: «Ты злодей, пожираешь людей, так за это мой меч твою голову с плеч!» И взмахнул своей саблей игрушечной. И сказал крокодил: «Ты меня победил. Не губи меня, Ваня Васильчиков. Пожалей ты моих крокодильчиков. Крокодильчики в Ниле плескаются, со слезами меня дожидаются. Отпусти меня к деточкам, Ванечка, я зато подарю тебе пряничка». Отвечал ему Ваня Васильчиков: «Хоть и жаль мне твоих крокодильчиков, но тебя, кровожадную гадину, я сейчас изрублю, как говядину. Мне, обжора, жалеть тебя нечего, много мяса ты съел человечью». И сказал крокодил: «Все, что я проглотил, я обратно отдам тебе с радостью». И вот живой городовой явился вмиг перед толпой. Утроба крокодила ему не повредила. И дружок в один прыжок из пасти крокодила скок. Но от радости плясать, щеки Ванины лизать. Трубы затрубили, пушки запалили. Очень рад Петроград, все ликуют и танцуют, Ваню милого целуют, и из каждого двора слышно громкое «Ура!» Да здравствует Ваня Васильчиков! И дать ему в награду 100 фунтов винограду, 100 фунтов мармеладу, 100 фунтов шоколаду и 1000 порций мороженого. А яростного гада долой из Петрограда! Пусть едет к своим крокодильчикам. Он вскочил в аэроплан, полетел, как ураган, и ни разу назад не оглядывался. И домчался стрелой до сторонки родной, на которой написано «Африка». Прыгнул в Нил крокодил, прямо в Ил угодил, где жила его жена крокодилица, его дедушек кормилица поилица. Часть вторая. Говорит ему печальная жена: «Я с детишками намучилась одна. То кокошенька Лелешеньку разит, то Лелешенька кокошеньку тузит. А Татошенька сегодня нашалил, выпил целую бутылочку чернил. На колени я поставила его и без сладкого оставила его. У кокошенки всю ночь был сильный жар. Проглотил он по ошибке самовар.
Да спасибо, наш аптекарь-бегемот, положил ему лягушку на живот. Опечалился несчастный крокодил и слезу себе на брюхо уронил. Как же мы без самовара будем жить? Как же чай без самовара будем пить? Но тут распахнулись двери, в дверях показались звери, гиены, удавы, слоны, и страусы, и кабаны, и слониха, щеголиха, стопудовая купчиха, и жираф, важный граф, вышиною с телеграф. Все приятели, друзья, все родня и кумовья, ну, соседа обнимать, ну, соседа целовать, подавай-ка нам подарочки заморские, угости-ка нас гостинцами невиданными. Усмехнулся, засмеялся крокодил. Никого я не забыл. Вот вам елочка душистая, зеленая, из далекой, из России привезенная, вся чудесными увешана игрушками, золочеными орешками, хлопушками. То-то свечки мы на елочке зажжем, то-то песенки мы елочке споем. Человечем ты служила малышам. Послужи теперь и нам, и нам, и нам. Как услышали про елочку слоны, ягуары, павианы, кабаны, тотчас за руки на радостях взялись и в круг елочки в присядку понеслись. Не беда, что расплясавшись бегемот повалил на крокодилицу комод и с разбегу круторогий носорог рогом-рогом зацепился за порог. Ах, как весело шакал на гитаре плясовую заиграл. Даже бабочки уперлись в бока, с комарами заплясали трепака. Пляшут чижики и зайчики в лесах, пляшут раки, пляшут окуни в морях, пляшут в поле червячки и паучки, пляшут божьи коровки и жучки. Вдруг забили барабаны, прибежали обезьяны. Трам-там-там, трам-там-там, едет к нам гипопотам. К нам гипопотам, сам гипопотам. Там гипопотам. Ах, какое поднялось рычание, верещание и блеяние, мычание. Шутка ли? Ведь сам гипопотам жаловать сюда изволит к нам. Крокодилица скорее убежала и Кокошу и Татошу причесала, а взволнованный дрожащий крокодил от волнения салфетку проглотил. А жираф, хоть и граф, взгромоздился на шкаф и оттуда на верблюда вся посыпалась посуда. А змеи, лакеи надели ливреи, шуршат по аллее, спешат поскорее встречать молодого царя. И говорит гипопотам: «О, крокодил, поведай нам, что видел ты в чужом краю, а я покуда подремлю». И встал печальный крокодил и медленно заговорил: «Узнайте, милые друзья, потрясена душа моя, я столько горя видел там, что даже ты, гипопотам, и то завыл бы, как щенок, когда б его увидеть мог. Там наши братья, как в аду,

пес. Вставай же, сонное зверье, покинь же логово свое, вонзи в жестокого врага клыки и когти и рога. Там есть один среди людей сильнее всех богатырей. Он страшно грозен, страшно лют, его Васильчиков зовут, и я за голову его не пожалел бы ничего. Ощетинились зверюги и, оскалившись, кричат: «Ты веди нас за собою на ужасный зоосад, где в неволе наши братья за решетками сидят. Мы решетки поломаем, мы оковы разобьем, и несчастных наших братьев от неволи мы спасем, а злодеев забодаем, искусаем, загрызем». Часть третья. Милая девочка Лялечка с куклой гуляла одна, и на Таврической улице вдруг увидала слона. Боже, какое страшилище! Ляля бежит и кричит. Глядь, перед ней из-под мостика высунул голову кит. Лялечка плачет и пятится. Лялечка маму зовет. А в подворотне на лавочке страшный сидит бегемот. Змеи, шакалы и буйволы всюду шипят и рычат. Бедная, бедная Лялечка, беги без оглядки назад. Лялечка лезет на дерево, куклу прижала к груди. Бедная, бедная Лялечка, что это там впереди? Гадкое чучело-чудище скалит клыкастую пасть. Тянется, тянется к Лялечке, Лялечку хочет украсть. Лялечка прыгнула с дерева, чудище прыгнуло к ней, сцапало бедную Лялечку и убежало скорей. А на Таврической улице мамочка Лялечку ждет. Где моя милая Лялечка? Что же она не идет? Дикая горилла Лялю утащила и по тротуару побежала вскачь. Выше, выше, выше. Вот она на крыше, на седьмом этаже. Прыгает, как мяч. На трубу вспорхнула, сажи зачерпнула, вымазала Лялю, села на карниз. Села, задремала, Лялю покачала и с ужасным криком кинулась вниз. Где найдется такой богатырь удалой, что побьет крокодилово полчище? Кто из лютых когтей разъяренных зверей нашу бедную Лялечку вызволит? Все сидят и молчат, и как зайцы дрожат, и на улицу носа не высунут. Лишь один гражданин не бежит, не дрожит. Это доблестный Ваня Васильчиков. Он ни львов, ни слонов, ни лихих кабанов не боится, конечно, ни капельки. Они рычат, они визжат, они сожрать его хотят. Но Ваня смело к ним идет и пистолетик достает. Пиф-паф, и яростный шакал быстрее лани ускакал. Пиф-паф, и буйвол наутек, за ним в испуге носорог. Пиф-паф, и сам гиппопотам бежит за ними по пятам. И скоро дикая орда вдали исчезла без следа. И счастлив Ваня, что пред ним враги рассеялись, как дым. Он победитель, он герой, он снова спас свой край родной, и вновь из каждого двора к нему доносится «Ура!». И вновь веселый Петроград ему подносит шоколад. Но где же Ляля? Ляли нет. От девочки пропал и след. Что, если жадный крокодил ее схватил и проглотил? Кинулся Ваня за злыми зверями. «Звери, отдайте мне Лялю назад!» Бешено звери сверкают глазами. Лялю отдать не хотят. «Как же ты смеешь, — вскричала тигрица, — к нам приходить за сестрою твоей?
если моя дорогая сестрица

клетке томиться у вас, у людей. Нет, ты разбей эти гадкие клетки, где на потеху двуногих ребят наши родные мохнатые детки словно в тюрьме за решеткой сидят. В каждом зверинце железные двери ты распахни для плененных зверей, чтобы оттуда несчастные звери выйти на волю могли поскорей. Если любимые наши ребята к нам возвратятся в родную семью, если из плена вернутся тигрята, львята с лисятами и медвежата, мы отдадим тебе лялю твою. Но тут из каждого двора сбежалась к Ване детвора. «Веди нас, Ваня, на врага, нам не страшны его рога». И грянул бой, война, война, и вот уж ляля спасена. И вскричал Ванюша: «Радуйтесь, звери, вашему народу я даю свободу, свободу я даю. Я клетки поломаю, я цепи разбросаю, железные решетки навеки разобью. Живите в Петрограде, в уюте и прохладе, но только Бога ради не ешьте никого, ни пташки, ни котенка, ни малого ребенка, ни лялечкиной мамы, ни папы моего». Тут голос раздался кокоши: «А можно нам кушать калоши?» Но Ваня ответил: «Ни-ни, Боже тебя сохрани. Ходите по бульварам, по лавкам, по базарам, гуляйте где хотите, никто вам не мешай. Живите вместе с нами и будете друзьями. Довольно мы сражались и кровью пролили. Мы ружья поломаем, мы пули закопаем, а вы себе спилите копыта и рога. Быки и носороги, слоны и осьминоги, обнимите друг друга, пойдемте танцевать». И наступила тогда благодать, некого больше легать и бодать. Смело навстречу иди носорогу, он и букашке уступит дорогу. Вежлив и кроток теперь носорог. Где его прежний пугающий рог? Вон по бульвару гуляет тигрица. Ляля ни капли ее не боится. Что же бояться, когда у зверей нету теперь ни рогов, ни когтей? Ваня верхом на пантеру садится и, торжествуя, по улице мчится. Или возьмет, оседлает орла и в поднебесье летит, как стрела. Звери Ванюшу так ласково любят. Звери балуют его и голубят. Волки Ванюше пекут пироги. Кролики чистят ему сапоги. По вечерам быстроглазая серна Ваня и Ляля читает Жюль Верна. А по ночам молодой бегемот им колыбельные песни поет. Вон вкруг медведя столпились детки, каждому Мишка дает по конфетке. Вон, погляди, по Неве, по реке волк и ягненок плывут в челноке. Счастливы люди и звери и гады, рады верблюды и буйволы рады. Нынче с визитом ко мне приходил, кто бы вы думали, сам крокодил. Я усадил старика на диванчик, дал ему сладкого чаю стаканчик. Тут неожиданно Ваня вбежал и как родного его целовал. Вот и каникулы. Славная елка будет сегодня у серого волка. Много там будет веселых гостей. Едемте, дети, туда поскорей.

0: Сказку Корнея Чуковского для вас прочитал Александр Крупинин.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. Фонд Российской национальной библиотеки пополнился 80-томным изданием «Типитаки». Торжественную передачу древнейшего свода буддийских канонов приурочили к 130-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. В ходе церемонии министр культуры России Ольга Любимова отметила, что это не просто пополнение библиотечных фондов, это настоящий дар, который свидетельствует о глубоком взаимоуважении и прочных узах дружбы народов двух стран на протяжении почти полутора столетий. В свою очередь, губернатор Александр Беглов подчеркнул, что издание священных для буддистов всего мира канонов уникально. В этих 80 томах память человечества. Они написаны 2500 лет назад, во времена зарождения учения. Книги будут востребованы среди наших ученых и всех, кто интересуется культурой Таиланда, сказал Александр Беглов. К событию также приурочили выставку «Сиам. Этот волшебный сад». В экспозиции представлены редкие книги, фотографии, карты, журналы и документы XIX века из фондов Российской национальной библиотеки. Среди экспонатов первое печатное издание «Типитаки», подаренное Императорской публичной библиотеке в 1896 году. «Типитака» в переводе означает «три корзины». Священный текст записан на языке пали и состоит из трех частей – правил жизни монашеской общины, проповеди Будды ученикам и философских трактатов. Раньше они отображались на пальмовых листьях, для сохранности их складывали в плетеные корзины. Издание, переданное библиотеке, известно как фонетическая «Типитака Сачхая». Она была впервые опубликована в 2016 году и отправлена более чем в 30 стран как дар мира и мудрости от королевства Таиланд. В петербургском транспорте появились видеоролики, приуроченные городскому году культуры. Их также транслируют в аэропорту Пулково. В видеороликах оживают главные символы города, его знаковые памятники и знаменитые архитектурные ансамбли. На портале «Культура Петербурга» можно следить за событиями года или предложить свой проект. Если он подойдет, его включат в программу. Также в торговых центрах Петербурга появились баннеры с символикой года. 19 сентября в детском центре «Орленок» пройдет торжественная церемония открытия 21-го Всероссийского открытого фестиваля форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Среди конкурсных работ две картины юных петербуржцев. Фильм «Память как ожог» создан участниками медиа-центра 116 News. Вторая работа под названием «Без срока давности. Ленинград не простил» подготовлена ребятами из телевизионной студии 56 ТВ. В своих работах ребята использовали подлинные аудиовизуальные источники. Фестиваль продлится до 29 сентября. Традиционный музыкальный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» пройдет в Петербурге в октябре и ноябре текущего года. Губернаторский симфонический оркестр под управлением Антона Лупченко даст 7 концертов, которые пройдут на разных площадках нашего города. В капелле, Большом зале филармонии, Невской ратуши, а также в Эрмитаже и Мальтийской капелле. Прозвучат произведения Чайковского, Стравинского, Римского-Корсакова, Шостаковича и других композиторов, в том числе редко исполняемые сочинения. Открытие фестиваля состоится 8 октября в Петербургской капелле. Оркестр под управлением Антона Лупченко сыграет первый фортепианный концерт Чайковского и симфонию ми-бемоль-мажор Стравинского. 11 октября в Мальтийской капелле пианистка Зарина Шиманская исполнит первый фортепианный концерт Шопена. Также прозвучит редко исполняемая сюита из оперы Римского-Корсакова «Пан Воевод». 16 октября в Большом зале филармонии губернаторский симфонический оркестр Петербурга выступит вместе с виолончелистом, народным артистом России Сергеем Ралдугиным. Прозвучат произведения Петра Ильича Чайковского. Четвертая симфония, вариации на тему рококо и славянский марш. В Георгиевском зале Эрмитажа 25 октября прозвучит симфония номер 12 Дмитрия Шостаковича, 1917 год. Также два концерта фестиваля пройдут в Невской ратуше. Даты будут объявлены дополнительно. Фестиваль завершится в День народного единства 4 ноября концертом в Гербовом зале Эрмитажа. Программа будет полностью посвящена Петру Ильичу Чайковскому. 58-й сезон театра-балета имени Леонида Якобсона откроется 27 сентября на основной сцене Александринского театра балетом «Лебединое озеро». В этом году коллектив отмечает 60 лет со дня основания. Театр создали в 1966 году по инициативе Петра Гусева под названием «Камерный балет». В 1969 году его возглавил Леонид Якобсон, руководивший труппой до 1975 года. Осенью на здании бывшего коннозаводческого манежа на улице Маяковского откроют мемориальную доску Леониду Якобсону. Ее автор – скульптор Владимир Нуждин. В середине сезона театр представит премьеру трехактного балета «Онегин» по роману Александра Сергеевича Пушкина на музыку Сергея Прокофьева. Постановку готовит хореограф Юрий Смекалов при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Также театр запускает цикл творческих встреч в культурных пространствах Петербурга. Первая встреча состоится 23 сентября в музее Эрарта. С публикой встретится премьер театра, заслуженный артист России Андрей Сорокин. Большой театр откроет гастроли в Петербурге балетом «Пламя Парижа». Спектакль на музыку Бориса Асафьева покажут 27 сентября на второй сцене Мариинского театра в 15:20 часов за дирижерским пультом Павел Сорокин. Борис Асафьев написал балет о Великой Французской революции по роману Феликса Гра «Марсельцы». Композитор определил жанр как музыкальный исторический роман и реконструировал музыкальное наследие Франции 17-18 веков, цитируя песни революционного Парижа. Сценическая версия Большого театра создана на основе хореографии Василия Вайнанена. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. В четверг, 17 сентября, переменная облачность, без существенных осадков, температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 65%, ветер западный 4-6 метров в секунду. В пятницу, 18 сентября, также переменная облачность, без осадков, температура плюс 10, плюс 12. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985 49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжая разговор о вокальных голосах, мы сегодня должны вначале помянуть события, казалось бы, менее всего имеющие отношение к искусству вообще, ну а уж к певческому в особенности. Это Великая Французская буржуазная революция и последовавшие затем так называемые наполеоновские войны. Эти четверти века поистине исторические, то есть за это короткое время мир изменился кардинальным образом. И изменения коснулись буквально всех сфер бытия. Человечество открыто вступило на путь материализма и атеизма. Катастрофические последствия бунта цивилизация ощутит не сразу, и многое станет очевидно слишком поздно, только во второй половине даже не 19-го, а 20-го столетия. Ну, а в начале века 19-го революционные инновации естественным образом перемешивались с инерцией живучих традиций. Надо сказать, что четверть века революции и войн, они здорово напугали Европу, правители которой на Венском конгрессе руководствовались провозглашенным принципом легитимизма и даже создали для борьбы с последствиями революции, а равно и для предотвращения экстремизма всякого, военную организацию, Священный Союз, благодаря которому Россия удостоилась не слишком почтенного прозвища «жандарма Европы». Венская система, сформировавшаяся после войн с Наполеоном, была откровенно консервативна, и творцы ее ничего не имели бы против возвращения мира к правилам предыдущего XVIII века, но ведь и сами-то они были людьми новой формации, и правила времени они вполне усвоили. Но вспомним, что глава Священного Союза, русский император Александр I, был почитателем американской декларации и автором конституционных текстов для Франции и Польши. А всякая религиозность теперь воспринималась, но в лучшем случае, как архаика, все чаще и чаще, увы, как мракобесие. И, кстати, Александр I испытал это на себе. Героем становятся не христианские подвижники, а человек, сам себя создавший, бунтарь, неспровергатель основ, обуреваемый могучими страстями и открыто бросающий вызов традициям и властям. Герой перестает быть слугой религии и государства. Он сам рождает идеи самого радикального характера и сам же эти идеи воплощает в жизнь. Правда, нельзя не заметить, что время до Великой Восточной войны, мы-то ее знаем как Крымскую, то есть до середины XIX века, а это и есть время так называемой Венской системы, это время довольно эклектично. Консервативно-охранительные тенденции переплетаются здесь с самоутверждением наций и воплощавших национальные идеи национальных же государств, в то время как на национальных движениях базировались и самые радикальные элементы общества – патриотизм, нигилизм, традиционализм, универсализм – они заключали союзы, и они тут же разрушали эти союзы, повинуясь движению времени и быстротекущей конъюнктуре. И все это носило характер плотский, брутальный, исполненный избыточных энергий и жертвенностей. И вот на волне реставрации и официального консерватизма певцы прошлых времен, они получили возможность продлить или как бы продлить свой век. Этому способствовала на какое-то время установившаяся атмосфера мажорного гедонизма. Войны, унесшие 5 миллионов человеческих жизней и разрушившие половину Европы, эти войны закончились. Хотелось праздника, и востребованы были голоса декоративные, яркие.
эмоционально положительные, так сказать, рождающиеся на полуулыбке. Певцы-сопранисты, в избытке еще заполнявшие театральные труппы в силу своей искусственности и томности звучания, век маскулинной брутальности, естественно, оказываются невостребованы. Более того, стало понятно, что время их эстетики осталось в прошлом, в XVIII веке. Тенора, отчасти заполнившие нишу, принадлежащую ранее певцам-кастратам, во многом перенимали по инерции их вокальный стиль. Исполнение на меццо-воче, лиризм, граничащий женственностью. Вот это было свойственно первому, так сказать, россиневскому этапу чанарового пения, и это, конечно, мало отвечало после наполеоновской эпохи. Чанарам, благодаря музыкальной драматургии Верди, еще предстояло в очень скором времени, но все еще предстояло открыть свой героический стиль, когда мощно основанный на диафрагме грудной звук обрушивался на слушателей неудержимым, с повышенной агрессией, каскадом все более и более высоких нот, звенящих, сверкающих, резких, завершающихся, выброшенным на ошеломленную публику опорным сверхвысоким натуральным до. В общем, пример, собственно, физиологический, и эффект от него довольно примитивный, но действующий, кстати, по сию пору безотказно. Но это еще впереди. А пока же наиболее востребованы оказались поющие женщины. И вот здесь подчеркнем – женщины, не имитирующие отроков и юношей контральта, не исполненные печальной неги матовые альты, а бравурные сопрано. Наиболее популярно, более того, популярно до невероятности первые десятилетия после Венского конгресса была, как тогда говорили, королева горла Каталани, великая Каталани. И вот великая, это можно сказать без преувеличения, женщина исключительной, яркой и, можно сказать, какой-то победительной красоты, она демонстрировала и такой же вокал, яркий, виртуозный, женственно-чувственный и победительный. Этот стиль было бы, в общем, легкомысленно называть бельканто, хотя он был продолжением бельканто, и в нем присутствовали все технические элементы бельканто, но в нем присутствовало как доминирующее личностное начало, демонстрирующее всю гамму чувств. Это было пение восхищающее и обольщающее. Стиль этот, переживший весь XIX век и встречавшийся, хотя и довольно редко, в XX веке, правильнее было бы назвать «бальлавоче», то есть стиль не инструментального, а прекрасного пения, стиль чистой эстетики звука, точно выверенных и уверенно выдаваемых эффектов, стиль, в котором демонстрируются невероятные человеческие возможности в искусстве вокала, плавному замирающему легато. Соответствовали мягкие складки шелкового концертного платья певицы, а феерической колоратуре сверкающие бриллианты ее украшения. Этот эффект, концертный по природе, виртуозный стиль, демонстрировали в XX веке Личия Поп и Тотти Дель Монте, Евгения Бронская и Дебора Пантофель-Нечетская, Лукреция Бори, Ада Сари. Ну, а мы же предлагаем вам этот стиль в исполнении Амелиты Галли Курчи, одной из великих и легендарных певиц тосканиниевской эпохи. Мы в прошлый раз с вами слышали в альтовом звучании арию Розины из «Севильского цирюльника».
Сегодня мы услышим в исполнении Амелиты Гали Курчи, кларатурного сопрано, сопрановую редакцию той же арии. Ведь эта ария была любимой в исполнительской деятельности Каталани, а Россини был ее любимым композитором. Более того, она какое-то время была женой Россини.

Но время властно требовало иных героинь, а время — это эпоха романтизма, торжествовавшего на всем обширном цивилизационном пространстве, где еще вчера истово исповедовались классицистические принципы. А чем, собственно, романтизм от классицизма отличается? Основы-то ведь одни и те же. Но в отличие от эпически спокойного, самодостаточного в своей математически раз и навсегда выверенной и строго иерархической гармонии соподчиненности классицизма, в романтизме мы видим постоянно нарастающее динамическое движение, эмоциональный взрыв, страстность жертвенного преодоления. Классический герой не нуждается в поиске, не нуждается он, следовательно, и в диалоге. Он не сходит до монолога, в котором есть место возвышенно нечеловеческому чувству. В монологе изрекается безальтернативная истина в последней инстанции, с которой герой слит абсолютно, и потому-то он самодостаточен. Классицизму нет дела до характера вообще. Тем более нет дела до характера в развитии. В отличие от классицизма, апеллирующего типами и идеями, романтизм апеллирует именно характерами. Правда, это исключительные по мощи характеры, исключительно страстно себя проявляющие в совершенно исключительных обстоятельствах. Романтизм – это эстетика героического преодоления. Преодоление обстоятельств, времени, судьбы, но прежде всего преодоление себя. Классицизм с торжественной величественностью созерцает героя, героя, который отрицает прах от мерзости бытия, героя, не сомневающегося в своем героизме и в праве на подобность богам, героя в своей холодновато-театральной красоте и безупречности почти безличностного. Романтизму же как раз интересно личностное начало. Интересно то, как становятся героями, как и чем жертвуют во имя идеи. Романтизму, конечно, свойственна несколько театральная аффектация, но все же, в отличие от барокко, развивавшегося параллельно классицизму и в конечном счете в эпоху Просвещения ему проигравшего, романтизм не воспринимает мир как чистую эстетику игры. Он чужд эстетике карнавала, где чувства и состояния не переживаются, а лишь изображаются, изображаются с демонстративной и снисходительно-ироничной отстраненностью. Романтизм обращен непосредственно к жизни, причем в ее предельных проявлениях, в иступленной верности идеалам, в страстности ответов вызовам судьбы, в разрешении трагических противоречий. Романтизму нужны были не томно-меланхоличные контральта и не игривые альты, равно как и не нужны были и голоса, исполненные сугубого лиризма или же способные к легкомысленно-бравурной эквилибристике Каталани. Романтизму нужны были голоса, способные к выражению чувств больших и ярких, исключительно широких по психологическому диапазону, то есть нужны были голоса одновременно эпически экстатичные и возвышенно страстные, одновременно и лирические, и драматические, бравурные в скорби и скорбно-инфернальные в бравурности, то есть романтизму нужны были голоса универсальные и, следовательно, голоса уникальные. Естественно, певцы-кастраты для выражения напора романтических чувств, очевидно, не подходили. Искусственность и феноменальная виртуозность были сутью их эстетики.
Виртуозность оставалась востребованной и впредь, но лишь как средство, но не как цель. В посленаполеоновское время певцы-сопранисты и контральтисты в буквальном смысле сходят со сцены. Тем решительнее оказался спрос на голос эпохи. Прежде всего, на певиц с исключительными возможностями в верхнем регистре при общем драматическом звучании. И, как пишет Теодоро Челли, тут произошло событие весьма странное и даже удивительное в истории вокального искусства. Челли имеет в виду то, что некоторым певицам, ну, конечно, далеко не всем, но некоторым удалось совершить перестройку своих голосов, а конкретнее же растянуть свои диапазоны. Прежде всего это касается певиц контральта, которые расширили диапазон в верхнем регистре, и некоторым удалось увеличить свои голоса до 1.5 октав сверх того, что они уже имели. Явление это действительно представляется почти фантастическим. Переходы из одной ипостаси в другую, то есть смена типа голоса, встречается и теперь, хотя отнюдь и не часто, и чаще всего она ни к чему хорошему не приводит. Бывает, правда, исключение. На нашей памяти во второй половине XX века Зара Долуханова мало того, что совершила переход с оперной сцены на концертные подмостки, став великой камерной певицей, но и из виртуозного меццо-сопрано перешла в сопрано, а затем проделала подобную эволюцию в обратном направлении. Ее голос кое-что в результате этой двойной метаморфозы утратил по части глубины тона, мягкости тембра и масштабу звуковой волны. Потери, повторим, были незначительны и вполне при желании могут быть списаны как естественно возрастные. Пластичность и интонационная точность и выразительность, они оставались выдающимися. Кстати, Зара Долуханова была настоящим вокальным долгожителем. Концерты, которые она давала уже за 70-летним юбилеем, уже в Петербургской филармонии, были, как и всегда, безупречны и по вокальной форме, и по стилистике. Но Зара Долуханова, переходя из меццо-сопрано в сопрано, не расширяла диапазон, а только, так сказать, меняла внутри имеющейся массы центр тяжести. В этом ее отличие от того, что пришлось проделать, например, Марии Малибран Гарсия и Джудитте Пастанегри. У Марии Малибран была сестра, Полина Виардо Гарсия. Образ и искусство, которые пленяли многих, но прежде всего, конечно, Ивана Сергеевича Тургенева. Виардо в своей жизни совершила эволюцию, подобную той, что сделана была спустя век с небольшим Зарой Долухановой. Будучи альтовым по природе, голос Виардо насильственным путем изменил точку опоры. И рабочим регистром стали не стыковые ноты малой и первой октав, а стыковые же ноты первой и второй октав. И голос утратил тембровую определенность и чрезмерно напрягался в верхнем регистре, следствием чего стал раскачиваться звук на легатированных фразах, и тембр утратил благородство, и, наконец, возникла интонационная неточность. Виардо сравнительно рано, задолго до 50 лет, оставила сцену, посвятив себя педагогике. В отличие от Долухановой, ей не позволили обстоятельства, так сказать, требования вокального рынка вернуться вовремя в прежнюю ипостась. И, кроме того, петь-то ей пришлось прежде всего не на концертной эстраде, камерный репертуар, а в опере, где композиторы-романтики довели оркестровое сопровождение вокала до симфонической мощи численно увеличенных оркестров. Голос разрушился под непомерной нагрузкой, решая к тому же несвойственные ему задачи. Это типическая судьба.
И ведь Виардо продержалась на плаву дольше прочих, так как могла пользоваться советами своего великого брата Мануэля Гарсия-младшего, тенора посредственного и совершенно непревзойденного учителя пения, создавшего одну из основополагающих вокальных методик в мире. Голос Виардо мы, конечно, услышать можем только опосредованно, и медиумом для нас как раз и будет запись Зары Долухановой, не только великой вокалистки, но и удивительно чуткого стилиста, быть может, во всем XX веке непревзойденного.

Метаморфозы, которые совершили над своими голосами Малибран, Паста Негри, Джулия Гризи, Барбара Маркизио, были куда большими, чем у Виардо, чем у Штольц или чем у Зонтак. По диапазону это были голоса совершенно невероятные, от соль малой октавы до ми и при напряжении до соль третьей октавы. Относительно мощи звуковой волны эти голоса исключительными все же не являлись. Более того, сила звука и полетность были неравномерны. Имелись совершенно явно выраженные, так сказать, акустические ямы на переходных нотах, и вообще, так сказать, альтовая часть диапазона имела приглушенное в сравнении с сопрановой частью диапазона звучание. Вообще нижние ноты прорывались сквозь плотную оркестровку только при несколько вульгарном открытии нот. Относительно же верхнего регистра следует заметить, что ноты его в состоянии были, если не доминировать, но во всяком случае прорезать оркестр, даже при его тутче, то есть при звучании всей оркестровой массы на форте, лишь благодаря резкости и даже пронзительности. И вообще следует отметить, что насилие, оно ведь не прошло для этих голосов даром. Прежде всего, вряд ли их с позиции, ставшей общепринятой классификацией начала XX века, можно назвать красивыми и вообще безупречными. В них не было ни мягкости тембра, ни даже однородности тембра. Это было невозможно, хотя бы из-за колоссальной растянутости диапазонов. И для тех, кто привык в качестве эстетического сопранового эталона иметь, ну, такие голоса, как Рената Тебальди, Виктория де Лос-Анхелес, Леонтин Прайс, Элизабет Шварцкопф, Монсеррат Кабалье, конечно, речь идет о том, когда эти певицы были в наилучшей для себя форме, то есть когда, откладывая проценты, они пели все же, так сказать, на капитал, вот эти уникальные певицы как эталон. Так вот, понимаете ли, в сравнении с ними великие универсальные сопрано первой половины XIX века вызывали бы недоумение своей пестротой и слишком очевидным качанием лигованных фраз и сурдинно затемненным звучанием нижних нот, и не то чтобы металлическим, а скорее каким-то стеклянным верхним регистром. Самые верхние ноты, что на форте, что на меццо-форте, обладали неприятной острой пронзительностью. Однако, вот при всем при том, у таких певиц, как Малибран и Паста Негри, были и новые, очень важные для своего времени качества. Это щемяще меланхолическое и какое-то страдальческое звучание всего объема голоса, некое психологическое напряжение, которое так соответствовало эпохе романтизма. Этим певицам удалось сохранить весь капитал фиоритурного стиля, что в синтезе с новой эстетикой придавало модуляциям и антаблементе оттенок трагической патетики. Между прочим, в отличие от современных певиц, мы здесь имеем в виду и XX век, конечно, тоже, Малибран и Паста умели пропевать колоратуру меццо-воче, то есть в полголоса. За последние полвека только Кабалье, Монсеррат Кабалье, очень долгое время умело это делать. Возможно ли, не прибегая к спиритическому сеансу, услышать голос, который специалистами называется «драматико сопрано де гилита», то есть драматическое гибкое сопрано, а в просторечии драматическое кларатурное сопрано, и что именовалось современниками как сопрано сфогатти, то есть безграничным, бесконечно гибким сопрано. Так вот, возможно ли услышать этот голос? Благодаря одной поистине исторической, педагогической ошибке и упорству верной ученицы
мы можем услышать этот голос.

0: Мария Каллас, точнее Калла Герополос, к сожалению, более известна теперь и уже давно своими скандалами, замужеством с миллионерами Менегини и Анасисом, своими роскошными туалетами, бриллиантами, эксцентрическим образом жизни, а ведь она прежде всего великая певица и для XX века уникальная, ибо из-за того, что Изабелла де Идальго в прошлом колоратурная сопрано вело ее именно как колоратуру, а она, будучи природным меццо-сопрано, благодаря особенностям своей психологии и физиологии, усвоила ее уроки, Каллас обрела голос, считавшийся уже как мамонты вымершим. Это был уникальный голос, это была уникальная певица, и именно с Каллас мы продолжим нашу следующую беседу о великих универсальных певицах XIX века эпохи романтизма. Всего вам доброго. До свидания.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении Ласло Шендри Карпера прозвучала пастораль Бенвенута Терци.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Отслужена божественная литургия в готической капелле. На епархиальных курсах отметили начало учебного года. Об этих и других событиях более подробно. 15 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе встретился с блаженнейшим патриархом Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. Его блаженство принял владыку и сопровождавших его лиц в малом тронном зале Иерусалимской патриархии. На встрече присутствовали генеральный секретарь Иерусалимской патриархии архиепископ Константинский Аристарх, епископ Нарвский и Причудский Лазарь, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Васиан Змеев, а также духовенство Санкт-Петербургской епархии, студенты Санкт-Петербургской духовной академии, паломники из России и Эстонии. Патриарх Феофил, обращаясь к паломникам, отметил, что в современном мире, когда человека окружает множество искушений, роль Иерусалимской церкви уникальна. Это место было освящено и благословлено искупительной жертвой Иисуса Христа. Эта земля приняла его тело. Пресвятая Богородица тоже была погребена здесь. Поэтому Святая Земля – это место единения христиан, в особенности православных. В приветственном слове митрополит в Арсенофе отметил, что паломничество совершается по благословению святейшего патриарха Кирилла и передал его блаженству поклон от предстоятеля Русской Православной Церкви, поблагодарив патриарха Феофила за гостеприимство. Также владыка передал поклон предстоятелю Иерусалимской Церкви от председателя попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина, который приезжал на праздник Богоявления с плащаницей Божией Матери, и патриарх Феофил ее осветил. Затем святыня была пожертвована Староладожскому Успенскому монастырю. Владимир Якунин передал его блаженству книгу, посвященную этим событиям. Митрополит в Арсенофе подарил патриарху Феофилу набор из наперстного креста и двух панаги и коробку конфет, изготовленных в Петербурге, а также передал подарок от Санкт-Петербургской духовной академии икону святого Иоанна Богослова. Патриарх Феофил подарил митрополиту в Арсенофе и епископу Лазарю напрестольные кресты, отделанные перламутром, а паломникам – иконки Иерусалимской Божией Матери. Мероприятие, посвященное началу учебного года, прошло 13 сентября на высших епархиальных курсах святого праведного Иоанна Кронштадтского. В нынешнем году курсы отмечают свое 35-летие. На обучение поступило 184 человека. Слушатели будут осваивать программу «Богословский тривиум», «Церковное пение», «Христианское искусствоведение», «Педагогику православной школы», «Психологию отношений» и «Экскурсионно-паломническую деятельность». После молебна наместника Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин передал приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе, благословил собравшихся и вручил поступившим памятные подарки. Епископ Вениамин отметил роль высших епархиальных курсов в подготовке специалистов в церковной и светской областях. Также состоялся концерт молодежного коллектива «Игра саксофонов». 12 сентября благочинный Петродворцового округа настоятель Петропавловского собора Петергофа протоиерей Михаил Тюрюшов совершил божественную литургию в церкви святого Александра Невского готической капелле в парке Александрия. За богослужение молились начальник экспозиционной службы Государственного музея-заповедника Петергоф Сергей Бондарев, заведующий отделом музея Александрии Вадим Снакин, хранитель капеллы Татьяна Харужия, депутат Законодательного собрания Михаил Барышников и заместитель директора компании «Ренессанс Реставрация» Алексей Герасимов. Пел хор собора Петра и Павла в Петергофе под управлением регента Юрия Герасимова. В храме для поклонения была выставлена икона святого князя Александра Невского с частицей его мощей, принесенная из Петропавловского собора. Настоятель поблагодарил руководство музея-заповедника за возможность совершить божественную литургию, которая стала первой со времени освящения церкви после реставрации в 2006 году на престольный праздник. 13 сентября в культурном центре «Каскад» в Петергофе прошел благотворительный концерт «Исторические образы в русской классике», посвященный Дню перенесения мощей Александра Невского и Ништадтскому миру. Концерт вели регент Петропавловского собора в Петергофе Юрий Герасимов и регент храма Николая Чудотворца в Павловске Федор Полевицкий. В исполнении хора Петропавловского собора и ансамбля духовых инструментов «Кронверк Брас» прозвучали произведения Петровской и Екатерининской эпох, сочинения Римского-Корсакова, Мусоргского, Хачатуряна, Свиридова и Шостаковича, а также песни о Петербурге. Автором всех аранжировок концертной программы выступил художественный руководитель ансамбля «Кронверк Брас» Илья Кузнецов. 13 сентября епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери в деревне Большие Поля Сланцевского района. Его преосвященство сослужили благочинные Сланцевского округа протоиерей Алексей Гришанов и настоятель храма иерей Михаил Мещеряков. По окончании богослужения архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. За труды во славу Святой Церкви владыка наградил епархиальными наградами активных прихожан и благотворителей храма. Первоначально Казанская церковь была построена в несуществующем ныне селе Низы. В 1941 году церковь была закрыта, а в 1946 возвращена церкви. В 1954 году церковь перенесли на нынешнее место и открыли. Регулярные богослужения совершались до момента строительства храма преподобного Серафима Саровского в городе Сланцы. По окончании строительства Сланцевского храма в связи с большой удаленностью от города и проблемой транспортной доступности, богослужения в Казанском храме стали совершаться несколько раз в год. В то же время храм почитался местными верующими как место молитвенного подвига предков в годы атеистического террора и богоборчества. В связи с физическим износом несущих конструкций здания было принято решение о его демонтаже и устройстве нового каменного храма-часовни на этом же месте. 1 августа 2019 года епископ Митрофан осветил фундамент нового здания храма. 30 августа 2025 года состоялось великое освящение новопостроенного храма. Встреча с автором краеведческого сообщества «Умные прогулки» Владимиром Ивановым и презентация его книги «Мифы Петербурга» состоится в просветительском центре при Федоровском соборе 25 сентября. Издание «Мифы Петербурга» затрагивает широкий круг тем – от мифологической предыстории города до современных концепций альтернативной истории. В презентации примет участие научный редактор книги, кандидат философских наук, выпускающий редактор журнала «Вода живая» Тимур Щукин. Переводчик и экскурсовод Владимир Иванов – выпускник кафедры библеистики Санкт-Петербургского государственного университета и постоянный автор журнала «Вода живая». Вход на мероприятие свободный, начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Какова была судьба российского государства, какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования, И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
4: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 216-е зачало послания к Ефесянам. Отрывок из первой главы.
1: Братья, Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению.
0: Послушайте 30-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 7 главы.
2: В то время пришел Иисус в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышал о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина-то была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем зачале мы видим, как Иисус Христос приходит в языческие города Тир и Сидон. Для нас важно помнить, в каких отношениях был израильский народ с язычниками. Язычники для них были заклятыми врагами. И даже не в том смысле, что им было что делить, или их интересы пересекались в политическом плане, а это была просто врожденная ненависть к язычникам. Иудеи старались без особой необходимости не общаться с представителями языческого мира и, конечно, не бывать в землях, где жили языческие народы. В контексте таких отношений мы видим, что вопрос, который поднимается немного ранее в Евангелии, вопрос о нечистоте, не закрыт до конца. Иисус Христос не делает различия между чистыми и нечистыми народами. Он спокойно приходит в земли языческие, просто ища уединения от постоянно преследующей его толпы, которая, скорее всего, состояла не только из больных, хромых, глухих, но и просто, как бы мы их назвали, зеваки, которым больше хотелось посмотреть на чудеса, которые совершал Иисус Христос. Итак, придя в землю языческую, Спаситель закладывает важный камень в основании церкви. Он пришел не только для богоизбранного израильского народа, но и дать возможность язычникам узнать истинного Бога. Это событие, весь дальнейший диалог, который, конечно, обсуждался в ранней церкви, позволил христианству не стать внутри иудейской сектой, но выйти за грани иудейских представлений. Давайте попробуем разобрать немного подробнее диалог с этой женщиной. Женщина просит помочь своей дочери Иисуса Христа. Он отвечает, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Всегда разбирая это место, толкователи говорят о том, что собака, как и сейчас в наше время, означало ругательство. Часто псами иудеи называли язычников, но здесь почти так же все в один голос говорят, что речь идет об уменьшительно-ласкательном слове «щеночки». То есть Иисус Христос лишает это слово отрицательного значения. Также, конечно, одно и то же слово можно сказать с разной интонацией, и оно поменяет одно значение на другое. В любом случае, Иисус Христос говорит, что сперва должны насытиться дети, а затем может остаться и для домашних животных. Женщина сумела заметить в этих словах улыбку, доброту Спасителя и сочла, что может рассчитывать на Его милосердие. Она понимала, что дверь перед ней еще не закрыта. В те времена приборов для приема пищи не было. Люди ели руками, а руки вытирали об бороду и волосы, могли и об лепешки, которые похожи на наш сегодняшний лаваш. Конечно, здесь речь идет о богатом доме, где могли куски хлеба бросать домашним собакам. Женщина говорит, что будет рада и таким кусочкам. Спасителю понравился такой ответ. Светлая вера этой женщины не могла удовлетвориться простым отказом. Да, мы с вами видим, что ее вера была подвергнута испытаниям, но она оказалась истинной. Ее молитва была услышана, и дочь ее получила исцеление. Хороший пример и нам с вами, дорогие братья и сестры, уметь своей искренностью и доверием к Богу быть сопричастным к Его милосердию. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 17 сентября, 4 сентября по старому стилю празднуется память святого пророка и боговица Моисея. О его жизни повествуют книги Библии «Исход», «Числа» и «Второзаконие». Моисей родился в Египте около 1570 года до Рождества Христова. Воспитанный дочерью фараона, Моисей не утерял веры в истинного Бога. Он смог ответить на призыв Божий и потому удостоился быть собеседником Бога, каковыми были только Адам и Ева до грехопадения. В результате мы имеем первые книги Библии, которые по преданию написаны Моисеем. Благодаря этому величайшему из пророков мы знаем о Боге как Творце мира и человека. В руки Моисея Господь вложил 10 заповедей. Моисеевым законом долгие века хранилась на земле вера в истинного Бога, пока не пришел Мессия, и закон Моисеев не сменился законом Христовым. Но и сам Моисей – прообраз Христа как освободитель своего народа из рабского плена. Призывом Божиим к Моисею было явление на горе Синай несгорающего тернового куста, неопалимой купины, прообразующего собой Пресвятую Богородицу. Не случайно в этот день установлено празднование икони Божией Матери, именуемой «Неопалимая купина». Сегодня чествуется образ, хранившийся в Грановитой палате Московского Кремля. Прославление иконы произошло в 1680 году, когда стремянный конюх царя Федора Алексеевича Дмитрий Калошин построил на свои средства храм в честь этой святой иконы. Однажды, попав в немилость к царю, Дмитрий усердно молился перед иконой Неопалимой Купины, прося Царицу Небесную защитить его. Сама Божия Матерь явилась во сне царю и заступилась за конюшева. После этого чуда царь разрешил Дмитрию перенести икону из Грановитой палаты в построенный им храм. Когда в Москве был сильный пожар, эту икону обносили вокруг домов прихожан Неопалимовской церкви, и все дома уцелели от огня. Этот храм, построенный в 1680 году, был разрушен в 30-х годах XX века. В этот день празднуется память мученицы Ирмионии, дочери апостола Филиппа, пострадавшей около 117 года. Также сегодня празднуется память священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, пострадавших с ним трех отроков — Урвана, Прилидиана, Еполония и матери их Христодулы. Они приняли смерть в Антиохии в 251 году. Еще многих мучеников прославляет сегодня Православная Церковь — Феодора, Миана, Юлиана и Киона, и Вавила Никомедийского, а с ним его учеников — 84 отроков, пострадавших в начале IV века. Также сегодня вспоминается святитель Иоаким, патриарх Александрийский, и преподобный мученик Парфений, игумен Кизилташский. Игумен Парфений был назначен настоятелем Кизилташской киновеи Таврической епархии в 1858 году. С молитвой на устах игумен работал от зари до зари, горсть монахов подражала ему. Будучи бессребреником, он запрещал братьям просить подаяния, и рабочих нанимать было не на что. В Кизилташской киновеи до игумена Парфения была только пещера с целебным источником да 2-3 плетеные мазанки. Его трудами были проложены дороги, разбиты сады и виноградники. Из пещерки в скале вырос целый скит с двумя гостиницами и каменной церковью. В 1867 году преподобный мученик Парфений был убит крымскими татарами-мусульманами. В этот день празднуется обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Событие это произошло в 1911 году. Также сегодня мы празднуем второе обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, бывший в 1989 году. Кроме того, сегодня установлено празднование собора воронежских святых. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память множества священномучеников, погибших в 1937 году. Григория Лебедева, епископа Шлиссельбургского, Павла Васильевского, Иоанна Василевского, Николая Сретенского, Николая Лебедева, Иоанна Ромашкина, Николая Хвощева, Александра Никольского, Петра Лебединского и Михаила Богородского, преподобного мученика Стефана Кускова и мучеников Василия Ежова, Петра Ланского, Стефана Митюшкина и Александра Блохина. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Иоасафа Белгородского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святитель Иоасаф Белгородский родился в праздник Рождества Богородицы 8 сентября 1705 года во время литургии в небольшом малороссийском городке Прилуках. Его отец Андрей Дмитриевич Горленко принадлежал к богатому и знатному роду, был внуком казачьего полковника Лазаря Горленко, выходца из-за Днепровья, бежавшего вместе с другими православными от гнета Польской унии. Отец святителя не был воином и вел тихую жизнь помещика. В последние годы, отдав имение сыновьям, он удалился на безмолвное уединение в Прилукский лес. Мария Даниловна, его жена, разделяла благочестивое настроение мужа. Своего первенца они крестили в Преображенском соборе и назвали Иоакимом в честь отца Пресвятой Богородицы. Рано возлюбил Иоаким монашество. Он часто бывал в Троицком Густынском монастыре, которому много благотворили его дед и отец. В 1675 году в этом монастыре подвязался святитель Дмитрий Ростовский, мощи которого были открыты в 1752 году при епископстве Иоасафа в Белгороде. Примечательно, что в тот же год святитель Иоасаф заложил в Курский храм Рождества Богородицы, с колокольни которого упал, но чудом остался невредим, другой избранник Царицы Небесной, отрок Прохор, будущий саровский чудотворец. 8 лет Иоаким поступил в школу Киева Братского монастыря. Незадолго перед тем преобразованную митрополитом Петром могилой в академию. Пробыв в академии 8 лет, юноша решил стать монахом, но лишь через 2 года он объявил об этом родителям. Они же, желая видеть первенца наследником, не благословили его. Тогда Иоаким отправился продолжать учение в Киев. Там оставил слугу для переправки писем родным, а сам удалился в ближайший Межигорский монастырь. 27 октября 1725 года в храме преподобных Ануфрия Великого и Петра Афонского он принял монашеский постриг с именем Илларион, о чем известил родителей с просьбой простить его и благословить. Через 2 года монах Илларион был назначен в Братскую академию учителем. Здесь, на праздник введения во храм Богородицы, при пострижении в мантию, он был назван Иоасафом в честь святейшего индийского царевича, оставившего земное царство ради Христа. Затем, в крещение Господне, святой Асаф был возведен в иеродиакона. В 1734 году его назначают экзаменатором при Киевской кафедре, рукополагают в иеромонахии и переводят в Софийский кафедральный монастырь. Вскоре иеромонах Асаф получил назначение, которое должно было испытать его как истинного пастыря. Со смирением принимая свой жребий, он записывает: «В год 1737, 24 июня, посвящен в игумена в Спасо-Преображенский монастырь под Лубнами, по крайнему моему нежеланию». Святитель Асаф принял обитель, опустошенную пожаром. Средств на восстановительные работы не было. Святитель начал с малого. Сам посадил деревца, нося воду для поливки с реки Мгары. Новый игумен был уже к тому времени зрелым наставником иноков, находясь в постоянном богомыслии и богообщении. Усердие в искании правды Божией, взыскательность, основанная на нравственной чистоте, позволили ему со строгостью и смирением управлять братьями. И иноки любили своего учителя. В то время начала уже распространяться слава о нем среди людей. Узнав о крайних нуждах обители, многие делали пожертвования. Стоящий в то время в Лубнах принц Гессен-Гомбургский на свои средства построил каменный дом для братских келий и обнес обитель каменной стеной. 14 сентября 1744 года святители Асафа возвели в сан архимандрита, а через 2 месяца назначили наместником Троицы Сергиевой Лавры под Москвой. С грустью оставлял святитель Лубенскую обитель, и братья провожали его со слезами. Лавра представляла в то время обширную митрополию. В ее ведении находилось до 15 монастырей и 80 сел. Управление ею требовало сложной организации, которая была возложена на наместника Лавры. В этой должности архимандрит Асаф трудился 3 года, совмещая ее с обязанностями начальника Троицкой семинарии. В мае 1746 года огромный пожар истребил почти всю обитель. С тем же усердием, как и в Лубенском монастыре, принялся новый наместник за возобновление знаменитых святынь. Практически весь существующий до ныне величественный облик Сергиевой Лавры вложил свой труд архимандриту Асаф. Помимо внешней разрухи, пришлось преодолевать и внутренние нестроения, так как новое время принесло в великую Сергиевую обитель богопротивный дух роскошества и винопития. Но строгий ревнитель благочестия архимандрит Асаф строго боролся со всеми пороками, восстанавливая благочестие и чистоту нравов среди монашествующих. Жизненный путь от Киевской академии до должности наместника обширнейшей лавры готовил святителя Асафа к епископскому служению. 1 января 1748 года скончался митрополит Белгородский Антоний. Из 4 кандидатов на его место святейшим синодом был избран архимандрит Иоасаф. Хиротония состоялась 2 июня в День всех святых в Петропавловском соборе города Санкт-Петербурга. В праздник Преображения Господня епископ Иоасаф въехал по пыльной песчаной дороге в Белгород, казавшийся слишком малым после 2 столиц. Каменная церковь во имя Живоначальной Троицы ветшала, колокольня разрушилась. В тот же день святитель отслужил литургию. Белгородская епархия принадлежала к числу самых обширных в России. Здесь царила неустроенность, беспорядочность общественной и церковной жизни, грубые нравы, невежество. Повсюду распространены были нелепые суеверия и колдовство. На такой засоренной ниве и нашли себе применение все таланты богато одаренной личности святителя. Радея о церковном благочинии, ни одного храма в епархии не оставил епископ без личного осмотра. Устроив рядом с архиерейским домом консисторию, он учил здесь молодых церковнослужителей, рассылал множество циркуляров и вдохновенных грамот по всей епархии. Одно из важных распоряжений святителя – запрещение держать на дому святые дары – было вызвано непосредственным указанием свыше. Однажды во время своей поездки он остановился для ночлега у приходского священника и не мог заснуть от охватившего его необычайного страха. На полке среди домашней утвари заметил он прикрытые бумагой святые дары. Всю ночь провел святитель в молитве перед случайно обнаруженной святыней, отвращая кару небесную от нерадивого пастыря, но кары земной тот не миновал. Наутро священник был исключен из духовного звания. В 1754 году святитель приехал в Замостье, предместье города Изюма. Войдя в притвор Вознесенской церкви, он заметил стоявшую в углу икону Богоматери, служившую перегородкой, за которой ссыпали уголь для кадила. С умилением рассмотрев образ, он воскликнул: «Царица небесная, прости небрежность своих служителей, не ведят, Бог, что творят!» С тех пор началось прославление иконы, известной теперь под именем Песчанской. В 1826 году для нее был сооружен новый храм в деревне Пески. Многие здесь получали исцеление от великой заступницы. 15 октября 1915 года, во время Первой мировой войны, песчанский образ Богоматери перевезли в Ставку. Во время Гражданской войны он был увезен отступившими белыми войсками, а затем следы затерялись, но поиски ведутся до сих пор. Святитель Иосаф Белгородский никогда не делал уступок духу времени, принятым обычаям и обстоятельствам. В Белгороде содержался под стражей опальный генерал Пасик, которому святитель посылал кушанье со своего стола. Губернатор заметил, что напрасно он заботится о враге государства. Святитель не смутился и спокойно отвечал, что если губернатор окажется в таком же положении, ему тоже будет посылаться обед с архиерейского стола. Губернатор разгневался. Тогда святитель обличил его во многих незаконных действиях, побуждая к исправлению. Бывали случаи, когда белгородский епископ терпел за свою прямоту и оскорбление, и клевету. Милосердие святителя никогда не оскудевало. Все доходы от богатой кафедры он раздавал бедным. Существует предание, что, переодевшись в послушническую одежду, в зимние ночи он отправлялся к обездоленным. Нарубив дров, он сносил их вязанками к порогу и уходил, никем не замеченный. В одну из своих поездок в монастырь в село Устинку святитель Иосаф был в лесу остановлен разбойниками, которые, узнав епископа, тут же изменили свои намерения и встали под благословение. Владыка решительно отказал: «Не благословляю, не тем занимайтесь». На обратном пути один из разбойников, коленопреклоненно, просил святителя взять его на работу. Владыка определил раскаявшегося на пекарню, сказав: «Ты мне хлеба попеки, а я о твоей душе попекусь». 20 мая 1754 года святитель отслужил последнюю литургию в Белгородском соборе, всех благословил и попросил, чтобы к осени в юго-западной стороне храма приготовили место для его погребения. Он уехал на родину для свидания с родителями. Пробыв там до сентября, он, возвращаясь в Белгород, прибыл в Грайворон, архиерейскую вотчину. Болезнь принудила его там остаться. Приготовив себя к переходу в жизнь будущую гелиосвящением, исповедью и причастием, святитель мирно скончался в 5 часу пополудни 10 декабря 1754 года. 15 декабря, после отслуженной в домовой церкви литургии, тело святителя Христова перевезли для погребения в Белгород. Городское духовенство и народ вышли навстречу процессии. Собственных денег после смерти осталось у святителя 80 копеек медью, и консистория запрашивала у синода средства на его похороны. До конца февраля 1755 года тело оставалось непогребенным. Народ стекался в собор для прощания, никто не замечал следов тления. 28 февраля после отпевания тело святителя принесли в склеп, где по завещанию усопшего был устроен алтарь, в котором служили заупокойные обедни. Через 2 года обнаружили нетленные мощи святителя, и с тех пор пещера стала местом паломничества. В 1911 году император Николай II начертал на докладе Святейшего Синода о причтении к лику святых епископа Белгородского и Асафа. Ныне чудотворные мощи святителя, которые в 1919 году были осквернены и вывезены в антирелигиозный музей, в 1991 году вновь явились миру. 20 лет они хранились под тонким слоем шлаковой засыпки в одном из чердачных перекрытий Казанского собора в Петербурге. Второе их обретение привело к возрождению почитания святого и к созданию прихода его имени при часовне на территории детской инфекционной больницы на Васильевском острове. Был также построен храм святителя Асафа в местечке Парголово под Петербургом.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Микрофона Владимир Саблин. В прошлом году в Ледовом дворце открылась еще одна площадка литературного музея «20 век». Недавно там открылась выставка «Сергей Довлатов. Пагубно универсален» к 85-летию писателя. Название выставки взято из рассказа Довлатова «Лишний». Экспозиция в музее рассказывает о круге общения писателя, его ленинградских адресах. Представлена работа художника Александра Флоренского, одного из основателей группы «Митьки». Также можно увидеть авторские оттиски с иллюстрациями трехтомному собранию сочинений, выпущенному в 1993 году. Центральное место на выставке занимают пиджаки, принадлежавшие Довлатову. В ходе видеоконференции при открытии выставки Александр Флоренский рассказал о том, как к нему попал один из пиджаков. Выставку открыла директор музея Марина Линович.
2: Мы, как литературный музей 20 века, конечно же, понимаем всю ценность творчества Сергея Довлатова, не могли пройти мимо этого музея. Нам показалось, что вот такой достаточно легкий, ироничный подход к его творчеству через иллюстративный ряд, через круг его знакомых, будет наиболее верным в нашем случае, поскольку все-таки предметов Сергея Довлатова у нас в фондах достаточно мало. Но при этом литература не имеет как бы материальности. Она виртуальное нечто, что создается у нас в головах, когда мы читаем произведения. Поэтому Сергей Довлатов для каждого свой. Его произведения любят по-своему, и каждое иначе. Но при этом все равно, по-моему, что мы имеем такой день, когда мы можем все вместе здесь собраться, вспомнить его и обратиться снова его творчество. Я бы хотела представить вам куратора этой выставки, Елизавету Губанова, сотрудник нашего музея, которая очень много посвятила времени тому, чтобы собрать вот именно ту коллекцию, которую вы сегодня увидите. Со-куратором выставки является Мария Старовойтова. Вот эти две девушки прекрасные, они, конечно, погрузились в мир Довлатова более, чем все мы вместе взятые. Поэтому сегодня они вам расскажут, в том числе и на пам итоге, что же было такого интересного и необычного в творчестве Довлатова и в круге, который его окружал.
3: Я надеюсь, вы получите большое удовольствие от выставки, и которая была бы невозможна действительно без наших партнеров, которые предоставили большое количество предметов на эту выставку. Это работы из арт-центра «Пушкинская 10». Это книги Александра Качкова. И, конечно же, это оригиналы и даже предварительные рисунки Александра Флоренского из коллекции «Елагиных».
2: Ну, я думаю, что Сергей Довлатов был прекрасным мастером сказа, и сегодня мы попробуем воссоздать немножечко эту атмосферу, когда мы из рассказов тех людей, которые имели отношение к его творчеству и его истории, расскажут нам о нем. Итак, переходим к авторской экскурсии. Оставляю вас с нашими замечательными коллегами.
3: Спасибо большое. Начну рассказ о выставке. Я постараюсь быть краткой. Пару слов скажу о концепции. Когда мы думали, что нам рассказать о Довлатове, мы как-то подумали, что о биографии его сказано много, о творчестве, наверное, поменьше. Поэтому мы выбрали для себя две такие темы, которые нам показались очень близки именно нам. Во-первых, это бытование творчества Довлатова, его история, его восприятие, его публикации, потому что для Довлатова это была острая тема. Он очень хотел официальных публикаций в России. Его даже не столько устраивал сам издат, он хотел быть признанным писателем, и для него это было очень важно. И для него это было трагедией всей жизни, то, что в России он любил находиться, это его страна, его город, но здесь его не печатали. А позже он уехал за границу, и там он совершенно не представлял себя в этой жизни, но там, по крайней мере, его печатали. И, к сожалению, всего пару лет он не дожил до всплеска популярности своей уже здесь. Но популярность эта не утихает до сих пор, и до сих пор это писатель не столько, знаете, из высоких классиков, да, которых мы заставляем себя как будто прочесть для общего развития, но на самом деле это всегда один из любимых писателей для очень-очень многих людей, для очень разных поколений. Именно на вот такой усредненности и что ли нормальности Довлатова, которая до сих пор считается как будто бы даже ругательным словом, что мы все хотим быть какими-то очень необычными, какими-то не такими, как все. Довлатов, наоборот, стремился к тому, чтобы быть как все, И быть им совершенно не мог, потому что он абсолютно талантливый, гениальный человек. Но вот в этом поиске нормальности, как он сам тоже о себе говорил, отсутствие вот этой полярности и строгой привязки себя к какому-то из слов, да, определений, он мог быть всем, он мог быть кем угодно, он мог быть... И, знаете, и трагические рассказы писать, юмористические, и о себе, и о своих знакомых. Мог быть и журналистом, и, в общем, везде пытался, да, как-то пристроиться и пригодиться. И именно эту историю мы рассказываем здесь. И, конечно, рассказываем мы ее прежде всего через рисунки Александра Флоренского. Александр Флоренский – один из основателей арт-группы «Митьки». И философия Митьков, этого замечательного объединения, она очень близка к Довлатову. Они тоже были такими, как писалось в их манифесте, веселыми юродивыми. Они были людьми, которых вы встречаете просто на улице, которые гуляют в каких-нибудь тельняшках, может быть, да, немножко навеселе, и, в общем, разговаривают с людьми, видят людей, разговаривают с ними на одном языке и изображают то, что близко и понятно именно с точки зрения какой-то доброты, дружбы, общения абсолютно каждому, без лишней сложности, с каким-то даже налетом такого примитивизма. Но если мы заглянем чуть поглубже, мы заметим, что в этом примитивизме на самом деле очень много простой человеческой глубины, которая может быть особенно свойственна русской душе, как мы любим об этом говорить. Поэтому вот эта простота и одновременно глубина Митьков, она очень хорошо относится и к Довлатову, его тоже можно стилизовать такими же словами. И здесь поэтому, конечно, представлены эстампы Александра Флоренского из знаменитого трехтомника, позже ставшего четырехтомником Довлатова. И это работы из коллекции нашего музея. По центру первой стены оригиналы как раз из коллекции Кирилла Авелева, которые послужили, да, образцом, как были напечатаны обложки четырехтомника. Действительно, сначала в 1993 году вышел знаменитый трехтомник. Составителем был Андрей Арьев, один из ближайших друзей Довлатова. Это имя еще здесь прозвучит не раз. И вот эти три тома, проиллюстрированные Александром Флоренским, заработали дикую популярность во многом за счет известного имени Александра Флоренского. Заставило широкого читателя обратить внимание на вот такого писателя, да, малоизвестного какого-то вот Сергея Довлатова. То есть знали его действительно в очень узких каких-то интеллигентских кругах. Ну а уже потом на волне свалившейся, да, на писателя такой вот популярности был подготовлен и четвертый том под таким названием «Малоизвестный Довлатов». И, соответственно, четвертая обложка этого тома тоже здесь представлена. Но действительно, четвертый том представлен вариантом. И вы можете сравнить эту работу с непосредственно вышедшей обложкой, ну и найти, как говорится, 5 отличий, может быть, больше. Вы можете обратить внимание на способ работы Александра Флоренского, который мы тоже встретим еще чуть позже. Он свои работы собирает коллажом. То есть то, что с первого взгляда, вот как здесь кажется, ну, таким практически детским рисунком, да, очень простым каким-то приемом, на самом деле является глубокой проработкой каждой линии буквально, потому что мы можем увидеть, например, чуть дальше, что даже вот, казалось бы, линию поводочка, на которой ведется гуаша, это тоже подобранная вот таким коллажем, что ли, линия. И говоря о творчестве Довлатова, конечно, нельзя не сказать о роли нашего города в этом. Есть такое известное понятие «петербургский текст», которое активно сейчас используется филологами, культурологами, вообще в отношении какой-то мифологии, что ли, в целом нашего города. И вот в советской литературе петербургский текст превращается в ленинградский текст. Это определение тоже уже довольно плотно входит в исследовательские работы, посвященные советскому периоду. И вот Довлатов — это на самом деле один из представителей уже ленинградского текста, в котором остается вся та же мифологема петербургского текста. То есть это двойничество, это игра, это театральность, это, ну, не сказать, да, мистицизм абсолютно, но скорее таинственность, какой-то абсурд вечно появляющийся, такой совершенно нелогичность, которая вылезает в совершенно бытовой ситуации. И сам Довлатов и гоголевскую шинель тоже, бывало, вспоминал, и классиков очень любил, которые тоже писали петербургские тексты. И для него ленинградский текст — это, конечно, прежде всего нахождение в этом городе Ленинграде, в среде своих друзей, литераторов тоже, поэтов, писателей, очень многие из которых жили от Довлатова, ну, примерно в 5 минутах, например, ходьбы. Все они жили в районе Литейного, Рубинштейна, чуть-чуть дальше и улицы и Марата, и Невского проспекта, или наоборот, в другую сторону улиц, Пестоли и так далее. И все они тоже не печатались и очень часто распространялись в самиздате. Поэтому здесь у нас из арт-центра Пушкинской 10 несколько замечательных самоздатских сборников. Особо хочу обратить ваше внимание на «Вестник Совета по экологии и культуре, такой самиздатский журнал, который был целиком посвящен краеведению Петербурга. В общем, направлению, которое не слишком-то жаловали в советское время. Да, считалось, что краеведение – это какая-то попытка тогда отщепиться, что ли, от Советского Союза. Но были энтузиасты, которые изучали культуру своего города. И можно пофантазировать, что, может быть, и Довлатов вычитал такой вестник. И мы открыли его на странице, где упоминается такое знаковое место для этой, скажем так, тусовки, как Сайгон, например. То есть, на самом деле, это все круг Довлатова. Места, где он был, люди, с которыми он общался. Поэтому здесь сборник

0: не знаю, но умирать ходит на Васильевский остров. И с Глебом Горбовским. Совершенно замечательная история, тоже представлена. Я предлагаю уже самим подойти и прочитать. То есть это такой Ленинград Довлатова. Город, который на него очень сильно повлиял, и который он, наверное, отчасти взял с собой, когда уезжает в эмиграцию. Здесь это американско-русский уже период Довлатова, который связан с так называемым «там-издатом». Сам-издат, который издавался в России, это, скажем так, частное издание, ручной переплет, это то, что делалось своими руками, как неофициальная печать. А есть «там-издат», то, что издавалось на русском языке, но за границей. Иногда проникало в Россию, иногда остается там и, в общем, проникает уже только в нынешнее время. И там издат — это есть ветвая периодика, это журналы «Синтаксис», «Эхо», которые в основном издавались в Париже. Ну и, например, книга «Ремесло», изданная издательством «Ардис», тоже довлатовская. Ну и, конечно, именно с эмигрантским периодом, наверное, связано одно из самых известных произведений Довлатова, по крайней мере, когда мы работали со студентами уже над второй частью нашей выставки, большинство из этих студентов взяли «Чемодан». То есть как будто бы «Чемодан» — это самое известное произведение Довлатова. И оно как раз посвящено такой ностальгии по Ленинграду в период его эмиграции. Поэтому здесь тоже есть подготовительные рисунки к проекту по «Чемодану» Александра Флорецкого из коллекции Гирилавиева. Здесь также есть два из первых изданий Довлатова в России. Это «Чемодан», впервые издан в 1991 году, и журнал «Звезда», целиком посвященный Довлатову 1994 года. Причем здесь не только произведения Довлатова, а сборная такая солянка из них, но даже и критические статьи о Довлатове, воспоминания о Довлатове и даже любимые стихи Довлатова тоже в нем были напечатаны. Ну и, конечно, наша вещевая такая инсталляция, с которой, наверное, и началась вообще идея расширить выставку и показать в ней не только какие-то изображения, не только иллюстративный ряд, но и в целом как-то более объемно, наверное, показать Довлатова. Есть знаменитая история, которую вы сегодня не раз еще услышите, про три пиджака Довлатова. Два из этих трех пиджаков у нас здесь представлены. Верхний, коричневый, Флорецкому принадлежал, теперь принадлежит нашему музею. Нижний пиджак принадлежит букинисту Вадиму Егорову, он его предоставил нам на выставку. Стул, который вы видите, из квартиры Довлатова, он находится в фондах нашего музея. Здесь представлены рисунки Александра Флорецкого к тому самому проекту «Чемодан». Здесь у нас разная полиграфическая продукция к фестивалю «День Д». Впервые он прошел в 2016 году. Мы очень рады рассказать о том, как сейчас ценят и знают Довлатова.
1: Вы слышали рассказ об открытии выставки «Сергей Довлатов. Пагубный универсален» в Литературном музее «20 век» на его площадке, которая размещается в Ледовом дворце. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего хорошего. До свидания.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучала «Сицилиана» Дмитрия Салтыкова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. В Калининградской области выставили на торги Тевтонский замок 14 века. Строение находится в поселке Каменское Черняховского района. С 14 века от замка сохранились стены и подвалы. После реставрации объект может быть использован под создание событийной площадки, музейного пространства или ресторанного проекта. В составе комплекса здание площадью 395 квадратных метров и участок. В настоящее время замок находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель конкурса будет обязан провести его реставрацию и сохранение, а также выполнять требования по содержанию и использованию объекта в установленном законном порядке. Срок исполнения условий конкурса – 7 лет. Для восстановления объекта культурного наследия инвестор может получить льготное финансирование. До середины 13 века на месте нынешнего поселка Каменское, где расположен средневековый замок Заалу, находилось древнее прусское городище. В декабре 1352 года рыцари Тевтонского ордена начали строить замок по приказу самбийского епископа из-за постоянного набегов литвинов. Имя Заалу связывают с прусским словом, похожим на соль, зальц, поскольку в окрестностях были соляные источники или склады. В 1355 году замок использовался для обороны, в 1370 к нему пристроили каменные корпуса. Рядом с замком работала сыроварня. Во время Второй мировой войны и в советский период комплекс сильно пострадал. Поблизости расположена еще одна историческая достопримечательности руины кирхи Заалу. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 октября. Конкурс пройдет 23 октября. Начальная цена объекта 730 тысяч рублей. Село Овсянка и поселок Шушинское Красноярского края приняты в ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России». Проект объединяет сельские населенные пункты с выдающимся историко-культурным и природным наследием. Овсянка знаменита как родина Виктора Астафьева. К столетию писателя в селе построили национальный центр Астафьева, который стал новой точкой притяжения туристов. В Шушинском расположен историко-этнографический музей-заповедник. Там проходит международный фестиваль музыки и ремесел «Мир Сибири», а также другие культурные события. Сертификат о членстве в ассоциации действителен в течение 5 лет. Затем нужна повторная экспертиза. Команда специалистов приезжает в поселки и осматривает достопримечательности. Историю пермского пианино Кама выразили через современное искусство. Выставка «Падение кита» откроется 18 сентября в Центре городской культуры в Перми. Инициаторами проекта стали авторы фильма «Клавиши для народа» или «Отдам за самовывоз». Визуальные образы воплотила художница Любовь Шмыкова. Разобранный черный корпус пианино во время утилизации напомнил ей тело огромного морского животного. Экспозиция разместится в 2 залах. В первом зале автор исследует историю компании «Музлесдрев», где заготавливали резонансную древесину для музыкальных инструментов. Во втором зале автор обращается к устройству самого пианино. Струны, молоточки, металлические и деревянные детали превращаются в части большого живого организма. 22 сентября в концертном зале имени Чайковского покажут музыкально-драматическую постановку «Марис Лиепа. Жизнь без слов». Спектакль-исповедь посвящен судьбе и творчеству танцовщика Большого театра, народного артиста Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мариса Лиепы. В этом году отмечается 90-летие артиста. Народная артистка России Ильзе Лиепа расскажет историю жизни своего отца. Балерина под мелодии Чайковского, Рахманинова, Моцарта и Хачатуряна вспомнит отдельные эпизоды из жизни артиста и познакомит зрителей с неизвестным Марисом. Спектакль пройдет в сопровождении Государственного кремлевского оркестра Управления делами президента России под руководством Константина Чудовского. Тихоокеанском театральном фестивале впервые примут участие Монголия и Малайзия. Смотр стартует во Владивостоке 18 сентября. Монгольский коллектив представит постановку «Хан монголов», которую высоко оценили в Лондоне, Сингапуре и Японии. На фестивале состоится российская премьера этого спектакля. Из Малайзии во Владивосток приедет театр боевых искусств «Ли» со спектаклем «40 или нет». Это синтез восточных единоборств, танца, драматического театра и мультимедиа. Четвертый международный Тихоокеанский театральный фестиваль продлится до 11 октября. В программе 13 спектаклей разных жанров, созданных в Армении, Бразилии, Индии, ЮАР, Мексике, Беларуси и других странах. Площадками станут Приморская сцена Мариинского театра, Драматический театр имени Горького, Театр молодежи, Краевой театр кукол и Набережная спортивной гавани. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. В четверг, 17 сентября, переменная облачность без существенных осадков. Температура плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Ветер западный 4-6 метров в секунду. В пятницу, 18 сентября, переменная облачность без осадков. Температура плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в четверг без существенных осадков плюс 15, плюс 17. В пятницу без осадков плюс 10, плюс 12. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, добрый вечер. Сегодня наша программа вновь будет посвящена нашему городу, Санкт-Петербургу. Со мной в студии Владимир Кузьмич Ленов. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: Владимир Кузьмич – заслуженный архитектор России, профессор Международной академии архитектуры, член градостроительного совета, краевед и любитель нашего города. Звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. У нас сегодня включена видеотрансляция. Мы с вами вышли в режим прямого эфира. И 328-29-32 наш телефон. Вы нас можете смотреть и слушать, но лучше все-таки смотреть, потому что Владимир Кузьмич принес очень интересные фотографии, которые будут сопровождать его рассказ. Я напомню, Владимир Кузьмич, что уже две предыдущих наших передачи были посвящены библиотекам нашего города, и мы с вами успели публичную библиотеку или Российская национальная библиотека Салтыкова-Щедрина просмотреть. Также мы посмотрели и поговорили о новой библиотеке, которая на Московском проспекте. Это корпус тоже...
1: Ну, тоже публичная библиотека.
0: Да, корпус, да, да, да, уже новый. И очень интересное открытие вы нам сделали, показав очень интересные залы, интересные интерьеры. Ну, а сегодня мы пройдем немножечко дальше, и мы поговорим об еще одной очень интересной, довольно... старой, если можно так сказать, библиотеки в нашем городе. Это библиотека Маяковского. Конечно, о здании и, может быть, о самой библиотеке пойдет наша речь. Дорогие друзья, у меня пока еще не включился компьютер. Он у меня... У вас включен, да, Владимир Кузьмич?
1: Ну,
0: презентация есть. У вас все есть, да?
1: Есть, да.
0: Хорошо, да, значит, вы сможете работать, а угу. Я пока сообщение пока я не уверена, что смогу принимать, но будем ждать каких-то изменений. Сейчас я попробую что-то сделать с нашей страничкой. И да, вот сейчас вот загружается. Да, отлично, теперь у меня тоже работает, и вы можете ВКонтакте писать свои сообщения. Владимир Кузьмич, вам слово.
1: Спасибо. Ну, действительно, после такой библиотеки, как национальная или публичка, как ее привыкли мы называть, имеет смысл был поговорить о другой крупнейшей библиотеке города, которая работает и как публичная, потому что там можно читать на месте, так сказать, материалы, а кроме того, выдает и по абонементу на дом тоже книжки. Ну и кроме того, я сразу скажу, что эта библиотека занимает несколько зданий в городе, и все это в центре города, и все это исторические здания с богатейшей историей того, как они строились, как используются до сих пор. Ну, для начала мы сейчас видим, да, Маша? А главное здание на Фонтанке, Фонтанка 44, здание явно в таком псевдорусском стиле или неорусском, как его иногда называют, то есть очень напоминающее церкви, прежде всего, российские, чаще всего московский или ярославский стиль какой-то 17 века напоминает архитектуру этого здания. Ну, и это не случайно, потому что это главное здание библиотеки сейчас. А строилось оно на этом участке как здание церковное. Ну, или вернее, как не просто церковь, а подворье одного из крупнейших русских монастырей Троицы-Сергиевой Лавры, да, извините, вот, который находится в Подмосковье. Но в Петербурге, мы об этом часто уже упоминали, все крупнейшие русские монастыри имели свои подворья. То есть гостиницу, какие-то службы, обязательно с церковью, а иногда и с несколькими церквями. Ну вот, когда мы говорили о Васильевском острове, то упоминали, что многие подворья были построены вдоль набережной, которая сейчас Николаевская, она была, а сейчас лейтенанта Шмидта. Ну и до сих пор вот в одном из этих подворий существует огромный храм на углу, это 16-й, что ли, линии, да? Нет, 15-й линии и набережной. Значит, здесь было подворье одного из самых крупных монастырей русских с соответствующими службами и церковным обиходом, так сказать. Но было оно здесь еще с 18 века. Сначала деревянное, потом каменное, каменное двухэтажное. И вот тут начинается история очень непростая этого здания. Сейчас мы видим на фотографии, что это здание трехэтажное. Трехэтажное, и никаких признаков церковного зала мы тоже тут не видим. Ни колокольни, ни купола какого-то. Но есть в одном месте вот фронтон, треугольное возвышение такое. Но ничто не говорит о том, что здесь была церковь. А на здании есть мемориальная доска, которую мы сейчас увидим. А сейчас хочу обратить внимание, что оно трехэтажное. И справа у этого здания со стороны набережной есть ворота. И вот ни третьего этажа, ни этих ворот первоначально, еще в начале XIX века, просто не было. Это здание было построено по проекту архитектора Горностаева, очень известного архитектора в России и в Петербурге, прежде всего строительством церквей.
0: Да, храмостроитель такой.
1: Да, он такой известный. Вот специализировался на храмах, очень крупный. И он был один из родоначальников архитектурного стиля, который в середине XIX века возник. Это вот такой неорусский стиль, псевдорусский, немножко вот московский, как я сказал, который вообще неожидан был в Петербурге. Петербург был городом барокко, потом городом классицизма, и так дошло до середины XIX века. Значит, вот уже интересно это с точки зрения архитектурной. В 1857 году это здание было закончено. Но вот я сейчас покажу чертеж. Я надеюсь, что вы его разглядите. Вот это здание по проекту Горностаева, двухэтажное, с колокольней, там, где был вход в церковь, которое было по фасаду значительно короче, чем сейчас, потому что ворот в здании не было, а здание вот справа заканчивалось воротами для въезда во двор. То есть оно совсем не так выглядело, как сейчас. Ну вот если мы... Да, через колокольню был вход в церковь. Церковь эта была, соответственно, посвящена Сергию Радонежскому, то есть основателю Троицы Сергиевой Лавры и многих других знаменитейших построек в России, монастырей в том числе. И церковь была небольшая, ну, такая для небольшого количества постояльцев, так сказать, этого подворья, не приходская, по-видимому, даже. Но, может быть, какой-то небольшой приход и был. И вот фотография уже начала 20 века сейчас будет, когда мы видим, что вот построен дворец Белосельских-Белозерских на углу Невского и Фонтанки, который примыкал. А это здание выросло до третьего этажа. Ну, вот здесь мы не видим подворотню, но на первой фотографии видно, что это здание стало еще и длиннее. И, кроме того, все признаки церковные здесь есть. То есть мы видим не только небольшую колокольню с левого конца здания, но еще и над зданием возвышается купол с довольно высоким таким полушатровым, полу, купольным завершением, с окнами, который отмечает церковный зал. И это уже другая церковь, больше по размеру. Она уже действительно была приходская. И посвящена она уже была Святой Троице, а не Сергию Радужскому. То есть здание, по сути дела, стало другим. И тем не менее, на памятной доске, которая висит на здании, вот я ее сейчас показываю, мы видим, что это подворье Троицы Сергиевой Лавры, архитектор Горностаев. А это вовсе не Горностаев, а архитектор Садовников. Тоже крупный архитектор, но скорее знаменитый гражданскими постройками в Петербурге и в других городах. И это уже 1870 год. То есть перестройка произошла через 23 года или 33. Нет, 23. 33, извините за арифметическую тупость. Значит, перестройка очень решительная, капитальная перестройка всего здания. Ну, как-то вот, значит, архитектор Садовников почему-то публично тут не упомянут. Я хочу сказать, что это довольно популярная история, частая история в постройках в Петербурге, потому что дома непрерывно перестраивались. Иногда сносились там через 10-20 лет после строительства. Иногда, как мы говорили, на Васильевском острове тоже очень часто надстраивались. Да, по сути дела, по всему центру вместо двухэтажных домов сначала возводился третий этаж над ними, на тех же конструкциях менялся фасад, а потом иногда на этот надстроенный дом еще два этажа надстраивали до пяти. И, например, многие дома по Невскому проспекту, они пережили именно вот такие перестройки. И поэтому, когда мы смотрим на знаменитую панораму Невского, кстати, Садовникова, да, только другого, да, художника Садовникова, но это родственники какие-то с архитектором, то там мы видим те дома, которые мы привыкли видеть пятиэтажными, трехэтажными, вот в пушкинскую еще эпоху, в 30-е и 40-е годы, этот процесс бурно пошел, так сказать. Ну вот и это здание по проекту Садовникова сильно изменилось.
0: Владимир Кузьмич, можно я прочитаю три сообщения, конечно, от наших слушателей?
1: Конечно, давайте, да.
0: Ну, Татьяна, добрый вечер, доброго и легкого эфира вам. Марина, наконец, вернулась к нам. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно вернуться в такую замечательную компанию. Как всегда, очень интересно. Спасибо. Нина, добрый вечер, огромное спасибо. Работаю напротив в Онечковом дворце и всегда думаю об этом красивом здании.
1: Ну, здание, да, спасибо большое, да. Вот на этом фрагменте, который я сейчас показываю, действительно видно, что с большим вкусом нарисованы на фасаде детали. Ну вот отчасти они Горностаева, отчасти Садовникова. Третий этаж, безусловно, весь Садовникова. Садовников, кстати, был учеником Горностаева. А-а-а. Так что это
0: продолжатель
1: такое У-у-у. Его дело. А, вот. Но при этом это все технически, так сказать, сделано совершенно уже в другую эпоху, не в эпоху московско-ярославского стиля, когда из кирпича узорного с изразцами много было построено. А здесь только изображение этих исторических деталей, выполненное все в штукатурке. И поэтому этот стиль и называют иногда ложно-русский или там псевдо-русский, uh-huh. как-то так немножко пренебрежительно. Есть такое в литературе и в быту даже. Вот. Но детали действительно очень красивые. Покрашенные светлые фоны, покраска деталей коричневым цветом, как будто это кирпич. То есть вот изображение что-то близкое к кирпичу в настоящее время после работы ГИОПа то есть инспекции по охране памятников, реставрированы эти фасады максимально близко к первоначальным.
0: Вот как.
1: Да. Ну вот еще, если посмотреть, какие тут есть детали, то, например, есть изображение херувимов. Ну, это сразу говорит о назначении здания.
0: Это какой этаж? Вот эти вот?
1: Это на втором этаже. Ага. Вот над ним мы видим третий этаж.
0: Угу. То есть, когда еще вот первоначальное двухэтажное
1: По-видимому,
0: здание.
1: По-видимому, это первоначальные детали еще Горностаева. Ну, надо сразу сказать, что здание, конечно, трехэтажное, но первый этаж очень низкий. По сути дела, он полуподвальный.
0: Это теперь стало, да?
1: Теперь.
0: Угу, ушел.
1: Ну, вот, вот эта следующая фотография, это то же самое здание со двора. Там большой довольно двор, просторный такой, правда, с закуточками всякими.
0: Красиво.
1: Ну, и вот это здание с, тоже с деталями в духе такого русского стиля 17 века. Ну, вот обратите внимание, тут есть спуск... небольшой приямок, так называемый, как это все в строительстве называется, вот от выступающей части справа, там есть ограждение и вход в первый этаж, ну, один из входов хозяйственный. Но для того, чтобы войти в первый этаж, нужно спуститься. Поэтому первый этаж явно врос в землю. Вот есть такое выражение «здание вросло». Оно, конечно, вырастает в землю не потому, что оно садится и погружается как-то в грунт, а потому что грунт поднимается. Это то, что называют культурный слой, который нарастает вокруг домов, давно построенных, особенно в тех местах, где много раз ремонтировали дороги, дворы, и один слой новый клали прямо поверх старого. И вот здесь как раз вот это наращивание такое земли в этом здании привело к тому, что первый этаж стал вот такой, по сути дела, полуподвальный. Из главного входа с фонтанки, когда посетители входят в библиотеку, им тоже приходится внутри уже здания сразу на несколько ступенек спускаться. И более того, там, значит, и своды очень низкие кажутся, то есть мы находимся в очень низком каком-то непрезентабельном помещении, действительно, при входе. Дальше мы смотрим, что у нас еще во дворе. Вот это здание со двора имеет вот такую конфигурацию. Угу. Вот слева мы видим огромное кирпичное здание, это новая церковь, позже построенная, вот, Свято-Троицкая, а прямо остатки от первоначальной церкви Сергия. А вот круглый зал, видно, что небольшой очень, ну и какие-то пристройки еще
0: уже.
1: Ну, это
0: уже. Апсида, очевидно.
1: Ну, по-видимому, да, апсида, алтарь в этом месте расположен. Но сейчас это все занято библиотекой, и тот, и другой церковные залы, по сути дела, переделаны и не сохранились. Ну, вот если присмотреться к большому этому красно-кирпичному объему, он так и остался не оштукатуренный во дворе, то это вот большая церковь, высокая очень, церковь Святой Троицы.
0: То есть она лишилась куполов?
1: Да, купола, естественно, снесли. Ну, вернее, там один был купол,
0: который
1: мы видели на старой фотографии. Да. Ну, вот эта фотография как раз входного вестибюля и гардеробов. Вот они расположены, когда мы входим в библиотеку, вот в таком пространстве, пол которого еще ниже улицы, но вот в целом все это производит впечатление уже скорее подвала какого-то. Ну, библиотека, надо сказать, очень хорошо отремонтирована. Все перестройки, которые там были в советское время, они сохранились. И поэтому, например, церковный зал большой церкви разделен новым перекрытием на два этажа. И для библиотечной функции это оказалось удобно. Вот, но уже от прежней роскоши ничего не осталось, какие-то мелкие детали, вот, например, лестница со старыми перилами, ну, довольно такого типичного, типового, я бы сказал, рисунка. А вот это вот следующая картинка, это вот то, во что превратилась маленькая церковь первоначальная, то есть это конференц-зал, приспособленный для каких-то выступлений, с как раз с той круглой апсидой, где был алтарь. То есть церковь была действительно очень небольшая, это видно сейчас. Следующая фотография – это как раз переделанная большая церковь. То есть вот видно, что ее высота такова, и окна огромные, что там были сделаны новые перекрытия. После реконструкции вот и возник такой балкон, то есть не сплошное разделение на два этажа, а частичная такая антресоль. И библиотека выглядит абсолютно современно.
0: Да.
1: Никаких следов прошлого, к сожалению, не осталось.
0: Ну вот говорят, что там очень она хорошо технически оснащена, то есть по самым последним как бы требованиям библиотечным зданиям. И если я не ошибаюсь, вот, закончилась вот такой ремонт, реставрация и приведение в порядок этой библиотеки не так давно.
1: Да, где-то в 10-е годы, по-моему, да, вот, да, если даже не в 20-е.
0: 20-е, мне кажется, 21-й да, год да, было
1: вот
0: открытие
1: быть,
0: этой
1: да,
0: библиотеки.
1: Да, да, да.
0: Владимир Кузьмич, у нас телефон, к сожалению, в студию мы не можем вывести, но нам написали вопрос от человека, который нам позвонил. Вопрос от Татьяны. Прозвучали фамилии Горностаев и Садовников, но, если не ошибаюсь, здание принадлежит Андрею Ивановичу Штекеншнейдеру. Кто такие Белосельский и Белозерский? Спасибо большое. Вот такие вот.
1: Ну, я думаю, что со Штекеншнейдером произошла путаница.
0: Ну, вероятно, Татьяна...
1: Потому что дворец, построенный архитектором Штекеншнейдером, находится рядом.
0: Рядом, да. Наверное, Татьяна не поняла, о каком здании
1: ведём
0: речь.
1: Значит, здание дворца Белосельских-Белозерских строилось на углу Невского и Фонтанки тоже в середине XIX века, то есть близкие, значит, даты. Оно несколько выше, но не намного.
0: Да.
1: Там огромные этажи, там всего два этажа, по-моему, но огромной высоты.
0: Это
1: такой
0: всё-таки дворец.
1: Гигантский дворец, да, с атлантами на фасаде. Очень эффектное такое здание, ну, эклектичное немножко по стилю. Историки архитектуры, по-моему, не очень его любят, и любители
0: да.
1: вообще архитектуры.
0: Критикуют его часто.
1: Критики много, да. да. Вот это было построено по проекту Штекеншнейдера.
0: Да.
1: Штекеншнейдер был придворный архитектор в середине XIX века, и во второй, третий, что ли. А вот, и у
0: это
1: него
0: здание...
1: очень...
0: В стиле барокко?
1: Ну, это ложное барокко такое, это тоже псевдобарокко, то есть там переработка самых разных мотивов. Ну, иногда ближе всего к барокко, действительно. Но и классические влияния у Штекеншнейдера тоже чувствуются. Но он много дворцов построил, Николаевский огромный дворец, например. Собственный дом его сохранился до сих пор на Миллионной улице. Богатый был человек. На Миллионной улице имел огромный доходный дом многоэтажный. Вот там ресторан сейчас знаменитый, Штекеншнейдер так и называется. Так что это очень интересная личность и очень интересный по-своему архитектор. Но он вот к этому зданию, о котором мы говорим, к библиотеке, не имеет отношения. Это действительно Горностаев и Садовников. Да, да.
0: Ну, ну и вопрос, какие Белосельско-Белозерские?
1: А, Белосельско-Белозерские – одна из знатнейших дворянских фамилий. А, по-моему, они были Рюриковичи. То есть они были потомки предыдущей царской династии. А, их потомки, вот строители этого дворца, живы до сих пор, живут в Европе. Я знаю точно, что они приезжали в Петербург в 90-е годы. Один из них, во всяком случае, достаточно молодой еще был, сейчас не знаю. Вот. Так что, ну, довольно известная и очень богатая семья.
0: Да. Хорошо, спасибо большое за
1: да
0: ответ.
1: Да не за что.
0: Так, про эту дальше.
1: Едем дальше, да?
0: Да.
1: Ну, собственно, о здании, больше об этом здании, о главном здании, больше сказать особо нечего, потому что оно действительно приспособлено очень хорошо сейчас к библиотечной функции.
0: Единственное, что, может быть, еще добавить, когда это здание стало библиотекой?
1: По-моему, в 30-е годы. Вы знаете, вот сейчас не очень точно помню.
0: Да, там разные после
1: там были в советское время, после того, как церковь, вообще подворье закрыли в 18-м году, когда все закрывали, там чего только не было. Какая-то детская спортивная школа и много-много всего. И, по-моему, в конце 30-х годов там начала размещаться библиотека, но в основном все-таки после войны, сразу после войны. То есть, возможно, решение о ее создании было в 30-е годы, а, собственно, развернулось все после войны.
0: Вот, насколько я помню, в 50-е годы, там как раз она сюда переехала, эта библиотека Маяковского, потому что она до этого имела другие здания, но вот как библиотека Маяковского в 50-е годы она и оформилась.
1: Ну, там был длительный такой процесс.
0: Да. Хорошо.
1: Ну, библиотека Маяковского не в одном здании находится, а это целый такой организм, который в разных местах города присутствует. Но еще одно здание очень интересное находится вот буквально рядом. То есть следующее здание по Фонтанке, 46. Фонтанка 46, так называемый особняк Карловой. И вот об этом здании с точки зрения архитектурной можно сказать, пожалуй, даже больше, чем о главном здании. Во всяком случае, это здание лучше сохранилось. Оно тоже построено в середине XIX века, а именно началось строительство с 1830 года, но от 1830 года остались только ворота. Вот мы на этой фотографии видим там вдали, где здание кончается, ограду глухую, поверху ограды решетка и ворота. Вот это осталось от начала XIX века работы архитектора Беретти. Беретти с итальянскими корнями довольно много строил в пригородах, по-моему, в Петергофе еще где-то. Но зато потом, в 1843 году, все, что было на этом участке, а тут было какое-то здание каменное, от которого ничего не осталось, все было перестроено. И в 1843 году, то есть в середине уже, по сути дела, XIX века, по проекту архитектора Ланвагена, была полностью перестройка проведена, и вот это, с тех пор более или менее здание сохранилось. Оно еще раз перестраивалось уже в конце XIX века, в 1897. Но вот то, что Ланвагин, значит, сделал, вот мы сейчас видим в основном. Это, безусловно, намек на барокко. Мы видим тут и круглый фронтон, и наличники фигурные вокруг окон, и окна арочные, и прямоугольные чередуются. Похоже немножко на главное здание, потому что, видите, тоже первый этаж низкий, но он не такой заглубленный, все-таки повыше. И окна немножко побольше. И в конце XIX века вот были тоже некоторые изменения. Были надстроены четвертым этажом небольшие фрагменты по краям здания слева и справа. И его композиция, конечно, стала хуже, какая-то возникла нелепость такая. Главный фронтон перестал быть главным, а да, слева и справа возникли какие-то надстройки. Это ощущается. Ну, что поделать, архитектор Стаценко в 1897 году эту перестройку выполнил. Ну, вот мы видим фрагмент решетки и фрагменты обрамления окон, типичные, напоминающие эпоху барокко, с большим количеством лепки, с какими-то масками, с искривленными фронтонами. Это все намекает на барокко. И решетка тоже такая, да, вычурная очень, да. Но красивая по рисунку, да, такая действительно сложная. Это вот, по-видимому, это работа Беретти более ранняя, то, что осталось от него. Но если мы зайдем внутрь здания, то очень много сохранилось первоначальных решений, и решений очень эффектных. Вот, например, лестница главная, она расположена на столбах. И как-то мы вот обсуждали, что лестница на столбах типична для XVIII века, а здесь она сделана в XIX веке, но при этом столбы заменены довольно изящными колоннами. То есть они не просто какие-то, значит, массивные прямоугольного сечения, а это изящные классические колонны, напоминающие даже греческий ордер. Вот. А арки, правда, кирпичные, на которых, собственно, лестница держится, массивные очень, но сохранились следы живописи на потолках, вот на арках этой лестницы. И поскольку все здание было тщательно реставрировано, то все это можно сейчас видеть. А почему оно было реставрировано, немножко позже скажем.
0: Владимир Кузьмич, от Татьяны опять поступил вопрос.
1: Да.
0: Спасибо за ответ. Та же самая Татьяна, которая спрашивала про
1: Белозерский. Да. Белозерский.
0: Планируется ли выставка по данной радиопередаче с фотографиями, архитектурными сооружениями, их создателями и подробной информацией?
1: Ну, вы планируете выставку по данной передаче?
0: Ну, пока у нас такого опыта не было.
1: Пока такого опыта не было, да. Единственное, Татьяна, я могу отослать вас к хорошему сайту. Вы можете посмотреть на сайте City Wall, по-английски, это городская стена. А вот информацию, там очень много информации по всему городу, но больше всего по историческому центру, конечно. И вот на этом сайте, мне кажется, наиболее компактно и подробно в то же время много информации есть.
0: Ну вот, Владимир Кузьмич, смотрите, у нас есть такие радиослушатели, которые предлагали вам книгу издать по нашим передачам,
1: да, было дело,
0: с фотографиями,
1: да,
0: теперь выставку. Вот такие разные идеи. Ну, может быть, когда-то что-то и удастся воплотить. Надо подумать.
1: Надо подумать, да. Ну вот, вернемся, значит, да, вот в особняк Карловой. Кстати, Карлова – это последняя владелица, графиня, по-моему, Карлова, которая владела до момента революции этим зданием и потом эмигрировала в 1918 году. А здание было экспроприировано, и у него очень интересная история, потому что в 1918 году в этом здании сохранились мебель, посуда, там, значит, вот оно было в хорошем состоянии по живописи, по скульптуре и так далее. И в это здание известнейший наш художник и теоретик искусства Александр Бенуа предложил разместить, наконец, музей Старого Петербурга. Вот музей Старого Петербурга, мы как-то об этом рассказывали, он был создан еще до революции, но он скитался так из одного здания в другое. А в 18-м году, когда были экспроприированы и национализированы многие здания и коллекции, и обстановка, и так далее, вот появилась такая возможность занять хорошее место. И музей Старого Петербурга там существовал, сейчас скажу, до 23-го года. То есть недолго.
0: Угу.
1: Примерно 5 лет. После чего нашлись желающие его, да, его как-то иначе использовать. И этот музей Старого Петербурга вообще был закрыт, потому что там контрреволюционные элементы скопились, дворяне всякие и, не дай бог, бывшие офицеры. В общем, музей был ликвидирован. А вот в эти годы туда свозили очень много предметов из других особняков и дворцов города в этот музей Старого Петербурга. Так что, в общем, Бенуа и его коллеги, они спасали огромное наследие, которым был насыщен город и в эти годы от разграбления.
0: Mm-hmm.
1: Ну, разграбление, тем не менее, полностью нельзя было остановить, но что-то было спасено. Да. Вот такая, значит, история, которая...

0: У графини вот присутствовала большая коллекция очень редкого фарфора из разных стран мира, из Германии, из Франции, возможно, и из Китая, которую она припрятала, рассчитывая вернуться когда-то сюда. И там же был сложенный архив семейный. Во многих поколениях это была семья такая очень много сделавшая в истории России. Так что все это было, естественно, экспроприировано, но ненадолго эти вещи задержались в Советской России. В 1928 году, вскоре, вышло секретное постановление, сейчас скажу, об изъятии клада Карловой. Кстати, в этом году был официально закрыт окончательно музей. Это секретное постановление было по усилению экспорта и реализации за границей предметов искусства. Вот тогда и началась продажа массы вещей. Наиболее известная, конечно, картина из Эрмитажа, которая сейчас находится там в Национальной галерее в Вашингтоне и в других музеях, в том числе Рафаэли и прочие, чрезвычайно ценные вещи были проданы. Но вот клад Карловой попал тоже в этот разряд и вместе с большим количеством антиквариата был
1: Был
0: продан,
1: экспортирован,
0: да,
1: как
0: был
1: называли.
0: экспортирован, да, и на эти средства, ну, как тогда говорилось, покупали паровозы и тракторы. На самом деле подозревают все историки, что часть средств куда-то утекло. Так что вот этот
1: Удивительно.
0: особняк Карловой, он имеет отношение к таким явлениям российской
1: Событиям.
0: истории, да, очень необычным. Ну, вот здесь мы видим роспись, отлично реставрированную в одном из залов особняка. А вот на следующей фотографии мы видим замечательные по качеству паркеты. То есть здесь, ну, после реставрации особенно очень впечатляют настоящие, то, что называется, маркетри. Маркетри – это мозаики из разных ценных пород дерева. И здесь паркеты, которые ничуть не уступают по качеству паркетом в Эрмитаже во многих местах. Так что, видите, здесь просто бесценные, так сказать, вещи,
1: Удивительно,
0: причем очень в хорошем сейчас состоянии.
1: как они сохранились.
0: Ну, хорошо отреставрированные. Вот. Значит, вот здесь видим, например, балконные двери и решетку, глядящую как раз на Аничков дворец, но не на сам дворец, а на кабинеты, так называемые, о которых говорила вот одна слушательница, что она там работает. Ну и опять же, сами по себе балконные двери выполнены из ценных пород дерева, очень такие красивые, явно барочные по форме, напоминающие стиль барокко всеми деталями.
1: Необычные какие.
0: Да. Ну и благодаря чему же, собственно, было все так хорошо
1: Да.
0: отреставрировано? И кроме того, какое отношение библиотека Маяковского имеет к этому зданию? Значит, вот мы видим сейчас один из залов, где, собственно, мы понимаем, что это действительно библиотека. Значит, история весьма неожиданная. Оказывается, что это здание было выбрано, и не случайно выбрано, в 1994 году благотворительным фондом Голицын-Петербургу. Голицын-Петербургу – это фонд, который существует до сих пор в Англии, который основан на средства первоначально князя Голицына из известной семьи, который имел отношение, он был внуком Карловой по женской линии. И он, значит, вот решил передать в соответствии со своим прошлым и со всей

0: своей жизнью, со своими взглядами, он решил передать России огромную коллекцию книг, которую он собирал всю жизнь, под названием «Россика». «Россика» — это книги о России. Он собирал их по всему миру, прежде всего в Европе, у эмигрантов первой эмиграции, прежде всего, из своей библиотеки и так далее. Значит, это книги на разных языках, большая часть на французском и на английском, но есть и русские, конечно, издания зарубежные. И это те издания, которые в советское время были недоступны широкой публике. Если что-то и было в России, то в Советском Союзе, то это было засекречено и без доступа. Так вот, это вот такая большая библиотека, для которой было выбрано родовое, так сказать, наследство, это здание. И мы видим сейчас один из залов, который приспособлен под настоящую библиотеку, с балконом библиотечным, со стеллажами, с круглым столом, где с несколькими столами, где можно читать или заседать и так далее. Так что это чрезвычайно интересное место.
1: Очень интересное место. Дорогие друзья, вот наша передача подходит к концу. В следующей нашей встрече с Владимиром Кузьмичем мы продолжим разговоры о библиотеках. И там еще немало интересных открытий мы вместе с Владимиром Кузьмичем надеемся сделать. Но вот мы с вами говорили о том, что библиотека сейчас стала не только вот таким местом, где мы можем книги брать, там, читать, знакомиться с книгами, но это культурное пространство стало. И очень много интересных встреч проводится. И я хочу сказать, такой анонс, может быть, сделать, что 28 сентября, в конце сентября, значит, там в библиотеке музыкальной, которая занимает Голландскую церковь, будет проходить очень интересный концерт, будет исполняться русская тетрадь Валерия Гаврилина. И мы с Владимиром Кузьмичем будем говорить об этой библиотеке музыкальной в одной из следующих передач. И, может быть, заранее вы сможете посетить этот концерт 28 сентября, вечернее время, очевидно, «Русская тетрадь Гаврилина». А потом, уже побывав там, вы будете передачу эту слушать и дополнять, может быть, рассказ Владимира Кузьмича. Следующая наша встреча через неделю состоится, да, Владимир Кузьмич? Следующую среду мы с вами пропускаем. Вот. Но я очень рада, что все наши слушатели вернулись. Марина нам пишет спасибо. И очень приятно, что вы нас слушаете и столько лайков нам поставили. Это тоже очень приятно. Спасибо, Владимир Кузьмич. До свидания.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялась встреча Папы Римского Льва XIV и Патриарха Антиохийской Церкви. Совет Армянской Апостольской Церкви обсудит преследование священнослужителей в Армении. Об этих и других событиях более подробно. Встреча представителя Русской Православной Церкви при Патриархе Антиохии всего Востока архимандрита Филиппа Васильцева и нового апостольского нунция в Сирии архиепископа Луиджи Роберто Кона состоялась 10 сентября в Дамаске, сообщает служба коммуникации отдела. В ходе беседы обсуждались вопросы положения христианской общины в Сирии, а также перспективы сотрудничества представительства Русской Православной Церкви в Дамаске и апостольской нунциатуры. Архимандрит Филипп преподнес архиепископу Луиджи современное издание Нового Завета с параллельными текстами на церковнославянском и русском языках, а также книгу патриарха Кирилла «Свобода и ответственность» на арабском языке. Верховный Духовный Совет Армянской Апостольской Церкви обсудит проблемы, связанные с уголовным преследованием священнослужителей в Армении, сообщает пресс-канцелярия Армянской Апостольской Церкви. Очередное заседание Верховного Духовного Совета началось 15 сентября в первопрестольном Эчмиадзине под председательством патриарха и католикоса всех армян Горигина II. В повестку четырехдневного заседания включены вопросы, касающиеся канонической и епархиальной жизни церкви, устава, деятельности духовно-образовательных учреждений Эчмиадзина и христианского воспитания в общинах. Также предметом обсуждения станут проблемы, существующие в церковно-государственных отношениях, уголовные производства в отношении церкви и церковнослужителей и 23 судебных дела, а также другие вопросы, касающиеся эффективности миссии церкви. 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане состоялась встреча Папы Римского Льва XIV и Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X. Стороны обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане, сообщает пресс-служба Антиохийского патриархата. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Патриарх Иоанн X отметил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана антиохийский патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. В ходе встречи стороны также затронули вопрос о двух православных митрополитах Алеппо, похищенных более 10 лет назад. Патриарх подчеркнул необходимость найти решение по этому делу. В свою очередь, Папа Лев XIV отметил историческую роль Антиохийской церкви на Ближнем Востоке и ее значение в развитии диалога между Востоком и Западом, а также с арабским и мусульманским миром. Понтифик подтвердил, что Святой Престол продолжит выступать за стабильность и мир в Сирии, Ливане и других странах региона. В тот же день патриарх Иоанн X провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. На встрече обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, миграция и положение христианских общин. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 8. Вороны с разбойничьей горы. Часть 2. Нильс проснулся раньше всех в стае. Он выбрался из своей пуховой постели под крылом Мартина и пошел бродить по острову. Нильсу очень хотелось есть. На счастье, он наткнулся на кустик молодого, только что пробившегося щавеля. Нильс сорвал один листик и принялся высасывать из стебля прохладный кисловатый сок. Высосав все до последней капли, он потянулся за вторым листком. Вдруг что-то острое ударило его в затылок. Чьи-то цепкие когти вцепились в ворот его рубахи, и Нильс почувствовал, что поднимается в воздух. Нильс вертелся и дергался, как паяц на ниточке. Он махал руками, дрыгал ногами, отбиваясь от невидимого врага, но все было напрасно. «Мартин! Мартин! Сюда! Ко мне!» — закричал Нильс. Но вместо Мартина к нему подлетел огромный ворон. Он был чернее сажи. Острый клюв его загибался крючком, а маленькие круглые глаза горели желтыми злыми огоньками. Это был атаман вороньей шайки — Фумле-Друмле.
1: «Не разговаривай!» — хрипло каркнул Фумле-Друмле Нильсу в самое ухо. «Не то я выклюю тебе глаза!»
0: И чтобы Нильс не принял его слова за шутку, клюнул его на первый раз в ногу. А ворон, который держал Нильса в своих когтях, так тряхнул его, что Нильс по самые уши провалился в ворот собственной рубашки.
1: «Теперь в дорогу!» — скомандовал Фумле-Друмле. «В дорогу! Скорей в дорогу!» — каркнул в ответ его товарищ, и оба ворона яростно захлопали крыльями.
0: Нильс хоть и привык летать, но на этот раз путешествие по воздуху не очень-то ему понравилось. Он болтался, как мешок между небом и землей. Вороньи когти царапали ему спину, воротник наползал на самые глаза. «Надо запомнить дорогу», — думал Нильс. «Как же это мы летели? Сперва над озером, потом направо свернули. Значит, на обратном пути надо сворачивать налево. А вот и лес. Хорошо, если бы сорока попалась навстречу. Она уж на весь свет растрезвонит о моем несчастье. Может, и гуси узнают, где я. Они тогда непременно прилетят ко мне на выручку». Но сороки нигде не было видно. «Ну ничего, я и сам выпутаюсь из беды», — подумал Нильс. На одном дереве Нильс увидел лесного голубя и голубку. Голубь надулся, распушил перья и громко переливчато ворковал. А голубка, склонив голову на бок, слушала его и от удовольствия покачивалась из стороны в сторону. «Ты самая красивая, самая красивая, самая красивая! Нет никого тебя красивее, тебя красивее, тебя красивее! Ни у кого нет таких пестрых перышек, таких гладких перышек, таких мягких перышек!» — пел голубь. «Не верь ему! Не верь ему!» — прокричал сверху Нильс. Голубка так удивилась, что даже перестала раскачиваться, и у голубя от возмущения забулькало в горле. «Кто? Кто? Кто? Кто смеет так говорить? Так говорить?» — забормотал он, оглядываясь. «Похищенный воронами!» — крикнул Нильс. «Скажите Акке!» Но сейчас же он увидел острый клюв Фумле-Друмле.
1: «Береги свои глаза!» — каркнул ворон.
0: По всему было видно, что Фумле-Друмле готов исполнить угрозу. Нильс вобрал голову в плечи и покрепче зажмурился. Когда он снова открыл глаза, старый лес был уже позади. Они летели над молоденькой березовой рощицей. Почки на ветках уже начали лопаться, и деревья стояли точно в зеленом пуху. Веселый дрозд кружился над березками, то взлетал вверх, то садился на ветку и безумолку щебетал. «Ах, как хорошо! Ах, как хорошо! Ах, как хорошо!» И, передохнув немного, начинал эту песенку сначала, потому что никакой другой он не знал. «Ах, как хорошо! Как хорошо! Как хорошо!» «Ну, это кому как! Кому хорошо, кому и не очень!» — крикнул Нильс. Дрозд высоко задрал голову и с удивлением прокричал. «Кто это тут недоволен?» «Вороний пленник! Вороний пленник!» На этот раз увернуться от ворона Нильсу не удалось. Фумли-друмли налетел на него и твердым острым клювом стукнул прямо в лоб. Удар был такой сильный, что Нильс, как маятник, закачался вправо-влево, вправо-влево, и рубашка его угрожающе затрещала. Всякого другого такой удар навсегда отучил бы перечить воронам. Но Нильса не так-то легко было запугать. Пролетая над деревней, он увидел скворечник, примостившийся на высокой березе. Около скворечника сидели скворец и скворчиха и весело пели. «У нас 4 яичка! У нас 4 хорошеньких яичка! У нас будет 4 умных, красивых птенчика!» «Их утащат вороны, так же, как меня!» — закричал Нильс, пролетая над ними. «Кто это кричит? Кого утащили вороны?» — засуетились скворец и скворчиха и на всякий случай спрятались в своем домике. «Меня утащили! Меня, Нильса, Хольгерсона! Скажите это Акке Книбекайсе!» — прокричал несчастный вороний пленник и весь съежился, готовясь к расплате за свою смелость. Но вороны точно не слышали его. Изо всех сил работали они крыльями, торопясь к горе, которая одиноко торчала среди голого поля. Часть третья. Еще издали Нильс увидел какую-то темную тучу, повисшую над горой. Точно вихрем ее кружило на одном месте, то взметая вверх, то прибивая к земле. Фумли-друмли и его спутник камнем упали в эту живую тучу. «Скорей, скорей, скорей!» — закаркали вороны, и вся стая закружилась еще быстрее. Нильс растерянно смотрел по сторонам. «Зачем они меня сюда притащили? Что им от меня нужно?» И словно в ответ Фумли-друмли клюнул Нильса в голову, подталкивая его к кувшину. «Смотри прямо!» — прокаркал ворон. «Этот кувшин полон серебра. Ты должен открыть его. Не откроешь, глаза выклюем. Откроешь — с почетом отпустим!» Фумли-друмли хитро подмигнул своим молодцам, и все они дружно закаркали. «Спасибо скажем, проводника ему дадим! Да еще какого! Рыжего, пушистого!» Тут из-за большого камня высунулась острая морда Смирры. Высунулась и сразу спряталась. «Ага, вот чьи это штуки!» — подумал Нильс. «Ловко придумано!» «Теперь открывай, не открывай, один конец!» «Ну да еще посмотрим, кто кого одолеет!» Нильс подошел к горшку, с важным видом постучал по стенкам, по крышке, потом подозвал Фумли-Друмли и тихо сказал ему: «Слушай, кувшин открыть мне, конечно, ничего не стоит. Только, по-моему, зря вы хлопочете. Все равно серебра вам не видать».
1: «Как это не видать?» — возмутился Фумли-Друмли.
0: «А так и не видать. Вы вот связались с лисом Смирры, а он только и ждет, как бы вашим серебром поживиться. Чуть я открою кувшин, он сразу на серебро и бросится. Вам ни одной монетки не оставит».
1: Фумли-Друмли сверкнул глазами.
0: «Ах, вот оно что!» — сказал ворон. «Хитер лис, да и я не прост. Нет, старого атамана ему не провести. Иди открывай кувшин, а уж я от рыжего как-нибудь отделаюсь».
1: Нильс вытащил свой ножичек и стал медленно ковырять крышку. Тем временем Фумли-Друмли подлетел к Смирре.
0: «Знаешь что, дружище, — сказал он лису, — пожалуй, ты сплоховал. Чего это ты высунул свою морду? Только напугал мальчишку. Видишь, он теперь от страха едва жив. Ты бы убрался куда-нибудь подальше. А уж когда он справится с делом, откроет кувшин, я тебе сразу дам знать. Три раза каркну».
1: Лис недовольно заворчал, но делать было нечего, сам виноват. Он отбежал немного и присел за кустом.
0: «Дальше, дальше иди!» — каркнул ворон.
1: Он подождал, пока лис совсем сбежал с горы, и тогда только вернулся к Нильсу.
0: «Теперь живо за дело!» — сказал Фумли-Друмли.
1: Но открыть кувшин было не так-то просто. Деревянная крышка крепко сидела в горлышке. Нильс вдоль и поперек исцарапал ее своим маленьким ножичком. Да все без толку. Крышка ни взад, ни вперед. А тут еще вороны каркают над душой. «Скорей, скорей, скорей! Открывай, открывай, открывай!» И наскакивают на него, клюют, бьют крыльями, прямо шевельнуться не дают.
0: «А ну, разойдись!» — скомандовал вдруг Фумли-Друмли.
1: Вороны злобно закаркали, но не посмели ослушаться своего атамана и отлетели в сторону. Нильс с облегчением вздохнул и стал осматриваться кругом. Нет ли поблизости чего-нибудь покрепче да побольше, чем его ножичек? Около кувшина валялась крепкая, острая, дочисто обглоданная кость. Нильс поднял ее, потом выковырял из земли камень и принялся за дело. Он наставил кость, как долото, между крышкой и горлышком и начал бить по ней камнем. Он бил до тех пор, пока кость не вошла почти наполовину. Тогда Нильс обеими руками ухватился за конец, торчавший снаружи, и повис на нем вместо груза. Он весь натужился, напряг мускулы и даже поджал ноги к животу, чтобы стать потяжелее. И вот крышка заскрипела, затрещала и вдруг вылетела из горлышка, как ядро из пушки. А Нильс кубарем покатился по земле.
0: «Ура, ура, ура!» — закричали вороны и бросились к горлышку.
1: Они хватали монетки, клевали их, катали, а потом высоко подбрасывали и снова ловили. Монетки сверкали, искрились и звенели в воздухе. Настоящий серебряный дождь падал на землю. А вороны, как ошалелые, безумолку каркали и кружились на одном месте. Фумли-Друмли не отставал от них. Наконец он вспомнил о Нильсе и подлетел к нему. В клюве у него была зажата блестящая новенькая монетка. Он бросил ее прямо в руки Нильсу и прокаркал: «Бери свою долю и в путь! Старый Фумли-Друмли никогда своему слову не изменяет. Ты помог мне уберечь от Смирры серебро, а я помогу тебе уберечь от него голову. Только до вашего острова лететь очень далеко». Я спущу тебя за полем около деревни. Не то мои молодцы без меня все серебро растащат. Мне ничего не оставят».
0: Он подождал, пока Нильс засунул монетку в карман и даже подтолкнул ее клювом, чтобы она не выпала. Потом сгреб когтями Нильса за шиворот и поднялся в воздух.
1: «Алису это будет хороший урок. Пусть навсегда запомнит, что никому еще не удавалось перехитрить старого атамана».
0: «Ну, кое-кому удалось», — подумал Нильс. Часть четвертая. Лисмирра ждал-ждал условного знака и, не дождавшись, решил пойти посмотреть, что делается на горе. Вороны уже расхватали все серебро. На земле валялся пустой кувшин, а рядом деревянная крышка. Фумли, Друмли и Нильса нигде не было. Лис схватил за хвост первого попавшегося ворона и стал так его трепать, что пух и перья полетели во все стороны.
1: «Говори, куда девали мальчишку? Где ваш мошенник-атаман?» «А вон, посмотри!» — ответил ворон и показал на черную точку, видневшуюся вдалеке.
0: Лис понял. Его обманули.
1: «Счастье твое, что мне сейчас некогда!» — прошипел Смирра. «А то рассчитался бы я с тобой за вашего атамана!»
0: И он понесся вдогонку за беглецами. Он увидел, как ворон спустился около деревни, а потом снова поднялся, но уже один. Смирра выждал, пока ворон отлетел подальше, и бросился рыскать по деревне. Теперь уже дело верное, мальчишке от него не уйти. Смирра пробежал одну улицу и только свернул в другую, как увидел Нильса. Вот он, его злейший враг. Сейчас Смирра отплатит ему за все обиды. Оскалив пасть, лис кинулся на Нильса. Еще секунда, и маленькому другу Акки-Кнебекайсе пришел бы конец. Но тут, на счастье Нильса, из-за угла показались два крестьянина. Нильс бросился им прямо под ноги и засеменил рядом. Под прикрытием двух пар крестьянских сапог он чувствовал себя в безопасности. Он даже обернулся и помахал Смирра рукой. «Попробуй, мол, сунься ко мне!» Этого Смирра не выдержал. Забыв про всякую осторожность, он рванулся вперед.
2: «Смотри!» — сказал один крестьянин. «Какая-то рыжая собака увязалась за нами!» «Прочь отсюда!» — крикнул другой и дал такого пинка Смирре, что тот отлетел на 10 шагов.
0: Крестьяне свернули в ближайший двор и поднялись по ступенькам крыльца. И никому из них даже в голову не пришло, что тут рядом остался беззащитный человек, за которым охотится лис Смирре. Ах, как хотелось Нильсу войти в дом вместе с хозяевами! Но дверь захлопнулась, и снова он остался один. Посреди двора стояла собачья будка. Недолго думая, Нильс юркнул в будку и забился в самый дальний угол. В будке жила на цепи огромная сторожевая собака. Она не очень обрадовалась незваному гостю. Тем более, что гость этот опрокинул ее плошку и вылил на соломенную подстилку всю воду. Собака привстала, ощерилась и зарычала на Нильса. «Не гони меня!» — стал упрашивать ее Нильс. «А то меня съест лис Мирре. Наверное, он уже тут, рядом».
1: «Как? Опять этот вор здесь?» —
0: прорычала собака и открыла уже пасть, чтобы залиться лаем. «Пожалуйста, не лай!» — зашептал Нильс. «Ты только спугнешь его!» «Лучше давай так сделаем. Я отцеплю твой ошейник, ты лиса и схватишь».
1: «Ну что ж, это можно», —
0: сказала собака и подставила Нильсу шею. Она рада была случаю немножко погулять на свободе. Нильсу порядком пришлось повозиться с ошейником, но все-таки он расстегнул его, и собака, весело потряхивая головой, выглянула из своей конуры. Лис уже сидел неподалеку и нюхал воздух.
1: «Убирайся-ка по-добру, по-здорову!» — зарычала на него собака. «А то попробуешь, острые ли у меня зубы!» «Ничего ты со мной не сделаешь», — сказал лис. «Всей твоей прыти только на 5 шагов и хватит». «Сегодня, может, и на 6 хватит», — проворчала собака и огромным прыжком подскочила к лису. Одним ударом она сбила его с ног, придавила лапами к земле, а потом вцепилась в его шею зубами и поволокла к будке. На пороге уже стоял Нильс с ошейником в руках.
0: «Здорово, кум! А я вот тебе подарочек приготовил!» — весело сказал Нильс, позвякивая цепью. «Ну-ка, примерим! Пожалуй, шея у тебя тонковата для этого ожерелья. Ну да ты не горюй! Мы тебе хорошенький поясок приладим!» Он просунул ошейник одним концом под брюхо Смирры и щелкнул замком. «Ну и пояс! Вот так пояс!» — приговаривал Нильс, прыгая вокруг Смирры. Смирры лязгал зубами, извивался, визжал, но ничего не помогало. Ошейник крепко-накрепко перетянул его брюхо. «Ну, будь здоров, куманек!» — весело крикнул Нильс и побежал к воротам. Смирры рванулся за ним, да не тут-то было. Всей его прыти хватило теперь ровно на 5 шагов. А Нильс, помахав ему на прощание рукой, пошел своей дорогой.

сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию запись беседы митрополита Сурожского Антония, посвященную проблемам медицинской этики. Беседу ведет протоиерей Сергий Гаккель.
1: Владыка, ты многие годы был врачом, верующим врачом и в то время уже монахом. Как отличается подход твой к медицине от подхода неверующего человека, который, тем не менее, призван быть добросовестным врачом?
2: Я думаю, что так резко разделять не всегда возможно, потому что в основе отношений врача и пациента лежит, с одной стороны, его вера, но с другой стороны, его отношение к человеку. И мне кажется, что можно сказать вот что. Всякий врач знает и чувствует, что его призвание, с одной стороны, оберегать жизнь, ее делать возможной и выносимой, и, с другой стороны, спасать человека от страдания, постольку это возможно. Я ограничиваю словами «как постольку возможно», потому что разумеется, что как бы ни прогрессировала медицина, есть какие-то области, где медицина всегда окажется бессильной.
1: Ну, конечно.
2: Разница, мне кажется, между верующим врачом и врачом неверующим в отношении верующего к телесности, к телу. Для верующего человека человеческое тело – это не просто материя. Это не просто временный покров, который спадет с плеч. Это не временное состояние, которое кончится. Плоть нам дается на всю вечность. И душа человека, дух человека и плоть составляют одно таинственное целое. Поэтому врач-христианин относится к плоти человека с благоговением. Это не только с его стороны попытка продлить жизнь для того, чтобы душа человека, его сознание, психика могли бы продолжать действовать или чтобы человек мог бы продолжать совершать какое-то свое дело на земле. Это благоговейное отношение к плоти, которое призвано к вечной жизни и которое, если можно так выразиться, сродни плоти воплощенного Сына Божия.
1: Ты это переживал, когда ты действовал как врач или как хирург?
2: Я это очень переживал. Я это переживал как служение, почти что священное служение. Я помню, когда мы об этом раз говорили с моим отцом, когда я еще кончал среднюю школу, он мне раз сказал такую фразу: «Что может быть прекраснее жизни христианина-врача?» Именно он имел в виду, что христианин-врач видит в теле своего пациента нечто большее, чем плоть. Он видит телесность, которая, как я сказал, его сродняет с воплощением Сына Божия. И в этом отношении, конечно, отношение к телу очень особое, благоговейное и целомудренное. Целомудрие играет громадную роль в жизни, в подходе христианского врача. Он смотрит на эту телесность с трепетом. Он не только старается сохранить жизнь, потому что за этой плотью душа, а потому что это тело имеет вечное значение. Я думаю, что любой врач, верующий или неверующий, стремится к тому, чтобы облегчить страдания, сколько только это возможно, и сохранить полноту жизни в человеке. И когда я говорю о полноте жизни, я хочу сказать, что не только, чтобы он телесно продолжал существовать, а чтобы это его телесное существование было бы полноценное. Страдания не всегда можно снять, но помочь человеку его вынести медицински или душевной помощью можно. И человек может вырасти в громадную меру своего достоинства через это сотрудничество тела и души, в которой врач играет свою роль и значительную роль, потому что он может поддерживать тело и может вдохновлять человека на жизнь.
1: Так что тут есть очень важная и явная пастырская роль для каждого врача или хирурга.
2: Я думаю, что эта пастырская роль должна выполняться именно в сознании какого-то общения с Богом. Ну, я просто дам такой пример, который незначительный просто, потому что он относится ко мне лично. Но когда я был врачом, я старался перед тем, как увижу пациентов, помолиться, войти в себя, в молитвенный дух. И затем, когда я видел пациентов, бывало, что вдруг я почувствую, что я теряю связь со своей глубиной, значит, с Богом. Я всегда говорил пациенту, который передо мной, я не знаю, верующий вы или неверующий, но мне надо помолиться. Если вы верующий, помолитесь со мной. Если вы неверующий, сидите смирно. Я остановился на колени перед иконой святого Пантелеймона и несколько минут, ну, минуту-другую, входил в себя с тем, чтобы все, что я буду делать, происходило из какого-то глубинного общения между Богом, мной и этим человеком. Христианин, врач, должен совершать свое служение под Божьим руководством и никогда не разрешать себе таких действий, которые он перед Богом не мог бы оправдать.
3: Вот я хотел и сказать, что как раз такое отношение создает некоторые правила поведения. То есть здесь, в этой области, основывается как раз медицинская этика.
2: Да. Я думаю, что врач не может быть врачом в настоящем смысле слова, если у него нет благоговейного отношения к человеку. Я думаю, что можно сказать человеку, вот у вас такая-то болезнь. У нас есть сейчас способ ее лечить, который не проверен и который может быть опасен, который может вызывать страдания или который может быть убийственный. Согласились ли бы вы использовать тот или другой метод лечения, зная это, потому что это может вас исцелить, но это может нам помочь сделать громадный шаг вперед для исцеления других людей. Даже если это вас убьет, даже если это вам причинит страдания. И я думаю, что такие люди встречаются. Мне не приходилось ставить вопрос в такой форме, с такой резкостью. Но есть люди, которые отдают себя на какой-нибудь эксперимент, не как кролик без сознания, а зная, что это может их спасти, может их не спасти, но может спасти тысячи людей, если этот опыт окажется оправданным.
3: Это значит жертвенный подход со стороны пациента.
2: Да. И вот тут можно говорить о очень глубоком сотрудничестве между пациентом и врачом. Сотрудничество должно существовать всегда, потому что пациент не может быть просто предметом лечения. Если он не сотрудничает, если он не понимает, что с ним происходит, если он не борется за жизнь, за цельность вместе с врачом, то лекарства могут очень мало помочь.

0: Когда я впервые оказался в больничной палате, меня одна вещь потрясла. Это вера пациента в то, что врач к нему отнесется с благоговением и целомудрием. Что человек, который нормально свою плоть закрывает от чужого взора, потому что он верит в твою добротность, разрешает тебе видеть его тело, прикасаться к его телу. И это основано на вере, которая у пациента есть в твое целомудрие, в твое благоговение, в твою добротность, в твою честность. Вот этот момент благоговейного целомудрия делает возможным встречу на таком уровне, на котором иначе нельзя встретиться. Врач не может быть просто научным явлением. В нем должно быть сострадание, жалость, желание помочь, уважение к человеку, готовность облегчить его страдания, готовность продлить его жизнь, пока эта жизнь плодотворна. И порой, но это совершенно не современный подход, порой быть готовым к тому, чтобы дать человеку умереть. Сейчас проблема очень осложнилась технически. Но я помню, когда я поступил на медицинский факультет и впервые оказался в палате, я помню, как я удивлялся, как старые сестры милосердия или как такие опытные врачи делали все возможное для пациента. А в какой-то момент было такое чувство, что они теперь его отпускают. И я спросил одного из них, как же вы можете? Разве вы не будете бороться до последнего мгновения? И он мне ответил, знаешь что? Мы сделали все, что медицински возможно. Мы дошли до предела, когда медицина больше не может его спасти или ему помочь. И тогда я стою у постели и говорю, смерть, я с тобой боролся и не давал тебе подступить к этому пациенту. Теперь пришло твое время. Перейми от меня труд, возьми этого пациента, и пусть конец его будет мирный и тихий. И, конечно, врач тут играет какую-то свою роль. Он может облегчать страдания, он может облегчать дыхание и так далее. И есть ситуации, когда врач, присутствуя при смерти, может сделать эту смерть легкой, сколько возможно. Я старался в течение всех лет, когда я был врачом, проводить последнюю ночь или последнее время с умирающим, именно чтобы он не был один. Иногда потрясающе, как два человека вдруг на такой глубине общаются, в молчании, в молитве. И это может делать любой человек. Я бы сказал, даже не верующий, а человек, верующий в человечество. В себя как человека, в другого как человека. И в то общение, которое между ними есть, и в ту общность, которая их соединяет. А если ты верующий, то ты можешь совершенно спокойно знать, что ты во Христе, и Христос в тебе, и что если ты не будешь выдумывать чего-то, а будешь просто как можно более углубленно общаться с этим человеком, то ты ему передашь больше, чем ты сам знаешь, может быть, даже больше, чем ты обладаешь. Надо очеловечить отношения между врачом и больным. И в частности, углубить отношения, которые должны существовать между умирающим больным и всем его медицинским окружением, а также и семьей.
1: В медицинских школах не проходили такие вопросы?
0: Нет, эти вопросы не затрагивались в медицинских школах. И отношение к больному, который был очень тяжело болен или при опасности смерти, было всегда очень или формальное, или, если можно выразиться, пугливое. Врач, видя, что он не может его исцелить, старался скользнуть мимо его состояния, его похлопать по плечу, ему сказать несколько слов, и потом пройти, и оставив заботу, всю заботу, и она очень тяжелая, на сестрах милосердия и на семье. Причем тут тоже очень было трагично, с моей точки зрения, то, что самые старшие сестры этим не занимались, потому что у них была очень большая чисто медицинская нагрузка.
1: И их тоже не готовили к такой.
0: И их не готовили, кроме того. А занимались этими умирающими или этими людьми, которые боялись, что они вот-вот умрут. младшие сестры, которые уже никак не были подготовлены формально и которые по отсутствию житейского опыта очень мало могли сделать. А связь между врачами и семьей была очень слабая. Ими не занимались, не было как бы медицинской, пасторской заботы о них. Я читал лекции на тему о больном, о его семье и о медицинском персонале перед лицом смерти больного. Я читал одну лекцию в год, и мы переходили из одной больницы в другую. И я каждый раз рассматривал тему с новой точки зрения, потому что, конечно, тема очень многогранная. Сначала с точки зрения самого больного, затем с точки зрения той бедненькой сестры милосердия, которая должна при нем быть, хотя она не подготовлена ни к смерти, ни к умирающим. Затем по отношению к семье, по отношению к тем людям, которые могут помочь или не помочь. Иногда такие дикие вещи приходилось слышать. Самая старшая сестра одного из госпиталей в городе Кардифф была мной спрошена, что вы делаете, когда доктор вам скажет, я осмотрел этого человека, и он не выживет. Я к нему, говорит, иду. Если он мне прямой вопрос ставит, я ему косвенно на этот вопрос отвечаю. И когда я вижу волнение или беспокойство на его лице, я ему говорю, да что же вы сейчас беспокоитесь, давайте выпьем чая. И ухожу сразу. И оставляю его как можно дольше, чтобы он успел сам продумать свое состояние.
1: И сестра боится смерти.
0: Сестра боится смерти, боится об этом сказать. И, к сожалению, это бывает даже с некоторыми священниками. Я читал доклад одного священника, который говорит, между прочим, священник сможет помочь умирающему в меру собственного страха перед смертью. Это же просто полное отрицание того, что ты можешь сделать. Потому что если ты боишься, ты никакой поддержки не можешь дать другому человеку.
1: Тут ставится вопрос о правде. Правде и в медицинской практике, и вопрос правды и в пасторской практике. Как относятся те, с которым ты тогда общался, к этому вопросу? Вот, конечно, есть такие люди, которые просто боятся всякой правды.
0: Знаешь, это очень трудный вопрос, потому что он не ставится с такой простотой. Неправда или правда? Неправду сказать очень легко. Эту проблему не составляет. Ты знаешь, что человек умирает, ты не хочешь драматического положения, меньше всего ты хочешь быть вовлеченным.
1: Себя ограждаешь.
0: Да. И ты говоришь, нет, нет, все это будет хорошо. Ты сейчас себя чувствуешь хуже, но это потому, что лекарство действует, ты сейчас успокоишься, и будет лучше, и пошел в дверь. Но правда не такая простая, потому что сказать человеку, просто бросить ему в лицо, ты, дружок мой, при смерти, готовься к этому, в такой форме никакому человеку сказать
1: вот
0: нельзя.
1: Во-первых,
0: должна быть в течение всей болезни этого человека какая-то подготовка в этом отношении. Причем, я говорил много раз студентам, готовьте умирающих не к смерти, а к вечной жизни. Не к тому, что вот ты умрешь, тебя похоронят и конец. А к тому, что смерть – это переход.
1: Но это можно говорить верующим или тем, кто помнит о своей вере, о воспитании в христианской вере. Можно ли так говорить неверующим врачам, студентам?
0: Я думаю, что в такой форме нет. В такой форме можно говорить даже не всякому верующему. Сказать человеку, ты умираешь, но смерть не конец, а начало, можно сказать очень зрелому человеку. Но что ты можешь сделать, это постепенно его готовить к возможности о том, что смерть перед каждым из нас лежит. Поделиться с ним чем-то, что может его подкрепить. Я помню несколько случаев, когда мне приходилось посетить больного, умирающего, который мне говорил, мне страшно умирать, я себе не представляю, как это будет. И я нескольким людям говорил, а я тебе расскажу, как моя мать умирала. Или я тебе расскажу, как умирал солдатик один во время войны, с которым я пробыл всю ночь.
1: Так что чужой далее. Опыт может им помочь.
0: Чужой может помочь. Причем чужой опыт чем хорош? Он в тебя не бьет. В Англии больше, чем где бы то ни было, я встречался с этим положением, что человек не хочет ввязываться в чужую жизнь.
1: Сдержанность такая.
0: Не только сдержанность, а самозащита. Потому что сказать другому человеку, друг мой, над тобой висит смерть, это значит, я с тобой должен пройти этот путь. Это уже ваше общее. Пока человек думает, что ты только ему делаешь спрыскивания и перевязки, это просто. Ты вне. Но в момент, когда у тебя такой разговор, никуда не уйти. Я всегда настаивал на том, что жизнь и смерть – явление универсальное. И что я не собираюсь читать доклад с точки зрения православного христианина или христианина вообще, а с точки зрения человека, у которого есть какой-то медицинский опыт и у которого есть, неизбежно, какой-то человеческий опыт. И что мы должны подходить каждому человеку, не ставя вопрос о том, во что он теоретически верит. Потому что во что он теоретически верит, когда он в хорошем состоянии, одно, а то, что составляет его динамичность и силу жизни, иногда бывает другое. Бывают такие люди, которые верующие и могут провозглашать свою веру с громадной силой, но которые вдруг перед лицом смерти оказываются как маленькие дети, бессильные. Поэтому я всегда говорю, что я буду с вами говорить как человек, который говорит об отдельных людях. То есть независимо от их религиозных убеждений или философских убеждений. Если к тому же, в каком-нибудь данном случае, его или ее религиозные убеждения могут сыграть роль, конечно, можно принимать это в учет. Но надо в основе помнить, что всякий человек, который стоит перед смертью или чувствует, что смерть в нем бродит, в конечном итоге стоит в наготе своего человечества. Врач, перед которым встал этот вопрос, будет его встречать каждый Божий день в палате. Он не может о нем забыть. И еще одна вещь. На первом своем докладе я начал со слов, которые ошарашили аудиторию, и, во всяком случае, часть этой аудитории. Я им сказал, что вот вы пришли сюда для того, чтобы слушать, как надо готовить умирающего к его смерти. И первый вопрос, который я вам поставлю, не забывайте, что первый, о котором вы думаете, это вы сами. Потому что вы сами стоите перед своей собственной смертью. Если вы не решите этого вопроса для себя, то вы ни для кого его не решите.
1: Владыка, трудный и трагический вопрос. Вопрос аборта. Конечно, это вопрос, который ставится ретроспективно. Когда женщина приходит на исповедь и кается в совершенном. Но как если приходит женщина к тебе в медицинской нужде и просит твоего совета, может быть, и благословения на аборт?
0: Я думаю, что вопрос сложный, гораздо более сложный, чем он кажется людям, которые просто читают церковные правила. Правила ты можешь вычитать в поучительном наставлении духовнику перед исповедью. И там ясно указано, что аборт является убийством, и за ним следует запрещение причащаться в

0: Одна фраза, которую я раз слышал, по-моему, от мирянина, даже не от священника, в разговоре об аборте с женщиной, которая хотела того, который он ей поставил вопрос такой: «А как вы думаете, жизнь, которая начинается в вас, она когда делается жизнью человека? Или вы думаете, что до какого-то момента это не человек, который будет выброшен вами?» И она ответила: «Да нет, я думаю, что, ну, после нескольких недель, может быть, это уже зародыш уже принимает образ человека, но до этого это не человек». И этот ее собеседник ей сказал: «А как вы думаете, зачатие Христа, оно совершилось в момент Благовещения или через 24 недели?» И меня это очень поразило, потому что действительно Христос, Сын Божий, принял плоть в этот момент, а не когда-то позже. Поэтому я думаю, что церковь в значительной мере, правда, не выражая вещи в такой форме, но думает в этих категориях, что в момент, когда две клетки, женская и мужская, соединились, и началось развитие нового существа, это существо уже человек. И поэтому говорить о том, что можно выкинуть зародыш до такого-то момента, а нельзя после, медицински можно, но нравственно нельзя. Положение в наше время изменилось, потому что хирургия развилась и многие другие возможности появились. Но принципиально вопрос остается таким. Аборт по общественным соображениям – это просто убийство, и об этом спорить не о чем. Теперь, медицински, я думаю, что бывают случаи, когда он допустим. В случае, когда ребенок живым не родится, мать может умереть при родах. Это не вопрос общественности, это не вопрос выбора, это не вопрос веры или неверия. Это чисто медицинский вопрос о том, что это зачавшееся существо будет жить или умрет при рождении. Это существо по медицинским причинам погубит свою мать и себя или нет. Есть еще одна область более сложная. Это область детей, которые родятся ущербленными или физически изуродованными, или психически неполноценными. Вот тут вопрос очень сложный. Потому что есть матери, которые настолько хотят ребенка, что они готовы идти на то, чтобы родился ребенок, который заведомо всю жизнь будет страдать физически или психически, потому только что они хотят иметь ребенка. Как, например, я недавно читал о том, как чита, в которой мать передавала гемофилию. Они настаивали на том, чтобы у них рождались дети, хотя они знали, что они будут погублены. Но мы хотим детей. В данном случае ответ, конечно, был бы не в аборте, а или в воздержании, либо в противозачаточных средствах законных и не представляющих собой никакого уродства.
1: С какой точки зрения ты говоришь такие вещи, Владыка? Это жалость к человеку или можно сказать, что это подлинно христианский подход, чтобы облегчить жизнь людей?
0: Так что мне ставишь очень трудный вопрос в том, что я не могу сказать, что я зрелый и совершенный христианин, который может ответить как бы от имени Христова. Я только могу сказать на основании очень теперь длинной жизни, что речь не идет о том, чтобы пересматривать существующие правила церковные, а задуматься над тем, при каких условиях они были провозглашены, что знали люди о жизни, о смерти, о зачатии в тот момент, когда были определены те или другие правила. И несомненно для меня то, что некоторые правила основаны на незнании многих вещей, применимы в той области, в которой они соответствовали знанию. Но когда появляется новое знание, новое понимание, приходится не каноны изменять, а приходится задуматься над тем, в какой мере и в какой полноте мы их можем применять или имеем право не применять. И это мы делаем постоянно. Когда человек приходит на исповедь, например, мы никогда не

0: применяем существующих правил об отлучении от церкви, об лишении причастия на десятки лет. И не потому, что мы безразлично к этому относимся, а потому что цель всякого закона и всякого применения закона – это спасение человека, это помощь ему. И поэтому я не могу разделить себе человека, христианина, епископа, врача. Я вижу ситуации, в которых я взял бы на себя ответственность поступить так или иначе, потому что в уродливом мире, в котором мы живем, применять абсолютные идеальные правила нереально. А надо эти правила рассматривать как именно идеальную мерку и применять все, что возможно в той мере, в которой оно соответствует росту, спасению и жизни в самом сильном смысле слова.
1: Дорогие друзья, на волнах радио «Град Петров» звучит запись беседы митрополита Сурожского Антония, посвященная проблемам медицинской этики. Беседу ведет протоиерей Сергий Гаккель.
0: Ускорить кончину человека, вмешаться в то, как развивается этот человек и уходит в вечность, непростой вопрос. Скажем, в данном случае врач считал, что он не может никаким образом облегчить страдания данного пациента. Поэтому это первый вопрос, который должен был бы быть поставлен. Усовершенствование всех способов лечения, которые могут освободить человека от невыносимых болей и, с другой стороны, сохранить в нем полную ясность сознания. Теперь, пока это не будет универсально известно и осуществлено, будут вставать вопросы о том, что сделать. И вот тут есть разные степени в этом вопросе. Бывает так, что мы хотим человека освободить от страдания, но при большом риске. Вот риск, я думаю, можно брать на себя. Я помню один случай, когда я был врачом, когда умирал отец большого моего друга от грудной жабы. Он в течение нескольких дней кричал днем и ночью от боли. И местный врач ему прописал уколы, подкожные морфия, которые ему не помогали. Я знал из моей работы в больнице, что можно сделать укол в вену, и что боль прекратится, но что это может уменьшить срок его жизни.
2: И он уже умирал, то есть ты сознавал, что он умирает?
0: Никакого сомнения не было в том, что он идет к смерти, что он умрет через несколько часов или через пару дней. И вот я решился сделать этот укол в вену, зная, что этим я могу сократить дни или часы его жизни. Но что эти часы он будет лежать в полном спокойствии, в каком-то сознании глубокого отдыха. И я сделал этот укол, и он прожил 5 или 6 часов. Он лежал, разговаривал с женой, разговаривал с дочерью, разговаривал со мной. Потом постепенно он стал засыпать и уснул в вечность. Если бы я не сделал этого, он, может быть, прожил бы какие-нибудь других 5 часов или 10 часов. Но эти часы он провел бы в невыносимой муке и в постоянном крике, который был невыносим всем тем, кто его любил.
2: Это, насколько я знаю, принято в медицинской практике. Ты решил поступить так, но это было не нарушение каких-то моральных или медицинских правил?
0: Нет, это не было нарушением правил. Но я думаю, что я бы не взялся за то, чтобы этого человека или другого убить, потому что он говорит, что он не может дальше выносить своего страдания. Я сделал бы все, что только медицински возможно, вплоть до анестезии, может быть. Я помню, как умирал от столбняка, от тетаноса один молодой солдатик во время войны. Ты, наверное, знаешь, что при столбняке бывают такие судороги мускул, о которых ломаются кости. Бедренная кость может сломаться. И он в течение нескольких дней был в таком состоянии. И я ему периодически давал полную анестезию эфиром. Он уходил, но большего, я считал, я не имею права сделать.
2: Временное облегчение, и все.
0: Это было временное облегчение, но Если это облегчение давать периодически, то когда человек выходит из этого состояния анестетического сна, он в течение нескольких часов не страдает. Потом возвращаются эти судороги. Тогда можно снова это сделать. И мне кажется, что это законно. Но просто убить человека, называя вещи своим именем, я думаю, что мы не имеем права. Я думаю, что врач не призван к тому, чтобы прерывать жизнь. Он призван к тому, чтобы делать жизнь выносимой. И поэтому в данное время есть такое количество различных способов облегчения страдания, вплоть до временной анестезии, как на операционном столе делают, что лучше прибегать к этим средствам. Надо принимать в учет, что большей частью эти средства уменьшают сопротивляемость больного, уменьшают его способность жить долго. Но между тем,
2: это ускоряет,
0: но это не поступок, как тот, который ты описывал раньше, этого врача, который сознательно дал такую дозу лекарства, которая убила человека.
2: Христианин верит в то, что смерть – это переходный момент, что не кончается жизнь, что просто переходит человек в иную жизнь, в иное существование. Не помогает ли это как-то иначе осмыслить ускорение смерти?
0: Христианин знает, что за пределом смерти есть жизнь. Но имеет ли он право как бы за Бога решить, когда этот момент должен прийти, это вопрос другой.
2: Хотя он, конечно, берет это решение на себя, это становится его грехом, несмотря на то, что родные просят, умирающие просят и так далее. Так что тут есть такой жертвенный момент.
0: Но это очень, в общем, скользкая почва, потому что сказать «я на себя беру этот грех» можно распространить на множество ситуаций, когда человек поступает неправо, говоря «я беру это на себя, я буду перед Богом отвечать». Это очень рискованный подход.
2: Мы говорим о успокоении страдания, о разных средствах, которые могут успокоить боль. Но может ли или должен ли врач-христианин так относиться к страданию, чтобы прийти к уверенности и передать эту уверенность, что и в страдании, в самом страдании есть какая-то спасительная сила?
0: Можно сказать человеку, попробуй вынести, попробуй собрать все свое мужество, всю свою веру. Покажи окружающим тебя, что страдание не может победить твоей веры или твоей стойкости, будь для них примером. Это все можно сказать постольку человек может это принять и понести. Но есть момент, когда человек может тебе сказать, я больше не могу. Мы верим, что все, что с ним происходит, его постепенно готовит к встрече с Богом. И мы знаем тоже, что есть люди, которые страдали очень тяжело, и которые это страдание принимали и не отказались бы от него, потому что они знали, что они его несут с какой-то целью, что они созревают или что они свидетельствуют о чем-то.
2: Мы все-таки говорим о положительной роли страдания.
0: Да, мы говорим о положительной роли страдания, но мы тоже должны помнить, что положительную роль страдание имеет в человеке только тогда, когда он его принимает, а не тогда, когда это страдание на него наложено, как пытка, которую он не понимает и не принимает. Можно страдать до крика от боли и говорить, да, мне это невыносимо, но я знаю, что это имеет какой-то смысл по отношению к вечности. Или можно человеку кричать от боли или просто страдать, считаю, что это совершенно напрасное, бессмысленное страдание, потому что он ни во что не верит, и что он, в сущности, хотел бы быть на положении животного, которому дают умереть, когда жизнь уже не в радость.
2: Не говорит ли все это о нужде в воспитании человека, что может его ожидать такие страдания? То есть быть как-то подготовлен к тому, что может быть.
0: Видишь, я думаю, что говорить человеку о том, что может прийти момент, когда тебе придется страдать еле выносимо, нельзя, не нужно. Потому что, как Петр Великий сказал, будущего бояться, счастья не видать. Если всю жизнь жить с мыслью о том, что вот завтра будет катастрофа, то сегодняшний день уже под тучей. Но, с другой стороны, я помню, как меня воспитывали и как воспитывали мое поколение, что надо себя так тренировать, так готовить, чтобы выносить боль или нужду, или страх, или любую форму страдания до предела. То есть прибегать к каким-то средствам облегчения только тогда, когда уже совершенно не в моготу. Когда мы были мальчиками, нас в лагерях учили выносить усталость, выносить холод, выносить голод, выносить боль. Делали упражнения, которые тогда назывались воспитанием характера, становясь в такое положение физическое, которое вызывает боль, и выдержать до предела, пока ты не упадешь от нее. И меня так воспитывали, и чтобы не прибегать никаким облегчающим средствам, пока ты можешь это вынести. В современной практике как раз обратное. Как только появляется боль, облегчи ее.
2: Тут очень важно знать, не как тебя воспитывали, и как, между прочим, меня воспитывали, но как это повлияло на тебя, и как ты теперь относишься к тем явлениям, к которым готовили тебя тогда.
0: Я остался при старом. То есть я не принимаю никаких лекарств, пока не дошел до предела какого-нибудь. И причем по такому принципу, пока я могу функционировать, я не принимаю ничего. Я принимаю лекарства тогда, когда боль мне мешает делать свое дело. И я думаю, что это очень удобный способ, потому что ты отлично знаешь, что, скажем, эта боль выносима. Если перетерпеть немножко, она даже, вероятно, пройдет. Есть какие-то пределы. Я помню, у нас здесь был отец Александр Беликов. Он мне говорил о том, что как-то у него страшно разболелись зубы. Огромный флюс появился. И он отправился к зубному врачу. А по дороге он подумал, ведь Бог создал мои зубы. Он может и исцелить меня. И вернулся домой. 3 дня, говорит, было невыносимо. А на 4-й день все прошло. Я говорю, а каким образом прошло? Все зубы выпали. Нельзя всегда решать вопрос так. Но можно решать в какой-то мере в этом направлении. Что нет, я выдержу. И оказывается, что можно было выдержать. Я не знаю, я тебе рассказывал или нет. Во время войны был у меня такой случай, когда я шел с очень большой ношей лекарств, которые я должен был донести до санитарного пункта. Шел я километр за километром. Дождь лил, как из ведра. Вся дорога была сплошной лужей и слякотью. И в какой-то момент, проходив каких-то 6-7 часов, я подумал, я больше не могу. Нигде не видно никакого санитарного пункта, никакой больницы. Лягу и отдохну. Или высплюсь. И тогда мне пришла мысль, мне кажется, что лучше бы ей не приходить в такой форме. Мне стыдно, что свое состояние я как бы в контекст такой поставил. Но мне вдруг пришла мысль, Христос нес крест и дошел до Голгофы. И я пошел дальше. И 100 метров дальше стояла больница, куда я шел. Я думаю, что часто бывает страданием, физическим страданием при болезни так, что оно доходит до какого-то предела, если ты только вынесешь и научишься не напрягаться, а как бы отдаваться, оно проходит.
2: Так уже давно установлено в медицинской практике, чтобы практиковалась пересадка органов. Но как относится к этому православная церковь или вообще христианская церковь? Какие у тебя лично чувства по этому поводу?
0: У меня чувство, что есть вещи, которые, может быть, и не идеальны, но которые можно делать для того, чтобы сохранить жизнь человеку и дать ему возможность действовать дальше.
2: Но это не чужая жизнь, если, скажем, вопрос ставится о сердце. Вот именно так ты поставил этот вопрос, что это может быть как будто чужое вторжение в жизнь.
0: Да, я думаю, что человек может как бы включить в себя орган из другого организма и его, если можно так выразиться, переработать на свой лад, усвоить, сделать своим, так, чтобы он принял участие во всей жизни его переживаний, его физического благополучия. И, может быть, и дальше, если слушать мистиков и некоторых врачей, принимать участие и в духовно-мистической его жизни. Я бы сказал, что пересадка возможна, нравственно возможна. Желательно она в каждом случае или нет, это иной вопрос. Тут могут быть две как бы темы. С одной стороны, имеем ли право у человека умирающего, который еще только клинически умер, но не умер до конца, вынуть сердце и этим ускорить его абсолютную смерть. И с другой стороны, имеем ли мы право человеку навязать чужое сердце. И тут две свободы, кроме этики врача.
2: Конечно, в идеальных случаях, может быть, можно было бы и спрашивать разрешение умирающего, то есть когда он еще может дать на это согласие. Может быть, был бы даже рад дать согласие, потому что это как-то дар своего сердца, дар своей жизни. А кроме того, может быть, ожидать и согласия принимающего это сердце.
0: Я согласен с твоей постановкой. Я думаю, что поскольку, возможно, надо было бы получить разрешение того человека, сердце которого будет пересажено. И тут могут быть две ситуации. Сейчас распространяется практика карточек, в которой человек заявляет о том, что он готов отдать здоровые органы своего тела другому человеку в случае его собственной смерти. Иногда может стать вопрос иначе по отношению к человеку, у которого такой карточки нет, который идет к своему концу и которого можно спросить. Но тут громадная проблема о том, можно ли спросить всякого человека, неподготовленного духовно, нравственно, о том, что вот сейчас вы умрете. Можно ли из вас извлечь ваше сердце или тот или другой орган? Мне кажется, что надо было бы трудиться над распространением таких карточек, где человек заранее, когда он еще здоров, когда его не пугает собственная смерть, может принять такое решение.
2: Возвращаясь к тому, как может церковь православная реагировать на такую пересадку любого органа, как насчет тех, кто считает, что тело свято, богоданное целое?
0: Знаешь, отец Сергий, за историю христианства было очень много перемен в этом отношении. Говорилось о том, что нельзя принимать те или другие способы лечения, потому что это нарушение воли Божией. Говорилось о том, что, например, отрубать тот или другой член греховно. И я думаю, что тут надо не то что идти со временем, но понимать, что тело, если уж говорить в широком масштабе, тело, которое воскреснет в последний день, не состоит из всех костей, мускулов, кожи, что составляет человека в какой-нибудь момент. Просто потому, что за целую жизнь весь состав нашего организма меняется постоянно. И говорили раньше, я думаю, что это верно, что каждые 7 лет человеческий организм совершенно обновляется. Это не то же самое тело, хотя это тело этого же самого человека. Новые клетки родились, которые стали частью его организма. Новые силы в нем родились, которые включились в его жизнь. И поэтому говорить о том, что в день последнего воскресенья наши тела восстанут, как вот они сегодня, а не как они были вчера, или как они не будут через 3 недели, невозможно. Речь идет о том, что наша телесность будет воскрешена. В каком виде? Как? Мы не имеем никакого понятия и никакого указания в этом отношении. И поэтому речь не идет о том, чтобы сохранить в целости тело данного человека, какой он есть сегодня, потому что он не будет таким через 10 лет все равно, а в том, чтобы дать возможность этому телу продолжать жить и действовать и принимать творческое участие во всей целокупности жизни этого человека, в его умственной жизни, в его духовной жизни, в его жизни его сердца, любви и так далее. Человек, который завещает свое тело в целом или частями для спасения других людей, это человек, который жизнь свою кладет за други свое. Он, конечно, не умирает нарочно для того, чтобы обеспечить своим телом тот или другой орган, но он заранее говорит, что я готов, как только умру, на то, чтобы мое тело было употреблено для жизни другого человека. И это, мне кажется, дар, который человек имеет право принести, и который мы имеем право принять с благоговением, с трепетом духовным, потому что это очень замечательный поступок, совершаемый человеком, который говорит: «Да, когда дойду до границы смерти, до того, как мои органы станут уже поодиночке такими мертвыми, что их нельзя больше употребить для воссоздания жизни, возьмите их, я отдаю свою жизнь». Не свою смерть.
2: Бывает, конечно, иногда, что родственники жертвуют один или другой орган и при своей жизни, что требует еще больше, можно сказать, внимания, любви.
0: Да, это бывает, как, скажем, родители, братья, сестры, друзья, которые отдают близкому человеку тот или другой орган, который у них есть как бы вдвойне, ну, две почки. И какие-то частицы своего тела, кожу и так далее. Особенно кровь. Это постоянно делается. И никто этим не смущается. Вот что замечательно, что когда речь идет о том, что пересадить орган, люди начинают ставить вопросы. А когда говорят о том, что сделать переливание крови из человека в человека, тогда, как, скажем, в Ветхом Завете и даже в сознании всемирном, кровь – это носитель жизни – твоей собственной жизни, неповторимой жизни, люди на это идут совсем спокойно.
2: Когда определяли, что есть какие-то изъяны в человеческом роде, в человеческом здоровье, стремились исправить это в данном человеке. То есть думали об операции, думали о лекарствах и так далее. Но теперь настало такое время, что можно исправить всеобщее здоровье человеческого рода. Но это значит, что человек вмешивается как будто в божеские дела. Как ты на это смотришь?
0: Во-первых, я скажу, что вмешательство человека происходит все время. Это только играть в прятки, когда мы говорим, что в таком-то случае мы вмешиваемся, в другом мы не вмешиваемся. Каждый раз, когда врач дает какое бы то ни было лекарство, он вмешивается. Каждый раз, когда совершается операция, это вмешательство. Каждый раз, когда мы устанавливаем новые условия жизни для того, чтобы здоровье людей было такое или иное, хотя бы санатория, мы вмешиваемся. Поэтому надо говорить очень прямо и просто, что есть необходимость вмешиваться в состояние здоровья отдельного лица, так же, как и в состояние родового здоровья данной генетической линии.
2: Если это решается раз и навсегда, это очень ответственный вопрос. Это не как одна болезнь или одна эпидемия, проходящая, в конце концов. Это раз и навсегда.
0: В зависимости от того, во что ты вмешиваешься. Если у человека болезнь, которая будет передавать из рода в род, и ты можешь пресечь эту передачу болезни, да, ты вмешался раз и навсегда. И за это тебя будут благодарить из рода в род. Если же ты вмешиваешься и стараешься создать новый род человека...
2: И нацисты хотели как-то так подействовать на человеческие роды, создавая это... все лучший образец.
0: Да, вот это, я думаю, очень рискованное и спорное дело. Я бы сказал, это недопустимо, потому что это предполагает то, что те люди, которые вмешиваются в это дело, заранее знают, куда это приведет, и хотят создать определенного рода человека.
2: Но если бороться против данной болезни природной, очень трудно не переступать именно в эту область.
0: Нет, я не уверен в этом. Скажем, если прекратить в родовой линии гемофилию, то этим ты можешь спасти целый ряд мужчин, которым была передана эта болезнь генетически, от трагической жизни и еще более трагической смерти. И в этом ничего предосудительного нет. Этим ты не создаешь нового рода человека. Человека, который не похож на богосозданного человека. А ты просто исправляешь то, что в течение тысячелетий случилось генетически или иначе, и что можно прекратить ради счастья не только данного человека, но и целого ряда поколений.
2: Кто может принимать такие решения? Потому что тут уже принимаются не отдельные решения, но всеобщие, то есть которые будут иметь всеобщее влияние на развитие человеческого рода.
0: Я думаю, что тут зависит от того, какие меры ты принимаешь. Если взять пример, который я дал о гемофилии, то никто никогда не будет противиться против того, что прекратилась бы возможность передачи неисцельной болезни из рода в род. Если думать о каких-нибудь других вмешательствах, которые превращают человека в нечто иное, которое может быть желанно данной чете или данной группе людей, или данной политической системе, тут надо ставить вопрос нравственно и очень строго.
1: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучала запись беседы митрополита Сурожского Антония, посвященная проблемам медицинской этики. В беседе принимал участие протоиерей Сергий Гаккель.

0: прозвучало песнопение «Утреннее великое словословие» обиходного распева в исполнении хора Успенского собора в Лондоне под управлением протоиерея Михаила Фортуната. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В моей прошлой беседе я говорил, как трудно современному человеку понять смысл таких религиозных установлений, как Великий пост. Я говорил о том, что установление это родилось из самоочевидной, но забытой потребности человека прервать обычное, суетливое течение жизни, погрузиться из внешнего во внутреннее, в тишину и созерцание, и тем самым попытаться оценить, увидеть свою жизнь с более глубокой и духовной точки зрения. Я говорил, что именно потому, что этой тишины, этого созерцания, этого внутреннего так мало осталось в современном мире, в современной жизни, Великий пост, или вернее то, к чему призывает он, особенно нужен нам именно сейчас. Вернемся сегодня еще раз к этой теме, к теме внутренней жизни. Как важно было бы понять, что именно на нее ведется натиск в наши дни, что именно ее хочет разрушить, сделать совершенно ненужной тот мир, та система жизни, что воздвигаются на наших глазах. В одной из книг Нового Завета есть такое выражение «внутренний человек». Так вот, именно этого внутреннего человека приговаривает к смерти и к уничтожению современное общество. Его считает величайшей для себя опасностью. Это общество хочет действия. И хочет, чтобы каждый человек в это действие без остатка и без оглядки включился. Не смог бы хорошо действовать мотор, если бы каждый винтик и пружинка в нем думали самостоятельно и были внутренне свободны. Вся ценность их только в том и заключается, чтобы быть только винтик. Только пружинкой. Но вот, с некоторых пор, именно мотор, именно машина, ее безличное действие стали провозглашаться и восприниматься как идеал и человеческого общества, и человеческой жизни. Идеалом стало не только то, чтобы действовать и работать вместе, но чтобы в этом вместе каждый безоговорочно растворился в своей функции. На наших глазах происходит таким образом действительно последняя и смертельная схватка между двумя пониманиями человеческого общества и, следовательно, самой человеческой жизни. Веками самоочевидным считалось, что все общее, что всякое вместе изнутри подчинено человеку, то есть личности, то есть каждому члену этого вместе. Самоочевидность эта укоренена была, прежде всего, в религиозной интуиции, в религиозном понимании человека. На разных языках, в разных символах, на разных уровнях религия утверждала одно и то же. Человек не сводим до конца никакому целому. Все на земле временно и все условно. Не временно, а вечно, а потому и безусловно, только человеческая личность. Поэтому, так или иначе, но все в мире существует, всякое дело делается для того, чтобы всякий, чтобы каждый постиг, осознал и принял свою вечную судьбу и тем самым стал до конца человеком. Мне скажут, что вы говорите? О рабстве, о эксплуатации, о бедности, приниженности миллионов людей в прошлом, недоступность для них элементарных жизненных благ, самого примитивного человеческого земного счастья. Я отвечу. Да, все это, несомненно, было. Но лучшие люди всегда и всюду с этим боролись. Но и борясь с этим, они боролись прежде всего и как раз за признание каждого человека вечной и абсолютной ценностью. Боролись за неотъемлемое право его быть прежде всего самим собой. Боролись, иными словами, с всем тем, что отрицало или ущербляло этого внутреннего человека и превращало его в вещь. И как бы ни был плох и ограничен этот мир, в нем, в самом сердце его, как его нравственный закон, всегда звучали слова: «Я пришел отпустить измученных на свободу. Я принес каждому человеку весть об его царском и божественном достоинстве». Этой вестью, этим пониманием человека и мерила себя все лучшее в мире, за него боролась и к нему призывала. И вот произошел перелом. Но я не знаю, понимают ли люди достаточно ясно все его трагическое и зловещее значение. Кто-то пришел и сказал: нет у человека никакого царского и божественного достоинства, нет у вечности, нет ничего, что возвышает его над слепым и безличным законом материи. Он всего лишь пузырек, на секунду рождающийся на поверхности необъятного океана и почти сразу же лопающийся. И потому единственное, что он может сделать, это с этим океаном слиться, подчиниться ему до конца и в этом найти смысл своего мимолетного существования. У человека, было сказано дальше, никакой цели нет. Цель есть только у человечества. И эта цель в том как раз, чтобы стать до конца однородной и безличной массой, в которой уже никто и никогда не сказал бы «я», не поглядел бы на небо и не вздохнул бы всей грудью о какой-то другой возможности, о другой судьбе. Вот почему, конечно, в центре этого нового, как машина воздвигающегося общества, стоит борьба с внутренним человеком. А это значит с религией, с творчеством во всех его формах, со свободой во всех ее проявлениях. Но прежде всего с религией. Ибо всеми силами нужно добиться того, чтобы не встретил человек на своем пути странного, нищего и бездомного учителя, который посмотрел бы ему в глаза и сказал: «Знай, что ты дороже всего на свете, что у тебя есть вечная и бесценная душа, и что даже если ты весь мир приобретешь, а душе своей повредишь, ты не будешь тем, что ты есть». Этого учителя нужно заставить замолчать. Он слишком опасен для машины. Он нарушает ее слаженность. Он испортит винтики и пружинки. И если не будет этого странного голоса, то, быть может, постепенно забудет человека о своем внутреннем человеке. Научится жить только внешним. Заглушит сам в себе голос, все время зовущий его вовнутрь, к вечному, глубокому и несказанному. Но вот, послушайте, что поют в церкви Великим постом. Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаши смутитеся, но воспряни. Вот это воспряни, и обращено к каждому из нас, ко мне, к тебе, ко всем. Конец приближается. Еще немного, и мы уже не сможем проснуться. Мы до конца растворим себя во внешнем. Мы до конца станем винтиком и пружинкой. И что же с того, что, может быть, придет к нам какое-то бедное человеческое счастье? Еда повкуснее, квартира побольше, автомобильчик и ширпотреб. Но не про все ли это до конца внешнее, до конца расчеловеченное счастье, сказал Блок в одном из самых печальных стихотворений во всей русской поэзии. «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы. О, если б знали, дети вы, холод и мрак грядущих дней». Вот об этом Великий пост. Он смотрит мне в душу и говорит: что человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит?
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров»
3: прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Микрофон радиостанции «Град Петров», историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш разговор о событиях царя Алексея Михайловича. Мы говорим о русско-польской войне 1654-1667 годов, о драматических событиях, происходивших на Украине после ее присоединения к московскому государству, и о связанных с этим комплексом проблем. Сегодня наша 104-я программа в рамках нашего систематического курса. И давайте и так вернемся к событиям середины 17-го столетия. В нашей прошлой программе мы говорили о том, что новый гетман Малороссии Иван Выговский, избранный таковым в 1657 году после смерти Богдана Хмельницкого, изменил московскому государю. Эта измена привела фактически к локальной гражданской войне, которая отразилась, естественно, немедленно на ходе состояния операций. На Северном и на Южном фронте, украинском и литовско-белорусском, так или иначе повлияв на кампанию в целом. И в то же самое время, когда Выговский показал свою несостоятельность, как политика от него отшатнулась и часть запорожцев, избрав себе нового гетмана Юрия Хмельницкого. Но вообще с Выговского начинается целая длинная цепь гетманских измен, которые обернулись сущими бедствиями и для края, и для населения Малороссии в 60-е и 70-е годы 17-го столетия. Итак, осенью 1659 года значительная часть запорожцев отказалась от Выговского, вновь приняли присягу московскому царю, избрав своим гетманом Юрия Богдановича Хмельницкого. Я думаю, что к этому моменту Москва стала, конечно, понимать, что ситуация в Малороссии не выглядит такой простой и гладкой, как она казалась участникам Земского собора 1653 года. Совершенно очевидно, что, может быть, к этому моменту стало понятно, что цели казачьей старшины, они несколько, скажем так, мягко говоря, отличаются от чаяний и пожеланий простого населения. Поэтому, например, когда Юрий Хмельницкий стал требовать каких-то определенных условий в отношениях с Москвой, то князь Трубецкой, который командовал русскими войсками на Украине, он выдвинул свои контрпункты. В частности, так сказать, гетман не мог без всеобщего совета всего населения в полковники и в начальные люди никого выбирать и не увольнять. Без царского указа невозможно было сменять гетмана. Начальников, как это произвольно делал Выговский, гетман не мог казнить без участия царского представителя. Казачий строй, уклад жизни, уряд не мог быть распространен на Белоруссию. Царские воеводы должны были появиться в Переславле, Нежине, Чернигове, Браславле, Умани, но не могли вмешиваться никак в казачьи права и вольности. И самое главное, что без царского указа гетман не мог начинать войн и не мог сам на войну ходить. Казалось бы, что новый гетман и те представители казачьей старшины, которые за ним пошли, смирились, согласились с этими условиями, в общем-то, довольно здравыми, которые просто хотя бы должны были каким-то образом институционализировать присутствие Москвы на территории края. Однако не прошло и года, как Хмельницкий изменил собственным обязательствам. И вот как раз именно этот 1660 год становится переломным в ходе русско-польской войны. С этого времени русские теряют инициативу, стратегическую инициативу в ведении боевых действий, которые постепенно переходят к польско-литовской стороне. Сначала на Северном театре кампания складывалась успешно. Войска воеводы Ивана Хованского заняли сильную крепость Брест неприятеля, а отряд стольника Семена Змеева нанес поражение полякам под Слуцким. Однако в том же году Польша заключает мир со Швецией, и теперь поляки могут все свои силы перебросить против русских войск и начать, в общем, контрступление в Белоруссии. Была потеряна практически вся Литва,
кроме района Вильна, а также большая часть районов Западной и Центральной Белоруссии. Только в Восточной Белоруссии в Губаревской битве, которая произошла осенью 1660 года у села Губрево в районе Могилева, удалось сдержать натиск неприятеля. В этом сражении объединенными польскими войсками командовал и гетманы Сапега, Чернецкий и Полубенский, а русскими войсками князь Юрий Долгорукий. 24, 25 и 26 сентября 1660 года происходило это ожесточенное сражение. Поляки атаковали русских с двух сторон, надеясь смять фланги и сомкнуть такие атакующие клещи глубоко в русском тылу. К сожалению, конница российская была подготовлена хуже, чем неприятельская, поэтому она дрогнула. Однако пехоте удалось отразить натиск неприятеля. В результате ни одна из сторон не добилась перевеса в этом сражении, но, тем не менее, противник наступление свое остановил. Позднее, в следующем месяце, в октябре, князь Хованский потерпел поражение от войск Сапеги и Чернецкого. И вот под влиянием этого поражения армия Долгорукова, которая не могла получить больше никаких подкреплений, отошла к Могилеву. То есть если в Губаревской битве исход ее довольно спорен, то во всяком случае в целом на театре военных действий мы были вынуждены вновь здесь отступить. И пока такие бои кипели на Белорусско-Литовском театре, на Украине происходили просто драматические события. Казалось бы, что избрание новым гетманом Юрия Хмельницкого открывает пути для весьма перспективного ведения боевых действий. В начале сентября 1660 года русская армия воевода Василия Шереметьева, насчитывавшая почти 30 тысяч человек, и войско Юрия Хмельницкого, насчитывавшее почти 25 тысяч человек, двинулись в поход на Львов. Они двигались по всем законам стратегии, то есть наступление осуществлялось по разным дорогам, но по сходящимся направлениям, и в конце этих направлений как раз и должна была быть Львовская крепость. Однако 5 сентября у города Любар войска Шереметьева были остановлены поляками и крымцами, которыми командовали гетманы Потоцкий и Любомирский. У них было 30 тысяч поляков, 60 тысяч крымских татар, то есть силы неприятеля почти в три раза превосходили силы Шереметьева. В двухдневном тяжелом сражении Шереметьев потерпел сокрушительное поражение, и хотя вначале, так сказать, русским удавалось в таборе отбиваться до 16-17 числа от неприятеля, но затем при отступлении Шереметьев допустил несколько серьезных ошибок. Он выбрал неудачную позицию для отступления. Кроме того, надо сказать, что он ждал подхода Хмельницкого. Хмельницкий так, в общем-то, и не явился. Шереметьев пытался, попав в окружение на реке Тетере у городка Чуднов, попытался прорваться Хмельницкому, но прорваться через кольцо неприятельское не удалось, а вот Хмельницкий как раз и совершил очередную гетманскую измену, заключив с поляками мир и союз. Ну и после того, когда 25 тысяч казаков перешли на сторону Речи Посполитой, положение русских стало безвыходным. Просидев более полутора месяцев в плотном окружении, исчерпав все возможности для сопротивления, 23 октября 1660 года Шереметьев сложил оружие и капитулировал. Надо сказать, что по условиям капитуляции он обязался вывести все свои московские войска с территории Украины. За это поляки должны были отпустить русских домой, правда, без знамен и без оружия. Однако все пленные были переданы в Крым. В Крым был отправлен и сам Шереметьев, где он провел более 20 лет. Наконец, после того, когда такая своеобразная победа, достигнутая ценой предательства, была одержана, поляки потребовали оказать давление на воеводу Юрия Борятинского,
стоявшего под Киевом, требуя, чтобы он выполнил те условия о выводе войск с территории Украины, которые подписал Шереметьев. Но Борятинский достаточно храбро ответил: «Я повинуюсь указам своего царя», а не Шереметьева. Много в Москве Шереметьевых. Вот. И, в общем-то, Киев поляки штурмовать не стали. Оппозиция Борятинского была достаточно твердой, поэтому выгодный момент для вторжения неприятеля на левобережную Украину был упущен. Тем не менее, поражение под Чудновым имело глубоко-глубоко трагические последствия, не столько даже для русских, сколько для самого края. Дело в том, что вот в результате этих двух событий, поражение под Чудновым и принципиальной позиции Борятинского в Киеве, Украина как бы оказалась разделена на две части, на левобережную, и на левом берегу левобережная часть осталась верна Москве, на правом берегу Днепра был выбран новый гетман, и это привело к острой гражданской войне на правом берегу Днепра, которая принесла огромное количество крови, слез и страданий в первую очередь украинскому народу. В свою очередь, вот эта смута, которая произошла всего за несколько лет на Украине, привела к тому, что русские потеряли целую армию в Чудновском сражении. Русское командование лишилось возможности для активных боевых действий в инициативе на Южном Украинском театре военных действий. Ну и вот как раз именно под влиянием вот этих событий Россия была вынуждена подписать невыгодный для нее Кардийский мир со Швецией в 1661 году, которым закончилась русско-шведская война, о чем мы говорили в наших предыдущих программах. Война по существу закончилась удачно, но внешнеполитическая ситуация складывалась так, что воспользоваться плодами этой победы Москва не смогла. И вслед за Конотопским сражением, о котором мы говорили в прошлой программе, Чудновское поражение стало одним из самых больших и значительных поражений в истории русской армии, в том числе и 17-го столетия. В кампанию 1661-62 годов инициативой владели польские войска. Но Польша после шведского потопа переживала очень серьезные экономические проблемы.

войском под командованием маршалка Жеромского. К сожалению, русская армия потерпела тяжелое поражение. Не более, наверное, пятой или шестой части русских войск сумели спастись, добраться до стен Полоцка. Нащекин был ранен, все остальные погибли или попали в плен, в том числе сын Хованского. Неприятель взял 9 пушек и русские знамена, и в результате этого трагического сражения русские были вынуждены оставить практически всю основную часть Белоруссии. В результате зимой 1962 года польские войска овладели Могилевым, летом они взяли Борисов, и к концу 1962 года русские удерживали в Белоруссии только район Витебска. И в создавшейся ситуации, дополним тут и внутреннюю, не смуту, но внутренние серьезные проблемы в московском государстве, там медный бунт и драматические события, связанные с церковным расколом, о чем мы будем говорить дальше. Во всей этой ситуации царь Алексей Михайлович был вынужден начать с Польшей мирные переговоры. Здесь, на этом фоне, редко вспоминают события, связанное с мужественной обороной русским гарнизоном, маленьким русским гарнизоном, которым командовал воевода Данил Мышецкий, литовской Вильно. 5 приступов отбили русские, 5 штурмов выдержали почти полуторагодичную осаду, и к ноябрю 1662 года среди защитников крепости, которые могли держать оружие в руках, оставалось не более 80 человек. Мышецкий отказывался сдаваться неприятелю и хотел взорвать крепость. Узнав об этом, те немногие, кто еще оставались в живых, видимо, исчерпав все возможные силы для продолжения сопротивления, моральные и физические, схватили своего воеводу и выдали его полякам. По приказу польского короля Яна Казимира Мышецкий был казнен, и падение Вильна означало конец русского влияния, вообще каких бы то ни было русских успехов в Литве, где был потерян последний оплот. Микрофона историк Кирилл Михайлович Александров. Я приглашаю вас к размышлению о русской истории за более чем 1000 лет существования российской государственности в надежде на то, что этот разговор поможет нашему развитию, поможет нашему взрослению. И, наверное, пытаясь найти и обрести истину, мы станем свободными.

С 25 сентября радио «Град Петров» начинает цикл лекций по истории российской государственности. Слушайте передачи кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова по четвергам в 21:40 с повторением в пятницу в 15:10.

Малороссии в это время Юрий Хмельницкий, поляки и крымские татары вторгаются из-за Днепра на территорию левобережной Украины, хотя их отбивают эти вторжения. Приносят много бед и несчастий. И после того, когда польские войска были отозваны с территории Украины в Белоруссию для борьбы против русских, главным союзником и соратником Юрия Хмельницкого становится крымский хан. Они вновь вторгаются на левобережную Украину, разоряют, пытаются разорять ее, осаждают Переславль, но были отбиты. Как я уже говорил, на Украине в это время происходил ожесточенный внутренний конфликт, осложнялся тем, что Хмельницкий провозглашал себя гетманом всея Украины, но контролировал только правый берег, а на левом берегу шла борьба между кандидатами в гетманы Иваном Мартыновичем Брюховецким и его соперником Самко и Золотаренко. Самко был

избран гетманом в апреле 1662 года, но не смог удержать гетманской булавы и вскоре был свергнут Иваном Мартыновичем Брюховецким. Брюховецким это был весьма, так сказать, своеобразная фигура. Он начал свою карьеру еще как кошевой атаман в Сечи, потом стал вмешиваться в события левого берега, но самое главное, что все время апеллировал к настроению хлопских земледельческих масс, а не казачьей старшины. Поэтому, как пишет Николай Ульянов, его соперничество носило таким образом социальный характер. И Самко и Золотаренко в результате интриг Брюховецкого были убиты сторонниками нового гетмана. Причем эти сторонники были те, кого, как правило, именовали чернью. И таким образом приход Брюховецкого к власти, это был первый случай прихода к власти именно черни, пускай даже в кавычки это слово можно, если употреблять, которая добилась поставления своего кандидата на гетманский пост. Брюховецкому довольно быстро удалось навести порядок на левом берегу, и он даже мечтал о том, как бы он смог распространить свое влияние и на правый берег. Таким образом, вот эта ожесточенная гетманщина, гетманская борьба, в которой сталкивались амбиции Брюховецкого, Хмельницкого-младшего, давно всеми брошенного Ивана Выговского, который, тем не менее, продолжал носить титул гетмана русского и сенатора польского, она причинила невероятное количество страданий всему населению. И это была весьма-весьма сложная ситуация. Она осложнялась и имущественными притязаниями, она сталкивалась с национально-религиозными нерешенными проблемами, уходившими своими корнями вглубь веков, с интересами соседних держав, в первую очередь Крыма. И поэтому, конечно, все, что происходило на левом и правом берегу Днепра в 60-е годы 17 века, очень сильно осложняло как действия русских войск, так и работу русских дипломатов. В 1663-64 годах главные события в кампании развернулись на Южном театре военных действий. Мы говорили с вами о том, что полякам удалось, благодаря миру со шведами, выбить русских из Литвы и Белоруссии, и поэтому главную тяжесть теперь войны Варшава хотела перенести на Украину. Осенью 1663 года на правобережную Украину пришло польское войско, им командовал король Ян Казимир. Они насчитывали примерно 10 тысяч человек, кроме того, их поддерживали еще около 5 тысяч крымцев, и казачье войско, которое возглавил очередной калиф на час, такой правобережный гетман Тетеря, сменивший Юрия Хмельницкого. Вот этими силами поляки начали наступление на левобережную Украину. При этом Ян Казимир рассчитывал на то, что ему удастся привлечь на свою сторону казачество с левого берега. И перспективы перед ним открывались весьма заманчивые. Если бы удалось захватить левобережную Украину, тогда бы враг выходил в тыл русским в Белоруссии и, кроме того, мог спокойно через Белгород организовать поход на Москву. Действительно, вначале полякам успех сопутствовал. Они взяли несколько городов, но затем с каждой верстой их продвижения сопротивление возрастало. Так, например, очень много повозиться пришлось с гарнизоном крепости Лохвица, который был взят только после ожесточенного штурма. Отказался сдаваться Тетере Годяч. Неудачу Ян Казимир потерпел под Глуховым. Затем и поражение от русских под Новгород-Северским. И таким образом, в целом, королевский поход на левобережье 1663 года не дал результата. Зимой и весной 1664 года русские и те украинцы, которые были их союзниками, перешли в контрнаступление и даже сумели перенести часть боевых действий на правый берег,
И таким образом одно из стратегических наступлений королевских на левобережье Украины было отражено. Планы выхода русским в тыл в Белоруссии и похода на Москву так и оказались только бумажными планами. Надо сказать, что вторжение Яна Казимира на левый берег Днепра было последняя крупная операция русско-польской войны. Военные действия стали постепенно затухать, обе стороны уже понесли достаточно большие потери, их силы были подорваны 13-летней войной. Ни та, ни другая сторона не могла нарастить свою мощь для того, чтобы нанести противнику последний удар. И хотя в 65-м и году еще происходили и на юге, и на севере, то есть, соответственно, на Украине и в Белоруссии, Литве, операции, но они носили уже такое местного значения. На правобережье Днепра русским удалось овладеть Корсунью, нанести полякам поражение под Белой Церковью. Но, в общем-то, обе стороны, и Варшава, и Москва, с конца 1665 года стали склоняться к достижению какого-то компромисса. И в 1666 году начались мирные переговоры, которые завершились подписанием в деревне Андрусово близ Смоленска знаменитого Андрусовского перемирия 1667 года, которое должно было продлиться 13,5 лет. Условия этого перемирия оказались, в общем, выгодны для России и говорили о том, что успех в этой изматывающей войне оказался в конце концов на стороне Москвы. Россия получила Смоленск и все те земли, которые она потеряла в смутное время. Таким образом, нужно отметить, что кровь, пролитая русскими воинами в 1654 году под стенами Смоленска, была пролита недаром, и воевода Шейн был отомщен в известном смысле этого слова. Кроме того, Россия получила и всю левобережную Украину. В этом отношении и итоги Переяславской рады 1654 года в известной степени подтвердились. На правом берегу Россия закрепила за собой Киев, правда, во временное владение, но все-таки мать городов русских оказалась под юрисдикцией царя Алексея Михайловича. И хотя это временное владение было действительно только временным, позднее оно стало постоянным. Запорожская сечь получила свою автономию, а вот Белоруссия и вся правобережная Украина осталась за Речью Посполитой. Да, это была одна из самых длительных войн для России. Она тянулась с перерывами 13 лет. И, в общем-то, на самом деле, она, конечно, означала начало конца польского государства. Конца, который агония-то растянется практически на 100 с лишним лет, почти на полтора века, до конца 18-го столетия. Но, тем не менее, было очевидно, что с утратой левобережной Украины, с утратой значительной части своих восточных земель, Речь Посполитая, давний противник московского государства, вступает в полосу перманентного кризиса, который удастся преодолеть либо путем какого-то новаторского реформаторства, либо этот кризис приведет к исчезновению самого польского государства. В общем-то, многолетнее вооруженное противостояние России и Речи Посполитой заканчивается с подписанием Андрусовского мира. Польша уже становится все больше в известной степени зависимой от, или, по крайней мере, Москва все больше оказывает влияние на внешнюю политику польского государства, и о тех потерь, которые Речь Посполита понесла в ходе этой войны, она уже не смогла оправиться. Ее роль регионального лидера постепенно сходит на нет. Здесь, конечно, можно сказать и о том, чтобы не перехваливать себя ни в коем случае, что в известной степени эти результаты, они были вообще связаны с трагедией польского народа, вот пережитой во время так называемого шведского потопа, и с тем, что на первом этапе войны Польша вела одновременно борьбу и со Швецией, в
которая была очень серьезным и сильным противником. И Швеция тоже извлекла свою выгоду из этой войны, навязав России, в общем-то, невыгодный кордистский мир, лишивший Москву опять завоеваний в Прибалтике. Но самое, к сожалению, печальное, это то, что Андрусовское перемирие не принесло на самом деле облегчения, по крайней мере, той степени, в каком его могла принести результаты Переяславской Рады, населению Украины, украинскому населению. Надо сказать, что конфликт между казачьей старшиной и московской администрацией, он сохранялся и только нарастал. Борьба между претендентами на гетманскую булаву приводила к огромным трагедиям. При этом поведение самих гетманов или кандидатов в гетманы оценивалось весьма отрицательными и даже современниками. Гетманы постоянно менялись друг друга. Запорожцы сносились самостоятельно с Крымом, с поляками, со всеми врагами Москвы. К казачьему недовольству присоединилось и раздражение высшего духовенства, поскольку встал, естественно, вопрос сразу после Андрусовского перемирия о поставлении в Киев митрополита московской юрисдикции. И хотя Алексей Михайлович, в общем-то, отклонил это ходатайство, он заявил, что без согласия Константинопольского патриарха он не может этого сделать. Очень многие представители малороссийского духовенства таким образом оказались в скрытой оппозиции к Москве. И надо сказать, что здесь опять оживились амбиции уже упомянутого мною Ивана Мартыновича Брюховецкого. Очередной гетман с правого берега, некто Дорошенко, обещал Брюховецкому гетманскую булаву на оба берега, то есть распространение его гетманской власти на оба берега в том случае, если Брюховецкий откажется от своего покаянного признания и в очередной раз Москве изменит. И вот в конце 1667 года Брюховецкий собрал тайный совет из полковников казачьей старшины, на котором был разработан такой поэтапный план изгнания московских войск и воевод из Малороссии. Сначала запретили платить подати царю, как пишет Николай Ульянов. Потом конфликт, в общем-то, принял более серьезный характер, и откровенный разрыв с Москвой произошел 8 февраля 1668 года. Этот разрыв, который был связан с изгнанием московских воевод и гарнизона из Годячи, ознаменовал собой начало очередного всплеска насилия и на левом, и на правом берегу. Через несколько месяцев после этих событий Брюховецкий был убит казаками. Петр Дорошенко, который стал гетманом на правом берегу в 1665 году, сменив Тетерию Хмельницкого, посчитал, что гибель Брюховецкого открывает перед ним заманчивые перспективы стать гетманом всея Украины, а на самом деле, так сказать, при этом Дорошенко не придумал для себя ничего лучше, как принять турецкое подданство и отправил своих послов в Константинополь. К счастью, как только Дорошенко объявил о своих амбициях, Левобережная Украина вновь заявила о своей верности Москве, и планы и амбиции Петра Дорошенко стать таким самовластным гетманом левого и правого берега под защитой и покровительством турецкого султана не дали результата. Надо сказать, что этот человек в украино-фильской историографии постоянно представляется как такой борец за независимость, но это был еще тот борец. И дело было в первую очередь в том, что, став подданным турецкого султана, Дорошенко предоставил весь правый берег фактически в распоряжение турецкого султана в качестве такого огромного невольничьего рынка. И с 1665 по 1676 год, то есть до конца практически царствования Алексея Михайловича, Дорошенко оставался у власти на правом берегу. Это был период такого опустошения для Украины, с которым могут сравниться только набеги Девлет-Гирея в середине XVI века, как об этом напоминает Николай Ульянов.
Татары, которые врывались на правобережную Украину по призыву Дорошенко, хватали людей направо и налево. Это был такой огромный невольничий рынок. Людьми торговали даже в Чигирине, который был резиденцией правобережного гетмана. И поэтому с правого берега население просто разбегалось, кто куда глядят, кто на левый берег, кто в Польшу. Под занавес своей политической карьеры в 1672 году Дорошенко привел в Малороссию 300-тысячное турецкое войско. Был разрушен каменец Подольский, все церкви в этом древнем городе были обращены в мечети. Здесь все люди видят утеснение от турок. Дорошенко и нас проклинают, и всякое зло мыслит. Так писал про события на правом берегу полковник Исканева Лизагуб. И, конечно, в этой связи рассматривать деятельность Дорошенко как борьбу за независимость Украины от московского гнета можно только по очень большой наивности. И вот эта история с гетманом правого берега Петра Дорошенко, она как раз показывала, что, в общем-то, вся вот эта казачья интрига, начавшаяся еще в 30-е годы 17-го столетия, интрига, связанная с приобретением привилегий и прав любой ценой для узкосословной группы, которая, конечно, руководствовалась не национальными, а своими корпоративными интересами, привела, так или иначе, к огромным страданиям коренного населения этого края. Перспектива воссоединения правого берега Украины с левобережьем в составе общерусского государства была еще впереди, но, в принципе, события 50-х, 60-х годов, происходившие на Украине на фоне русско-польской войны, очень хорошо показывали тот факт, что пока вся масса малороссийского населения тянулась к Москве, так вся казачья крамола, как назвал ее Николай Ульянов, была обречена на неудачу, и кроме крови и страданий ничего не могла населению привести. Вот на этом, пожалуй, и мы закончим наш разговор о событиях русско-польской войны 1654 и 1667 годов и о внешней политике царя Алексея Михайловича, главным как раз результатом которой и было удержание Москвой за собой левобережной Украины, Киева на правом берегу и прекращение вооруженного противоборства с Польшей, которая в последующие десятилетия все больше и больше будет попадать уже в орбиту внешней политики московского государства. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был петербургский историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Хрупкие сосуды. В неделю 15-ю по Пятидесятнице. Братья, Бог, сказавший «из тьмы да воссияет свет», воссиял в наших сердцах, чтобы мы и далее несли свет знания о славе Божией в лице Иисуса Христа. Но это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы видно было избыток силы от Бога, а не от нас. Отовсюду теснимые, мы не раздавлены, в безысходности находим выход, гонимые не покинуты, поверженные не уничтожены. Всегда носим в своем теле умирание Иисуса, чтобы в нашем же теле явила себя и жизнь Иисуса. Ведь мы, пока живем, всегда предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы в нашей смертной плоти явила себя и жизнь Иисуса, так что в нас действует смерть, а в вас — жизнь. Но так как у нас тот же дух веры, о котором написано «Я уверовал и потому стал говорить», и мы веруем и потому говорим, ибо знаем, что тот, кто воскресил Господа Иисуса, и нас воскресит с Иисусом и поставит вместе с вами перед собою. И все это ради вас, чтобы изобилие благодати Божией вызывало все более изобильное благодарение множества людей во славу Божию. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи с 6 по 15. Некогда пророк Исаия возвещал о том времени, когда народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Книга пророка Исаии, глава 9, стих 2. Апостол Павел вспоминает это пророчество, когда пишет, что это время настало. Бог дал ему увидеть этот великий свет, свет знания о славе Божией в лице Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Но видевший меня, сказал Спаситель, видел Отца. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. Однако увидеть Бога в лице Иисуса Христа способен только тот, в чье сердце прольется свет благодатного откровения. Апостолу такая благодать была дана, и теперь его, Павла, обязанность — нести этот свет далее, просвещая живущих в стране тени смертной. Книга пророка Исаии, глава 9, стих 2. Апостол пишет о своем великом даре апостольского служения, которому и посвящено второе послание к Коринфянам. Павел — великий апостол. И он сознавал свое величие, разумеется, мудро понимая, что этим величием он обязан не себе, а Богу и божественной благодати. Но, как правило, люди в своем обыденном сознании считают, что если некто служит великому делу, то он должен и являть в себе это величие внешним образом. Быть представительным, то есть желательно обладать влиянием, быть богатым, здоровым, красивым, красноречивым и так далее. Но ведь ничего такого у апостола Павла внешне не проявлялось, и противники постоянно указывали на его немощи, на его слабости, на его болезни, на все эти якобы унижающие моменты в его жизни, как на аргументы против его апостольского авторитета. Отвечая своим критикам, апостол пишет, что свет благодати, драгоценное сокровище Христовой веры и апостольства, он носит в глиняном сосуде хрупкого, тленного, земного существования. Высота служения — и человеческая немощь. В этом несоответствии он усматривает глубокий смысл. Какой же? «Чтобы видно было, — пишет он, — что избыток силы от Бога, а не от нас. Иначе говоря, положительное эхо и впечатляющий результат его служения нельзя считать заслугой его, слабого и немощного человека. Это дело Божие. И апостол, дабы мы помнили, что немощь наша, а слава Божия, не устает повторять парадокс. «Когда я немощен, тогда силен, ибо в немощи совершается сила Христова». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 9-10. Здесь звучит тема переживания креста, который несет в своей жизни каждый христианин. Звучит и тема переживания силы Христовой, которая открывается в жизни каждого верующего. В четырех антитезах апостол описывает свою ситуацию. Он тесним, загнан в тупик, гоним, повержен. Но при этом он не раздавлен, находит выход, не оставлен, не уничтожен. В этом преодолении земных немощей можно было бы усмотреть своего рода стоическую позицию. Ведь именно стоики призывали к выдержке и терпению. Более того, они рассматривали беды, выпадающие на долю человека, как нечто положительное, как воспитательное средство. Но нет, апостолу Павлу такая позиция чужда. Для него зло есть зло, и скорби — суть скорби. И в их преодолении он видит не проявление его собственной силы воли и характера, но знамение силы Божией, действующей в нем. Свою удивительную стойкость в земных скорбях апостол поясняет парадоксом. Он всегда умирает, чтобы видно было, что он жив. Но это возможно только в свете веры в Евангелие креста и воскресения. Таинственное причастие Иисусу Христу, даруемое через веру и крещение, делает наши неизбежные в этом мире страдания не бессмысленным тлением, не страшным знамением грядущего ухода во мрак небытия, но знамением тесного общения с распятым, единства с его судьбой. И это единство в скорбях и смерти распятого есть также единство в жизни воскресшего. Ныне эта жизнь реализуется в нас как утешение в скорбях и в их преодолении. Это тоже знамение, знамение грядущего блаженства вечной жизни. Слова апостола Павла о чудесном превращении смерти в жизнь читаются во время совершения таинства крещения. «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились». Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Послание апостола Павла к римлянам, глава 6, стихи 3 и 4. Победа Иисуса Христа над смертью действует и в нашей земной жизни. Такова радость быть христианином. И дай нам Бог не впадать в искушение, но всегда ощущать в себе Христову победу, постоянно прозревать простирающийся в вечность смысл всего, что сопровождает нас в этой жизни. Умираем, чтобы оживать. Конечно, это чудо. Чудо и непостижимость. Об этом апостол Павел не устает повторять. Так, например, он образно описывает возникновение жизни и смерти на примере бросаемого в землю семени. Оно, как семя, умирает. Но из него появляется совершенно новое тело. Из тления ветхого появляется новое, из ничего появляется нечто. Так мы верим, что Бог сотворил мир из ничего. Это чудо творения Божие. Когда из мертвого вещества появляется жизнь, то это тоже чудо Божие. Как мертвое может стать живым? Как могут начать жить безжизненные камни? Как может возникнуть даже простейшее живое существо из набора мертвых элементов? Это чудо Божие. Из мертвого — живое. И апостол ощущает в себе это чудо в каждый момент своей земной жизни. Но замечательно и то, что страдания апостола — его постоянное умирание во Христе дает ощущение жизни не только ему, но и тем, к кому он возвещает Евангелие. В нас, апостолах, пишет он, действует смерть, а в вас, коринфянах, которым мы возвещаем Евангелие, действует жизнь. «Мои скорби», — говорится в другом послании, — «ваша слава». Послание к Ефесянам, глава 3, стих 13. Сколь нерадостно чувство причастности к блаженству вечной жизни со Христом, апостол не замыкается в эгоистической личной религиозности. Бог есть любовь. Но это не означает, что Бог есть любовь только ко мне. Нет, Бог есть любовь без всяких границ и условий. Соединяясь с Богом во Христе, верующие принимают Святого Духа, Духа веры, надежды и любви, той любви, которую они излучают вовне. Конкретное проявление любви реализуется через благодать, через те дарования, которые Дух дает каждому верующему. Апостолу Павлу был дан великий благодатный дар «говорить». Обыкновенно переводится как «говорить», но апостола Павла означает «проповедовать», «благовествовать». И эта благодать нести слово Евангелия, изобильно излившееся на апостола, благодаря его труду, его скорбям и его жизни во Христе, достигала очень многих людей, производя в них безмерную благодарность Богу. Все во славу Божию. Такова цель жизни и деятельности апостола Павла. Мысли, излагаемые апостолом в защиту своего служения и для осмысления своих скорбей, важны для каждого христианина. Подумаем только, как часто мы соблазняемся, смущаемся несоответствием между дарованным нам участием во славе Божией и нашими немощами, которые мы ежедневно испытываем. И не только нашими, но и немощами Церкви, которые мы критикуем. Апостол предупреждает, сами по себе мы — хрупкие сосуды, и Церковь, какова она на земле, тоже. Но тем не менее, эти сосуды, хотя и хрупкие, носят в себе сокровище божественной благодати. Единение со Христом в Его страданиях в конце концов приносит благой плод, и не только нам самим, но служит к освящению и для полноты жизни тех людей, которые вверены нам Богом в семье, в дружбе, в любви, в Церкви.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 15-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Напоминаю, что мы с вами беседуем о возможных методах христианской катехизации в современных условиях. И говорили мы с вами о первой моральной заповеди в Декологе. «Чти отца и мать, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Дошли до места, если мне не изменяет память, в рассуждении о том, что делает из старости традиционная цивилизация, то есть цивилизация, в основе которой какое-то религиозное мировоззрение в качестве высшей ценности, и наоборот, цивилизация посттрадиционная, где это мировоззрение либо разрушилось, выхолостилось, либо изначально не было таковым. Ну, наверное, таких цивилизаций не существует, потому что начиналось это все все-таки с духовных, мистических основ. Вот, но потом потерялось, затерялось, зашорилось. И вот теперь, если переходить к конкретике, то посмотрите, почему эта заповедь ценна для всех категорий людей. Ведь мы одинаково, как личности, и дети, и юноши, и зрелые люди, и, наконец, старики. Поэтому, проходя вот те этапы, о которых я уже сказал, в плане формирования личности, мы одновременно и собираем свое духовное богатство. То есть то, что нас раньше, встреча с вечностью, делает вечными людьми, но не одинаково. В одном случае это вечность благословленная, в другом случае несчастная, окаянная. И вот здесь я бы хотел сказать о следующем. Дело в том, что когда нам 14-17 лет, вот, мы жизнь воспринимаем совсем не так, как в 40 и в 70. И вот почему. Дело, конечно, не в физиологии только. Дело в том, что мы сталкиваемся с феноменом первого или нового. Потому что я наслаждаюсь бытием по одной простой причине, что я чувствую некую физическую крепость, которая позволяет мне ощущать себя уверенно на уровне физиологии. То есть, образно выражаясь, я здоров и силен. Вот. Позволяет мне наслаждаться эстетически. Когда я смотрю на свои фотографии там, 14-17-летнего возраста, вот я понимаю, что, скажем, 40- или 50-летний человек может только вздохнуть, да, с ощущением невосполнимой утраты. Ну, не Дориан же Грей, он заключивший сделку с дьяволом. Вот. Поэтому и физическая крепость, и относительная красота, и здоровье — это все вещи, которые мы переживаем как радость и как некую новизну. Почему? Потому что до какого-то возраста человек только расцветает, только входит в полную меру. Поэтому и здоровье крепче, и физическая мощь, и красота — все это в нем распускается, как в цветке. Вот. Ну и самое главное, пожалуй, чисто человеческое, завязанное на интеллекте, на свободе, на даре личности — это переживание жизни со вкусом. Вот то, чего, мне кажется, у других биологических существ нет. Потому что, ну, муравей, он каждый день муравей. И пчела, и бобер. Вот. И даже, скажем, периоды весенние, связанные с продолжением рода, они все равно воспринимаются как инстинкты и рефлексы. Вот. Каждая весна одинакова. А у человека не так. Поэтому вот новизна, она выражается в том, что все впервые. И все такое необыкновенное. Все такое тревожащая душу. Вот я костер разжег на даче. Для меня это сотый костер. А для моего 3-летнего сына первый. Я смотрю, как он смотрит на огонь. Я тоже могу смотреть на огонь, на звездное небо, на морские волны с любовью, с трепетом. Но я уже никогда не посмотрю на них в первый раз. А он смотрит в первый раз. И я вижу в его глазах то, чего уже никогда не будет в моих. Вот это знакомство с новизной этого мира. И заметьте, это происходит на разных уровнях. Вот, первый костер, там, не знаю, тепло материнской руки, первая самостоятельная прогулка, первый раз, первый класс, там, не знаю, первая встреча, первый поцелуй, замуж, женитьба, ребенок. Все это до какого-то уровня возникает у нас впервые. Впервые. Вот мы получаем свою первую зарплату и понимаем, что мы как люди можем сказать о своей состоятельности. Может быть, только начинающийся, но уже реальный. Но с течением времени мы понимаем, что само это время, вот эти костыли и подпорки, из-под нас выбивает. Вот физическая крепость уходит. Я начинаю вспоминать, где у меня почки, печень, сердце. Вот красота, пусть относительная, но тоже меня оставляет. Вот кожа становится желтой, морщинистой, зубы выпадают. Вот как бы я ни подкрашивался и не прихорашивался, я понимаю, что вот молодость — это недостаток, который проходит очень быстро. Вот. Наконец, физическая крепость оставляет меня. Да? Не знаю, в 40 лет я уже не такой же, как в 20. И на перекладине там, или еще где-то, или на плавательной дорожке, или на беговой делаю не то же, что в дни своей юности. Вот. Поэтому даже если человек держит себя в форме, он все равно видит, как время неумолимо отнимает от него то, что казалось ему вот своим, таким радостным, вот таким всегдашним. Но самое главное, это, пожалуй, самое страшное, теряется вкус к жизни. Вот это ощущение того, что первое, новое будет тебя встречать каждый день, вот, оно постепенно притупляется. И происходит это на разных уровнях. Ну, возьмите бытовой уровень. Как говорил об этом один современный рок-музыкант, долгая память хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу. Идет вакханалия воспоминаний, не пожелать врагу. Ну, действительно, собралась компания друзей. Вот, сели за стол, выпили, пошли какие-то тосты. И если у вас философская шишка есть, то вы, абстрагируясь, то есть так отвлекаясь от общего веселья, начинаете понимать, что вот после третьей рюмки Вася скажет то-то, а Таня вспомнит об этом. И вот этот замкнутый круг человеческих воспоминаний, которые обращены в прошлое, он иногда доводит человека до судорог. Ну, хорошо, если встреча действительно обладала какой-то новизной. Ну, тогда в следующий раз будете вспоминать ее. Говорить, а помнишь? Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. А потом все это притупляется. Если брать уровень другой, не экзистенциальный, не бытовой, а, скажем, уровень культурный, то хотя и говорили классики о том, что талант — это единственная настоящая новизна, которая никогда не устаревает, то согласитесь, как мало этого в мире. Как редко мы можем не согласиться с Экклесиастом. И если кто-то скажет, что есть что-то новое, то я скажу ему, посмотри в прошлое, ты увидишь, что это уже было. Начинаем понимать, что количество сюжетов на любые темы не такое уж и большое. Вы только открываете детектив и уже понимаете, да, кто убийца. Вы только включили фильм, ну и примерно знаете, чем закончится сюжет. И так далее. Вот этот ослабевающий вкус к жизни, это, пожалуй, самое мучительное, вот самое болезненное, что начинает личностью с какого-то момента восприниматься. А что же дальше? И вот здесь действительно мы видим, как неодинаково развивается человек в том обществе, где есть видение вечности, жажда ее и прорыв к ней, и в том обществе, где вечного нет, и есть только земное, временное, есть только настоящее. Мы видим два типа старости. Куда подевался мальчик, которым я был когда-то? Скажите, долгая старость — награда или расплата? Для одних награда, для других расплата. Если человек живет вечностью, то в какой-то момент он действительно собирает нечто, что время у него не может отнять. У него нет здоровья, у него нет молодости, красоты. Он примерно знает, как будут развиваться сюжеты этого мира. Но он собрал нечто для вечности и этим живет. И когда молодой человек в конфликте с родителями приходит к такому старику или бабушке, то происходит чудо. Эти люди не отстаивают свое место под солнцем. Они уже живут вечностью. И поэтому вот эту конфликтную ситуацию они способны разрешить. Иногда даже не словами, просто одним своим присутствием. Я видел таких стариков. Бабушка печет пироги, там, не знаю, дедушка там что-то строгает. И вот пришел вроде бы с такой непереносимой болью, с таким не имеющим разрешения конфликтом, с жалобой на своего отца или на свою мать. И вот что-то такое удивительное произошло. Пообщался с таким человеком, и все изменилось. Потому что этот человек именно из-за того, что он уже не только здесь, на земле, а уже стоит одной ногой в вечности, он способен вот эту боль, этот конфликт разрешить. Ну вот я вам пример такой приведу. У меня был крестник, ну сейчас он уже вырос и самостоятельной жизнью живет, он был детдомовец. И как все дети, не имеющие нормальной семьи, родителей, в общем-то, очень колючий и долго себя не подпускающий. Поэтому я, прежде чем с ним сошелся, не только как крестный, не только как тот, кто принял его от купели, но еще и как человек, которому он доверяет, потратил очень много времени. И действительно, он доверился мне. Вот мы стали общаться, дружески общаться. И вот в одной из поездок я подвел его к очень уважаемому священнику. Священнику, у которого я духовно окормлялся. Вот, к человеку таких ярких мистических дарований, которые, в общем-то, были наградой за его полную подвига и самоотвержение жизни. И вот произошла интересная ситуация. Я подвел его и говорю: «Батюшка, вот благословите мой крестник, звать его так-то». И вдруг смотрю, после преподачи благословения, причем мой крестник руки не поднял, не сложил их для крестообразных, для получения благословения, просто стоял как истукан. Вот он его благословил, положив ему руку на голову. Вот. А после этого опустил руку и взял его чуть выше локтя. Я думаю, что происходит? Сейчас вырвет руку. Волчонок, чужим не дается. Нет, смотрю, держит эту руку и не одергивает. Вот. Ну, потом этот батюшка что-то незначительное сказал, предложил нам покушать, и мы расстались. Вот я обращаюсь к своему крестнику и говорю: «Слушай, наверное, тебе неприятно было? Хотел руку выдернуть». И он мне отвечает. И я вижу в его глазах какой-то другой опыт. Он мне отвечает следующими словами: «Нет, я хотел ему другую руку дать». То есть вот этот мир, духовный мир, который этот человек нес в себе, тактильно перешедший на этого человека, в нем вызвал вот такую непосредственную реакцию. Ему было так хорошо, что он, может быть, поначалу и хотел дернуть руку, но сказал: «Я ему хотел и вторую дать». И вот это на самом деле феномен старости, которая стала мудростью и которая позволяет примирить конфликтующие поколения. И наоборот, возьмите человека старого, пожилого, который в вечности ничего не выстраивает, не верит в нее, не живет для нее. Для него, наоборот, не в будущем, да, не в перспективе все и самое настоящее. Для него все в прошлом. Поэтому, когда рассорившийся, разобидевшийся на своих родителей, его детей, внук или внучка приходит и рассказывает об этом, ну что он может предложить? Посмотреть старые фотографии? Ну, прости Господи, своей пионерской юности, комсомольские стройки. А самое главное, за всем за этим будет упрек этому молодому человеку, что он не живет так, что он растрачивает свою молодость напрасно. И на самом деле зависть к тому, что вот ты молод, а я уже нет, поэтому я вот прибавлю к твоей уже существующей раздражительности еще свою раздражительность на тебя. Поэтому реакция на такую старость, как я уже говорил, совершенно очевидна. Вот, конфликт не преодолевается, а только углубляется. Ну вот, собственно говоря, на этом разговор о этой заповеди можно было бы и закончить. Но я хотел бы лишний раз напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что широка заповедь. Поэтому вроде бы формально оговаривающая права и обязанности отцов и детей, она на самом деле распространена на все возраста жизни. Потому что каждый из нас внесет в себе и детство, и отцовство, и старость. И все это касается каждого из нас. Вот. Но с другой стороны, я подумал, что раз уж мы начали разговор об этой заповеди отвлеченно, издалека, и посмотрели на преемственность поколений с точки зрения светской, то я подумал, что воспитывать в парадигме некой правды, отвлеченной, абстрактной, и успешно воспитывать может и нерелигиозный человек. Скажем, внук, внучка, отец, сын так преданы своему самоотверженному отцу, и неважно, язычник он или безбожник, сила личности, пассионарность отца или деда настолько велики, что, собственно говоря, детям это уважение просто передается. Мощь, масштаб личности таковы, что, конечно, у детей одно только уважение и почтение. Они даже хотят этому подражать. Но действительно, вот мы все вышли из советского времени, и мы помним, как непросто детям честных коммунистов, вот. Ну что значит честных? Вот. И коммунистам там третьего и четвертого звена, далеким от партаппаратчиков, от райкомов, обкомов, которые, вот, что называется, не за страх, а за совесть эту идеологию, поверхностно ее усвоив, там, не читая ни Маркса, ни Ленина, просто вот совершали на христианских принципах. То есть, в общем-то, жертвенно. Не знаю, Урбанский в фильме «Коммунист». Людям хлеб нужен. Вот. Если такой человек, или не обязательно коммунист, там, нацист, кто угодно, да, если такой человек очень честно живет в соответствии со своей схемой, то, конечно, он не может не оказывать влияния на подрастающее поколение. Конечно, это будет определенного рода воспитание в системе ценностей, противоположной христианским. Но влияние это будет. И вот возникает вопрос. Если и в этом, и в религиозном, и в антирелигиозном, нерелигиозном случае это влияние есть, то за кем же правда? Получается так, что все в личность упирается. Вот. Чем больше пассионарности, харизматизма, тем больше влияния. И да, и нет. Почему? Потому что, когда речь идет о практическом влиянии безбожников, нерелигиозных людей на своих детей, о положительном влиянии, то остается одна философская, на самом деле глубочайшая жизненная проблема. Да, ты жил в соответствии со своими принципами. Да, твоя жизнь привела к тому, что твои дети не могли не влюбиться в тебя и в твою жизнь, и поэтому хотят тебе подражать. Но когда мы начинаем выяснять, а правильной ли была эта жизнь, а каким образом мы это выясняем, а отвечала ли эта жизнь, эта система ценностей, глубочайшим вопросом человеческого духа, вот тем самым человеческим, а не животным вопрошением. Откуда я пришел? Зачем я живу? Куда я иду? Потому что ни нацистская, ни коммунистическая идеология не предполагала ответа на эти вопросы. Или очень поверхностные. И вот когда мы сравниваем это с религиозными концепциями, то мы понимаем, что, в общем-то, у религии есть преимущество. Она действительно предлагает человеку ответ на главный человеческий вопрос. Кто я? Зачем я живу? Что будет со мной после смерти? Вот. Поэтому даже исходя из этого, стоит брать за основу все-таки религиозную составляющую, потому что в противоположном случае опять-таки возникает конфликт даже не поколений, а конфликт мировоззрений. Да, мой отец честный коммунист. Вот, я его люблю и буду ему подражать. А со мной входит в конфликт сын честного капиталиста, тоже безбожника. Вот, мы конфликтуем мировоззренчески, бытово. Вот, и мне не удается ему доказать, что он не прав, что он негодяй, да, а я вот на самом деле живу для блага человечества. Потому что он меня спрашивает, а почему ты решил, что это благо для человечества? Или даже человек, которому нравится причинять боль ближним. Вот в конфликте с безбожником, который все-таки считает, что этого делать нельзя, они оба правы. Этот говорит, это плохо, а другой его вопрошает и говорит, а почему ты так решил? Мне-то хорошо, но это плохо. А где критерии оценки такого поведения? Поэтому все-таки, когда мы обращаемся к заповедям Божьим, мы понимаем, что этот критерий есть. Бог, который сказал о том, что это норма. Вот. И поэтому для того, чтобы возникла подлинная, да, а не призрачная преемственность между родителями и детьми, вот, нужно, чтобы основа ее носила вечный характер. А это только на религиозных основаниях. Собственно говоря, мы об этом и говорим. Заповеди Божьи ценны тем, что они дают общие универсальные принципы, которые распространяются на всех людей. Вот, и человек не может сказать о том, что ему это не подходит. В конце концов, я скажу так, один-то дар есть у всех. Вот, этот дар — возможности богообщения, возможности восприятия жизни как благодарения, как прославления Бога. Ну вот я вижу у нас вопрос, да, пожалуйста.
2: Отец Евгений, скажите, пожалуйста, почему эта заповедь имеет отличие от всех остальных заповедей в том, что именно за почитание родителей Господь обещает долготу дней? Почему именно в этой?
1: Хороший вопрос. Вы понимаете, здесь нельзя не учитывать этнокультурный спектр. Мы видим, что Бог говорит с человечеством, все-таки исходя из характера самого человечества. На дикость человеческую Бог действует как страх. На более развившееся человечество Бог действует как закон. На еще более развитое человечество Бог действует, предлагая им смысл жизни как любовь. Вот поэтому, когда Бог предлагает Аврааму оставить землю отца, вот, народ свой, и пойти туда, куда он ему покажет, вот он, конечно, предлагает ему, помимо обетований, в которых Авраам ничего понять не может, и благословятся в семени твоем все народы земли, да пойди уж разбери, что имелось в виду. Конечно, он ему говорит те вещи, которые для Авраама понятны. У тебя будет потомство, благословляющих тебя благословлю и злословящих тебя прокляну. Так и здесь мы видим, что Бог в некоторых заповедях, я просто эти вещи не оговаривал, но раз уж вы задали этот вопрос, вот скажем, в запрете на идолопоклонство Господь говорит о том, что он Бог-ревнитель, о том, что он карает грешника до четвертого поколения, а милует до тысячи родов. Вот. И, собственно говоря, на этом основана такая неправильная интерпретация людей, в том числе и живущих уже в христианские времена, о том, что вот есть, ну, некое проклятие на семьях, в которых был какой-то страшный грех, поэтому вот за грехи родителей этот род несет, ну, не знаю, какое-то наказание. Или рано они умирают, или у них нет счастья в семейной жизни. И вот ссылаются именно на эту заповедь. Но она ветхозаветная. Я повторяю, она не устарела. Если ты Бога воспринимаешь как закон или как страх, то, пожалуйста, это с тобой может и произойти. Но вот когда мы обращаемся уже к новозаветной интерпретации этой заповеди, мы понимаем, что, конечно, вот все эти педагогические методы, а это именно педагогика, вот раз человек иначе не понимает, то да, пусть будет угроза. Раз человек иначе не понимает, пусть будет четкая формулировка закона, который нельзя ни при каких обстоятельствах нарушать. Но вот мы видим, приходит Христос и все время нарушает закон. 7 раз поправляет Моисея. А ведь он сам дал эти законы. Просто человечество вышло на другой уровень. Вот а раз так, то Господь может свои же заповеди и улучшить. А правило следующее. У Бога индивидуальные отношения с каждой душой. И не может быть прапредок какого-нибудь крокодила, да, отвечает за преступление этого крокодила. И даже если ребенок умер рано, то это потому, что у Бога с этим ребенком свои особые отношения. Вот какие, непонятно. Почему он умер рано? Ну, значит, что-то... Вот, а не потому, что решил наказать отца и мать, или там, скажем, их далеких предков за какие... Ваня, снимай штаны, я выпарю тебя за стекло, которое ты разбил позавчера, как у Чехова. Вот, конечно, нет. Потому что у Бога личные отношения с каждой душой. Вот. Ну, спасибо. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До следующих встреч. Напоминаю, что с вами был протоиерей Евгений Горячев. Мы говорили о катехизации, о чем будем говорить, я думаю, еще достаточно долго. До свидания.
0: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из Псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории.

0: категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Отслужена божественная литургия в готической капелле. На епархиальных курсах отметили начало учебного года. Об этих и других событиях более подробно. 15 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе встретился с блаженнейшим патриархом Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. Его блаженство принял владыку и сопровождавших его лиц в малом тронном зале Иерусалимской патриархии. На встрече присутствовали генеральный секретарь Иерусалимской патриархии архиепископ Константинский Аристарх, епископ Нарвский и Причудский Лазарь, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Васиан Змей, а также духовенство Санкт-Петербургской епархии, студенты Санкт-Петербургской духовной академии, паломники из России и Эстонии. Патриарх Феофил, обращаясь к паломникам, отметил, что в современном мире, когда человека окружает множество искушений, роль Иерусалимской церкви уникальна. Это место было освящено и благословлено искупительной жертвой Иисуса Христа. Эта земля приняла его тело. Пресвятая Богородица тоже была погребена здесь. Поэтому Святая Земля – это место единения христиан, в особенности православных. В приветственном слове митрополит в Арсенофе отметил, что паломничество совершается по благословению святейшего патриарха Кирилла и передал его блаженству поклон от предстоятеля Русской Православной Церкви, поблагодарив патриарха Феофила за гостеприимство. Также владыка передал поклон предстоятелю Иерусалимской Церкви от председателя попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина, который приезжал на праздник Богоявления с плащаницей Божией Матери, и патриарх Феофил ее осветил. Затем святыня была пожертвована Староладожскому Успенскому монастырю. Владимир Якунин передал его блаженству книгу, посвященную этим событиям. Митрополит в Арсенофе подарил патриарху Феофилу набор из наперсного креста и двух панаги и коробку конфет, изготовленных в Петербурге, а также передал подарок от Санкт-Петербургской духовной академии икону святого Иоанна Богослова. Патриарх Феофил подарил митрополиту Варсонофию и епископу Лазарю напрестольные кресты, отделанные перламутром, а паломникам – иконки Иерусалимской Божией Матери. Мероприятие, посвященное началу учебного года, прошло 13 сентября на высших епархиальных курсах святого праведного Иоанна Кронштадтского. В нынешнем году курсы отмечают свое 35-летие. На обучение поступило 184 человека. Слушатели будут осваивать программу «Богословский тривиум», «Церковное пение», «Христианское искусствоведение», «Педагогику православной школы», «Психологию отношений» и «Экскурсионно-паломническую деятельность». После молебна наместник Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин передал приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе, благословил собравшихся и вручил поступившим памятные подарки. Епископ Вениамин отметил роль высших епархиальных курсов в подготовке специалистов в церковной и светской областях. Также состоялся концерт молодежного коллектива «Игра саксофонов». 12 сентября благочинный Петродворцового округа, настоятель Петропавловского собора Петергофа протоиерей Михаил Тирюшов совершил божественную литургию в церкви святого Александра Невского готической капелле в парке Александрия. За богослужение молились начальник экспозиционной службы Государственного музея-заповедника Петергоф Сергей Бондарев, заведующий отделом музея Александрии Вадим Снакин, хранитель капеллы Татьяна Харужия, депутат за законодательного собрания Михаил Барышников и заместитель директора компании «Ренессанс Реставрация» Алексей Герасимов. Пел хор собора Петра и Павла в Петергофе под управлением регента Юрия Герасимова. В храме для поклонения была выставлена икона святого князя Александра Невского с частицей его мощей, принесенная из Петропавловского собора. Настоятель поблагодарил руководство музея-заповедника за возможность совершить божественную литургию, которая стала первой со времени освящения церкви после реставрации в 2006 году на престольный праздник. 13 сентября в культурном центре «Каскад» в Петергофе прошел благотворительный концерт «Исторические образы в русской классике», посвященный Дню перенесения мощей Александра Невского и Ништадтскому миру. Концерт вели регент Петропавловского собора в Петергофе Юрий Герасимов и регент храма Николая Чудотворца в Павловске Федор Полевицкий. В исполнении хора Петропавловского собора и ансамбля духовых инструментов «Кронверк Брас» прозвучали произведения Петровской и Екатерининской эпох, сочинения Римского-Корсакова, Мусоргского, Хачатуряна, Свиридова и Шостаковича, а также песни о Петербурге. Автором всех аранжировок концертной программы выступил художественный руководитель ансамбля «Кронверк Брас» Илья Кузнецов. 13 сентября епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери в деревне Большие Поля Сланцевского района. Его преосвященство сослужили благочинные Сланцевского округа протоиерей Алексей Гришанов и настоятель храма иерей Михаил Мещеряков. По окончании богослужения архипастырь обратился к верующим со словом проповеди. За труды во славу Святой Церкви владыка наградил епархиальными наградами активных прихожан и благотворителей храма. Первоначально Казанская церковь была построена в несуществующем ныне селе Низы. В 1941 году церковь была закрыта, а в 1946 возвращена церкви. В 1954 году церковь перенесли на нынешнее место и открыли. Регулярные богослужения совершались до момента строительства храма преподобного Серафима Саровского в городе Сланцы. По окончании строительства Сланцевского храма в связи с большой удаленностью от города и проблемой транспортной доступности, богослужения в Казанском храме стали совершаться несколько раз в год. В то же время храм почитался местными верующими как место молитвенного подвига предков в годы атеистического террора и богоборчества. В связи с физическим износом несущих конструкций здания было принято решение о его демонтаже и устройстве нового каменного храма-часовни на этом же месте. 1 августа 2019 года епископ Митрофан осветил фундамент нового здания храма. 30 августа 2025 года состоялось великое освящение новопостроенного храма. Встреча с автором краеведческого сообщества «Умные прогулки» Владимиром Ивановым и презентация его книги «Мифы Петербурга» состоится в просветительском центре при Федоровском соборе 25 сентября. Издание «Мифы Петербурга» затрагивает широкий круг тем – от мифологической предыстории города до современных концепций альтернативной истории. В презентации примет участие научный редактор книги, кандидат философских наук, выпускающий редактор журнала «Вода живая» Тимур Щукин. Переводчик и экскурсовод Владимир Иванов, выпускник кафедры библеистики Санкт-Петербургского государственного университета и постоянный автор журнала «Вода живая». Вход на мероприятие свободный, начало в 19 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 216-е зачало послания к Ефесянам. Отрывок из первой главы.
1: Братья, Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению.
0: Послушайте 30-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 7 главы.
2: В то время пришел Иисус в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышал о нем женщину, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина-то была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем зачале мы видим, как Иисус Христос приходит в языческие города Тир и Сидон. Для нас важно помнить, в каких отношениях был израильский народ с язычниками. Язычники для них были заклятыми врагами. И даже не в том смысле, что им было что делить, или их интересы пересекались в политическом плане, а это была просто врожденная ненависть к язычникам. Иудеи старались без особой необходимости не общаться с представителями языческого мира и, конечно, не бывать в землях, где жили языческие народы. В контексте таких отношений мы видим, что вопрос, который поднимается немного ранее в Евангелии, вопрос о нечистоте, не закрыт до конца. Иисус Христос не делает различия между чистыми и нечистыми народами. Он спокойно приходит в земли языческие, просто ища уединения от постоянно преследующей его толпы, которая, скорее всего, состояла не только из больных, хромых, глухих, но и просто, как бы мы их назвали, зеваки, которым больше хотелось посмотреть на чудеса, которые совершал Иисус Христос. Итак, придя в землю языческую, Спаситель закладывает важный камень в основании церкви. Он пришел не только для богоизбранного израильского народа, но и дать возможность язычникам узнать истинного Бога. Это событие, весь дальнейший диалог, который, конечно, обсуждался в ранней церкви, позволил христианству не стать внутрииудейской сектой, но выйти за грани иудейских представлений. Давайте попробуем разобрать немного подробнее диалог с этой женщиной. Женщина просит помочь своей дочери Иисуса Христа. Он отвечает, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Всегда разбирая это место, толкователи говорят о том, что собака – как и сейчас в наше время, означало ругательство. Часто псами иудеи называли язычников, но здесь почти так же все в один голос говорят, что речь идет об уменьшительно-ласкательном слове «щеночки». То есть Иисус Христос лишает это слово отрицательного значения. Также, конечно, одно и то же слово можно сказать с разной интонацией, и оно поменяет одно значение на другое. В любом случае, Иисус Христос говорит, что сперва должны насытиться дети, а затем может остаться и для домашних животных. Женщина сумела заметить в этих словах улыбку, доброту Спасителя и сочла, что может рассчитывать на его милосердие. Она понимала, что дверь перед ней еще не закрыта. В те времена приборов для приема пищи не было. Люди ели руками, а руки вытирали об бороду и волосы, могли и об лепешки, которые похожи на наш сегодняшний лаваш. Конечно, здесь речь идет о богатом доме, где могли куски хлеба бросать домашним собакам. Женщина говорит, что будет рада и таким кусочкам. Спасителю понравился такой ответ. Светлая вера этой женщины не могла удовлетвориться простым отказом. Да, мы с вами видим, что ее вера была подвергнута испытаниям, но она оказалась истинной. Ее молитва была услышана, и дочь ее получила исцеление. Хороший пример и нам с вами, дорогие братья и сестры, уметь своей искренностью и доверием к Богу быть сопричастным к Его милосердию. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 17 сентября, 4 сентября по старому стилю празднуется память святого пророка и боговица Моисея. О его жизни повествуют книги Библии «Исход», «Числа» и «Второзаконие». Моисей родился в Египте около 1570 года до Рождества Христова. Воспитанный дочерью фараона, Моисей не утерял веры в истинного Бога. Он смог ответить на призыв Божий и потому удостоился быть собеседником Бога, каковыми были только Адам и Ева до грехопадения. В результате мы имеем первые книги Библии, которые по преданию написаны Моисеем. Благодаря этому величайшему из пророков мы знаем о Боге как Творце мира и человека. В руки Моисея Господь вложил 10 заповедей. Моисеевым законом долгие века хранилась на земле вера в истинного Бога, пока не пришел Мессия, и закон Моисеев не сменился законом Христовым. Но и сам Моисей – прообраз Христа как освободитель своего народа из рабского плена. Призывом Божиим к Моисею было явление на горе Синай несгорающего тернового куста, неопалимой купины, прообразующего собой Пресвятую Богородицу. Не случайно в этот день установлено празднование икони Божьей Матери, именуемой «Неопалимая купина». Сегодня чествуется образ, хранившийся в Грановитой палате Московского Кремля. Прославление иконы произошло в 1680 году, когда стремянный конюх царя Федора Алексеевича Дмитрий Калошин построил на свои средства храм в честь этой святой иконы. Однажды, попав в немилость к царю, Дмитрий усердно молился перед иконой Неопалимой Купины, прося Царицу Небесную защитить его. Сама Божия Матерь явилась во сне царю и заступилась за конюшева. После этого чуда царь решил Дмитрию перенести иконы из Грановитой палаты в построенный им храм. Когда в Москве был сильный пожар, эту икону обносили вокруг домов прихожан Неопалимовской церкви, и все дома уцелели от огня. Этот храм, построенный в 1680 году, был разрушен в 30-х годах XX века. Иконография иконы «Неопалимая Купина», принятая в Русской церкви, представляет собой глубокое богословское осмысление мессианских пророчеств Ветхого Завета. Композиция иконы образована двумя четырехконечными звездами, наложенными одна на другую, в центре которых в медальоне Богоматерь с младенцем Христом в архиерейском облачении. На груди Пречистой помещены символические изображения, лествица, прообраз Богоматери в видении патриарха Иакова и палаты, дом. В лучах первой звезды синего цвета изображены ангелы, в лучах огненно-красной звезды – символы евангелистов. Вокруг звезд также изображаются ангелы и архангелы. По углам иконы изображены видения пророков. Явление Моисею неопалимой купины в виде иконы Богоматери знамени в горящем кусте, Исаии Серафима с горящим углем в щипцах, Иакову лествицы с ангелами и Иезекиилю затворенных врат. Богоматерь собрала вокруг предвечного младенца весь мир, силы земные и небесные. Именно такой, собранный воедино, и замыслил вселенную Бог в своей премудрости. В этот день празднуется память мученицы Ирмионии, дочери апостола Филиппа, пострадавшей около 117 года. Также сегодня празднуется память священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, пострадавших с ним трех отроков — Урвана, Прилидиана, Еполония и матери их Христодулы. Они приняли смерть в Антиохии в 251 году. Еще многих мучеников прославляет сегодня православная церковь — Феодора, Миана, Юлиана и Киона — и Вавила Никомедийского, а с ним его учеников, 84 отроков, пострадавших в начале IV века. Также сегодня вспоминается святитель Иоаким, патриарх Александрийский, и преподобный мученик Парфений, игумен Кизилташский. Игумен Парфений был назначен настоятелем Кизилташской киновеи Таврической епархии в 1858 году. С молитвой на устах игумен работал от зари до зари, горсть монахов подражала ему. Будучи бессребреником, он запрещал братьям просить подаяния, и рабочих нанимать было не на что. В Кизилташской киновии до игуменной Парфения была только пещера с целебным источником да 2-3 плетеные мазанки. Его трудами были проложены дороги, разбиты сады и виноградники. Из пещерки в скале вырос целый скит с двумя гостиницами и каменной церковью. В 1867 году преподобный мученик Парфений был убит крымскими татарами-мусульманами. В этот день празднуется обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского. Событие это произошло в 1911 году. Также сегодня мы празднуем второе обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, бывший в 1989 году. Кроме того, сегодня установлено празднование собора воронежских святых. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память множества священномучеников, погибших в 1937 году. Григория Лебедева, епископа Шлиссельбургского, Павла Васильевского, Иоанна Василевского, Николая Сретенского, Николая Лебедева, Иоанна Ромашкина, Николая Хвощева, Александра Никольского, Петра Лебединского и Михаила Богородского. Преподобного мученика Стефана Кускова и мучеников Василия Ежова, Петра Ланского, Стефана Митюшкина и Александра Блохина. В продолжении церковного календаря послушайте житие священномученика Григория Лебедева. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Священномученик Григорий, в миру Александр Алексеевич Лебедев, епископ Шлиссельбургский, викарий Ленинградской епархии, родился в 1878 году в древнем городе Коломне Московской губернии в семье священника. Отец его, Алексей Михайлович Лебедев, в сане протоиерея служил в Коломенском Успенском монастыре. Мать Мария была дочерью местного священника Федора Остроумова. Семья была большая. У будущего владыки было 4 брата и 3 сестры. Добрая и благочестивая мать заложила в душу будущего священномученика семена веры и молитвы. Она рано умерла от воспаления легких, и дальнейшее воспитание детей полностью взял на себя отец, который стремился внушить им страх Божий и желание исполнять заповеди. Он брал Александра с собой в монастырь, где тот находился весь день под присмотром монахинь и с радостью посещал продолжительные монастырские службы. Александр с большими успехами закончил Коломенское духовное училище, а затем поступил в местную духовную семинарию. Ректор семинарии назначил его уставщиком и канонистом до самого конца обучения. Выполнение этих обязанностей способствовало сближению Александра с благодатной силой богослужения. В 1903 году он окончил Московскую духовную академию и был назначен преподавателем гомилетики и литургики в Симбирскую духовную семинарию. Здесь он трудился 4 года, обучая будущих пастырей уставному богослужению и проповеди. С переездом в Москву продолжилась его педагогическая деятельность. Он преподавал в кадетском корпусе и в 3-й Московской гимназии, а позже в Николаевском сиротском институте. Чувство иное призвание, Александр Лебедев покинул Москву. Рождественским постом в Зосимовской пустыне Владимирской епархии он был пострижен в монахи с именем Григорий. С переходом монаха Григория в Свято-Даниловский Московский монастырь его наставником стал епископ Федор, управляющий в те годы монастырем. Здесь он был возведен в сан архимандрита. И уже в 23-м году святейший патриарх Тихон в Москве рукоположил архимандрита Григория во епископа Шлиссельбургского, викария Петроградской епархии, и назначил наместником Александра Невской Свято-Троицкой лавры. Как наместник лавры, владыка Григорий прежде всего заботился о сохранении традиций монашеского благочестия. В эти годы он сблизился с духовником обители иеромонахом Варнавой Муравьевым, впоследствии Серафимом Вырицким. Со временем общение между епископом Григорием и отцом Варнавой переросло в настоящую духовную дружбу. В Петрограде епископ Григорий 2 арестовывался. Первый раз в декабре 24 года, как наместник лавры за неуплату долгов и продажу лаврской ризницы. На суде епископ держался мужественно, получил небольшой срок и был освобожден на следующий год. Второй раз епископа Григория арестовали в 27 году по групповому делу пастырского училища. По этому делу владыка обвинялся в создании кружка ревнителей истинного православия, члены которого якобы должны были организовывать протесты при закрытии властями церквей. Но это дело было прекращено из-за недостатка компрометирующего материала. Владыка Григорий вышел на свободу 19 ноября 27 года во время нараставших споров вокруг послания заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Старгородского. Епископ Шлиссельбургский Григорий не принял декларацию митрополита Сергия и за богослужением поминал только патриаршего местоблюстителя митрополита Петра. С митрополитом Сергием епископ Григорий стремился сохранять нормальные, непредвзятые отношения, но принципиально не согласный с декларацией и скорбя о тех разделениях, которые она несла в жизнь церкви, он написал заместителю патриаршего местоблюстителя искреннее письмо, в котором запечатлелись его глубокие переживания. «Обращаю к вам свою сыновнюю просьбу», – писал епископ Григорий. «Мне очень тяжело, глубокочтимый владыка, огорчить вас отказом воспринять ваши советы. Наш вчерашний разговор был предметом моего тщательного продумывания, и я пришел к одному решению. Настоящим я повергаю пред вами просьбу освободить меня от несения обязанностей вашего наместника по Свято-Троицкой Александра Невской лавре и снять с меня руководство Шлиссельбургским викариатом с увольнением на покой. 4,5 года пребывания на служении здесь, 4,5 года почти сплошных страданий выучили меня ходить и определяться только с состоянием по совести перед лицом Божиим. И теперь моя совесть спокойна. Пусть меня судит Бог». Владыка Григорий уехал на родину в Коломну, где много работал над богословскими трудами, среди которых толкование на Евангелие от Марка, где он показывает, что все евангельские истины обращены к каждому человеку, но душа должна быть приготовлена к восприятию Христова благовестия. В 1933 году он поселяется в старинном городке Кашине. Время его проходит в основном в богословских занятиях. Владыка заботливо окормляет своих духовных чад, которые приезжали к нему. Из сохранившихся писем видно, каким духовно чутким, любящим и мудрым наставником был он для них. Он стремился вести их путем христианского подвига, неизбежность которого для всех учеников Христовых в те годы связана была с жестокими гонениями на церковь. В Кашине владыка Григорий посещал собор святой благоверной княгини Анны Кашинской, но служил только дома. Епископ Григорий был арестован 16 апреля 1937 года по 58 статье за контрреволюционную деятельность. Владыка обвинялся в том, что он якобы являлся руководителем фашистско-монархической организации в городе Кашине. На первом же допросе он отверг обвинение и виновным себя не признал. На допросах владыка никого не называл. Его ответы следователю были продуманы и не давали никаких поводов для обвинения ни других людей, ни его самого. Убедившись в твердости владыки, следователи больше его не допрашивали. И 13 сентября епископ Григорий был приговорен к расстрелу. 17 сентября 1937 года священномученика Григория Лебедева вместе с группой духовенства и мирян расстреляли в тюрьме города Калинина.

0: 33-й псалом обиходного распева прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-От.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподоби вы мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажди нам целомудренне пожити дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрий мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жит и волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, веси бо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовемте, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоей.

и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующая, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Книга вдохновляет нас светом духовной свободы во Христе, ясностью изложения, широтой богословской и светской эрудиции. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» книгу епископа Таврического Михаила Грибановского «Над Евангелием» для вас читает Валерий Утенков.
2: Это был последний государственный деятель, который был так предан своей стране, своему делу, последний подлинный слуга государству, народу, царю. 18 сентября – день трагической гибели Петра Аркадьевича Столыпина. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Александра Солженицына «Красное колесо» о Петре Столыпине для вас читает народный артист России Иван Краско.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова.
2: В рубрике «Перечитывая заново» слушайте беседы протоиерея Александра Рябкова и искусствоведа Алексея Даниловича Семкина о творчестве Сергея Довлатова. В сентябре 2026 года исполняется 85 лет со дня рождения писателя. Наши постоянные авторы предлагают взглянуть на него как на наследника Зощенко и Чехова. Передача из рубрики «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10 часов 30 минут.
1: Никто не сомневается в том, что заповеди блаженства играют особую роль в христианском мировоззрении. Однако текст этот очень странен. Чем больше думаешь о нем, тем больше он озадачивает. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат передачи по книге английского проповедника-доминиканца Саймона Тагуэла «Беседы о блаженствах». Читает народный артист России Георгий Корольчук. «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
2: И Циолковский, и вся традиция космизма и утопизма, в том числе и советского, связана с полным отрицанием исторического прошлого. 17 сентября – день рождения философа, основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. В чем значение Циолковского для отечественной мысли? Рассказывает преподаватель Института богословия и философии Константин Махлак. Слушайте передачу из рубрики «Календарь памятных дат» 17 сентября в 14 часов 30 минут.
1: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущение каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение. Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17:10, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
3: Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем знакомство с книгой епископа Михаила Грибановского «Над Евангелием», одним из самых ярких и неординарных произведений русской духовной литературы конца XIX века. Не являясь в строгом смысле толкованием Евангелия, эти экзегетические этюды представляют нам удивительно тонкие духовные размышления над евангельским текстом.

Так сказал Господь жене самарянки у колодца Иаковлева. Понятен ли нам смысл этой открытой Господом истины? Кажется, вполне понятен. Мало того, мы не только эту истину понимаем, но так привыкли к ней, так жились с нею, что она не останавливает уже нашего внимания. Мы считаем ее вполне достоверной и ясной. Для нас очевидно, что Бог может быть только существом духовным, что его нельзя представить себе, как представляли и представляют доселе язычники, какой-либо материальной силой или каким-нибудь явлением природы, грозой, солнцем, луной или в виде того или другого животного и тому подобное. При всем современном удивлении к силе электричества никому не придет в голову обожествлять эту силу, признавать ее Богом, приносить ей жертвы и прочее. Для нас представляется совершенно ясным, что Бог не может быть ничем материальным или природным. Он несравненно выше всего этого. Он духовен. Но имеет ли эта очевидная истина какое-либо непосредственное и жизненное для нас значение? Этого не видно. Нравственного смысла мы из нее не извлекаем. Своим сердцем мы на ней не останавливаемся. Нашу деятельность она не освещает и ею не руководит. Нашу совесть она ни к чему не обязывает. К высокому подвигу нас не влечет. Мы скользим по ней своим сознанием так же равнодушно, как, например, над отвлеченным положением «безусловное безгранично». Почему же это так? Может быть, откровение Господа, что Бог есть Дух, действительно только философская, отвлеченная истина? Конечно, нет. Это невозможно предположить потому одному, что у Господа каждая мысль так всесторонняя и полна, что непременно имеет жизненное и нравственное приложение. Дело не в истине, а в нас самих. И мы, к сожалению, доказываем это отрицательным образом своими печальными злоупотреблениями в отношении этой истины. В великом откровении, что Бог есть Дух, мы не только не видим для себя побуждения к высокому жизненному подвигу, но очень часто пользуемся им как средством оправдать нашу ленность, нерадение и косность в своих отношениях к Богу. Бог есть Дух. Не думается ли нам при этом, что Он бесконечно далек от нашей обыденной жизни и так возвышается над ней, что трудно и поставить Его в какую-либо близость к нашему житейскому обиходу? В слове «Дух» нам звучит что-то туманное, неуловимое, что-то такое, во что можно и должно верить, но веру во что нельзя проявить ни в каких определенных образах и действиях. И выходит так, что наша жизнь идет своим чередом, а вера в Бога витает у нас где-то в безвоздушном пространстве, отделенном от всего живого, не оказывая на нас никакого деятельного влияния. Он точно темный свет луны, в лучах которого мы склонны помечтать иногда о том, что само по себе прекрасно и возвышенно, но что не имеет никакой связи с действительностью и никаких прочных надежд на осуществление, что мы сами в душе признали лишь прекрасной химерой. Бог есть Дух. Это что-то стоящее бесконечно выше всякой материальной природы, отделенное от нее по самому своему существу, противоположное ей. Трудно найти между высочайшим духом и грубой материей точки соприкосновения и взаимодействия. А природа, между тем, совершает свой путь по своим собственным непреложным законам. Мы все в ее власти и сами — часть ее. Какое же практическое значение, думается нам, может иметь для нас вера в духовного Бога? Верить в него должно, но ведь колесница нашей жизни катится себе по наклонной плоскости, по выбитой событиями дороги, и все ее винты и колеса подчинены независимым от нашей веры механическим законам. Какой же смысл, говорят нам, в призывании его на пути жизни, в молитвенном обращении к нему, во время житейских неудач и скорбей? Бог есть Дух. Но что такое Дух, говорим мы? Это идея, мысль, нечто отвлеченное, нечто доступное лишь мысли. Чем дальше мы рассуждаем в этом направлении, тем безжизненнее, неопределеннее, туманнее становится для нас Бог. Мы начинаем называть его уже не Богом, а Божеством,
абсолютом и иными именами, говорящими не о живом личном существе, а о какой-то отвлеченной идее. Мы мысленно признаем его, мы не станем отвергать его существование. Наша мысль не удовлетворяется грубым отрицанием материализма. Но все это наше признание очень дешево нам стоит. Оно не составляет для нас какого-либо свободного подвига или хотя бы существенного жизненного вопроса. Лукавое сердце подсказывает нам, почему бы его и не признать. Мысль как будто находит в этом успокоение, а практически это не обязывает ни к чему особенному. Такими хитрыми извивами мы в открытой Господом истине, что Бог есть Дух, находим средства оправдать свою ленность и косность, свою холодность и нерадение в отношении к Богу, признавая Его умом и оставаясь без Него в жизни, отдавая себя во власть стихийных сил природы. В чем же кроется причина таких лукавых изворотов человеческой души? Прежде всего, обратим внимание на то, что так происходит дело не только относительно данной истины, но и многих других, не менее важных и высоких. Тут, очевидно, кроется общая причина и весьма глубокая. Кто, вдумываясь в жизнь, не замечал, что чем ни выше, ни жизненнее какая-либо идея, тем искуснее мы умеем своим рассудком исказить ее, заставить служить ее своим низменным инстинктам, и именно ею оправдывать свою косность и негодность. Идея как будто не теряет своего величия, но она производит свое действие как раз противоположное своему истинному предназначению. Она точно отражается в каком-то другом противоположном, темном мире, и оттуда уже греет и произвращает своей силой обращенные туда низшие стороны нашей природы. Где же и в чем эта темная сила, своим отражением искажающая лучи божественной истины и направляющая их для достижения своих темных целей? Это та же враждебная сила, которая искони борется со всякой истиной и мешает всеми способами человеку стремиться к божественному свету жизни и пользуется для этого косностью нашей телесной природы и эгоизмом душевной. Это та же сила, которая пригвоздила ко кресту подателя вечной жизни, которая боролась с его последователями яростью язычников и, побежденная здесь в открытой борьбе, вступила, наконец, в скрытую борьбу путем всяких софизмов и хитросплетений нашего лукавого и перебежного ума. Обратимся к истории, и мы увидим, какова тактика этой враждебной силы и какова та цель, которой мы невольно идем сейчас, повинуясь ее внушениям. Если мы вспомним предшествующую появлению Христа историю человечества, то увидим, что она носит по преимуществу характер религиозный. Вся жизнь народов принимала часто трагический отпечаток вследствие суровых запросов национальной веры. Тысячи, десятки тысяч жертв человеческих бросались под колесницу мрачного индийского бога Джаггернаута. Младенцы бессердечно и неумолимо сожигались в ненасытной утробе Молоха. Женщины отдавались невольному и позорному разврату в угождение богини Мелитти. Недаром в индейских ведах весь мир представляется лишь гигантской жертвой, воскуряющейся пред великим богом Варуной. Все тогда держалось на народной вере, все приносилось на ее алтарь. Все высокие характеры, все подвиги великих душ появлялись во время подъема народных верований. Как изживались боги, так иссякала и народная жизнь. Переходные эпохи были эпохами смены вер языческих. Божества были не безжизненными. В них были заключены источники всяческой энергии. Бог для языческого народа был той высокой природной силой, которая в конце концов победит все и все разрешит в себя. Это казалось так просто и так реально. Тут не было бессилия туманности. Боги не были отвлеченными представлениями, мыслями или понятиями. Они не выдумывались человеком, а создавались самой природой. Реально предстоя людям в той или другой силе, возвышаясь своим грозным небосклоном, грозя бурей, громом или молнией, иссушая зноем солнца, возбуждая производительной силой жизни, сама природа была их богом,
могущество которого нельзя было не признать. Оно переливалось в их собственных жилах огненным потоком. Повинуясь инстинкту олицетворения, в могучих силах природы они видели тех страшных и великих богов, во власти которых судьбы отдельных людей и всего народа. Они предавались им, верили в их действительную силу и в этой непоколебимой вере жили, развивая свои народные силы, воюя с другими народами и подчиняя их своим богам. Так было до Рождества Христова. К этому времени мысль своим сомнением привела уже к полному разложению природные верования тогдашнего человечества. Последнее уже томилось тоской, предоставленное самому себе и не имея пред чем преклониться. Через это подготовлялась более или менее удобная почва для восприятия того, что было возвещено Христом. А им было возвещено то, что природные боги — ничто, что вся сила в том Всевышнем, который есть всемогущий Дух, сама любовь, сама святость, сама свобода. И это возвещено было не столько словом, сколько, и это самое главное, делом, непосредственным влиянием Божественной Личности Христа, Его жизнью, Его смертью, воскресением и, наконец, ниспосланием им Святого Духа на своих последователей. Они воочию, на самих себе, испытали Божественную силу Духа и ощутили ее в своем собственном духе как силу Божию, как Бога. Вся жизнь их затем была выражением их непреклонной веры в торжество Духа на земле. Они видели, что вся природа подчинена Его силе. Они видели это и в жизни своего возлюбленного Господа и Учителя, и на своих собственных делах и чудесах. Они испытали на себе, что все природные душевные доблести, вся житейская мудрость, ученость и прочее — все это ничто пред той божественной истиной, перед той жаждой спасения, любви и самоотвержения, которые открыты им Святым Духом и совершенно изменили их и переродили их природу. Природные боги в их собственной душе были повергнуты во прах. Ничтожество их, по их же собственному ощущению, было очевидно. Явление силы окружающего мира неизбежно потеряли в их глазах свой божественный ореол и казались вполне подчиненными властвующей силе Святого Духа. Нравственное сознание, возрожденное Христом, ясно и громко возвещало славу новому, святому духовному Богу, имеющему победить все враждебное Ему и освободить людей от иго темных сил природы на служение святой всемогущей любви и свободе, на свободный подвиг святому и духовному Богу вечной жизни. Язычество вступило в ожесточенную борьбу с христианством. Сперва была борьба открытая. Но здесь христианство силой своего духа одержало полную победу. Тогда возникла борьба окольными путями, соблазном всяких сделок ради внешнего торжества, софизмами в области рассудка и религиозной мысли и тому подобное. И здесь борьба оказалась довольно удачной. На этой почве она упорно продолжается доселе в различных формах. Проследим ее в области взятой нами откровенной истины, что Бог есть Дух. Сила Святого Духа, ниспосланная Иисусом Христом, сила личная, свободная, живая, реально переродившая последователей Христа и реально действовавшая в них, конечно, не замедлила отразиться и в области их рассудка и стать здесь самой возвышенной христианской идеей. Тактика темной языческой силы направилась на то, чтобы сделать эту идею из жизненного факта только мыслью, только теоретической истиной, только одним отвлечением. Последователи Христа, воспринимая своим свободным духом свидетельство Христа, что Бог есть Дух, видели в этом свидетельстве лишь неизбежное признание той реальной непобедимой силы Духа Христова, которую они сами восприняли в свой Дух, которая их переродила, которая через них, через их самоотвержение, все победит и все преобразит. Нельзя ли внимание человека от этой области внутренней духовной жизни направить на ее лишь мысленное отражение в душе? Это было бы очень выгодно, ведь мысль гибка. Она может всячески изменяться,
может благовидно, незаметно приспосабляться к нашей костной природе, через которую главным образом и действует сила, влекущая нас долу. Люди, по самой своей натуре, особенно склонные к теории, могут помочь этому переходу жизненного убеждения в одну лишь мысленную форму признания. На помощь им придет и наша природа, ищущая всяческие уклонения от подвига одухотворения и вместе с тем оправдания себя в этом уклонении, отлично пользуясь в этом случае нашим лукавым рассудком. Живой дух, объятый пламенем свободы и любви, не обманешь и не обойдешь. Мысль же всегда готова к уступкам, и с нею бороться несравненно легче. Если истина «Бог есть Дух» станет только мыслью, всецело перейдет в рассудочную область, то для костных сил природы, через которые и действует главным образом темная, вниз влекущая сила язычества, положение для борьбы будет самое благоприятное.

Так в действительности и было. Отвернувшись от прежних природных богов, с чем в действительности люди остались, указан новый бог. Он – единственно истинный бог. Он – дух. Он – всесильный владыка природы. К единению с ним, к приобщению его силы, к усвоению его свободы люди призваны. Все это хорошо. Но дело в том, что природа с ее прежними природными богами властвовала над душой, не спрашивая нас. Она насильно предъявляла нам свои права, давила нас своей силой или возвышала нас своей красотой. Не то с Духом Божиим. Ощутить его силу своим духом, признать сердцем его права на нас, приусвоить его благодатные дары можно лишь свободным подвигом, по мере борьбы с собой и победы над собой. А это трудно, это противно нашей костной природе, это трудный и великий подвиг, от которого мы всячески стараемся уклониться. И вот что же мы видим. Когда прошел благодатный прилив внутренней энергии, возбужденный тем одушевлением и той любовью, которые вызваны были лицом Бога-человека, человек стал поддаваться стихийным позывам своей природы и мало-помалу опять очутился в ее власти. Что же делать? Признать Богом природу нельзя. Мысль показала эту невозможность. И нравственное сознание, просвещенное светом христианства, не позволяет этого. Приблизиться во что бы то ни стало к новому Богу в области духовной любви и свободы, приусвоить себе его силу, сделать его своим действительным, а не номинальным только Богом, весьма трудно, хотя мысль теоретически и подсказывает, что это Бог истинный. Мы прибегаем к выгодному для нас извороту. Мы умственно признаем Бога Духа своим главой, мысленно преклоняемся перед Ним, а в действительности отдаемся во власть стихийной природы, не признавая теоретически ее царственных прав. Какие же следствия этого? Прежде были природные боги, и они были для человека реальны и сильны. Теперь наш Бог есть бесконечный Дух, но Он на вершинах, именующихся христианскими обществами, признается лишь идеально. Его реальной мощи мы не переживаем. Он для нас бессилен. Он для нас лишь идея, мысль, иногда просто даже звук. Сила природы была воочию. В нее нельзя было не верить. Она сама давала чувствовать свою мощь во всем. Человек верил в нее твердо. Сила духа дается лишь свободе. А где эта свобода? Где стремление? Где любовь к ней? Наоборот, мы все более подпадаем под обаяние ума и открытых им непреложных законов внутреннего и внешнего мира. Свобода — это для нас ересь, бунт, целая революция. Только лишь у тех, у кого эти законы высосали всю кровь и разбили всю жизнь, только у тех есть жажда подвига свободы, на которую и откликается Дух Христов. Но это больше в низших слоях верующих, которых мы обозначаем как невежд. На верхах же нашей современной культуры никакого особенного позыва к освобождению от гнета наличной природы совершенно не замечается. Должно быть, этот гнет достаточно для них легок. Поэтому нет и призыва к духу свободы. Отсюда нет и реальной силы духа. Мы ее не ощущаем, а потому и верим в нее слабо. В жизни она проявляется в самой ничтожной степени, почти что незаметно. Рассчитывать на ее победу трудно. Это даже и не приходит в голову. Ведь мы предчувствуем победу только того, что в нас самих сильно и крепко. А разве это можно сказать про силы духа, о существовании которого мы даже совершенно забываем? Христос говорит, что пламенная любовь и святость духа победят все, что они — действительные силы, что будут новое небо и новая земля, в которых любовь восторжествует надо всем. Но разве по чистой совести мы реально переживаем эту всепобеждающую силу, чувствуем ее? Разве для нас очевидна ее внутренняя мощь? Конечно, нет. Мы можем теоретически признать, поверить, что действительно это, пожалуй, так должно бы быть. Но это лишь признание умственное, номинальное. Поэтому-то оно и не имеет живой силы.
против него говорит весь наличный опыт. Против него говорит наше непосредственное земное чувство. В нас этот дух любви ничтожен, слаб, не имеет никакой силы. Как же нам реально поверить в его мощь и торжество? И приходится довольствоваться лишь словом, звуком. Таким образом случилось вот что. Старые боги развенчаны, а новый бог еще бессилен в нас. И когда он будет у нас богом реально, на самом деле, в глубине души, а не на словах, это вопрос. Природа уже не может занять прежнего места в храме веры, а дух еще не вошел в нашу религиозную жизнь. Мы еще не живем им, как прежде жили, да и теперь живем природой. Как же мы можем веровать твердо, жизненно, что ему принадлежит божественная власть? Он для нас скорее фикция, чем действительность. И вот мы никому и ничему не можем всецело поклониться. Прежде переходные эпохи были промежутками от власти одного природного бога ко власти другого, были сменами династий природных богов. Теперь все они с религиозных алтарей не спровергнуты. Их там нет. А в духе мы еще не создали алтаря новому богу. Мы даже и забыли про него. Отсюда наша тоска. Мне приходит в голову сравнение. Представим, что у какого-нибудь народа была постоянная смена тиранических династий. При этом благосостояние внешнее и внутреннее становилось все хуже. Исхода не было никакого, и отчаяние овладело всеми. Но вот является из неведомой страны царский сын и говорит, что есть страна, в которой под необыкновенным личным влиянием и руководством ее царя-отца можно жить свободно, радостно и мирно. Говорит о законах и правах тамошних и предлагает идти к нему и стать под его власть. Одушевление объяло многих. Местная династия была неспровергнута. Приняли некоторые улучшения, о которых говорил царский сын, и собирались идти. Некоторые действительно пошли, но трудности переселения, тот образ жизни, те условия, которые должны были встретиться в совершенно новой стране, все это устрашило большинство, нарушая его застарелые привычки и избалованные вкусы. Оно понемногу отлагало переселение. Лишь немногие втихомолку продолжали уходить, а остальные пока стали ограничиваться тем, что признали своим номинальным главой того сильного и мудрого царя, а управляться пока решили сами собой. Мало-помалу самая мысль о переселении стала позабываться. И даже те некоторые законы и обычаи, которые были внесены в жизнь страны со слов царского сына, стали выдаваться законодателями как свои собственные и стали искажаться. Совершенно забылось, что они могли иметь благотворное влияние только благодаря живой, личной силе того царя великого и тем своеобразным особенностям природы и образа жизни, о которых говорил царский сын. В результате получилось полное расстройство. Пока духовный Бог будет нашим только номинальным главой, пока мы не решимся на действительный подвиг порвать с нажитыми привычками и предпринять постепенное переселение в новую область духа с его свободой, с его полнейшим самоотвержением, со всем его нравственным строем, до тех пор мы будем так же немощны и шатки, так же неустроены и несчастны, как и сейчас». Половинчатое признание нового владыки духа лишь по мысли, по одному пустому звуку, не только не может принести реальной пользы, но еще более запутать нашу жизнь. Обольстит, обманет нашу мысль, усыпит бдительность, подкупит совесть, покажет мысленно нас лучшими, чем мы есть на самом деле. Подмена действительного, живого Бога духа, к которому можно прийти лишь свободным духовным подвигом, мысленной идеей о нем, есть грандиозная фальсификация, приносящая с собой неисчислимый вред для всей внутренней жизни христианского человечества.

0: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Александр Исаевич Солженицын. Исторические портреты. Петр Аркадьевич Столыпин. Главы из книги «Красное колесо». Передача четвертая.

Эти самые решительные месяцы Столыпин с семьей, нигде теперь не опасенные, по настоянию государя жили в перепыщенной, мрачноватой тюрьме Зимнего дворца, где сами цари давно не обитали. Только в Зимнем саду многообразно перекликались певчие птицы. Да еще во всех залах и при всех дверях дежурили старые лакеи, привычно сторожа дряхлеющую немую старину и даже неприятно пораженные живой фигурой премьер-министра, как призраком Гамлетова отца. Они церемонно обязательно шаркали, молчали, отвечали необходимое и оживлялись только, если их расспрашивать о старине. Нет, Столыпин так задыхался. Без часовой живой прогулки вся его неисчерпаемая работоспособность до 3 часов ночи с 9 утра могла подкоситься. Хоть 1 час подлинной прогулки с размышлением сообщает предметам ту крупную совзвешенность, без которой невозможны большие решения, а судьба — утопиться в мелочах. Тогда изобрели поездки, проводимые по плану охраны. Это она определяла, а не сам премьер-министр, через какую из множества парадных дверей его сегодня выведут, где ожидает карета, по каким улицам повезут и куда. За городом, на окраине, Петр Аркадьевич гулял и снова не знал, каким путем его вернут, обещал не вмешиваться, не давать приказаний кучеру, чтобы не сбивать. На таких же условиях ездил он и с докладами к государю, летом в Петергоф, зимой в Царское. По распорядку государя утро начиналось почти к полудню, так что Столыпин ездил с докладами всегда вечером, а возвращался к 1 часу ночи. Несмотря и на такую замкнутость жизни, террористы изобрели, как найти и убить его. Сперва через студентов, через старшую дочь подставить семью учителя младших дочерей, террориста, разоблачилась. Ухаживая за старшей, он звал ее к себе на квартиру, но дочь сочла неблагородным открыть этот адрес отцу, и Столыпин согласился. Тогда ввели террориста в охрану Зимнего дворца, и более чем удачно, с револьвером в кармане, он стоял на карауле как раз при том входе, через который однажды и вышел Столыпин, но от неожиданности растерялся, не выстрелил, а затем вскоре был разоблачен. И еще раз социалисты-революционеры пронаблюдали, как Столыпин посещает больную сестру, сняли квартиру в доме через улицу, готовились стрелять из окна в окно. Сорвалось и это. И еще раз при открытии медицинского института группа Зильберберга. И еще раз на поездке в Петергоф с докладом Сулетицкий. Всего за год были пресечены покушения группы Добржинского, летучего отряда Розы Рабинович и Леи Лапиной, летучего отряда Трауберга, группы Строгальщикова, группы Фейги Элькина и группы Лейби Либермана. Об этих месяцах Столыпин говорил близким. «Каждое утро творю молитву и смотрю на предстоящий день, как на последний в жизни. А вечером благодарю Бога за лишний дарованный в жизни день. Я понимаю, смерть как расплата за убеждение. И порой ясно чувствую, что наступит день, когда замысел убийцы наконец удастся. Но ведь нескольким смертям не бывать. Умирают только раз».

Уже в первый вечер изнурительной жизни в зимнем, едва оправясь от взрыва, при двух раненых детях и перепуганных остальных, Столыпин сидел и работал глубоко в ночь. В наш самый грозный час, при наибольшей жизненной стесненности, как раз и выполняется главная задача жизни. Террористы порывались убить его, но Россия свисала над бездной. Горели поместья, взрывались бомбы, бунтовали воинские части, судили военно-полевые суды. А смотреть надо было далеко в будущее, а продвигаться по единому стержню продуманной системы реформ. Прекращая беспорядки физической силой, правительство тем более должно было направить нравственную силу на обновление страны и прежде всего на земельную реформу. Мы будущими поколениями будем привлечены к ответу. Мы ответим за то, что пали духом, впали в бездействие, какую-то старческую беспомощность, утратили веру в русский народ. Узел русских судеб завязан в деревне. Лечить государство надо не с высшего общества, где развращены, заражены чиновники рутинной службы, помещики, свободные жизнью, отсутствием обязанностей, двор, о дворе монархисту судить неприличествует. У государства должны быть прежде всего прочные ноги, и лечить его надо с ног, с крестьян. Никакое здоровое развитие России не может решиться иначе, как через деревню. Это была главная мысль Столыпина, что нельзя создать правового государства, не имея прежде независимого гражданина. А такой гражданин в России – крестьянин. Сперва гражданин, потом гражданственность. Это и Витте говорил, что всякой конституции должно предшествовать освобождение крестьян. Но сам же Витте нервным дергом ввел конституцию, а Столыпину теперь доставалось освобождать крестьян уже после нее. Абстрактное право на свободу без подлинной свободы крестьянства — румянец на трупе. Россия не может стать сильным государством, пока ее главный класс не заинтересован в ее строе. И, говорил Столыпин, нет предела содействию и льготам, которые я готов предоставить крестьянству, чтобы вывести его на путь культурного развития. Если эта реформа нам не удастся, то всех нас надо гнать помело. На правительстве нравственное обязательство указать законный выход крестьянской нужде. Каждому трудолюбивому работнику создать собственное хозяйство, приложить свободный труд, не нарушая чужих прав. Немедленную уступкою крестьянам части казенных, удельных, кабинетских земель 9 миллионов десятин тотчас же. Указ об этих 9 миллионах был подписан в самый день взрыва на Аптекарском острове при дружном семейном сопротивлении великих князей, облегчением продажи земель заповедных, майоратных. Для примера, и сам Столыпин продал свое нижегородское имение крестьянскому банку. Понижением платежей по судам, увеличением кредита, но главное — свободою выхода из общины. Невыносимо дальше необходимость всем подчиняться одному способу ведения хозяйства. Невыносимо для хозяина с инициативой применять свои лучшие склонности к временной земле. Постоянные переделы рождают в земледельце беспечность и равнодушие. Поля уравненные — это поля разоренные.
При уравнительном землепользовании понижается уровень всей страны, и сельскохозяйственный, и общекультурный. Занося руку разрушить земельную общину, еще бы Столыпин не знал, сколько государственных актов перед тем были направлены общину сковать и заморозить. А просто, осознанно, неосознанно, весь правящий слой дрожал и корыстно держался за свои земли, дворянские, великокняжеские, удельные. Только начнись где-нибудь, какое-нибудь движение земельной собственности, ах, как бы не дошло и до нашей. Да еще обзаведись крестьяне своей землей, уменьшится предложение крестьянского труда. А с дворянской землей не помогала и самая убедительная статистика. Выше всех цифр и доводов парила в крестьянской груди наследственная обида на помещичье землевладение. Ни у нынешнего поколения, ни у отцов, ни у дедов, даже не у прадедов, но у каких-то предков наших когда-то вы отняли землю ни за что. Дарили нас целыми деревнями вместе с землей, и этого незажившего пыланья не могли остудить столетия.

Свой ключевой земельный закон Столыпин понимал как вторую часть реформы 1861 года. Это и было истинное полное освобождение крестьян, опоздавшее на 45 лет. Вероятно, многое из этого говорилось и внушалось на ночных приемах в Петергофе летом и осенью 1906 года, и имело успех. Государь вот уже и сам был искренне уверен, даже увлечен, что это именно он чувствовал и выразил благоденствие крестьянства, главный царственный труд наш, что это именно он задумал реформу в продолжение великого дедовского освобождения крестьян, и удачно, что Столыпин находит для нее формулировки. И теперь государь сам настаивал проводить закон без думы, чтобы она не тормозила по статье 87 основных законов. Во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость, Совет Министров представляет законодательную меру непосредственно государю-императору. То была золотая пора их отношений с государем. И Столыпин спешил с практическими делами. В то лето он тщетно пытался привлечь к себе в кабинет представителей не слишком левой общественности – Гучкова, Шипова, Николая Львова. Привлечь именно этой линии, что нынешнее время ни слов, ни программ, ни звучных рассуждений, но дело и работы. Делу поверят, и дело увлечет скорее и вернее, чем слова. Не торопиться собирать для такой же безответственной болтовни следующую неработоспособную Думу, чьи депутаты под прикрытием неприкосновенности будут вести разлагающую работу, но поспешить сделать шаги и реформы, насущно необходимые сразу большим группам населения. Надо было не топтаться, не оглядываться, а двигаться. И не отставая от скорости века, в движении не теряя из глаза точные контуры современного положения, угадывать лучшее и иметь настойчивость осуществлять его. Таким талантом и обладал Столыпин. Он боролся с революцией как государственный человек, а не как глава полиции. Нет, такова была в русском обществе радостная ослепленность солнцем свободы, что никакое бедствие не казалось сравнимым со счастьем публично рассуждать. Человек-дело воспринималось синонимом тирана. Никто из приглашаемых общественных деятелей не рискнул войти в кабинет Столыпина, кто и сочувствуя ему. 5 октября 1906-го Столыпин получил царскую подпись на указ о гражданском равноправии крестьян, уравнении их с лицами других сословий, дать им то положение свободных сельских обывателей, которое было им обещано 19 февраля 1861-го. Крестьяне получали право свободно менять место жительства, свободно избирать род занятий, подписывать векселя, поступать на государственную службу и учебные заведения на тех же правах, что и дворяне, и уже не спрашивая согласия мира или земского начальника. Отменялись и все последние специфические крестьянские наказания. Ни вторая, ни третья, ни четвертая свободоносные думы, страстно любящий народ, и только народ, никогда до самой революции так и не утвердили этого закона. И во время его многолетнего обсуждения правые громкими возгласами поддерживали левых ораторов, а Столыпина обвиняли в революционизме.

Дума открылась в конце февраля, а 2 марта 1907 в зале ее заседаний в Таврическом дворце обрушился высокий потолок. Балками, люстрами, досками, штукатуркой на весь центр думского пустого зала, на 3/4 депутатских мест, президиум, ораторы и правительство. И если б на несколько часов позже погреб бы депутатов 300, да сильно бы ранил, оставляя невредимыми лишь крайне правых и крайне левых. Только потому уцелела дума, что обвал случился не в час заседаний. Заседание перенесли в Белый зал дворянского собрания, на Михайловскую. Там 6 марта Столыпин, неуничтожимый, все тот же цельный, безуклонный, прямой, все с той же бодростью и верой в свое дело, все с тем же вызывающим взглядом, вышел перед очередной думой народного гнева, хотя уже без свистков, прочесть правительственную декларацию. В первых же словах признав, как того жаждала дума, что по воле монарха отечество наше должно превратиться

революционный выпад, как взрыв анархистской бомбы. Столыпин тут же перешел к обоснованию своего заветного земельного закона. Невозможно откладывать настойчивые просьбы крестьян, изнемогающих от земельной неурядицы. Нельзя медлить предупредить совершенное расстройство самой многочисленной части населения России, которая стала экономически слабой, не способной обеспечить себе безбедное существование своим исконным земледельческим промыслом. А дальше, как если бы Россия давно была государством парламентским, и перед ним сидел бы традиционный опытный парламент, Столыпин развернул перед новособранной Думой объемную и разработанную постепенную программу, самый полный, связанный, стройный план переукладки России, когда-либо высказанный в нашей стране. Хотя он мог предложить лишь ту серую повседневную работу, скрытый блеск которой может обнаружиться только со временем.

По всем направлениям общественной жизни тут был подробный разворот множества мер, объединенных единой мыслью. Как создать единство губернских и уездных управлений, упразднив многочисленные присутствия? Упразднить настрявших всем земских начальников? Упразднить даже и жандармерию, введя новый полицейский устав и точно определив сферы полицейской власти? Отменить административную высылку? Ввести судебный контроль над задержаниями, обысками, вскрытием корреспонденции? Кажется, и за весь 20 век ничто в нашем Отечестве не выполнено, и ничто не устарело. Создать местный суд, доступный, дешевый, скорый, близкий к населению. Мировых судей избирать населением и расширить их компетенцию. Установить гражданскую и уголовную ответственность государственных служащих. Ввести защиту в предварительное следствие. Допустить осуждение условное, освобождение досрочное. Разработать меры общественного презрения. Государственное попечение о нетрудоспособных, государственное страхование по болезни, увечьям и старости, широкое содействие государственной власти благосостоянию рабочих, ненаказуемость экономических стачек, дать естественный выход экономическим стремлениям рабочих, административно не вмешиваться в отношения между промышленниками и рабочими, врачебная помощь на заводах, запрет ночных работ женщин и подростков, сокращение длительности рабочего дня и об улучшении гужевых дорог, о развитии рельсовых путей, водных и шоссейных, судоходства, о постройке Амурской железной дороги из Забайкалья в Хабаровск и школьная реформа, законченный круг знаний в начальном, среднем и высшем образовании, но и связь трех ступеней. Во всех ступенях улучшить материальное положение преподавателей, подготовить сперва общедоступность, затем и обязательность начального образования во всей империи, профессиональные училища, наконец, изыскание средств для этого всего, бюджет. Его трудности после неудачной войны, бережливость, равномерность налогового бремени для населения, подоходный налог и облегчение неимущим, финансирование земств

родов. Мог бы рассчитывать Столыпин, что хоть кто-нибудь из присутствующих оценит грандиозность и стройность его программ. Но если и были такие немногие депутаты в неопытной думе, то не их голоса были слышны. Ах, да разве для этого собрались со всей империи пламенные ораторы Второй Думы, особенно закавказцы? Хотя представляла Дума как будто все население России, но на трибуне все мелькало почему-то череда необузданных закавказских социал-демократов. Неужели дремать над цифрами росписи государственных доходов и расходов? Неужели каждый вечер до полуночи заседать в комиссиях и доводить этот необъятный ворох законопроектов до окончательных формулировок? Избавьте! Вот уж не могла такая мелочность привлечь сочувствие депутатов. Слишком уж много предлагалось этой серой работы со скрытым блеском, который публика оценить не может. И куда же направить алый гейзер свободолюбивых речей? Эта программа с ее множеством конкретных пунктов, даже с облегчением рабочего класса, с отменой ссылки и жандармерии, не могла не быть коварной лицемерной уловкой, чтобы миновать революцию. И чем дать увлечь себя в крючкотворное законодательство и в беспросветную работу, лучше громко разоблачать правительство и громко говорить о свободе.

0: Дорогие друзья, закончилась литературная передача из цикла «Исторические портреты. Столыпин». Для вас прозвучали главы эпопеи Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо». Читал народный артист России Иван Краско.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Издательский совет Русской Православной Церкви открыл 16-й сезон литературной премии. В аэропорту города Мурманска осветили часовню в честь царственных страстотерпцев. Об этих и других событиях более подробно. 15 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Московскую городскую думу, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 150-летия основания храма благоверного князя Александра Невского на территории исторического здания Новой Екатерининской больницы у Петровских ворот, ныне входящего в комплекс зданий Московской городской думы. Александр Невский храм, который имеет статус патриаршего подворья, относится к Москворецкому благочинию Центрального викариата Московской городской епархии и является приписным к храму преподобного Марана Пустынника, сообщает патриаршая пресс-служба. В храме благоверного князя Александра Невского предстоятель Русской Церкви совершил молебен и передал в дар храму частицу мощей благоверного князя Александра Невского, а также икону святителя Николая Чудотворца. Затем патриарх Кирилл проследовал в здание Московской городской думы, где осмотрел фотовыставку 150-летия храма благоверного великого князя Александра Невского, восстановленная святыня Москвы. После этого святейший владыка проследовал в актовый зал, в котором собрались депутаты и сотрудники аппарата Московской городской думы. Патриарх обратился к участникам торжественного собрания со словом, посвященным разным аспектам жизни церкви и общества, а также церковно-государственных отношений, в частности, в столичном регионе. Храм благоверного великого князя Александра Невского был открыт в 1876 году. Известный в Москве архитектор Александр Никифоров, один из основателей Московского архитектурного общества, перестроил под храм здание лаборатории Новой Екатерининской больницы. В советское время здание использовалось как слесарная мастерская при больнице, а также как бойлерная и склад. В эти годы интерьер был полностью уничтожен, были воздвигнуты новые перегородки, оконные проемы заложены кирпичом, помещения отделаны кафелем. В период с 2013 по 2015 год была выполнена реставрация здания, воздвигнут крест. По архивным документам воссозданы планировка помещений и покрытие пола. После переезда Московской городской думы в 2015 году в отреставрированный комплекс бывшей Новой Екатерининской больницы храм был возобновлен. В настоящее время храм действует на внутренней территории Московской городской думы. 13 сентября состоялось освящение часовни в честь святых царственных страстотерпцев на втором этаже нового терминала аэропорта имени Николая II в Мурманске. В сослужении клириков часовню освятил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, который отметил большой шаг в деле возвращения исторической памяти Кольского края, сообщает сайт Мурманской епархии. В событии приняли участие генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, а также духовенство епархии и пассажиры аэропорта. Часовня была обустроена в аэропорту благодаря Мурманской епархии при поддержке правительства Мурманской области. Издательский совет Русской Православной Церкви начал прием документов на участие в 16-м премиальном сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщается на сайте совета. Патриаршая литературная премия вручается за значительный вклад в развитие русской литературы. Она учреждена для поощрения писателей, которые на страницах своих художественных произведений раскрыли духовные и нравственные ценности для современных современного человека и общества. Прием документов от кандидатов будет продолжаться до 1 марта следующего года. 8 октября в музеях Московского Кремля откроется выставка «Возрождение шедевра иконы «Страшный суд» из Успенского собора Московского Кремля», приуроченная к завершению многолетней научной реставрации иконы. Этот памятник считается одним из древнейших в коллекции собора, сообщает портал богослов.ру. Долгие годы икона находилась в южном пристенном иконостасе собора, но оставалась малоизвестной широкой публике. Причиной тому был слой потемневшего реставрационного лака, нанесенного в 1920-х годах, когда памятник впервые раскрыли от позднейших записей. Масштабная научная реставрация живописи началась в 2016 году в мастерских музеев Московского Кремля. После завершения реставрации и открытия авторского слоя подтвердилась гипотеза о принадлежности иконы к искусству Московского княжества рубежа 14-15 столетий. Образ из Успенского собора является одним из самых ранних сохранившихся примеров обращения к теме страшного суда в русской иконописи. Выставка продлится с 8 октября по 13 января. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Даниил Варламов. Дорогие друзья, сегодня у нас будет очень интересная и очень важная тема. И начать я хочу вот с чего, наверное. Ленинградская область является одной из самых озерных территорий на русской равнине. И по количеству пресной воды на одного жителя наша область занимает одно из ведущих мест в России. А вот лето, минувшее лето 2026 года, Россия, как и вся Европа, столкнулась с обмелением ряда крупных водоемов. И многие жители и гости нашей области, также специалисты, заметили, наверное, обмеление прежде всего Ладожского озера, но также и рек, которые впадают или выходят из Ладожского озера. И специалисты считают, что уровень воды в Ладоге упал почти на 1 метр. Это довольно такая серьезная цифра. А ведь из Ладоги берет начало Нева, и мы в какой-то степени очень сильно зависим в Санкт-Петербурге от того, какой уровень в Неве, какое качество воды в Неве. И вот что происходит, и стоит ли бить тревогу по этому случаю, вот с этими вопросами мы обращаемся к гостю нашей передачи. А наш гость – кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре», теле- и радиоведущий Павел Глазков. Добрый вечер, Павел.
1: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, Ладожское озеро очень сильно омелело. Подобный вот уровень, низкий уровень воды в Ладоге происходит примерно раз в 30 лет. То есть периодически чуть больше, чуть меньше воды в Ладоге. Но вот такое глобальное падение раз в 30 лет происходит.
0: То есть в прошлом веке мы еще сталкивались с этим.
1: Да, получается, да, так и есть. Я начну немножко с истории вообще, что такое Ладожское озеро.
0: Павел, прежде чем вы начнете, я хочу напомнить, что наша передача выходит в режиме прямого эфира. Дорогие друзья, наш телефон 328-29-32, и у нас включена видеотрансляция. ВКонтакте вы можете с нашим гостем познакомиться, вот даже видеть его. И свои сообщения ВКонтакте вы также можете писать. Итак, вам слово, что такое Ладога?
1: Да, нужно понимать вообще, что такое Ладога. Ладога – это чаша, которая наполняется водой за счет порядка 100 рек и ручейков и речушек. То есть это вот такое углубление в земной коре, куда впадает 100 рек, речек и ручьев, и одна река под названием Нева вытекает. Примерно за 10 лет в среднем полностью вода в Ладоге вот по этой схеме меняется. То есть в нее постоянно поступает вода и постоянно вытекает. То есть это динамичная система в замкнутой вот этой чаше. Uh-huh. Это крайне важно для понимания. И вот эта чаша наполняется за счет рек и речушек. А вода в реках, она формируется, вот основная масса, за счет таяния снега весной. Причем таять снег начинает вот в нашем регионе в начале марта. Бывает так, что даже снег еще лежит визуально, а снизу он уже начинает подтаивать, и уровень воды в реках поднимается. Вот почему бывает лед еще на реках, а вода поднимается уже, потому что уже таяние идет. Так вот, когда несколько лет подряд бывают малоснежные зимы, соответственно, просто физически в Ладогу мало поступает воды. И она, в ней уровень воды падает. Когда многоснежные зимы, наоборот, ну, допустим, 2-3 зимы подряд многоснежные, уровень воды в Ладоге бывает, выходит вообще из берегов в прямом смысле слова. Тут было 3 года назад, в Ладоге было очень много воды, там все вот прибрежные зоны были подтоплены очень серьезно. В этом году наоборот, да, критически маленький, низкий уровень. Вода упала на метр, но это еще не предел, максимально будет в конце февраля.
0: То есть так будет вот продолжаться сейчас?
1: Да, сейчас падение продолжается, еще оно не остановилось. Потому что Нева-то вытекает, а приток есть, но не такой, какой должен быть. Так вот, что получилось? В этом году уникальная ситуация возникла. Потому что, вот наверняка радиослушатели, наблюдательные наши радиослушатели, они заметили, что в этом году зимой было много снега.
0: Много, да.
1: И когда объясняют, там, в том числе, кстати, и ученые, что
0: малоснежная
1: зима, какая она была малоснежная? Она визуально была снежной.
0: Да.
1: А обратили внимание, весной было мало воды в реках. Вот мало. Куда делась вода из снега? Вопрос. Так вот, в этом году была уникальная зима. С чем это связано? Во-первых, снег очень рано выпал. На теплую, не промерзшую землю выпал. И он, всю зиму там дополнялся, были у нас снегопады, но у нас не было ни одной оттепели. И снег был рыхлым. Вот когда оттепель происходит, снег уплотняется. А так у нас всю зиму была минусовая температура, снег был рыхлый, и в природе произошло такое явление под названием сублимация. То есть снег испарился. То есть сублимация – это когда, если относительно снега мы говорим, то есть снег, вода из твердого состояния в виде снега сразу превратилась в газообразное, минуя водную фазу. То есть снег испарился. Мы его визуально видели, то есть вроде большой уровень, но я это по себе знаю. То есть где-то уже в январе месяце на лыжах ходишь, там нас появляется, в феврале тем более. А в этом году нас-то не было. Я ходил в снегоступах, наступаешь и на полметра проваливаешься, чуть ли не до земли. То есть он визуально был рыхлым, и когда весной начал таять снег, он в любом случае должен был растаять. Там таять было нечему, во-первых, он моментально растаял. А во-вторых, так как достаточно рано снег выпал на непромерзшую землю, вся влага, ничтожная даже, она просто сразу ушла в землю.
0: Не в воду, да?
1: Да, потому что если земля промерзает, выпадает снег, потом вода тает, земля промерзшая не пускает воду, и она скатывается в реки, в ручьи. Да, вот этот механизм. Так что вот в этом году интересное такое явление, сублимация произошла снега. И вот мы наблюдаем картину, то, что мы наблюдаем. Но не бойтесь, это цикличный процесс. Как я сказал, вот такое резкое падение уровня воды в Ладоге происходит примерно раз в 30 лет. К слову сказать, крупное падение было в 1942 году, там на 1,90 метра упала вода. Но в этом году еще продолжает снижаться. Вот мы где-то в середине февраля увидим максимальное снижение. И с конца февраля, вот когда уже начнет подтапливать солнце, начнет снег, и уже снизу мы это не будем видеть процессу, но уровень воды в реках начнет потихонечку подниматься. Вот это такое любопытное явление. Да, это все циклично, не бойтесь, это никак не влияет глобально на экосистему озера Ладоги. То есть это все нормально, животные, растения не пострадают. Просто, сейчас уровень воды, вот я в Кокарево был, песчаные пляжи ушли метров на 150.
0: Да.
1: Красота неописуемая. Вот, пожалуйста, съездите. То есть подъезжаем на дороге жизни, по дороге жизни, разорванное кольцо и направо. Прогуляйтесь в сторону заказника Кокаревский. То есть это явление, я говорю, повторится только лет через 30. Вот прямо прогуляйтесь, лучше рассвет встретить. Потрясающий вообще вид. Детей возьмите, у кого уже внуки есть, внуков возьмите, сфотографируйтесь на память. Это вот прямо уникальное явление в природе. Вообще, что касается Ладоги, потрясающее озеро, это стратегический запас пресной воды не только нашего региона, но и всей страны.
0: Это самое крупное озеро в Европе.
1: В Европе, да. А так после Байкала вторым идем. Вот. В Ладоге можно пить воду неочищенную с глубины 6 метров. Представляете? Она чистейшая. Теперь возникает вопрос, мне часто задают, а вот рыбаки ловят рыбу на Неве, она же наверняка грязная. Вода, рыба в Неве чистая. Ее можно ловить и можно есть. Потому что это вода Ладоги. Единственное, если вдруг какой-то, выброс будет нефтепродуктов, гипотетически так можем предположить, эта пленка, она будет по поверхности воды плыть. То есть там внизу вода чистая, поэтому рыбачить можно на Ладоге теми способами, которые разрешены законом. Пожалуйста, рыбачьте. Я, кстати, вот мы с сыном сейчас это фидерную ловлю осваиваем, лещей ловим. Я сейчас живу в центре города и прямо около Невы. И у меня сыну 10 лет, вот в сентябре уже 11, правда, будет. И он меня как-то, вот, значит, сподвиг. Мы с ним начали рыбалкой заниматься. И на самом деле это такое единение с природой, ну, с сыном. И главное, что рядом можно порыбачить, не надо куда-то далеко ехать.
0: Вот. То есть по качеству рыба нормальная.
1: Да, а весной мы с ним ловим корюшку. Мы не в магазин идем за этой рыбой, а вот этот специальный паук. Там разрешено единственное размер метр на метр. Ну, в законе. И мы ловим корюшку с ним, да, вечером после школы идем и, значит, едим вот эту рыбку, которая пахнет действительно огурцом там. Огуречный альдегид, действительно. То есть вещество химическое такое же, как и в свежем огурце. Почему такой запах? А-а-а. Идентичный, да. То есть это то же самое химическое соединение.
0: Да. Хорошо. Павел, вот вы сказали, что Ладога – это такая чаша, в которой впадают множество рек и ручьёв. Ну, самыми известными, наверное, реками, которые питают Ладогу, это Свирь, Волхов и Вокс.
1: Да,
0: самые,
1: да,
0: крупные,
1: самые крупные,
0: да?
1: Да, так и есть.
0: Вот они тоже обмелели ведь в этом году, да?
1: Ну,
0: вот,
1: да,
0: а с чем их связано? Тоже со
1: в том числе,
0: с этим,
1: в том числе,
0: да?
1: Конечно, конечно. Mm-hmm. То есть вот основная подпитка воды идет за счет талого снега.
0: Mm-hmm.
1: Плюс еще, кстати, к слову сказать, вот раз мы затронули вообще водную систему, водную экосистему в целом, крайне важный момент. И вот радиослушатели тоже, я думаю, радиослушателям будет интересно знать, что вот все ручьи берут свое начало с болот. То есть болото – это аккумулятор воды, это склад mm-hmm. воды. Вот в этом торфе складируется вода, которая питает ручьи и, соответственно, потом реки. Почему это важно? Потому что в тех местах, где добывается торф, у нас вот сейчас хорошо, что практически не добывается в нашем регионе, хотя идут разговоры о том, что вот неплохо бы начать торговать торфом. Я выступаю против, значит, подобных разговоров, потому что торф – это аккумулятор воды нашей. И если добывать торф в Ленинградской области, автоматически омелеют ручьи, реки. И если это в водной системе Ладожское озеро тоже от этого пострадает. Это крайне важный момент. И почему я вот тоже своим и подписчикам, и радиослушателям, телезрителям прививаю любовь к болоту. Вот, казалось бы, болото все боятся, это какая-то такая, значит, ну, страх всегда перед болотом. Не бойтесь болота. У нас вообще, кстати, регион болотный, это и хорошо.
0: Конечно.
1: Потому что вообще
0: город на болоте построен.
1: Ну, практически на болоте, да. Здесь у нас не полностью все болото было, но, да, большая часть. Кстати, вот где Невский проспект идет до Московского вокзала, здесь были вековые сосны огромные. Тут был вообще сосновый бор. У меня знакомые почвоведы изучали почву как раз вот в этом районе и находили как раз следы вековых сосен. То есть это тут, ну, мы не только на болоте город свой основали, ну, и живем, да. Вот, хотя к болоту у нас такой пиетет, да, и Сестрорецкое болото, если мы так на болото немножко переключились.
0: Ага.
1: Сестрорецкое болото в черте Санкт-Петербурга является самым крупным городским болотом в мире. Представляете, Петербург рекордсмен. Это самое крупное болото на территории мегаполиса мира. То есть это нужно понимать. Да, во-первых, вот когда мы говорим про водную экосистему, крайне важно болото, ну, часть болот.
0: Mm-hmm.
1: Да, и второе, вот о чем тоже, ну, вот ученые-экологи всегда говорят, это, конечно, леса. То есть нельзя вдоль рек, ручьев, озер вырубать леса, потому что лес связан там и корневой системой, там очень такое сложное, крайне важное выгодное, да, взаимодействие воды и лесов. И лес нельзя вырубать вдоль водных объектов ни в коем случае, потому что все сразу нарушается, все как бы, ну, по каскаду разрушаться начинает.
0: А у нас это делается?
1: Ну, у нас есть нормы. Понятно, что они не всегда, наверное, соблюдаются, но вот вообще моя философия, что мы можем защитить природу через ее познание. Я вот на радио, на телевидении выступаю, рассказываю о важности, да, вот и экосистемы в виде воды, лесов, болот. И я надеюсь, что и люди, от которых зависит там, рубить, не рубить, да, сушить, не сушить, добывать, не добывать, что они как бы будут понимать, да, вот к чему это может привести. Потому что вообще, ну, просто запреты, да, они человека же не останавливают, мы знаем. Да, то есть, ну, человек так создан, ну, не все, конечно, вот, что их не останавливает, да, там, когда идет разговор, там, ну, о наживе в том числе, да, но вот знание, когда человек будет понимать, к чему это может привести, возможно, его остановит в какой-то момент.
0: Ну, вот мы знаем, что в советское время как раз вот занимались осушением болот. Ну, наверное, так как я этим не исследовала эту область, но, наверное, и в Ленинградской области тоже их конечно, осушали,
1: конечно,
0: да? И это как, какими-то вот...
1: Торфоразработки да. велись. Но дело в том, что у нас же даже был в Москве институт торфа. Представляете, прямо огромный институт. Они разрабатывали технику для добычи торфа. Ну, прямо там и как бы готовили и специалистов с высшим, со средним образованием, еще и техникой занимались. Это огромная индустрия была. Но торф, во-первых, это удобрение.
0: Да.
1: Во-вторых, это источник энергии. К слову сказать, до сих пор есть теплоэлектростанции в Финляндии, которые работают на торфе. У нас, по-моему, там вообще считанные... там сотые доли процентов где-то еще остались, котельные. Вот. А в Финляндии используют достаточно активно торф. У нас, к счастью, все торфоразработки остановлены в Ленинградской области, но вот эти торфяники остались до сих пор.
0: Да.
1: Да, и там, на самом деле, это ну, не то, что серьезная проблема. В общем, пострадала экосистема, когда у нас торф активно добывался в регионе. И, конечно, вот ну, сейчас снова поднимать эту тему, я считаю, что ну, совершенно неправильно, когда есть другие источники вообще энергии. И надо торф, болото беречь, любить, потому что торф формируется там тысячелетиями.
0: Как неожиданно беречь болото.
1: Да, беречь, любить болото.
0: Да.
1: У нас же три типа болот в Ленинградской области встречается там. Верховое болото, это вот клюквенное болото, которое как бы иногда даже таким шариком выступает полукругом над уровнем, ну, условно говоря, почвы леса. Есть низинные болота, это вот топки, которые, ну, в которые можно провалиться. И переходные, которые вот такие, ну, и такие, и, как бы, элементы верхового и низинного болота имеют. То есть у нас вообще как бы регион такой болотный, но это очень хорошо, потому что у нас огромные запасы воды пресной. Это крайне-крайне важно.
0: А вот из болот вода какого качества поступает? Хорошего? Вот кажется,
1: конечно.
0: Болоты — это такие грязные места.
1: Там... Ну, не то, что грязные, мутные места,
0: да.
1: Такого торфяного цвета,
0: да,
1: да,
0: да,
1: ржавого.
0: Да.
1: На самом деле, вот эта торфяная вода ржавая, она абсолютно безопасна для человека. Торф это обладает бактерицидными свойствами. И я вот говорю всегда, кстати, вот сейчас нашим радиослушателям напомню, если вдруг вы в лесу оказались и не взяли с собой воду. Бывает так, что пошли на 10 минут прогуляться и заблудились. Первым, скажем так, ну, что вы ощутите, да, потребность в чем? Это в воде. Это крайне важный момент. Если у вас нету с собой воды, вот, я прям рекомендую, конечно, обратиться к болоту. Я сегодня утром уже снимал гон лосей, что-то так это увлекся в прохладное утро. Так вот, если вдруг вы оказались в лесу без воды, вот подходите к болоту, берите вот мох, такой пропитанный водой, там, в кепку, например, ну, в какую-то тару, вы же можете выжать и выпить эту воду. По крайней мере, это вас спасет от жажды.
0: Вот и это не опасно.
1: Из лужи пить опасно, там, понятно, могут быть и бактерии какие-то, да, в общем. А вот из болота нет, она, понятно, не такого неприятного темного цвета, да, но, по крайней мере, ее безопасно для вас пить.
0: Ну, вот эти болота пополняют наши реки.
1: Да, это вот один из основных источников наших рек,
0: да.
1: Рек, ручьев.
0: Вот вы сказали, что человек может вмешиваться в экологическую систему и своей деятельностью не всегда помогать нашей природе, в том числе и уровню рек. Но вот вы сказали, леса вырубать нельзя. У нас иногда это бывает. Болото осушать нельзя. Но вот такие моменты, как строительство гидроэлектростанций, влияет ли оно на уровень воды, уровень рек наших и, естественно, озер.
1: Ну, гидроэлектростанции, естественно, нарушают целостность экосистемы. Но тут, понимаете, есть такое, такая наука, как физическая география. В двух словах, что это такое? В двух словах. Это попытка найти баланс между потребностями человека и минимизацией нанесения вреда природе. Mm-hmm. Да? Вот этот баланс. Очень интересная физгеография. Я, вот, ну, будучи биологом, человек со специальным образованием, вроде, казалось бы, ну, должен защищать природу, и вот вы ее не трогаете, вот это как бы святое, да. Но я понимаю, что люди хотят жить, хотят ездить по комфортным на комфортных дорогах, чтобы у них электричество было в доме и все прочее. И вот как раз вот эта наука, направление, она пытается найти баланс. И поэтому вот если так получается, с точки зрения экономики, да, физической географии, что вот в этом месте вот источник энергии, электричества, это должна быть гидроэлектростанция. Подключаются уже специалисты, гидрологи, биологи, климатологи, и начинает искать вот компромисс. Да, да. Компромисс, вот он очень тонок, но понимаете, в чем дело? Здесь необходимо максимально использовать научные данные. Наука очень серьезная, дама, очень серьезная. Вот. И да, если вдруг нам надо гидроэлектростанцию строить вот в этом регионе, ну, значит, надо. Естественно, что лучше бы ее не было, потому что река течет, там рыба растет, там млекопитающие, птицы. Понятно, любое строительство, даже вот мы тропинку там заасфальтировали в парке, мы уже нанесли ущерб, вред природе. То есть мы уже, ну, скажем так, омертвили вот этот участок леса там или парка даже, да, поэтому это очень важный момент.
0: Спасибо, Павел, у нас есть звонок в студии. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы слушаем вас. Не слышим пока. Уже звонок сорвался, не дождался нас слушателей. Пожалуйста, перезванивайте. Я пока напомню, что у нас сегодня в гостях очень известный биолог Павел Глазков. И мы благодарны за то, что вы вот из своего такого плотного режима выделили время для нашего радио. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, можно писать ВКонтакте или звонить по телефону 328-29-32. И, по-моему, сейчас вот звукооператор принимает звонок. Да. Здравствуйте, мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Так, опять не слышно звонка. Сейчас мы попробуем. Нет, нет. Ну, какая-то у нас какой-то сбой. Можно написать ВКонтакт. Видеотрансляция включена. Итак. Значит, мы сказали, что любое вмешательство, оно как бы влияет на экосистему. А вот то, что касается... еще один такой вопрос. Сейчас у нас делаются намывные территории. Но это, правда, касается Финского залива. Мы до него еще не дошли, мы говорили про Ладогу. Но, тем не менее, вот как вы, как специалист, считаете, насколько вот этот компромисс соблюдается здесь? То, о чем вы говорили. Надо учитывать интересы человека и в то же время природу.
1: Ну вот понятно, что намывные территории, они не, скажем так, не полезны Финскому заливу, да? Потому что мы как бы сокращаем береговую площадь, точнее площадь маркизовой лужи, лужи так называемой Невской губы. И понятно, что там нарушаются в том числе процессы в экосистеме. Сейчас серьезная проблема то, что Невская губа заиливается. Проблема почему актуальна? Во-первых, судоходная эта часть Финского залива, а во-вторых, наверное, в-первых, страдает животный мир, и в частности корюшка, наша любимая знаменитая рыба. Почему? Потому что корюшка, в том числе и в Невской губы, не рестится, а корюшка икру откладывает в песок в обязательном порядке, то есть прямо икринки прикрепляются к песчинкам и созревают на песке. Вода должна быть проточна, если икринка падает в ил, она погибает. просто плесенью покрывается, угу. и все. И вот у нас сейчас Невская губа заиливается. А-а-а. Это серьезная очень проблема. И, конечно же, намывные территории, они, скажем так, не улучшают ситуацию по понятным причинам. Но здесь все-таки вот, вот этот процесс заиливания идет не только за счет намывных территорий, как-то сейчас в последнее время принято, вот это намывные территории, ничего подобного. Да, они усугубляют однозначно. Но все это началось и глобально усугубляется из-за дамбы. Мы дамбу построили. То есть, если бы мы сейчас снова стали проектировать эту дамбу, ее по-другому бы уже сделали. Но понимаете, в чем дело? Она построена, она действительно mm-hmm. город защищает от наводнений, но есть и последствия. И в том числе последствия то, что вдоль дамбы идет зарастание тростниковыми зарослями. Хотя орнитологи рады. У нас появились десяток, наверное, точно новых видов птиц, которые занесены в Красную книгу, некоторые даже России. То есть орнитологический видовой состав увеличился за счет дамбы, потому что там тростниковые заросли появились. Но Невская губа страдает от дамбы. Но вот к физгеографии мы с вами возвращаемся. Это, кстати, хрестоматийный пример. Но без нее тогда бы были наводнения в нашем городе, понимаете? То есть тут мы выбираем вот как бы из двух зол, понятно, какую минимальную, вот, и, в общем-то, как-то вот так, уже даже фарватер раньше раз в год чистили, теперь приходится два раза в год, раз в два года чистили, теперь два раза в год, идет заиливание, идет подмыв, знаете, береговой линии сейчас очень серьезная проблема, и правительство Санкт-Петербурга на это внимание обращает, потому что берег вот около Сестрорецка сильно размывается, это тоже, ну, взаимосвязанные процессы идут. Но я говорю, мы дамбу не могли не строить. Угу. Да, и вот то, что мы ее замкнули, и кольцевая дорога, и защита от наводнений города.
0: Да, да. У нас звонила нам слушательница Нина Александровна, и сообщение оставила такое. Дождей в этом году много, садовые участки, которые на болотах, затоплены по колено. Разве эта вода не способствует пополнению озер и рек?
1: Ну, это будет пополнять, но дело в том, что Ладога огромная чаша, и, как я сказал, вот глобальное падение воды идет, если несколько лет подряд малоснежные зимы. То сейчас, да, уровень воды поднимается в реках, но быстро Ладога, эта чаша не наполнится, да, то есть объема не хватает. Понятно, что это как бы какая-то компенсация идет, но
0: недостаточно.
1: Все лето было, вот в лесу было очень сухо. Вот сейчас только вода появилась, ну, где-то 2-3 недели. То есть это будет, конечно, пополнять Ладогу, но восстановление мы увидим, как я говорю, примерно к столетию Ленинградской области. То есть уровень начнет повышаться в Ладоге с конца февраля, начала марта. Вот. И, скажем так, ну, более-менее в норму войдет, наверное, к концу июня только.
0: То есть вот июня, лето наступающее все-таки нас порадует. Говорю,
1: у нас 1 августа, пользуясь случаем, ну, как бы хочется поздравить с наступающим столетием Ленинградскую область. К 1 августа уровень воды в Ладоге, значит, нормализуется. И жители, ну и области, и Петербург, естественно, выдохнут и порадуются за нашу жемчужину. Потому что, конечно, люди переживают, мне пишут вообще, что происходит. Да. Там же, во-первых, теорий очень много. Ну, они и народные, и разные, что, значит, там много разных теорий, что земная ось наклонилась, но я объясняю, говорю, слушайте, если наклонилась бы, да, то есть в каком-то, с какого-то берега ушла бы вода, а в другую-то она пришла бы, а тут омеление по всей Ладоге, естественно, идет и в Карелии, везде. То есть не проходит этот номер. Дальше есть, значит, такое, ну, объяснение, что есть разлом, значит, в береговой линии Ладоги, туда вода уходит периодически, и потом неожиданно она появляется откуда-то, да, то есть она уходит и появляется потом. Вот, значит, дальше это миф. Вот, и самое интересное, мне понравилось объяснение, несколько месяцев назад я его прочитал, что во всем виноваты бобры. У нас действительно численность бобров увеличивается, ну, как и по всей России, как во всем мире. к слову сказать. Мы этих бобров спасали в 30-е годы 20 века, могли вообще потерять как вид на всей планете Земля. Вот, спасли, это грызуны, которые быстро очень размножаются. Вот, и бобров много. Действительно, они там реки перекрывают, ручьи. И вот есть теория, что якобы бобров стало много, и они вокруг Ладоги построили плотины, и там задерживается глобально вода, и которая, ну, недополучает Ладога. Угу. Вот. Ну, конечно же, ну, бобры не справятся с таким объемом воды. Ну да, они плотины строят, но не так глобально. В общем, во всем, вот, ну как, не то, что виновата, но объяснение, что вот сублимация, такое красивое научное слово, испарился снег.
0: Да. А то, что касается климатических еще влияний на уровень воды, вот говорят, что зимы у нас менее продолжительные стали. То есть снега выпало вроде много, но так как у нас зима стала короче, недостаточное количество снега, чтобы наполнить вот воды наши.
1: Ну, разные варианты. У нас, конечно, потепление климата идет.
0: Да.
1: И мы это ощущаем в том числе на появлении новых видов животных. У нас за последние 30 лет появились южные виды птиц, которые раньше у нас не жили в Ленинградской области и в Петербурге. Знаменитый большой баклан. То есть это южная-южная птица, которая в начале 90-х годов у нас появилась. В нашем регионе теперь они живут даже в плавнях Кронштадтской дамбы, к слову сказать. Это южный вид. Большой баклан называется. Большая белая цапля появилась. У нас даже появились новые виды южных комаров. У нас раньше в Ленинградской области ученые насчитывали 30 видов комаров, теперь их 40 видов. То есть появляются южные виды. Но, опять же, если про климат сегодня мы распосвятили радиопередачу климату, опять же, не бойтесь, потепление – это цикличный процесс.
0: Тоже цикличный.
1: Примерно раз в 80-100 лет на планете Земля происходит потепление. Вот сейчас мы находимся на пике, ну, пик и плато. Потом будет похолодание. Но не там глобальное оледенение, просто будет температура понижаться. Вот, и те виды, которые южные, они смогут закрепиться, адаптироваться к понижению температуры. Они останутся жить у нас. Те, кто не смогут, их ареал сдвинется на юг опять. То есть природа постоянно вот так экспериментирует. Вот, поэтому не надо бояться слова потепление, это нормальный цикличный процесс, такой же, как и вот увеличение либо падение уровня в Ладожском озере.
0: Это все природа как бы потом восстановит себя сама.
1: Да, и сразу хочу тоже опять же успокоить, что Ладога привыкла, вот вообще экосистемы, ну, Ладога озера, экосистема Ладоги, она привыкла уже вот к этим, значит, перепадам воды, да, она уже приспособилась. И растительный мир, и животный мир.
0: Да. Павел, ну не только Ладога обмелела в этом году. Вот мы все слышим, что в Европе такие катастрофические обмеления. А с чем там связано?
1: Ну, там я не интересовался. Я так, ну,
0: далеко не ходили, да?
1: Интересуюсь природой
0: у нас,
1: России.
0: Да, у нас не общие проблемы.
1: Я думаю, что в том числе с малоснежной зимой связано. То есть примерно процессы одни и те же в природе происходят. Вот, то есть я, ну, как бы Европой не интересуюсь, как мне кто-то спрашивает, а вот, Павел, вы не хотели бы съездить там, в Южную Америку поснимать фильмы или в Африку? Я отвечаю, не хочу. По многим причинам. Во-первых, мне интереснее снимать природу, родную природу, которая меня окружает. И я осознаю, что мне жизни не хватит там снять даже вот, ну, во всех уголках Ленинградской области даже побывать. Вот, не говоря уже о России. Ну, по России бы я бы попутешествовал с кинокамерой, поснимал бы передачи, наверное. Но все-таки для меня роднее природа Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Да, потому что я здесь живу. И, во-вторых, мне хочется рассказывать людям о природе, которая их окружает. Да, интересно, когда у человека такой большой широкий кругозор, он знает о природе и России. Но с Россией, представляете, какое огромное государство, да?
0: Да.
1: Понятно, что, ну, надо знать, да, о природе вообще страны и мира в целом, да, но мы же зачастую вот сталкиваемся, почему я начал передачи снимать. У нас дети, да и взрослые, не знают животных, которые нас окружают. Вот у детей спросите, они больше знают про жирафов, там, слонов, гипопотамов, чем о гипопотамах, чем о бурых медведях, например, которые в Ленинградской области живут, и которых немало. И вот в свете последних событий, что, да, численность бурого медведя увеличивается, и надо знать его биологию, вообще, что с этим делать, с увеличением численности медведей.
0: Да, но вот этому мы посвятим нашу следующую с вами встречу. Сообщение от Марины. Добрый вечер, спасибо за важную тему и интересный рассказ. Пожалуйста, повторите название места на Ладоге, которое вы рекомендовали посетить. Спасибо. А,
1: да, я, можно небольшую рекламу о себе сделаю? Да. Я же снимаю на телеканале «Санкт-Петербург» авторские телепередачи, называются «Дикие выходные» с Павлом Глазковым. Вот назвали прямо именные передачи. Мы сняли уже 76 передач. Передачи посвящены особо охраняемым природным территориям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У нас 18 особо охраняемых природных территорий в Санкт-Петербурге. Почти 7% административной площади Санкт-Петербурга – это особо охраняемые природные территории. Почти 7%. Это для мегаполиса огромная цифра. Да. И еще число будет увеличиваться. В ближайшие несколько лет еще 6 ОПТ будет открыто. Но ОПТ – это аббревиатура. Вот. И 54 в Ленинградской области. Вот мы уже 76 передач сняли. Я это к чему подвожу? Да, уважаемая радиослушательница, спасибо, что нас слушаете. Да, я порекомендовал побывать в заказнике Кокоревский. То есть на машине доезжаете до разорванного кольца, поворачиваете направо, это поселок Кокарево, до конца доезжаете, посмотрите по карте, и там пионерский лагерь будет, его надо обойти, а теперь можно не только справа обойти по дороге лесной, но и слева по песчаной отмели. Вот в этом году потрясающая возможность у вас прогуляться вот по берегу до заказника Кокоревский. Да, вы посмотрите по карте, и я прямо рекомендую, ну, это реклама, ну, я думаю, разрешите мне. Наберите в интернете «Дикие выходные» с Павлом Глазковым и наберите «Заказник Кокоревский». Я там две передачи снимал. Предварительно, чтобы вы познакомились, как туда добраться, я рассказываю, что можно там увидеть, куда сходить, и что можно, что нельзя делать. Ну, это вот у нас такой, как бы, ну, принцип каждой передачи. Передача 15-минутная. И так вот по всем охраняемым территориям города, и почти половина охраняемых территорий Ленинградской области мы отсняли. Представляете? То есть это, конечно, ну, я не то, что себя нахваливаю, но это, в общем, такой, ну, как бы, цикл передач, который интересны жителям, понимаете? То есть вот в чем как бы сила, да, работы, ну, и моей, и команды, понимаете? А у нас такая добрая, ну, родная природа.
0: Конечно, ее надо знать, да, и благодаря вам мы открытие делаем в нашей родной природе. Вот, кстати говоря, вы сейчас говорите, отошла Ладога от берегов, открывается вот такие вот ее бывшее дно. А вот есть какие-то интересные открытия, которые вы сделали, когда берега обнажились от воды? Нева, Ладога, там,
1: Сверь? Ну, открытие, смотрите, сейчас делают геологи и археологи, причем по всей Европе, вы знаете, да, там, ну, из древние корабли открывают. Да. Но у нас сейчас вот ребята, кто занимаются подводной археологией, конечно, им сейчас удобно и военную технику поднимать и находить, потому что, ну, резко омелела Ладога. Вот, а я в этом году, значит, не то, что это открытие, ну, в какой-то степени, наверное, открытие, вот, к слову сказать, то, что я сейчас упомянул, заказник Кокоревский. Да. Вот как раз по береговой линии сейчас идет, ну, продолжается еще массовый пролет куликов. В нашей области встречается 25 видов куликов. И вот сейчас дыхают, нагуливают жирок в прямом смысле слова вот на этих песчаных отмелях. То есть если бы не было вот такой широкой береговой линии, они бы уже, ну, большая часть улетела. А тут обнажились пески, и они у нас теперь подзадерживаются вот благодаря вот этому уникальному природному явлению. Для меня это открытие биологическое, да. И, к слову сказать, вот кто любит природу, съездите в заказник Кокоревский, вот по этим песчаным отмелям прогуляйтесь. Если вы приедете рано-рано утром, ну, лучше прямо вот, если есть возможность, часов 6, Вообще, ну, а сейчас немножко, сейчас же позже светает, где-то, ну, в 7, пол восьмого. Я вообще очень люблю встречать рассвет
0: Рано
1: на
0: утром,
1: природе.
0: да?
1: Ой, слушайте, это, ну, это незабываемое. То есть, знаете, вот когда вот это, солнце начинает всходить, восход солнца, это вот, знаете, какая-то энергия в человека. Вот прям ты чувствуешь, да, вот эту энергию, ты чувствуешь жизнь, и ты чувствуешь начало этой жизни. Да, потому что мы же, ну, там, в общем-то, не помним, когда у нас началась жизнь, да. А здесь вот этот кусок суточный, да, одно дело, ты там просыпаешься, уже все светло, птички поют, а другое дело, когда ты вот это видишь, начало дня. Это потрясающе.

0: вещь. Ну и закат то же самое.
1: Да. То есть надо ехать в Кокоревский заповедник, это все поняли.
0: Заказник. Заказник. Ну, это да, как бы разные, да. К слову сказать, вы так, ну не то, что оговорились, ага. Вот особо охраняемые природные территории, да, вот этот термин, туда относятся заповедники, заказники, памятники природы, национальные парки. Это вот категории охраняемых mm-hmm. территорий. У нас в Ленинградской области два только заповедника. Это Нижнесвирский и острова Востока Финского залива. Вот mm-hmm. два заповедника. А все остальное заказники. И большой национальный парк – это Вепский лес.
1: Да. Это тоже по Свири, по-моему, да?
0: Да-да-да, там да. В трех районах
1: области. У нас остается всего лишь 4 минуты. Мне хочется еще задать вам два вопроса. Наверное, коротко придется отвечать. И вопрос от наших слушателей. Просят повторить еще раз название телеканала вашего и время выхода вашей передачи.
0: Да, вот у меня несколько есть проектов. То есть два проекта на телеканале «Санкт-Петербург». Прямо открывайте телепрограммку в субботу в 9 утра mm-hmm. и в воскресенье повтор в 10:20. Дикие выходные с Павлом Глазком. Uh-huh. Каждую субботу, каждое воскресенье.
1: По утрам. Утром по утрам, можно начинать
0: да.
1: вот эти...
0: Да, можно начинать с этого. И есть у меня свой авторский канал, который вы озвучили. «Каждой твари по паре» называется. То есть у меня ВКонтакте группа, в Макси. И в запрещенном, да, теперь телеграме. Ну, просто кому-то удобнее смотрят да? меня, да. То есть вот во всех этих социальных сетях есть, значит, «Каждой твари по паре» как раз созвучно с названием. Да. У меня, слушайте, пользуясь случаем, 30 секунд, я снимал, значит, «Белых аистов», это в поселке Рождественно, да. Там на территории храма. Прямо, значит, да, гнездо. Это... Я к батюшке подошел, говорю, слушайте, можно я с колокольни сниму с верхней точки? Он говорит, давай, сын мой, пойдем поднимемся. Я поднимаюсь на колокольню с камерой, ну, и объяснил, говорю, вот ваших аистов снимаю. Я поднялся, начинаю снимать, и потом понимаю, что я кепку не снял. А у меня есть фирменная кепка, и на ней, значит, логотип канала моего. И я такой, значит, снимаю, а там ветерок дует. Мне вроде не хочется снимать, потому что холодно будет в голове. Я так обращаюсь к батюшке, говорю, слушайте, говорю, а можно я кепку не буду снимать? А он такой говорит, а что у вас там написано? И такой читает, каждой твари по паре. Вам можно. Я так уже
1: с таким
0: такой, да, смешной историей. Реально, я в кепке снимал. Потому что у меня вот такое название. Кстати, название придумала моя жена, музыкант Юлия Глазкова.
1: Которая была гостем нашей программы.
0: Да, за что ей огромное спасибо.
1: Да, спасибо. Значит, последняя минута пошла. Тогда у меня короткий один вопрос и короткий ответ. Уровень воды в Неве тоже понизился в этом году. Качество воды снижается от этого? Ведь концентрация...
0: Нет. Потому что объем в Ладоге такой, что на качестве воды это не сказалось.
1: Тоже не сказалось.
0: Нет.
1: Ну что ж, ладно, второй вопрос я уже не буду задавать. У нас пошла полминуты осталось. Дорогие друзья, я просто напомню, в гостях у нас сегодня был кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре», телерадиоведущий Павел Глазков. И через неделю мы с Павлом вновь встречаемся в это же время, и разговор уже пойдет о животных и о посещении лесах в это непростое время. Спасибо вам большое за эту встречу. Всего доброго.
0: Спасибо, до свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 1 до минор Иоганнеса Брамса в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Сегодня мы с вами проведем время нашей передачи в одном из самых посещаемых залов Эрмитажа, который находится в Невской анфиладе Старого Эрмитажа. Но, несмотря на высокую посещаемость этой экспозиции, обычно на ней долго не задерживаются, спеша перейти к залу Леонардо да Винчи. А тот зал, о котором идет речь, как нам кажется, заслуживает особого внимания, потому что в нем представлены произведения итальянских живописцев XIII-XIV веков. Итак, первый зал Невской анфилады Старого Эрмитажа рассказывает хранитель итальянской живописи эпохи раннего возрождения XIII-XIV веков, старший научный сотрудник отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа Зоя Владимировна Купцова. Зоя Владимировна, вот мы сейчас находимся в зале, с которого обычно начинают смотреть итальянских мастеров. Останавливаются для того, чтобы это только лишь произнести и пойти дальше. Но мне кажется, что этот зал заслуживает особого внимания, потому что это самое раннее, да, ну, не знаю, самое ли раннее в Эрмитаже, итальянская живопись, средневековая, там, эпохи Возрождения. Но, во всяком случае, она еще не совсем живопись, как мы привыкли видеть итальянцев. Это еще иконы, по большому счету. И вот мне кажется, что это особенно привлекает внимание. Не только, конечно, посмотреть, чем отличались западноевропейские иконы от восточных, да, восточных церквей, но просто они какие-то удивительные. И очень действительно хочется вот как-то о них поговорить подробно. Можно несколько слов сначала просто о самом зале, а дальше, вот как вы уже решите, с чего нашим слушателям лучше начинать знакомство с экспозицией в этом зале?
1: Мы сейчас находимся в здании Старого Эрмитажа, и это здание интересно тем, что оно было построено по распоряжению Екатерины II архитектором Фельтоном, как здание, которое не предполагало первоначально, в котором будут размещены произведения искусства. Это был такой императорский, своеобразный императорский путь от Зимнего дворца в Эрмитажный театр. И здесь две анфилады, все помещения проходные. И не случайно я говорю об интерьере, потому что в этом-то и заключается сложность экспонирования произведений, о которых мы сейчас с вами будем говорить. Мы находимся в объеме тех помещений, которые были спроектированы Фельтоном, но отделка помещений была изменена для наследников Николая I. И что важно, что, конечно же, экспонировать живопись раннюю XIII-XIV века в таких интерьерах довольно сложно. Ну, во-первых, сложно, потому что очень трудно освещение выставить. Во-вторых, многие вещи буквально пропадают, да, в отделке совершенно роскошной. И сделать такой акцент, показать, что здесь ранние предметы, которые происходят из соборов, например, из капелл, это довольно сложная история. И с точки зрения хранения и экспонирования, конечно, мы с вами находимся на экспозиции, которая сложилась здесь, в Эрмитаже, после 20-х годов, когда в Эрмитаж поступили различные произведения из частных коллекций. Но у нас таковы условия, да? Мы должны экспонировать произведения в исторических интерьерах, и наша задача показать их достойно, и так, чтобы было интересно их рассматривать, и достаточно комфортно. Вот как раз мы и поговорим о тех вещах, которые здесь представлены, потому что нам еще рано говорить о светской живописи. И когда мы останавливаемся в этом зале, пробегая Эрмитаж и не сосредотачиваясь, да, на этих произведениях, как-то мельком мимо них пробегаем, они буквально теряются, мерцая вот этой позолотой в отделке, потому что и пилястры зала также мерцают позолотой, и лепнина. Но нам с вами нужно внимательнее присмотреться, потому что сейчас мы находимся в том самом времени, когда рождается будущая картина, когда еще пока алтарный образ и произведение, которое ни в коем случае невозможно назвать картиной, а чаще всего, конечно, мы говорим икона, но более всего применительна икона, конечно, к византийскому искусству. И в этом тоже есть соль нашей коллекции, потому что есть произведения в Эрмитаже спорные. Кто-то считает, что эти вещи относятся к византийской живописи, Ну, кто-то считает, что это плод византийской живописи, нужно относить вещи к влиянию Византии и критской так называемой школе или греческой школе письма, а кто-то считает, что они совершенно чисто итальянские, и их нужно представлять на экспозиции западноевропейского искусства. Да, есть переходные вещи, особенно венецианские, между Византией, между Востоком и между уже теми западноевропейскими произведениями, которые появятся на Апеннинском полуострове, потому что, конечно, пока это все итальянские города-государства. И вот когда мы говорим об итальянских отдельных государствах, то, конечно, надо сразу напомнить о том, что Италия в XIII-XIV веке не представляет единое государство и уж тем более не представляет единую художественную школу. Вот как бы она ни казалась там похожи, да? Многие вещи сходны, они имеют общую стилистику, но, конечно, и специалисты это видят в первую очередь. Они очень разные в зависимости от того, где какие вещи были созданы. Надо сказать, что в Италии складывается несколько крупных школ в XIII веке. 13-14, Сиенская школа, Пизанская, Флорентийская. Конечно, школа Ассизи под влиянием братьев-францисканцев. И мы с вами коснемся некоторых крупных центров. И вот остановились сейчас перед одним из самых ранних произведений, которое хранится в Эрмитаже и относится к уже западноевропейскому искусству. Это произведение представлено не на византийской экспозиции, а открывает фактически западноевропейский раздел. И создано оно сиенским мастером. Принято считать, что это очень ранний XIV век. Мадонна с младенцем на троне. И по сторонам, по бокам, по периметру этой иконы, большого алтарного образа, представлены клейма с житийными сценами, связанными с историей Христа и Марии. Надо сказать, что это совершенно удивительное произведение, которое иногда называют «Мадонна Лихачева», потому что происходит она из коллекции Николая Петровича Лихачева, и когда-то попала к нам из Русского музея. У этого произведения можно очень долго стоять. Но, во-первых, я должна сразу напомнить о том, что многие произведения попали в Эрмитаж после революции, и императорская коллекция, хранители коллекции были всегда заинтересованы в том, чтобы Эрмитаж пополнялся, императорский Эрмитаж пополнялся ранними произведениями, но владельцы коллекции императорской не очень были заинтересованы в таких вещах, поэтому многое поступило уже после, как и, собственно, это произведение. И многие произведения поступили к нам очень записанные, очень зареставрированные. И, например, вот эту вещь, этот алтарный образ делала Тамара Дмитриевна Чижова, реставратор лаборатории научной реставрации темперной живописи, делала очень долго. Могу ошибиться, около 12 лет, а может быть и дольше. А, конечно, сложность была в том, что нужно было расчистить огромное количество слоев и масляной живописи, и, конечно, темперной, потому что первоначально это произведение было создано темперой. И темпера, конечно, не так поддается легко расчистке, как масляная живопись. Но когда были сняты последние слои, когда Мадонна поменяла несколько одежд, мы увидели подлинный авторский слой живописи начала XIV века. И надо сказать, что это дало возможность, конечно, заниматься атрибуцией. И Татьяна Кирилловна Кустодиева, моя предшественница, отнесла это произведение к раннему периоду сиенской живописи. И Мадонна здесь, конечно же, поистине представляет такой византийский образ владычицы небесной, царицы небесной. Вы знаете, что в Италии и в Сиене особенно был популярный образ Маеста, прославление Богоматери. И вот все крупные, большие алтарные образы представляли Мадонну именно вот такой владычицей, сидящей на мощном троне. Но если мы с вами посмотрим на некоторые детали этого произведения, сначала с точки зрения реставрации и сохранности, то здесь вы увидите, что произведение очень сильно пострадало во времени. По многим причинам. Ну, во-первых, потому что на поверхности деревянной поверхность подвергается климатическим воздействиям. Где-то трещины в доске появляются, где-то они изведены жуком. Ну и если присмотреться, где-то часть живописи осыпалась, и реставраторами было принято решение не восстанавливать, да, не дописывать, не реконструировать, а оставить вот этот самый подлинный кусок доски, где совершенно отсутствует авторский фрагмент живописи. Надо сказать сразу, конечно же, реставраторы к любому произведению подобному подходят исключительно индивидуально, и где-то решается вопрос о том, чтобы сделать мастиковку и добавить ретушь, чтобы как-то реконструировать фрагмент, а где-то нарочито оставляется открытая поверхность. Все зависит от того, где и как располагается подобная утрата. Что здесь еще интересного? Мы видим, как жила эта икона, этот алтарный образ. Мы можем представить, как он находился в капелле, и перед ним горели свечи, потому что нам достаточно ближе посмотреть на эту икону, и вы увидите ожоги. И, вероятно, это ожоги все-таки не от пожара, да, а, скорее всего, свечные.
0: Локальные такие.
1: И нижняя часть в клеймах с правой стороны вы увидите ожоги. И тогда сразу на нас... Нам как бы явится вот это время жизни произведения, и надо, конечно же, сразу напомнить о том, что и освещение в капеллах, в соборах было специфическим, искусственным, и мы имеем сейчас искусственное освещение, но оно было другим. И поэтому вот это мерцание золота, эти лаконичные объемы, большие формы, они часто имели очень весомое значение для того, чтобы образ был монументальным. Ну и нарративная живопись, да, которая рассказывает нам о житии, о жизни Христа, она представлена как дополнительная иллюстрация к образу Богоматери. Да, кстати, обратите внимание на трон, он представлен в так называемой обратной перспективе. И вот мы с вами, как я говорила, у истоков сложения светской картины, европейской живописи, еще пока крепко связаны с византийскими канонами.
0: Зоя Владимировна, вы сказали, так сказать, Богородица сменила несколько одежд. Их просто записывали вот как есть по контуру там и той формы, какая есть, или что-то присочинили свое?
1: Ну, вероятно, в какой-то момент одежда следовала контуру, потом она поменяла свой цвет, стала темнее, потом цвет поменял фон, который украсили шашечками. И, вероятно, затем силуэт Мадонны начал меняться, потому что каждая последующая запись, она что-то изменяла. Угу. И достаточно посмотреть на сохранившиеся изображения ранее этой иконы, и вы заметите, например, вот ножку у Мадонны, которую мы сейчас видим на постаменте этого трона. Ведь это не случайно. Это такой, я бы сказала, целовальный образ, к которому прикладывались, да, и ножка часто бывает зацелована у Мадонны. И она появилась из-под мафория Марии, который был уже гораздо более такого монументального вида, плотная запись. И, конечно, сейчас Мадонна приобрела большую стройность, и авторский силуэт, конечно, здесь абсолютно точно читается без каких-либо дополнений.
0: Ну, даже не просто стройность, а такой довольно изящный, я бы сказала, вид у нее.
1: Специфика сиенской живописи – изящность, вытянутый силуэт, но мы сейчас будем говорить о живописи Симоны Мартини, и к этому придем. Пока это первое такое зарождение элементов, связанных с Сиеной, с готической живописью. Чуть только появляются элементы, которые мы увидим уже в конце XIV века.
0: Еще такой вопрос. Вы сказали, что императорская фамилия не очень была заинтересована в приобретении вот таких вот, да? А это были вкусовые предпочтения или что? Или какие-то другие причины? Или, ну, не очень, может быть, оценивали, понимали? Или в Эрмитаже это?
1: Несколько причин. Во-первых, одна из причин в том, что вообще в XIX веке, во второй половине XIX века происходит очень серьезное открытие. Это открытие древнерусской иконы. И вы помните Кондаков, который занимается реставрацией, исследованиями иконы. И многие вещи... И при Академии художеств был создан отдел древнерусской живописи. И многие вещи попали в этот отдел древнерусской живописи вместе с византийской живописью. Поскольку пока уровень знаний, широта знаний, к сожалению, не позволяла выделить какие-то отдельные элементы, отдельные произведения, которые вот исключительно сугубо связаны с итальянской живописью. Видимо, отчасти поэтому императорская семья не так глубоко этим интересовалась, потому что процесс открытия живописи был достаточно сложный. Ну и второе, конечно, надо сказать о каких-то модных предпочтениях, потому что действительно предпочитали 17 век, ну, 18-й классицизм, это, конечно, обязательно, но вот база коллекции 17-18 столетия. И что важно, что в XIX веке происходит процесс формирования ранних итальянских коллекций во многих музеях. Например, музей Боды, немецкие музеи, да, английские коллекции. И нужно обязательно заметить тот факт, что особенно немецкие специалисты и наши хранители указывали на то, что вот происходит такой процесс формирования, и что неплохо бы и нам покупать такие вещи, но по разным причинам отказывали. Надо сказать, что, наверное, больше интерес к этим вещам проявляли частные владельцы. Мария Николаевна, например, великая княгиня, дочь императора Николая I, Строгановы. Потому что часто они имели возможность видеть вещи в контексте. А здесь, в Петербурге, скажем так, они были в некотором смысле оторваны от контекста и не очень понятны. Но вот эта волна увлечения ранним средневековым искусством, она начинается где-то в середине XIX века, и благодаря этому у нас появляются такие произведения. Я только добавлю, первая ранняя картина, первая ранняя икона, работа ранней итальянской живописи появилась в Эрмитаже в 1956 году. Это Дзанобби Строца, ну, ранее его считали Фра Беато Анджелико, но не так важна атрибуция. Просто самое первое произведение, которое было приобретено в Эрмитаж ранней итальянской живописи, 56 год. Хотя в коллекции встречались подобные ранние вещи, но они были второстепенные, незначительные, и нельзя сказать о коллекционировании в Эрмитаже.
0: Зоя Владимировна, а вот много ли происходит изменений атрибуции или открытий каких-то после реставрации? Ну вот считали, что до реставрации, что вот то-то и то-то отреставрировали, хранитель подходит, говорит, ой, совсем не то, что я думал, или там не то, что коллеги раньше считали. Вот там эти детали говорят о том, что...
1: Да,
0: вот...
1: я могу сказать, что, конечно, в ряде произведений авторство некоторых художников уточняется. И либо мы уже совсем уверены в том, что это тот самый художник, о котором мы говорим, либо мы, если существуют сомнения в атрибуции, если разные специалисты приписывают произведения разным художникам, то здесь, конечно, стоит, например, освободиться от желтого лака или поздних записей для того, чтобы почувствовать руку мастера. Но я бы сказала, что это характерно для более поздних произведений, а вот в ранних вещах трудно сказать, что благодаря реставрации мы как-то уточнили авторство, потому что с авторством в ранней итальянской живописи довольно сложно, и атрибуции некоторые не совсем точны.
0: Я, может быть, не имею в виду конкретно имя, да, потому что рассказывали, да, специалисты, что чем раньше произведение, тем меньше шансов увидеть собственное имя. Какое-то имя человека, но я имею в виду, может быть, там, ну, школа, принадлежность,
1: да,
0: тому,
1: да,
0: или
1: конечно.
0: Местоположение, ну, в смысле, географически откуда, да, локация. Я вот скорее в этом смысле.
1: Конечно, и особенно важно открываются истинные качества живописи, потому что зачастую живопись под большим слоем записей кажется гораздо более простой, более примитивной, менее интересной. И когда открываешь авторский живописный слой, то вот здесь и поражаешься, например, яркости красок. И действительно думаешь, да, это Сиена. И никто другой, и никакой другой центр. Это точно Сиена.
0: Каждому видно.
1: Да.
0: Итак, сегодня мы познакомились с одним из самых ранних произведений неизвестного художника Сиенской школы. «Мадонна на троне» с младенцем и ангелами, с клеймами, со сценами жития Мадонны и Христа. Эту икону мы видим сразу, как только входим в зал итальянского возрождения, в зал ранней итальянской живописи со стороны советской лестницы на противоположной стене. И мы продолжим беседу с хранителем итальянской живописи 13-14 веков Зоей Владимировной Купцовой, старшим научным сотрудником отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала первая часть концерта «Осень» из цикла «Антонио Вивальди. Времена года» в исполнении Берлинского оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 19 сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. Показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

Дорогие слушатели, в 1997 году исполнилось 600 лет со времени возникновения Кирилла Белозерского-Успенского, посвященного Успению Богородицы, монастыря. А 22 июня, по гражданскому календарю, церковь отмечает День памяти его основателя, преподобного Кирилла Белозерского. Сегодняшнюю передачу мы посвящаем этому святому и его монастырю.

0: Кирилло-Белозерский монастырь был одним из главных центров духовной, да и хозяйственной культуры Московской Руси, ее пунктов связи с небом, а также с Белозерской землей. Рассказывали, что еще до появления там, на берегу Сиверского озера, в 1397 году основателя монастыря инока Кирилла, окрестные жители слышали колокольный звон и пение, разносившееся отсюда по лесу, а когда приходили посмотреть, никого не обнаруживали. Но, начав при Кирилле, в течение столетий затем пела здесь в храмах, молилась по кельям, трудилась по службам, ведала обширным хозяйством многочисленное монашеское братие. Одновременно с монастырем появилась и выросла здесь библиотека, скоро ставшая одним из богатейших на Руси книгохранилищ, где не только берегли, описывали, приплетали и читали книги, но и писали их, при этом сочиняя и редактируя богослужебные, духовно-назидательные, философско-поэтические, исторические и энциклопедически широкие по содержанию. Из века в век работали в обители художники и зодчие, создавали прекрасные иконы, возводили и украшали церкви, укрепляли монастыри стенами и башнями.
1: Крепостные стены спасли обитель от польско-литовско-украинских разбойников в смутное время в начале XVII века. После этого ограда и башни были усилены, но больше монастырю они не послужили и никак не уберегли его, конечно, от постепенного запустения, а затем и от отечественного разгрома XX века. Они лишь основательно отгородили и продолжают отгораживать его пространство от территории захудалого районного центра, одни постройки от других. А люди и там, и тут теперь в основном одни и те же. Несмотря на заметный упадок монастыря уже 100 лет тому назад и частичную утрату его богатства, древняя обитель хранила, однако, свои главные сокровища. Раку, в которой почивает ее основатель, икону, принесенную из Симонова монастыря и роскошно украшенную усердием наших вельмож и царей, книги, написанные преподобным, его белую мухояровую ризу, деревянный крест, воздвигнутый его руками, и, наконец, хранит она свято память отца своего Кирилла.
0: Сейчас, за исключением деревянного креста, не осталось на территории бывшего монастыря и тех сокровищ, о которых век назад написал автор процитированных строк. И тем не менее, до сих пор это одно из духовно привлекательнейших на Руси мест. Даже неживое убитое, оно все-таки недоразрушено. И в материальной, и в небесной своей части, и в том, что касается связи одной с другой. Оно хранит за своими стенами не только выглядывающие из-за них церковные здания, но и умиротворяющий дух красоты и покоя. Как к вратам небесным, к этим стенам, храмам, иконам, книгам, к монашеской братии, к раке преподобного основателя на протяжении половины тысячелетия, поколение за поколением, приходили со всей Руси люди, требующие ума, нуждающиеся в небесной радости, в чудесной помощи, в духовном опыте, в вечности, в здоровье и в хлебе насущном, становясь учениками и последователями чудотворца Кирилла. В здешней земле должны лежать их останки, а под одной из церковных стен в монастыре покоится и сам его основатель и первый игумен.
1: Итак, откуда и что мы знаем о Кирилле Белозерском? Важнейший источник наших сведений о нем – его житие, написанное в начале второй половины XV века Пахомием Сербом.
0: Пахомий Серб был выходцем с Афона. В 30-х годах XV века, еще молодым, в звании иеромонаха, он прибыл на Русь. В Москве и в Новгороде он выполнял литературные заказы высокого начальства, архиепископов, великих князей. Всего им написано на Руси 10 или 11 житий, в том числе Варлаама Хутынского, Сергия Радонежского, митрополита Алексея, Кирилла Белозерского. ряд похвальных слов и сказаний, 14 служб и 21 канон. В конце 1461-го, начале 1462-го года Пахомий Серб отправился в Кирилло-Белозерский монастырь, чтобы собрать там материалы для заказанного ему жития основателя этого монастыря.
1: Житие Кирилла Белозерского – один из немногих рассказов о святых, написанных Пахомием впервые по словам самовидцев, а не путем редактирования или дополнения чужих произведений. Главными информаторами автора в Кирилло-Белозерском монастыре были ученики Кирилла, тогдашний игумен монастыря Касьян и Мартинян Белозерский, с юного возраста живший с Кириллом и хорошо знавший о святом. Житие Кирилла представляет собой самое большое из произведений Пахомия. В нем мы узнаем о родственнике-воспитателе Кирилла Тимофее Васильевиче, игумене Стефане Махришском, преподобном Сергии Радонежском, племяннике того Феодоре Симоновском, Михаиле Смоленском, Ферапонте Белозерском и других. О родителях Кирилла Пахомий сообщает лишь, что они были благочестивыми христианами, своего сына крестили и назвали Козьмой, выучили его грамоте, воспитали во всяком благоговеинстве и чистоте, а перед смертью поручили сроднику своему Тимофею. Значит, родители умерли, когда Козьма еще нуждался в заботе старших. Не исключено, что они умерли от чумы, опустошавшей Московскую Русь в середине XIV века. Козьма же родился около 1337 года.
0: Опекун Козьмы, Тимофей, носил фамилию Вильяминовых, одного из самых знатных и богатых родов в Москве. Сомнения быть не может, что Кирилл состоял в близком родстве с членами этой видной фамилии, если только прямо к ней не принадлежал. Пахомий пишет, что юноша Козьма хотел сразу же после смерти родителей уйти в монастырь, но никто не брал на себя смелость постричь его из страха перед могущественным сродником, опекуном. Когда юноша достиг совершеннолетия, хозяин удостоил его сидения на трапезе с собою, а вскоре затем назначил его казначеем своего богатого имения. Между делом, втайне, он обходил монастыри, ища, где бы могло улучить желаемое ему иноческое пребывание. Он был уже не молод, не моложе 33 лет, когда ему удалось, наконец, осуществить свою мечту. В Москву однажды пришел игумен Стефан Махришский. Стефан был игумен известный и авторитетный. В какой-то мере он был близок к знаменитому основателю Свято-Троицкого монастыря преподобному Сергию Радонежскому. Около 1354 года Сергий бросал свой монастырь и уходил к Стефану в Махрищу из-за претензий своего брата Стефана на главенство и из-за недовольства братьев введением в монастыре общежительного распорядка. Козьма со слезами просил игумена Стефана постричь его в монахи. Стефан рассудил, что если они с Козьмой обратятся к вышереченному Тимофею, тот не попустит сему быти. И тогда игумен придумал следующее. Не постригая Козьму по-настоящему, он облег его в иноческое одеяние и нарек Кириллом, а сам пошел к окольничьему Тимофею Васильевичу и принял на себя вспышки хозяйского гнева.

Покинув дом Тимофея Васильевича, а с ним и мир, Кирилл все свое имущество раздал нищим, убогим. Стефан отвел его в Симоновский монастырь. Это был сравнительно новый в Москве монастырь. Основан он был около 1370 года преподобным Сергием Радонежским. А главой его был архимандрит Федор, племянник и воспитанник преподобного Сергия. Стефан вручил Козьму Кирилла архимандриту, и тот постриг его в монахи уже по-настоящему, узаконив его новое имя Кирилл. Архимандрит отдал новопостриженного Кирилла в послушание старцу Михаилу, вероятно, тоже ученику преподобного Сергия Радонежского, ибо похоронен в Троице-Сергиевой лавре, где можно потому думать, тоже, как и Феодор, был пострижен. Старец посоветовал определить новичка на работу в пекарню и в поварню. Возможно, Козьма научился кухонной работе еще в молодости в доме Вильяминовых. Старательно, трудясь в монастырской хлебне и поварне, подвергая себя при этом строгому воздержанию, Кирилл прият умиления дар, слезам источники проливаши. Способность плакать считалась благодатной, очищающей сердце, источник помышлений. Зная, что пекарь-повар грамотен, игумен использовал его и как писца. Решительно поступаясь общественным мнением о себе, Кирилл прикидывался глуповатым, начинал юродствовать, возбуждая в окружающих смех, провоцируя гнев начальства, тем самым маскируя свои высокие аскетические устремления, проверяя свою выносливость и терпение, напрашиваясь на наказание.

0: В 1388 году архимандрит Федор был хиротонисан и назначен епископом ростовским. В Симоновом монастыре заместителем Федора был назначен Кирилл. Но главой Симонова монастыря Кирилл пробыл сравнительно недолго, по-видимому, с 1388 по 1390 год. Как пишет Пахомий, Кирилл, радея о вожделенном умилении, оставил не способствующие умилению беспокойные административные дела и управлению обителью предпочел безмолвие. Полностью удалиться от внешних дел и людей оказалось для Кирилла невозможным. Еще раньше, когда он трудился в хлебне и испытывал свою выносливость, он был замечен и правильно оценен преподобным Сергием Радонежским. Троицкий игумен приходил в Симонов монастырь ради посещения братанича, то есть племянника своего, архимандрита Феодора, и прочих ижетаму братьев. При этом нередко Сергий первым делом шел в хлебню и там, наедине, подолгу, час или множее, они с Кириллом беседовали о пользе душевне. Один, сея семена добродетели, а другой, напояя слезами. Когда архимандриту и братьям становилось известным, что в обители находится знаменитый игумень, все они тоже направлялись в хлебню, удивляясь, что Сергий, как бы пренебрегая ими всеми, в том числе самим племянником архимандритом, приходил, можно было подумать, к одному лишь пекарю. Естественным образом все начинали смотреть на Кирилла внимательней. Его известность с годами росла. К нему начали приходить и светские люди, даже князья и бояре, и того безмолвие при сецаху. Мешая молитвенной сосредоточенности Кирилла, его посетители, кроме того, возбуждали зависть в новом руководителе монастыря, архимандрите Сергии Азокове. И Кирилл решает ради безмолвия, еже негде далече от мира уединиться.
1: Словами «от мира уединиться и тамо безмолвствовати» Пахомий привычно подчеркивает персональные аскетические побуждения Кирилла или же вкладывает в слово «безмолвствовати» более широкий смысл, чем это нам видно на первый взгляд. Ведь в Белозерье, куда ушел Кирилл, он не столько покоился в безмолвии, сколько деятельно созидал новое общежитие, при этом активно, как организующее начало, входя в хозяйственную и духовную жизнь Белозерского края. Решиться оставить монастырь, где прожил не менее двух десятков лет, уйти, будучи далеко уже не молодым человеком, должно было быть нелегко. Как пишет Пахомий, дело решило чудо. Однажды ночью, когда Кирилл по своему обыкновению после келейного правила пел напоследок «Акафист Богородицы», раздался голос, повелевший ему идти на Белоозеро. И за окном засиял яркий свет. Отворив оконце кельи, Кирилл увидел, можно понять, нечто вроде панорамы с Белым озером на севере, и при этом луч света и голос, яко перстом, указали ему место, и где же и ныне монастырь стоит. Окончательное решение было принято Кириллом после разговора с монахом и постриженником того же Симонова монастыря Ферапонтом. Тот также имел около 60 лет за плечами и также долгое время занимался хозяйственными делами обители, как снабженец. По снабженческим делам он бывал в Белозерье и очень любил этот край. Наезженный путь стрельца-почтальона из Москвы до Кирилла Белозерского монастыря в XVII веке занимал примерно месяц. Тот же путь двух пеших иноков в XIV веке может быть отчасти по воде, по Волге и по Шексне. Наверное, требовал не меньшего времени.

0: Записанное Пахомием предание гласит, что, добравшись до Белозерья, Кирилл вдруг узнал указанное ему в видении место. Считается, что Кирилл увидел его с высоты горы Мауры, расположенной у берега реки Шексны, около Горец, значит, с расстояния в несколько километров. Оба пустынника, стремившись к полному одиночеству, поселились на расстоянии 15 верст и посещали друг друга только изредка. Первыми пришельцами, пожелавшими жить с Кириллом, были два любимых им и единомысленных с ним монаха, из того же, что и он, московского Симонова монастыря, Зеведей и Дионисий. Увидев их, Кирилл зело возрадовался и прият их с великою любовью, и они остались с ним жить. Следом за ними на чаше приходите к святому мнози отовсюду. Обитель Кирилла быстро проделала обычную для того времени трансформацию и эволюцию. По мере прихода к отшельнику и приема им людей, желавших жить вместе с ним и следовать его правилам, убежище безмолвника обращалось сначала в скит, а потом в монашеское общежитие Киновию. В год смерти основателя, 1427-й, братья Кирилловы общежитие насчитывало 53 человека.
1: Видя, что обитель быстро растет и что в ней строится церковь, окрестные жители удивлялись. Узнав же, что Кирилл в Москве был архимандритом, решили, что он принес с собой оттуда много богатства, и некий боярин надумал его ограбить. Но, раскаявшись, рассказал Кириллу о замышлявшемся им преступлении. Кирилл же ответил ему: «Поверь мне, сын, что нет у меня ничего в этой жизни, кроме одежды этой, которую на мне видишь, и небольшого количества книжек». Отсюда мы узнаем, что первое имущество Кирилла в Белозерье составляли книги. Известно, что когда число учеников Кирилла умножилось, Кирилл повелевал грамотным писать книги, как некогда ему самому повелевал архимандрит Федор. Всего сейчас известно 23 рукописи, которые можно считать созданными в Кирилло-Белозерском монастыре при жизни его основателя. 12 из них принадлежали ему лично, они помечены и считались в монастыре книгами чудотворца Кирилла. Кажется, это древнейшая русская личная библиотека. Сейчас она разрознена. 4 книги находятся в публичной библиотеке, 4 в Русском музее в Петербурге, 2 в Кирилловском историко-художественном музее на территории монастыря, 1 в Москве в историческом музее.
0: В своем монастыре преподобный Кирилл осуществил строгое общежитие, как оно практиковалось в Сергиевских обителях. Но здесь у Кирилла устав соблюдался крепче, чем в других местах. Монахи не могли иметь по кельям даже воды для питья. Все совершалось по чину, по старчеству, в молчании, и в церкви, и в трапезной. На молитве у Кирилла ноги становились как столбы, но никогда не позволял он себе прислониться к стене. О наказаниях, налагаемых игуменом, мы не слышим. По-видимому, духовный авторитет Кирилла был достаточен и непререкаем. Призывая к посту, он на трапезе предлагает монахам 3 снеди и, заглядывая на поварню, заботится, чтобы братьям было утешение, и сам помогает поварам, вспоминая симоновское свое послушание. Зато мед и вино были строго изгнаны из монастыря. И в послании к князю Андрею Можайскому он пишет: «И ты, господин, следи внимательно, чтобы корчмы в твоей отчине не было, потому что, господин, великая от нее пагуба душам. Христиане, господин, пропиваются и души губят». Не суровость, но уставность – вот что отличает жизнь в монастыре святого Кирилла. Сам игумен ходит, как и Сергий, в разодранной и много раз перешитой рясе, и так же, как и Сергий Радонежский, кроток к своим обидчикам.
1: Ненавидящему его иноку он говорит: «Все соблазнились обо мне. Ты один, истинствовал и понял, что я грешник. Нестяжательность у Кирилла выражена еще ярче, чем у Сергия. Он не позволяет монахам даже ходить к мирянам за милостыней. Он отклоняет все дарственные села, предлагаемые ему князьями и боярами, с принципиальным обоснованием. «Если села захотим держать, — говорит он, — будем о них много заботиться, и это может пресечь наше безмолвие». Однако от приносимой милостыни он не отказывается. Бедный при нем монастырь не может развивать широкой благотворительности, но преподобный настаивает на служении любви, и о ней говорят как его многочисленные чудеса, так и оставшиеся от него послания князьям. Князю Андрею Можайскому он пишет:
0: «От упивания вы бы воздерживались, и милостыню по мере силы давали, потому что, господин, поститься вы не можете, а молиться ленитесь, так вместо этого вам милостыня ваш недостаток восполнит».
1: Твердая, хотя и кроткая независимость к сильным мира сего характеризует как преподобного Кирилла, так и всю его школу. О внутренней, духовной жизни святого мы знаем чрезвычайно мало. Нет данных, позволяющих считать его мистиком. Можно отметить лишь усердное почитание Богоматери и дар постоянных слез, как две личные черты кирилловой религиозности.
0: Прожив на свете 90 лет, преподобный Кирилл скончался 9 июня 1427 года.

0: В гробнице святого Кирилла была построена церковь, Грозный с 1567 года велел выдавать в монастырь ежегодно по 2 пуда воску для возжжения на ней в течение целого года 2 свечей. В 1424 году, за 3 года до смерти преподобного, к нему пришел игумен Дионисий Глушицкий, чтобы написать его портрет. А в XVII веке был сделан для образа специальный кивот. Сейчас кивот хранится в Кирилловском музее, а сам образ в Третьяковской галерее.
1: В заключение нашей передачи мы предлагаем вам прослушать перевод одной древнейшей стихиры преподобному Кириллу.
0: «Пребывающий в тебе свет, сохранив светлейшим, и постнически воцарив ум над губительными страстями, на гору бесстрастия ты взошел, ибо храбро припоручил худшую природу лучшей и плоть подчинил духу. Потому ученикам твоим, к благу стремящимся, ты явился точным направителем к добродетелям, и ныне на небесах с ликами преподобных ясно видишь ты Святую Троицу. Преподобный отец Кирилл, молись Христу Богу о с верой и любовью чтущих твою память.

0: Передача наша была составлена в основном по книге, выпущенной издательством «Глагол» в Санкт-Петербурге в 1994 году.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Саймон Тагуэлл. «Беседы о блаженствах». Передача третья.

Первые два блаженства как бы негативны. Они удерживают прибой властности и деловитости. Благодаря им создается пустота, в которой может действовать Бог. Именно в этой пустоте Он переделывает нас. Конечно, главное для Него – создать в нас любовь, милосердие. Только эта добродетель делает нас совершенными. Но в земной жизни она не расцветет без веры и без надежды. С верой и надеждой связаны два первых блаженства. Они создают место для любви, с которой связаны шесть остальных. Вера и надежда тоже «негативны» в кавычках. Они освобождают нас от власти сиюминутных потребностей. Благодаря вере мы смотрим на мир глазами Божьей правды и потому способны противостоять давлению видимого. Надежда дает нам силу ждать, пока Бог не уладит все по-своему. Благодаря ей мы свободны от стремления к немедленным результатам и от разумного желания рассчитывать все наперед. Эти добродетели